0: Я все-таки буду платить тебе за этот домик. Ну, долларов 30 в неделю. Ну, хоть на бумагу.
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Марго.
1: Марго Кризи не разменивается по мелочам. Прими это как подарок.
0: Ну, спасибо. Скажи, как по-твоему, отец мог нанять Джека?
1: Думаешь, теперь-то я все разболтаю, да? Шучу. Разумеется, мог. Хотя мне он об этом не говорил. Я думаю, сыщик мог понадобиться, чтобы выследить Бриджит.
0: Есть основания?
1: А как ты думаешь? Странно, как это он так долго терпел.
0: Что?
1: Да эту потаскуху с ее альфонсами. Раньше еще туда-сюда, а теперь на трисби бросилась. Старая рухлядь. Надеюсь, папа теперь ее наконец-то поймал. Понимаешь, если он разведется, я смогу спокойно вернуться домой.
0: Тебе так хочется домой?
1: А ты думаешь, приятно, когда тебя выживает из дома какое-то быдло? Лично я не могу жить под одной крышей с этой тварью.
0: А кто этот трижды?
1: Отвратный тип. Наемный любовник.
0: Ясно. Как ты думаешь, отец мог нанять Джека, чтобы следить за тобой?
1: Зачем? Ему и так все доносит моя горничная.
0: Угу.
1: Думаешь, почему мне приходится ехать домой ночевать?
0: Да, допустим. Ладно. Допустим, Джека наняли следить за твоей мачехой, но он наткнулся на что-то очень важное, чреватое большими неприятностями. Его убрали.
1: Да что тут мудрить? Если отец выгонит Бриджит, она останется без гроша, понимаешь? И без трисби. Если она узнала, что твой Джек собрал против нее улики, неужели ты думаешь, что она будет сидеть и ждать, пока он все выложит отцу?
0: Ты что, по-твоему, она взяла нож и убила?
1: Курица? Нет. Убить смог трисби. Он живет на деньги, которые дает ему Бриджит, понимаешь? Она покупает его на папины деньги. Это источник доходов для него. А уж он способен на все.
0: Интересно бы на него взглянуть. Где он живет?
1: У него вилла в районе Крест. Она думает, он развлекается только с ней. Да он проститутка. Ему без разницы. Пусть уродина, пусть старая корга. Были бы деньги.

0: Отвезя Марго домой, Брэндон возвратился в бунгало. Он старался сосредоточиться на событиях прошедшего дня. По причинам пока неясным, Лу, пакетик спичек у Кордетса в клубе мушкетеров стоит $500. Возможно, с этим как-то связано убийство Джека.
1: Ах, ладно. Скорее спать. О, сумочка. Марго забыла сумку.
0: Он покрутил в руках изящную лаковую сумочку и надавил на застежку. В кармашке под кружевным платком лежал пакетик спичек, обтянутый красным шелком.

лица. Тот самый пакетик. Так, спички по порядку. От А-45-11-48 до А-45-11-60. Из вещей убитого Джека тот самый пакетик, который у меня украли.

0: Алло?
1: Лу, это ты?
0: Знаю, знаю. Ты что-то потеряла.
1: Сумочку. Ты нашел?
0: Да вот она, здесь, здесь.
1: Слава богу. А я не могу вспомнить, где я ее оставила.
0: У меня.
1: Вечно я все теряю. Ты мне подвезешь ее утром?
0: Конечно, конечно, обязательно.
1: Спасибо, дорогой. Лу.
0: Что, Марго?
1: Я думаю о тебе.
0: Я тоже, Марго.
1: Спокойной ночи, дорогой. До завтра.
0: До завтра, Марго. До завтра.

Вы слушали вторую часть радиопьесы Галины Леоновой по мотивам повести Джеймса Хедли Чейза «Сувенир из клуба мушкетеров». Действующие лица и исполнители. Лу Брэндон, частный детектив. Эммануил Виторган. Марго Криди, Алена Хованская. Ренкин, лейтенант полиции. Всеволод Абдулов. Холдинг, прокурор. Валерий Бабятинский. Грифс, сыщик в гостинице. Всеволод Ларионов. Ральф Трой, редактор. Аркадий Песелев. От автора Владимир Корецкий. В эпизодах «Артисты московских театров».

Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров. В главных ролях Эммануил Виторган и Алена Хованская. Пьеса Галины Леоновой. Режиссер Александр Валенский. Часть третья. Заключительная.

0: Марго, дорогая, в твоей сумочке лежит одна вещь, о которой мне нужно тебя спросить.
1: Что? Ты что, рылся у меня в сумке?
0: Прости, дорогая, я сыщик, я расследую убийство.
1: Так, ну и что же?
0: У тебя там лежат спички, которые я нашел в чемодане у Джека. Их у меня украли и подменили другими.
1: Что, спички? Какие? Вот эти? Да в клубе валяется куча таких спичек.
0: Посмотри, вот тут цифры.
1: Ну и что? Может, на них, на всех эти цифры? Да какая чушь.
0: Да нет, дорогая, поверь, это особые спички. Из-за них убили человека. Как они к тебе попали?
1: Я не помню. Может быть, я их в клубе взяла. Я не помню. Я ведь там ужинала. Ну да, я вчера забыла зажигалку, и, наверное, когда закуривала, мне, наверное, кто-нибудь их дал.
0: Это абсолютно исключено. Они стоят больших денег.
1: Да что с тобой, Лу? Спички, да их раздают в клубе всем желающим.
0: С кем ты вчера ужинала?
1: Обычная наша компания. Бриджит с Жаком. Дорис, моя подруга. Гарри Спок, я с ним играю в теннис. И миссис Донахью, одна милая дама-вдова.
0: Не помнишь, кто мог положить эти спички на стол?
1: Нет, не помню я. Знаешь ли, мои мысли были заняты предстоящим вечером.
0: Не сердись, дорогая, это очень серьезно. Я обязан показать эти спички лейтенанту Рейнджу.
1: Что? Да ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы меня вызвали в полицию,
0: Марго,
1: да?
0: Марго, полиция дрожит при одном имени твоего отца.
1: Ну и что? А если он скажет папе? Ты что думаешь, папа не заинтересуется? Как это ты нашел что-то у меня в сумке?
0: Успокойся.
1: А может быть, давай, может быть, расскажем.
0: Хорошо.
1: И про прошлую ночь, да?
0: Успокойся, пожалуйста. Я совсем не хочу, чтобы у тебя были неприятности.
1: Все, хватит.
0: Все, успокойся. Все. А сделаем так. Я сейчас переговорю с Трисби. Может быть, что-то полезное выясним. А ты, ну, хорошенько подумай.
1: О чем?
0: Как могли попасть к тебе эти спички. Марго, я их должен взять. Марго.
1: Ну что?
0: Ну не сердись. Поцелуй меня.
1: Вот еще.
0: Марго. Ну,
1: отстань от меня. Лу, я прошу тебя. Пожалуйста, не впутывай меня в это дело, а?
0: Договоримся так. Я не пойду в полицию, пока мы все не обсудим. Ага.
1: Хорошо. Я тебе позвоню.

0: В дом Жака Трисби он попал явно не вовремя.
1: Нет, мы договаривались. И вполне конкретно. И я как дура ждала тебя в клубе целых 2 часа.
0: Конечно, это была Бриджит Криди.
2: Я смотрел бокс по телевидению. Бокс, можешь ты это понять?
1: Не ври! Я звонила! Тут никто не отвечал!
2: Ты прекрасно знаешь, когда идет бокс, мне плевать на телефон.
1: Ты все врешь! И не пей, когда с тобой разговаривают!
2: Слушай, неужели не надоело?
1: Я приезжала! Тебя не было дома!
3: Ах, вот как! Сначала ты наняла сыщика, а теперь сама взялась шпионить. Ну, умница! Так оно и дешевле, да?
1: Это была Марго!
2: Между нами говоря, моя прелесть, женщины из семейства Криди слишком надоедливы. И молодые, и старые.
1: Ах, так это была не Марго!
2: Нет, кисонька, это девушка из другого города. Умненькая, самостоятельная, с собственным капиталом,
1: ой,
2: понятно?
1: Жако! Жако, миленький! Ну неужели, неужели все кончится?
2: Да хватит с меня этих сцен! Ты прекрасно понимаешь, мне нужно жениться.
1: Жак! Жак! Жак, ты это серьезно?
2: Вполне.
1: И ты меня больше ни капельки не любишь?
3: Все, хватит! Убирайся отсюда! Мне осточертело видеть и тебя, и твои телеса! Убирайся из моего дома! К черту, к дьяволу, к мужу! На тот свет!
1: Ну, спасибо, малыш. А это ты видел?
3: Ты что? Ты что, сдурела? Ты же в своем уме? Ну, брось пистолет,
1: я
3: брось пистолет, тебе говорят.
1: Я пришлепну тебя, как муху.
3: На что?
1: Как гнусную, вредную муху.
3: Ты погоди, совсем что?
4: Мадам, спокойно, спокойно. Ну-ка, уберите пистолет.
1: Назад!
4: Спокойно, я сказал!
1: Назад! Черт! Отпустите! Отпустите!
5: Она не хотела вас убить.
3: Психопат, почему?
4: Стерва!
5: Я видел, она целилась в ноги. Она хотела вас только припугнуть, и все.
3: Подлюка. Ну, я не знаю, не знаю. Она так зверски на меня уставилась. Я уж подумал, все, кранты, крышка. Очень вовремя. А, собственно говоря, вам что?
5: Мое имя Лу Брэндон. Вот моя визитная карточка.
3: Что? Агентство? Стар? Черт.
5: Верно, верно. Джек Шеппи был моим компаньоном.
3: Она что, теперь вас наняла?
5: Нет, нет, я просто приехал с вами поговорить.
3: Фу ты, дьявол. Совсем обалдел. Ну, если б не вы. Выпейте.
5: Спасибо, да.
3: Знаете, от этих баб сам сатанеешь. Сам становишься психом. О, видели, руки дрожат.
5: Кстати, зачем ей это понадобилось?
3: Да ей стукнуло в голову, что у меня роман с ее падчерицей.
5: А на самом деле...
3: Да ничего подобного, ничего подобного. Там давным-давно все кончено.
5: Это была Тельма Каузенс.
0: Слушай, ты не впутывай меня в уголовное дело.
5: Брось. Я и так уже про вас многое знаю. Слишком многое. Тельма.
3: Да, да. Тельма. Честно говоря, я об этом все время думаю. Может, убийца охотился не за Шеппи, а за ней? Рыжий пытался ее защитить, и тогда вот и поплатился.
5: Тогда почему она сразу не сообщила об этом в полицию?
3: Ну ты даешь. А как бы она объяснила, что было с мужиком в пляжной кабине?
5: Так, Тогда получается, и Джека, и Тельму убила Бриджит.
3: Что, Бриджит? Чтобы Бриджит воткнула нож в здоровенного мужика.
5: Вот эти спички тебе знакомы?
3: Что? Погоди, погоди.
5: Что-то случилось разве?
6: Погоди. О, Господи. А я и не знал, что ты член клуба.
5: Ты про спички? Да я их просто нашел.
6: Ладно. Ладно.
5: Ты куда?
6: Да мне пора. Ты извини, Брэндон. У меня свидание.

0: Возвращаясь в Сан-Рафаэль, Брэндон думал о том, что Трисби, конечно, рассказал ему не всю правду.
1: Впрочем, возможно, Джека ухлопали по ошибке. И Бриджит Криди могла, конечно, нанять гангстера, чтобы избавиться от соперницы, хотя... Хорошо, хоть Марго этого красавчика больше не интересует. Да. Самым разумным будет теперь побеседовать с Бриджит. С глазу на глаз.

0: Вы желаете видеть меня? Это не ошибка?
1: С вашего позволения, мэм, я сяду.
0: Я не предлагала вам сесть.
1: Так в чем же дело? Предложите. Я сегодня из-за вас перенервничал. Вот ваша игрушка. Патрончики. 2, 3, 4, 5. Но шестой остался, сами знаете где. Патроны я оставлю себе. На всякий случай. А вам пистолет. Прошу.
0: Сколько вы хотите?
1: Я не из числа ваших друзей, миссис Криди, которые любят поживиться за чужой счет. Мне нужны только факты.
0: Какие факты?
1: Так, вы наняли моего компаньона Джека Шеппи следить за Трисби.
0: Я никого не нанимала.
1: Жак Трисби утверждает обратное.
0: Он лжет.
1: Возможно, вы наняли Джека следить за кем-то другим?
0: Нет.
1: Нет. Но вам было известно, что Трисби обманывала с Тельмой Каузенс. Разве вы не предупреждали Тельму, чтобы она не встречалась с Жаком?
0: Я впервые слышу об этой девице.
1: Ну что вы, они ведь пишут все газеты.
0: Повторяю, я никогда не видела эту потаскуху и не желаю ничего о ней знать.
1: Жаль, жаль, миссис Криди, очень жаль. Ну что ж, теперь мне остается только одно. Рассказать обо всем лейтенанту полиции Ренкину. Ну, вам ведь не в чем волноваться, правда?
0: Можете рассказывать кому угодно и что угодно.
1: Пожалуйста.
0: Но предупреждаю, я подам в суд, и вам не поздоровится.
1: Ай-яй-яй.
0: А сейчас уходите. Я не желаю выслушивать всякий вздор.
1: Хорошо, хорошо, я уйду. Только взгляните, вот эти спички, случайно, не ваши?
0: Я не курю. Что еще?
1: Пожалуй, все. До скорой встречи, миссис Криди.

0: Уже на выходе Брэндона неожиданно остановил секретарь дома.
1: Добрый день, мистер Брэндон. Вас желает видеть мистер Криди.
2: Меня? Вы уверены?
1: Абсолютно, сэр.
2: Тогда пойдемте.
1: Мистер Брэндон, сэр.
3: Спасибо. Вы свободны. Что у вас за дела в моем доме, мистер Брэндон?
2: Визит вежливости, мистер Криди.
3: О чем вы беседовали с моей женой?
2: Об этом вам лучше спросить у нее. Если это все, я пойду. У меня совсем нет времени, извините.
3: Я навел справки о вашем агентстве Стар. Дело поставлено неплохо, приносит некоторый доход. Оценивается в 3000.
2: Что вы, гораздо больше. Главное в моем бизнесе – личные связи и репутация. Репутацию свою я ничем не запятнал. А моим связям можно только позавидовать.
3: Хорошо, мистер Брэндон. Вам лучше знать. Меня интересуют предприятия, приносящие доход. Я намерен купить агентство Star. Скажем, за 10 000. Естественно, включая ваши личные связи и незапятнанную репутацию.
2: Благодарю за великодушное предложение, мистер Криди. Но я намерен продолжать расследование, независимо от прибыли.
3: Мистер Брэндон, я поинтересовался вашим компаньоном. Шеппи больше занимался женщинами, чем делами. Он был вам плохим компаньоном. По всей вероятности, он и погиб из-за собственного непрофессионализма. И уж во всяком случае, без вас он бы прогорел. Вам нет никакого смысла отказываться от превосходной сделки ради нелепых предрассудков. Я заплачу 50 000.
2: Агентство Стар не продается.
3: 100 000.
2: Нет.
3: 150.
2: Прекратите. Я понимаю, чтобы избежать скандала, можно отдать 1 000 000, но вы неужели не видите? Я не торгуюсь. Я не возьму денег. Как бы я стал потом жить? Джек Шеппи был моим другом, и мне плевать, хороший он был сыщик или плохой. Я все равно буду делать то,

0: Я все думаю про эти спички. Ты знаешь, скорее всего, это спички Жака Трисби. Я помню, рядом с ним лежал портсигар и, наверное, спички. Я прикуривала, когда он пошел танцевать с Бриджит, и, наверное, машинально прикарманила его спички.
1: Да?
0: Конечно, да, я думаю, так и было.
1: Ну что ж, во всяком случае, когда он увидел у меня эти спички, он чуть со стула не свалился.
0: Ну вот видишь, так ты с ним разговаривал?
1: Совсем чуть-чуть. Я там появился в самый драматический момент. Твоя мачеха пыталась его застрелить.
0: Что?
1: Ну, возможно, она хотела его попросту попугать. Он, видишь ли, сказал, что собирается жениться, и указал ей на дверь.
0: С ума сойти! А ты заявил в полицию?
1: Нет, смысла нет. Вряд ли Трисби подтвердит, что она на него покушалась. А ты знала, что у Бриджит есть пистолет?
0: Нет, да я никогда бы не подумала. Лу, и значит, в полиции ничего не знают? А ты думаешь, она не попытается еще раз?
1: Да нет, думаю, она остыла.
0: Какой кошмар. Ну и что ты будешь делать?
1: Я хочу осмотреть его дом. У него есть слуга?
0: Есть, филиппинец. Он приходит рано и уходит часов 7 перед ужином. Угу. Лу, слушай,
1: Дамин.
0: Ты не знаешь Трисби. Он очень примитивный и очень жестокий. По-моему, он может быть очень опасен.
1: Хорошо. Хорошо, дорогая, я поостерегусь. А когда же ты меня навестишь?
0: Сегодня?
1: Конечно. Часиков в 10-11, а?
0: Ну, конечно. Постараюсь.

0: Не отходя от телефона, Брэндон позвонил лейтенанту Ренкину и спросил, зарегистрировал ли пистолет миссис Криди. Разумеется, пистолет был по всем правилам зарегистрирован. Брэндон снова поехал к дому Жака Трисби. Солнце уже закатилось, сгущались сумерки. Соблюдая меры предосторожности, Лу обошел вокруг дома, но света нигде не обнаружил.
1: Что это у него гараж не заперт? Так, машина на месте, капот холодный. Спит он, что ли? Тихо. Вообще-то за ним могли заехать и на машине. Ну что ж, вперед. Вперед.

0: Было темно и тихо. Брэндон зажег фонарик, осмотрелся, не задерживаясь, обошел веранду, кухню, гостиную.
1: Где-то кота закрыли. Так, значит, точно никого нет.
0: В дальнем углу, на полу, луч фонарика выхватил фигуру распростертого человека. У него было смуглое морщинистое лицо с азиатским разрезом глаз. На полотняном пиджаке темнело пятно крови.

0: и хозяин.
1: Жак Трисби лежал поперек кровати лицом вниз. Кто-то убил его выстрелом в спину. Рядом с мертвым хозяином сидел кот и жмурился в свете фонаря. Рука Жака была холодна, как лед. С момента его смерти прошло не меньше 3 часов.
0: А вот и пистолет. Пистолет Бриджит Крити. 2 патрона осталось. Стреляли 4 раза. Ситуация очевидна. Слишком очевидна. Нарочито очевидно. Так, телефон, где телефон?

0: Миссис Криди, это Брэндон.
1: Если вы от меня не отстанете, я пожалуюсь мужу.
0: Давайте, давайте. И скажите ему, ваш друг Жак Трисби лежит мертвый с пулей в спине у себя дома. И рядом с трупом валяется ваш пистолет.
1: Что? Что вы говорите?
0: Я рискую головой, мне надо бежать отсюда, а я вам звоню. Вы где были в 4-5 вечера?
1: Я дома.
0: Вас кто-нибудь видел?
1: Не знаю. Я тут сижу.
0: Куда вы дели пистолет после того, как я его вам отдал?
1: Я его в шкаф положила, в спальне.
0: Кто его мог взять?
1: Не знаю. Кто угодно. Я не заперла шкаф.
0: К вам кто-нибудь приходил?
1: Нет. Вроде никого не было. Муж заходил.
0: Черт возьми, почему я должен с вами возиться? Кто-то хочет спихнуть убийство на вас. Сидите тихо и молитесь. Ваш пистолет я забрал. До встречи.

Брэндон вернулся домой около 10. В бунгало его уже ждала Марго. Под пальмами стоял ее роскошный кадиллак.

0: Лу, что с тобой? Ты какой-то странный.
1: Марго.
0: Что такое? Что случилось?
1: Ты была влюблена в Жака Трисби.
0: Ты ревнуешь? Да, я была влюблена в Жака Трисби. Он привлекательный парень. Красивый, сильный. Что, разве не так? Мне нравилось даже его самомнение. Казалось, вот кто умеет жить. Но это продолжалось недолго. Я его больше не люблю, можешь не волноваться. Он подлый, жадный. Он глупый, самовлюбленный нарцисс.
1: Его застрелили, он мертв.
0: Нет, этого не может быть, Лу! Жак мертвый! Нет, это кошмар какой-то, Лу! Это Бриджит!
1: Не уверен.
0: А я уверена, это Бриджит! Я тебе говорила, что это она! Она же не могла его отпустить, понимаешь, чтобы он женился! Потому что он для нее собственность, понимаешь? Ну ладно, я надеюсь, теперь-то отец ей покажет!
1: Что?
0: Кто тут хозяин, вот что, понимаешь? Он вышвырнет ее из дома!
1: Подожди, тихо!
0: Что такое?
1: К нам, кажется, гости. Это полиция! Марго, через минуту они будут здесь.

0: Быстро пройдя в холл, Брэндон положил свой револьвер и пистолет Бриджет в ящик тумбочки и снова взглянул в окно. Полицейская машина остановилась перед бунгало. Из нее появился лейтенант Ренкин в сопровождении сержанта. Ло Брэндон вышел им навстречу, плотно прикрыв за собой дверь.
1: Брэндон, надо поговорить. Пройдемте в дом.
2: Обернитесь, лейтенант. Видите кадиллак? Может, не будем входить в дом, а то вы никогда не станете капитаном.
1: Хорошо. Поговорим в машине. По пути к Трисби.

0: Машина подъехала к дому Жака Трисби. Лейтенант и Брэндон вышли.
1: Сержант, поезжай обратно в бунгало. Обыщи дом. Что найдешь, тащи сюда.
2: Слушаюсь, сэр.
1: Думаете, она успела уехать?
3: Надеюсь. А что случилось с Холкингом?
1: А ничего особенного. Криди сегодня договорился с судьей Гаррисоном. В городе больше нет оппозиции. Холдинг, естественно, на стороне администрации. Пойдемте. Вас предупреждали, не суйтесь. Теперь вот

0: Почему без наручников?
1: Я думал, нет необходимости.
0: Тебе платят не за тем, что ты думал. Надеть!
1: Есть.
0: А ты, Брэндон, что думал? Думал, тебе все можно. Добрые дяди из прокуратуры помогут. Частное агентство «Стар» двух человек прикончил, падла!
2: Их убили 6 часов назад. Вы это прекрасно знаете.
0: Поднять! Стоять, сволочь! Держите его! Что он у вас все валится? Слышишь меня, кретин?
3: Слышу. Мы запрем тебя в камеру. Я пришлю ребят. Они будут тебя развлекать, понял? И ты во всем признаешься. Если суд признает тебя невиновным, мы не станем настаивать, что ты убивал. Мы упрячем тебя за незаконное проникновение на чужую территорию, понял? 3 месяца. Всего 90 дней, и каждый день из тебя будут выколачивать мозги, чтобы ты стал умнее на будущее.
0: Рэнки, вези его. Сажаем по обвинению в 2 убийствах. И я постараюсь, чтобы ему самому захотелось на тот свет. Да уберите эту падаль! Все падает и падает!

0: Тут. Я помогу вам. Скорее в машину.
1: Остановись.
0: Ну.
2: Сержант, ты приехал? Нашел что-нибудь?
1: Нашел, лейтенант, вот.
3: Дамская игрушка. Из него недавно стреляли. В обойме не хватает 4 подростков.
0: Где? Где ты нашел?
3: Там, где ты спрятал.
0: Я не прятал. Ну ладно.
2: Давай. Давай пистолет.
3: Окей. Ладно, бери, сержант, любую машину и домой спать.
2: До завтра.
1: Слушай, сэр.
3: Брэндон, давайте в машину.
0: Ну что?
3: Дайте я сниму с вас наручники.
0: Мерси.
3: Вас не тошнит?
0: Нет. Язык прикусил. Сейчас зуб сломался.
3: Ладно, поехали. Главное, нет сотрясения. Ну, и куда вас доставить? А
0: разве не в тюрьму?
3: Нет, не в тюрьму. Кэтчин хотел только нагнать на вас страх. Куда вас? В бунгало?
0: Да. А вы что, следили за мной?
3: Нет. Криди послал человека наблюдать за этим домом.
0: Но агент, наблюдавший за домом, не мог не заметить убийцу.
3: Ну, наверное, его поздно поставили. Уже вечером. Он засек вас. Криди приказал вас схватить за проникновение на чужую территорию. Пугнуть и вышвырнуть из Сан-Рафаэла.
0: Ну, значит, он таки договорился с судьей, да?
3: Тоже мне бином Ньютона. У судьи Гаррисона жена транжирка, а за душой ни гроша. Ладно, вам придется собрать манатки и срочно исчезнуть.
0: Я не могу уехать, пока не узнал, кто убил Шеппи.
3: Надо уехать, Брэндон. И немедленно. Если утром вас застанут, Кэтчин приказал автоинспекции устроить вам несчастный случай.
0: Пугаете?
3: Абсолютно серьезно. Ваше время истекает в 2:00 ночи. В городе 30 патрульных машин. Водители предупреждены, дороги перекрыты. У них по этой части большой опыт. Ну, вот, приехали.
0: Лейтенант. Спасибо, лейтенант. Вы молодчина. Желаю скорейшего повышения.
3: Послушайте меня, Брэндон.
0: Ну?
3: Нельзя бороться в одиночку со всей системой.
0: Уезжайте скорее.

0: Брэндон не стал раздумывать над словами лейтенанта. Подобные мысли он должен был гнать прочь. И все же он стоял и смотрел вслед удаляющейся машине. Вдруг он заметил, что по дороге навстречу машине Ренкина стремительно движутся огни другого автомобиля. Кто-то спешил в бунгало. Человек, появившийся из небольшой и не новой машины, был ему незнаком.
1: Мистер Брэндон!
2: Да?
1: Я из редакции «Курьера», Фрэнк Хоуп. Мистер Трой попросил меня с вами связаться.
2: А, вы очень кстати. Пойдемте в дом.
1: Я наткнулся на золотую жилу. Я вчера взял интервью у Маркуса Хана.
2: Выпейте со мной. Что-то я устал.
1: Давайте. Спасибо. Я попросил его слепить для нас сувенирчик из глины. Понимаете? Он обрадовался рекламе и слепил.
2: Отпечатки?
1: Конечно. Я отвез это в ФБР в Лос-Анджелес. И вот, настоящее имя — Джек Брэдшоу. Так, в первый раз отсидел 2 года за контрабанду наркотиков. Вышел на свободу, уехал в Мексику и опять попался с героином. 8 лет. Вышел. Занялся законным бизнесом. Художник. Следили за ним — ничего. Но вот какая штука. В то же время в той же тюрьме отсиживал еще один мастер по той же части. Та же статья. На волю вышел примерно в то же время. По полицейским данным, Жуан Туармец. Я говорю, покажите его фотографию.
2: Кордец.
1: Кордец. А как вы догадались?
2: ФБР знает, что он тоже в Сан-Рафаэле?
1: Да. За ним тоже сначала следили. Все чисто. Они вообще не встречаются с Ханом.
2: Понятно.
1: Чем я еще могу помочь?
2: Ваш домашний телефон и адрес.
1: Так. Вот. Держите.
2: Угу.
1: Что еще?
2: Завтра побудьте в конторе. Если понадобится помощь, хотелось бы найти вас на месте.
1: Хорошо. Послушайте, Брэндон, может, поедем ко мне? Но не стоит вам тут ночевать. Место глухое. И вам, кажется, уже досталось. Поедем, а?
2: Спасибо, Фрэнк. Это все ерунда. Зубы не волосы. Новый поставим лучше прежнего. Да завтра со мной ничего не случится.
1: Вы так уверены? Пожалейте мою репортерскую душу. Я же умру от любопытства, если вы мне ничего не расскажете. А любознательные вроде вас не всегда доживают до утра.
2: Вы тоже, по-моему, чересчур любознательны. Фрэнк, я надеюсь дать вам не дурной материал. Но сейчас у меня только гипотезы. А наш друг мистер Трой любит непреложные факты, верно?
1: Это точно. Ну, как хотите. Тогда я поехал.
2: До завтра, Фрэнк.
1: До завтра.

0: ясном звездном небе плыла луна, серебряные блики играли по поверхности ночного моря. Проводив Фрэнка, Лу погасил свет. Спать не хотелось. Он стоял у окна и курил сигарету за сигаретой. Теперь он знал тайну спичек из клуба мушкетеров. Но полной ясности с убийцей Джека Шеппи пока не было. Утром предстояло закончить начатое дело.
1: Кто там? Стой, стреляю!
2: Лу, не стреляй! Да ты что? Это я, Марго! Лу!
1: А, это ты?
2: Ты что?
1: Прости, я подумал, пришли меня убивать.
2: Лу, да ты что? А я думала, ты сейчас меня выстрелишь. Лу. Лу, дорогой. Я так беспокоилась.
1: Ох, осторожно.
2: Что такое? Ты с кем подрался? Что у тебя с губами, Лу? Боже мой. И зуба нет. Это кто? Это Херст, да?
1: Нет, нет, дорогая моя, это полиция.
2: Вот и пойми вас. Что они от тебя хотят?
1: Приказали мне немедленно убираться. Я ведь разобрался тут с этими спичками.
2: Да? Лу, ну расскажи скорее.
1: Спички? Да. Это оплаченный чек на получение наркотика.
2: Наркотика?
1: Да, Марго, да. Хан поставляет отраву, а Кордиц обеспечивает клиентуру. У Кордица наркоманы покупают пронумерованные спички, потом отправляются к Хану. В обмен на спичку получают дозу наркотика. Хан переправляет Кордицу использованные спички, а тот выплачивает его долю. Каждый клиент имеет свой шифр.
2: Боже мой, значит, Жак был наркоманом?
1: Вероятно. В общем, все. Завтра поеду в Лос-Анджелес, передам эти спички в отдел по борьбе с наркоманией.
2: Завтра? Лу, я не хочу, чтобы ты уезжал.
1: Что же делать? Мой дом в Сан-Франциско, там моя работа. Хочешь, поедем со мной?
2: Отец меня не отпустит.
1: Дорогая, ты хочешь все сразу? Так не бывает. Либо папины доллары, либо самостоятельная жизнь. Забудь про папины доллары, а? Поедем со мной.
2: Давай завтра поговорим. Пойдем в спальню.
1: Иди. Я только приму душ.

Марго прошла в спальню. Обнаженная, она нагнулась над своей сумкой, достала оттуда какой-то продолговатый предмет и сунула под подушку. Резким толчком Брэндон распахнул дверь и быстро прошел к кровати. На белоснежной простыне лежал длинный трехгранный нож с желтой пластмассовой рукояткой. Такими ножами вынимают лед из ванночек холодильников.

0: Ну вот и все.
1: Лу.
0: Актриса, ты просто талант.
1: Послушай меня.
0: Да и вообще умеешь пользоваться обстоятельствами. Я идиот.
1: Лу, послушай.
0: Не мог уразуметь, зачем ты меня сюда поселила.
1: Лу, ты не понял. Я хотела тебе все рассказать.
0: А это? Это твой главный аргумент?
1: Лу.
0: А? Кончик ножа подпилила, ну просто игла. Когда обнимаешь мужчину, наверное, нетрудно ударить в шею пониже затылка.
1: Лу, ну послушай.
0: Бедняга Джек.
1: Так Джек меня шантажировал, Лу. Он хотел меня изнасиловать.
0: Ничего подобного. Ты была влюблена в Жака Трисби. Вдвоем вы дурачили Бриджит и веселились на денежки, которые она ему давала.
1: Нет,
0: но Бриджит стала что-то подозревать и наняла Джека следить за тобой. Ах, милое дело, следить за такой красоткой. Но он наткнулся на эти спички, и тогда ты решила. Ты наркоманка.
1: Чего подобного, Лу? Он хотел меня изнасиловать, понимаешь?
0: И у тебя случайно оказался под рукой нож.
1: Лу, ну ты не должен так думать. Он меня изводил, Лу.
0: Хорошо. А для чего же ты заманила его в пляжную кабину? Грифс говорил мне, что девушка была блондинка, а я-то дурак ему не поверил. Убив Джека, ты обнаружила, что спичек при нем нет. Забрала ключ, отправилась в номер, все перерыла, но спичек не нашла.
1: Да, да, я убила его! Но я была вынуждена, он сам виноват, понимаешь? Он украл спички, и он меня изводил, Лу, ну поверь мне! Я хотела тебе рассказать,
2: но... И взяла с собой нож, просто
1: Лу!
2: Чтобы продемонстрировать мне свою ловкость. Не надо... Потом ты прочитала в газетах описание девушки, которая якобы заходила за Джеком.
1: Лу!
2: Пораскинула мозгами и решила подбросить полиции Тельму.
1: Нет!
2: Отличная мысль! И полицию запутать, и любовника приструнить. А бедная девушка, да черт с ней, сама виновата,
1: нет,
2: верно?
1: Нет, нет, я клянусь тебе, все было не так, Лу! Ну не совсем так!
2: Потом к тебе явился я. Новая помеха.
1: Лу.
2: Что делать? Ты позвонила мне и сказала, что Шеппи не появлялся в клубе. Всего-навсего.
1: Нет.
2: А я, как мальчишка, начал тебе все выкладывать.
1: Нет, нет, Лу, я полюбила тебя, понимаешь,
2: да, не
1: Лу.
2: Надо, не надо ты о любви. Узнав от меня, что Бриджит хотела застрелить Жака, ты решила ее доконать. Ну и Жака заодно, раз он решил жениться. Надо отдать тебе должное, голова у тебя работает. Но со мной ты все-таки промахнулась. Знаешь, когда ты сваляла дурака? Когда пыталась меня убедить, что эти спички ты взяла у Жака. Его не было в клубе в тот вечер.
1: Откуда ты можешь знать?
2: Бриджит ждала его в клубе, но он не пришел. У него в тот вечер было свидание.
3: А ведь ты ничего не докажешь, мой дорогой.
0: Ошибаешься. Тебе придется ответить за убийство 4 человек.
1: Ой, как страшно! Ты! Ничтожество! Мой отец тебя в порошок сотрет!
4: Не веди себя глупо, Марго.

0: позволит тебе надо мной измываться.
1: Оденься, Марго. Что ты стоишь тут голая? А вы, Брэндон, садитесь. Бриджит сказала мне, что здесь поселился мужчина. Я приехал взглянуть. Ты не оправдала моих надежд, Марго. Впрочем, дети часто не оправдывают надежд. Но для тебя это не оправдание. Оделась? Ну вот. Я слышал все, что вы тут кричали. Это правда ты убила этого Шеппи?
0: Папа, я была вынуждена.
1: Почему?
0: Он сказал, что сообщит в полицию про Кордица.
1: Ну и что?
0: Тебе этого не понять.
1: Потому что я не наркоман, так?
0: Да, папа.
1: А эта девушка из магазина?
0: Я была вынуждена. Папа, я запуталась.
1: И этот парень, Жак Трисби...
0: Он сам во всем виноват. Его все равно бы убила Бриджит, если бы вот он не помешал.
1: Трудно поверить. Как можно так бездарно жить? Впрочем, каждый имеет право жить, как он хочет. И что же я могу для тебя сделать?
2: Вы...
1: Помолчите! Я должен подумать. Сколько сейчас?
0: 15:45. Папа, ведь ты не позволишь им посадить меня в тюрьму.
1: Никогда. Вот что. Ты немедленно покинешь Сан-Рафаэл. Ты поедешь к тетке. Вот тебе деньги. Держи. Бери машину Брэндона. Я ему оплачу стоимость машины. Поезжай кратчайшим путем, Марго, через горы. Понятно?
2: Постойте, мистер Криди.
1: Молчать! Не давайте мне повода вас пристрелить. Мне бы хотелось убить вас, Брэндон. Это решило бы все мои проблемы. Марго, что ты застряла? Быстро в машину Брэндона, немедленно прочь! Надеюсь, новая жизнь принесет тебе побольше счастья.
0: До свидания, папа. Я тебе позвоню.

0: Не знаете, в моей машине ее могут уничтожить.
1: По-вашему, ей лучше умереть на электрическом стуле?
0: Это может решить только суд, присяжная! Она же молодая!
1: Дочь Криди не будет гнить в тюрьме!
0: Вы не отец! Вы вообще не человек!

Была половина третьего ночи. Дорожный патруль, опознав Бьюик, спешил выполнить приказ. В ночной темноте полицейские не могли видеть, кто там сидит за рулем.

И вот Лу увидел, как длинные белые лучи ее передних фар, словно щупальца гигантского насекомого, устремились в черную бездну.

Фрэнк. Это я, Лу Брэндон. Жив? Нет, я не ранен. Просто смертельно устал. У вас есть дома виски? Сейчас буду. Нам нужно поговорить.

0: Вы слушали заключительную часть радиопьесы Галины Леоновой по мотивам повести Джеймса Хэдли Чейза «Сувенир из клуба мушкетеров». Действующие лица и исполнители. Лу Брэндон, частный детектив. Эммануил Виторган. Криди, миллионер. Валерий Баринов. Бриджит, его жена. Эльвира Бруновская. Марго, его дочь. Алена Хованская. Ренкин, лейтенант полиции. Всеволод Абдулов. Кетчин, капитан полиции. Александр Павлов. Грифс, сыщик в гостинице. Всеволод Ларионов. Жак Трисби, плейбой. Николай Пеньков. Фрэнк Хоуп, репортер. Сергей Габриэлян. От автора Владимир Корецкий. В эпизодах принимали участие артисты московских театров. Режиссер спектакля Александр Валенский, ассистент режиссера Елена Садкова, звукорежиссер Инна Шимкова, музыкальный редактор Анастасия Чепчахова, звукооператоры Марина Бельцова, Татьяна Зубченко и Нелли Аршинова, редактор Игорь Золотарев.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы. Науки чуждые музыки были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, искушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне. Не смея помышлять еще о славе, нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я сжег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденные, пылая с легким дымом, исчезали. Что говорю, когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? Усильным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда! Ниже, когда Пичини пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я Ифигении начальные звуки, кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную в живе, песок и пыль, грызущую бессильно, никто. А ныне сам скажу, Я ныне завистник, я завидую, глубоко, мучительно завидую. О небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду, любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного. О, Моцарт, Моцарт!

0: Ага, увидел ты. А мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить.
1: Ты здесь? Давно ли?
0: Сейчас. Я шел к тебе, нес кое-что тебе и показать. Но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал вой косопеты. Чудо! Не вытерпел, привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Войди! Из Моцарта нам что-нибудь...
1: И ты смеяться можешь?
0: Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься?
1: Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Алигьери. Пошел, старик.
0: Постой же, вот тебе, пей за мое здоровье.

0: Ты, Сальери, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время.
1: Что ты мне принес?
0: Нет, так, безделицу. Намедни ночью бессонница моя меня томила, и в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня их я набросал, хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня.
1: Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю.
0: Представь себе, кого бы. Ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел, вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай же.

0: ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого? Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя.
1: Что ж, хорошо.
0: Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Я знаю. Я.
1: Ба, право, может быть. Но божество мое проголодалось.
0: Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва.
1: Пожалуй, я рад. Но дай схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась.
0: Жду тебя. Смотришь?

Не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, служители музыки. Не я один с моей глухою славой. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет, оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий херувим он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, чадах праха после улететь? Так улетай же, чем скорей, тем лучше. Вот яд, последний дар моей Изоры. 18 лет ношу его с собою, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной. И сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой, и никогда на шепот искушения не преклонился я, хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, хоть мало жизнь люблю, все медлил я. Как жажда смерти мучила меня, что умирать я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары, быть может, посетит меня восторг и творческая ночь и вдохновение, быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажусь я им. Как первал я с гостем ненавистным, быть может, мнил я злейшего врага найду, быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты, тогда не пропадешь ты, дар Изоры. И я был прав, и, наконец, нашел я моего врага, и новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора заветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы.

0: Что, ты сегодня пасмурен?
1: Я? Нет.
0: Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься.
1: Признаться, мой реквием меня тревожит.
0: А? Ты сочиняешь реквием? Давно ли?
1: Давно, недели три. Но странный случай. Не сказывал тебе я?
0: Нет.
1: Так слушай. Недели три тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. Отчего, не знаю. Всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же. Зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу. С моим мальчишкой кликнули меня. Я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было бы жаль расстаться с моей работой, хоть совсем готов уж реквием. Но между тем я...
0: Что?
1: Мне совестно признаться в этом.
0: В чем же?
1: Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третей сидит.
0: И полно. Что за страх ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше говаривал мне: слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро.
1: Да, Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него тарара сочинил. Вещь славную. Там есть один мотив. Я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла-ла-ла. Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?
0: Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого.
1: Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные, не правда ли?
0: Ты думаешь? Ну, пей же.
1: За твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии.
0: Постой. Постой, постой. Ты выпил без меня?
1: Довольно, сыт я. Слушай же, Сальери, мой реквием.

0: ты плачешь?
1: Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг. Как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их, продолжай, спеши еще наполнить звуками мне душу.
0: Когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет, тогда б не мог и мир существовать, никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни, все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Неправда. Но я нынче нездоров, мне что-то тяжело. Пойду засну, прощай же.
1: До свидания. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но ужель он прав, и я не гений? Гений и злодейство — две вещи несовместные. Неправда. О Бонаротти. Или это сказка тупой бессмысленной толпы? И не был убийцею создатель Ватикана.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Амфитеатров. Ребенок.
2: Марье Николаевне Гордовой предстояло тайное и крайне неприятное объяснение. Она услала из дома кухарку, опустила в окнах шторы и в волнении ходила через все три комнаты своей небогатой квартиры, выжидая звонка в передней.
3: Надо с этим покончить. Скорее бы уж. Может, и встречаться не следовало. Да нет, все равно пришел бы выяснять. Так лучше сразу.
2: Марье Николаевне 30 лет. Она крупная блондинка с чрезмерно развитыми формами. При этом в ее фигуре есть что-то пухлое, вялое,

0: Семья Марьи Николаевны безденежная, расстроенная, без главы в доме. Гордова сирота и живет вместе с двумя старушками-тетками, которые целые дни блуждают по Петербургу, разнося знакомым сплетни, вести и разные советы. Марья Николаевна тоже мало сидит дома. Ее любят в интеллигентном обществе. Она не без образования, кое-что читала, умеет поговорить об умном и в беседах с мужчинами не теряется. За пышные золотые волосы, высокую грудь и вкусные плечи за нею много ухаживали. Она это любила. Пробовала силы своего кокетства чуть ли не на каждом мужчине, но замуж упорно не шла. «Успею», — думала она, рассматривая в зеркале свое моложавое лицо. Одним из побежденных Марьи Николаевны был частный поверенный Василий Иванович Иванов. Человек не с очень большим достатком, но и не нуждающийся. Он вышел в люди из простого звания, но ни развитием, ни особенными талантами не отличался.
1: Зачем я вообще связалась с ним? Столько поклонников, и вдруг этот безликий скромняга, не слишком далекий, да еще и женатый на простой бабе. Зачем? Как-то само собой все получилось. Нелепо, конечно.
0: Иванов был очень влюблен в Марью Николаевну и долгое время терпеливо выносил ее капризы и мелкие женские тиранства. Но однажды, оставшись наедине с нею, он под влиянием ее заигрываний совершенно неожиданно взбесился и овладел девушкой. С ее стороны любви тут никакой, разумеется, не было, но по женскому фатализму, по страсти доказывать себе разумность и логичность всех своих поступков, Марья Николаевна тут же поторопилась уверить себя, что любит Иванова. Иванов же разбираться в фактах не любил и не умел, а принимал их непосредственно. Отдалась, значит, любит. Началась связь, и вскоре любовники действительно довольно тесно свыклись друг с другом. Иванов принялся усиленно хлопотать о разводе, но жена не поддавалась и требовала с мужа весьма крупную сумму денег. Тем временем Марья Николаевна забеременела. Это, как водится, поразило любовников ужасом. Они не знали, что предпринять, раздражались друг против друга и ссорились. Наконец, Василий Иванович списался с одной повивальной бабкой в Одессе, и вскоре Марья Николаевна уехала, никем не заподозренная. То обстоятельство, что тайну оказалось возможным скрыть, опять примирило и сблизило их. Они расстались с друзьями и часто переписывались. Марья Николаевна родила сына. Роды были трудные, а за ними последовала болезнь. Переписка прервалась на целые два месяца. Когда же возобновилась, то Василий Иванович начал получать письма вялые, ленивые, в каком-то натянутом тоне, словно Марье Николаевне смерть как не хотелось писать. Потом она и вовсе замолкла. Василий Иванович терялся в догадках, что с нею, как вдруг получил городскую телеграмму.
1: «Я в Петербурге. Жду тебя 9 числа в 16 часов. Надо поговорить».
0: Василий Иванович заволновался.
2: «А вот так неожиданность. Надо поговорить. Ну да, разумеется, надо. Ведь не видались полгода. Но как странно, Маня пишет. Выходит, что она зовет меня потому только, что надо поговорить. Да какие нелепости лезут в голову. Просто глупая бабья редакция телеграммы и ничего больше. Странно, однако, что Маня приехала так нечаянно, не предупредив, точно с неба упала».
0: Так думал Иванов, шагая к отдаленной улице, где жили Гордовы. Чем ближе он был к цели, тем бледнее становились его опасения и сомнения. Радость близкого свидания с любимой женщиной заливала его душу волною такого полного светлого счастья, что черным думам не оставалось места в уме.
2: Маня!
1: Здравствуй!
2: Наконец-то ты здесь! Почему не предупредила о приезде?

0: Володя, я бы встретил.
1: Заходи же, я дверь закрою, сквозит.
0: Ах, как ты поздоровела и похорошела. Ты помолодела на 10 лет. Дай-ка посмотреть поближе.
1: Полно, полно, пусти меня. Чаю не предлагаю, так как не намерена долго тебя задерживать.
0: Почему? Я не тороплюсь. Что-то случилось?
1: Нет, так нельзя. Я не хочу... Я должна сказать прямо. Послушайте, между нами больше не может быть ничего общего. Не ждите, что наши отношения продолжатся. Я затем и звала вас, чтобы сказать... Вот и все.
2: Марья Николаевна отвернулась к зеркалу и, задыхаясь, стала без всякой надобности поправлять свою прическу.
0: Что с тобой, Маня? Что произошло? Я жду объяснений.
1: Мне больше нечего сказать.
0: Нечего? Совсем нечего?
1: Что это ты? Не смей ко мне подходить!
0: И давно это началось? А?
2: Марья Николаевна растерялась. Когда это началось, она сама не знала. Она помнила только, что когда в Одессе ей было скучно и больно, ее овладевала тупая, узкая, сосредоточенная тоска. И в эти моменты у нее не было иной мысли, кроме раскаяния в нелепой своей связи. Взвешивая полученную от нее сумму позора, лжи, болезней, неприятностей, Марья Николаевна находила эту сумму слишком большою, сравнительно с наслаждением, подаренным ей любовью.
1: Да и какая тут любовь? Как? Как можно было любить его? И он, как он смел подумать, что я люблю его? Нахальство!
2: Ей понравилось выгораживать себя в своем падении, уверять себя, будто она жертва, взятая силой. И она себя уверила. И беспричинная злоба к Иванову разгорелась еще сильнее и упорнее. Говорить с ним она не хотела, да и боялась, что не сумеет, а потому сейчас упорно и тупо молчала, враждебно глядя перед собой.
0: «Послушай, Маня!» Послушай, отчего же это так? Ты молчишь и ждешь, вероятно, что я уйду. Но я не уйду, пока не пойму, что произошло. Давай объяснимся. Ведь я, кажется, ничего не сделал тебе такого, за что бы можно было столь круто перемениться ко мне.
1: Да, вы ничего не сделали. То есть, по крайней мере, ничего нового. Но я много...
0: Ты другого полюбила?
1: Нет, я никого не люблю. Я только много думала, вглядывалась в наши отношения и убедилась, что мы с вами не пара.
0: Ах, вот в чем дело. Что же так поздно, Маня? Я ведь такой же, как и был. Я ведь часто тебе говорил, Маня, ты и умница, и красавица, и образованная. А я... Что я перед тобою? Сама же ты мне зажимала рот. Молчи, я тебя люблю. А теперь, когда я думал, что мы связаны неразрывно, когда у нас есть ребенок, ты теперь вдруг сама разрушаешь нашу любовь.
1: Не говорите про любовь. Какая любовь? Ее не было.
0: Как не было? Маня, что ты?
1: Никогда! Никогда!
0: Ты не любила меня?
1: Нет!
0: Ой, да... Да что же тогда было между нами? Я не понимаю! Ты знаешь, что я всегда смотрел на тебя свято, как, не хвалясь, скажу, редкий муж смотрит на жену. А ты говоришь, не было любви. Что же было?
1: Грязь была. Безумие.
0: Маня, Маня, Маня, Маня, опомнись. Что ты говоришь? Не клевещи на себя. Вспомни, что перед тобою отец твоего ребенка. Ты мать, и, наверное, его любишь. Как же тебе несовестно обижать его, называть его плодом безумия, то есть попросту сказать развратом?
1: Как ты смеешь так говорить? Я развратная, и это ты сказал. Ты, погубивший меня, ты, кого я не знаю, как проклинать. Ты подлец.

0: бросился на нее, крутя над головою сжатыми кулаками. Он догнал ее и, схватив за плечи, толкнул так, что она, перелетев через всю комнату, ударилась о стену плечом и упала на колени.
1: Не лгать! Слышишь? Все, кроме лжи! Ты сама знаешь, что клевещешь! Я на тебя Богу молился, и я не подлец!
0: Он бросил растерянный взгляд ища стула, направился было к нему, но вдруг совсем неожиданно сел на пол и, всхлипнув, как ребенок, закрыл лицо руками. Марья Николаевна глядела на него мрачно. Ей не было его жаль. У нее ныло ушибленное плечо.
1: Ваня, ты вольна в своих чувствах, конечно, и можешь думать обо мне, как хочешь. Но я все-таки полагаю, что не имею права расстаться с тобой, не передав одного дела. Моя жена, наконец, согласилась. Дает мне развод. Хочешь ты...
2: Ни за что. Ни за что. Вы мне ужасные и противные. Не желайте меня в жены. Вы бы имели во мне врага везде. В обществе, в делах, в кухне, в спальне.
1: С врагами мирятся, Маня.
2: Может быть, но я не могу. Послушайте, я не знаю, как это случилось, что я почувствовала к вам такое отвращение, но я не могу. Вся моя гордость кипит уже от того, что я принадлежала вам. А вы хотите, чтобы я была вашей женой? Да меня замучит одно сознание ваших прав на меня. Необходимость носить вашу фамилию. Я бы с наслаждением сорвала с себя кожу там, где вы целовали, обнимали меня. А вы хотите, чтобы я жила с вами?
1: Да. Тогда толковать нечего. Что уж, тогда. И откуда это? Откуда? Послушайте, Маня, уверены ли вы, что вы вполне здоровы?
0: Марья Николаевна покраснела. Мысль, что ее настроение не совсем нормально, приходила ей самой в голову еще в Одессе. И однажды она без утайки рассказала о своем состоянии местной медицинской знаменитости. Доктор внимательно выслушал ее, пожал плечами и развел руками.
3: «Бывает и такое. У вас вон родильная горячка была, да и роды первые, поздние, трудные. Ведь это не шутки для организма. Но буря, коренной перелом-с, мало ли какие эффекты получаются у выздоравливающих. Не исключено, что эта история, когда нервы замолчат и улягутся, кончится и решится в самую желательную сторону, без всяких трагедий, разрывов и прочего. Лекарственница от нервов я вам пропишу. Имею честь кланяться».
0: Марье Николаевне показалось тогда обидным, что ее состояние объясняют эффектом, движимым чисто физическими причинами. И стало досадно, что ее отвращение к Иванову хотят лечить насильственной близостью к нему же. Вспомнив эту беседу с доктором, она нахмурилась и ничего не ответила. Василий Иванович взял в руки свою шляпу и повертел ее в руках.
1: «Теперь последний вопрос. Где мой ребенок?»
2: «Здесь, в Петербурге».
1: «Он у кормилицы?»
2: «Да, но не все ли вам равно?»
1: «Я могу его видеть?»
2: «Я не смею отказывать вам в этом праве, вы отец. Но зачем? Я не уступлю вам его».
1: «Да? Вы так привязались к этому плоду безумия и насилия?»
2: «Да. Мне все равно, как он явился. Я выносила его. Я мать».
1: «Дайте же мне хотя бы взглянуть на него».
2: «Ну хорошо, пойдемте. Я не успела еще найти квартиру для мамки. Она в меблированных комнатах».
1: «Вы согласны идти сейчас?»
2: «Да. Лучше все кончить сразу, чтобы больше не встречаться».
1: «Пусть будет по-вашему».
0: Четверть часа спустя они вошли в довольно приличные меблированные комнаты. кормилка, уродливая баба с добрым и глупым лицом, дико оглядела Иванова и по приказанию Марьи Николаевны вышла. Ребенок, здоровый, крепкий, как кирпич, толстый и красный, лежал на подушках, сложенных на большом мягком кресле. Он спал крепко и с наслаждением, как умеют спать только грудные младенцы.
2: Вот он.
0: Иванов на цыпочках подошел к подушкам. Умиленное выражение расплылось и застыло у него на лице, просветляя недавнюю печаль.
2: Можно его поцеловать? Проснется?
0: Но Василий Иванович уже нагнулся и поцеловал ребенка в лоб. Мальчик сморщил нос, но прибыл в прежнем безмятежном состоянии.
2: О, как вы довезли его, двухмесячного? Такой маленький. Он спокойный.
4: Мамка это с самого начала его кормит?
2: Да, хорошая женщина.
4: По лицу заметно. Как же дальше-то с ним быть?
2: Думаю, найти ему помещение, поселить с мамкой.
4: Прямо в чужие руки? А, мальчишка бедный.
0: Иванов опять склонился над ребенком. Марья Николаевна сурово посмотрела на него, открыла рот, хотела что-то сказать, но остановилась и, резко отвернувшись, принялась глядеть в сторону. Иванов поднял на нее влажные глаза.
4: Вы что-то сказали?
2: Я ничего не говорила, хотела только... Да лишнее.
0: Он опять обратился к ребенку. Марья Николаевна в волнении прошлась по комнате.
2: Мне так хотелось самой кормить его.
4: Я понимаю.
2: Понимаю. А нельзя. Незаконной репутации не позволяет. Экий бедняк с первого дня рождения, и так на всю жизнь. Без отца, без матери. Не признаю же я его своим, смелости не хватит. Вдруг когда-нибудь замуж надумаю выйти, кто меня с ним возьмет?
4: Да как же такое чудо? Можно не захотеть.
2: Он на вас похож. Вот что я хотела сказать.
4: Разве?
2: А вы не видите сами?
0: Какая-то новая струнка задрожала в ее голосе. Она сама не знала, что творится с нею. Тепло лилось ей в душу из этой детской постельки, умиротворяло ее гнев и ненависть. Голос чувственной брезгливости внезапно замолк. Ей нравилось стоять у изголовья спящего ребенка. Нравилось, что Иванов сидит над ним с таким честным, порядочным, преданным отцовским лицом. Нравилось сознавать, что пока они двое здесь, ребенок не одинок в громадном свете и не беззащитен.
2: Что с ним будет? Что с ним будет, Господи?
4: Вы его очень любите, Маня. Я тоже. Не женатые и во вражде друг с другом. Что мы можем сделать для него, Маня? Погубим. Выходите за меня замуж, Маня. Пусть я не буду мужем вам, но помогите мне спасти ребенка.
0: Она взглянула на него, как спросонья.
2: Я была не права.
4: Когда, Маня?
2: Я говорила, что у нас с вами нет ничего общего. Я ошиблась. Надо сказать, не было. Теперь есть. Да, мы с вами неподходящие друг другу люди. Но случай или другой, или что, соединили нас, к сожалению, навсегда. Я мать, вы отец. Между нами этот ребенок. Мы можем ненавидеть друг друга, но чужими стать уже не можем.
4: Я тоже так думаю.
2: Да, как это странно. Я поражена, что после нашего объяснения мы так мирно и тихо стоим здесь, возле кроватки. Послушайте, неужели вы можете меня любить после нашего разговора?
4: Право не знаю. Прежнего, кажется, не будет, но я знаю одно. Нам нельзя расстаться. Нечестно будет. Я не хочу расставаться.
2: Долг?
4: Да. Долг и человечность.
2: Что мне делать? Что мне делать?
4: Выходите за меня замуж, право. Клянусь, я не буду докучать вам своей любовью. Вы отбили у меня охоту к этому. Даю вам слово. Это мое предложение уже не вам, а нашему мальчику. Нельзя, чтобы он остался без отца и без матери. Ведь он ни в чем не виноват.
2: Вы даете мне слово, что не будете предъявлять на меня никаких прав?
4: Да. До тех пор, пока вы первая не сделаете шага ко мне. Не беспокойтесь, как я не смирен. У меня есть характер и самолюбие. А вы меня очень оскорбили.
2: Хорошо, тогда я согласна. Я доверяюсь вам. Вот вам моя рука. Сердце, извините, не могу предложить. Оно молчит.
4: И за то спасибо. Еще полчаса тому назад оно кричало против меня. Итак, начинать развод?
2: Начинайте.
4: Я скоро приду опять.
2: Приходите.
0: Марья Николаевна подошла к окну и стала смотреть в надвигающиеся петербургские сумерки. Неудержимые слезы потекли у нее из глаз.
5: Вы слушали радиоспектакль «Ребенок» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова.
6: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
7: Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Часть первая. Театральное вступление. Поэт, комический актер и директор театра.
8: Вы оба, средь несчастья всех, меня дарившие удачей, здесь, с труппою моей бродячей, какой мне прочите успех? Мой зритель в большинстве не именитый, а нам опора в жизни большинство. Столбы помоста врыты, доски сбиты, и каждый ждет от нас не весть чего. Чтоб сразу показать лицом товар, новинку надо ввесть в репертуар. Волшебник и виновник их наплыва — поэт. Сверши сегодня это диво.
9: Не говори мне о толпе, повинной в том, что пред ней нас отрыбь берет. Она засасывает, как трясина, закручивает, как водоворот. Наружный блеск рассчитан на мгновение, а правда переходит в поколение.
10: Довольно про потомство мне долбили. Когда потомству я дарил усилия, кто потешал бы нашу молодежь? В согласии с веком быть не так уж мелко. В восторге поколения не безделка. На улице их не найдешь. Тот, кто к капризам публики не глух, относится к ней без предубеждения. Чем шире наших слушателей круг, тем заразительнее впечатление. С талантом человеку не пропасть. Соедините только в каждой роли воображение, чувство, ум и страсть и юмора достаточную долю.
8: А главное, гоните действий ход.
1: живей, за эпизодом эпизод. Подробностей побольше в их развитии, чтоб завладеть вниманием зевак. И вы их победили. Вы царите, вы самый нужный человек, вы маг. Чтобы хороший сбор доставить пьесе, ей требуется сборный и состав. И всякий, выбрав что-нибудь из смеси, уйдет домой, спасибо вам сказав. Смотрите, на немецкой сцене резвятся кто во что гораст. Скажите, бутафор вам даст все нужные приспособления. Потребуется верхний свет, вы жгите сколько вам угодно. В стихии огненной и водной и прочих недостатка нет. В дощатом этом балагане вы можете, как в мироздании, пройдя все ярусы подряд, сойти с небес сквозь землю в ад.

0: Потолок на небе. Господь, небесное воинство, архангелы. Появляется Мефистофель.
1: К тебе попал я, Боже, на прием, чтобы доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит тут в услужении. Но если бы я произносил тирады, как ангелов высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык. Я о планетах говорить стесняюсь. Я расскажу, как люди бьются, маясь. Божок вселенной, человек, таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озари его ты Божьей искрой изнутри. Он эту искру разумом зовет, и с этой искрой скот скотом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым, полулетя, полускача, он свиристит, как саранча. О, если бы он сидел в траве покоса и во все дрязги не совал бы носа.
2: И это все? Опять ты за свое. Лишь жалобы да вечное нытье. Так на земле все для тебя не так.
1: Да, Господи, там беспросветный мрак. И человеку бедному так худо, что даже я щажу его покуда.
2: Ты знаешь Фауста?
1: Он доктор.
2: Он мой раб. Он служит мне, и это налицо. И выбьется из мрака мне в угоду. Когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу.
1: Поспоримте, увидите воочию. У вас я сумасброда отобью, немножко взявши в выучку свою. Но дайте мне на это полномочия.
2: Они тебе даны. Ты можешь гнать, пока он жив, его по всем уступам. Кто ищет, вынужден блуждать.
1: Пристрастие не питая к трупам, спасибо, должен вам сказать. Мне ближе жизненные соки, румянец, розовые щеки. Котам нужна живая мышь. Их мертвую не соблазнишь.
2: Он отдан под твою опеку. Если можешь, низведи в такую бездну человека, чтоб он тащился позади. Ты проиграл наверняка. Чутьем по собственной охоте он вырвется из тупика.
1: Поспорим? Вот моя рука. И скоро будем мы в расчете. Вы торжество мое поймете, когда он, ползая в помете, жрать будет прах от башмака, как присмыкается века змея, моя родная тетя.
2: Тогда ко мне являйся без стеснения. Таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость, плут и весельчак. Из лени человек впадает в спячку. Ступай, расшевели его застой. Вертись пред ним, томи и беспокой, и раздражай его своей горячкой.
0: Небо закрывается, архангелы расступаются. Мефистофель один.
1: Как речь его спокойна и мягка. Мы ладим, отношения с ним не портя. Прекрасная черта у старика. Так человечно думать и от черта.

Тесная готическая комната со сводчатым потолком. Фауст без сна сидит в кресле за книгою на откидной подставке. Я богословием овладел. Над философией корпел. Юриспруденцию долбил. И медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, в докторах хожу и за нос 10 лет вожу учеников, как буквоед, толкуя так и сяк предмет, но знания это дать не может. И этот вывод сердце гложет.

О, месяц, ты меня привык встречать среди бумаг и книг, в ночных моих трудах без сна, в углу у этого окна. О, если б тут твой бледный лик в последний раз меня застиг. Но как? Назло своей хандре еще я в этой конуре, где доступ свету загражден цветною росписью окон, где запыленные тома навалены до потолка, где даже утром полутьма от черной гари ночника, где собран в кучу скарб отцов. Таков твой мир, твой отчий кров. И для тебя еще вопрос: откуда в сердце этот страх? Как ты все это перенес и в заточенье не зачах, когда насильственно взамен живых и Богом данных сил себя среди этих мертвых стен скелетами ты окружил? Не в прахере проходит жизнь моя среди этих книжных полок, как в неволе? Не прах ли эти сундуки старья и эта рвань, изъеденная молью? Итак, я здесь все нужное найду. Здесь, в сотне книг, прочту я утверждение, что человек терпел всегда нужду, и счастье составляло исключение. Ты, голый череп посреди жилья, на что ты намекаешь, зубы скаля? Что твой владелец, некогда как я, искавший радости, блуждал в печали. Но отчего мой взор к себе так властно та склянка привлекает, как магнит? В моей душе становится так ясно, как будто лунный свет в лесу разлит, бутыль с заветной жидкостью густою. Тянусь с благоговением за тобою. В тебе я чту венец исканий наш. Из сонных трав настоянная гуща, смертельной силой у тебе присущей, сегодня своего Творца уваж. На деле докажи, что пред богами решимость человека устоит, что он не дрогнет даже у преддверия глухой пещеры, у того жерла, где мнительная сила суеверия костры всей преисподней разожгла. Распорядись с собой, прими решение, хотя бы и ценой уничтожения. Сейчас сказать я речи не успею. Напиток этот действует скорее, и медленней струя его течет. Он дело рук моих, моя затея. И вот я пью его душою всею во славу дня за солнечный восход. Река гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой.
Наверное, уже колокола Христову Пасху возвестили свету.

возвращен земле. Благодарение за это вам, святые песнопения.

0: у ворот. Толпы гуляющих направляются за город. Фауст и Вагнер прогуливаются.
1: Взгляни отсюда, вниз с утеса, на городишко у откоса. Смотри, как валит вдаль народ из старых городских ворот. Всем хочется вздохнуть свободней. Все рвутся вон из толкотни. В день воскресения Господня воскресли также и они. Они восстали из-под гнета конур, подвалов, верстаков, ремесленных оков без счета, нависших крыш и чердаков. И высыпали на прогулку из хмурящейся тьмы церквей, из узенького закоулка, и растеклись ручьев живей.
2: Куда такой толпой?
3: Стрелковый тир весной.
4: А мы в атаке к мельнич не запрудим.
2: На гать ступайте, вот где красота.
4: Далекий путь, неважные места.
3: А ты куда?
5: Туда, куда и люди.
2: Таких, как возле замка в Слободе, ни девушек, ни пива нет нигде. И первый сорт задиры и скандалы.
3: Так у тебя опять у хвостуна по их побоям чешется спина. Я этим сып надолго, до отвала.
6: Беда нам с новым бургомистром. Он все решает с видом быстрым, а пользы нашей пренебрег. Дела все хуже раз от разу, и настоятельней приказы, и непосильней налог.
7: По праздникам нет лучше развлечения, чем толки за стаканчиком вина, как в Турции далекой, где война. Сражаются друг с другом ополчения. Подходишь у трактирщика к окну и смотришь. По реке идут баркасы, и после дома, отходя ко сну, благословляешь миролюбие час.
6: Я тоже так смотрю, сосед. Пусть у других неразбериха, передерись хотя весь свет, да только б дома было тихо.
1: По горке ходят горожане, они одеты щегольски. А в отдалении на поляне в деревне пляшут мужики. Как человек я с ними весь. Я вправе быть им только здесь.
6: Мне доктор поручил народ вам благодарность принести. Вы оказали нам почет, не погнушавшись к нам прийти. Отрадно вспомнить в светлый день, как жертвовали вы собой для населения деревень в дни черной язвы моровой. Иного только потому ужасный миновал конец, что нам тогда избыть чуму помог покойный ваш отец. Вас не пугал ее очаг, и юноши еще тогда входили вы к больным в барак и выходили без вреда. За близость с братьею низшей хранила вас десница свыше.
8: Храни вас, Господи, и впредь, чтоб не давали нам болеть.
1: Вам следует благодарить того, кто всех учил любить.
0: Фауст с Вагнером проходят дальше.
2: Вы можете всем этим быть горды. Как вы любимы деревенским людям. Большое счастье пожинать плоды способностей не сгинувших под спудом. Вы появились, шапки вверх летят. Никто не пляшет, пораженный чудом, вас пропускают, выстроившись в ряд. Еще немного позовут ребят и станут перед вами на колени, как пред святыней чтимую вселенье.
1: Давай дойдем до этой крутизны и там присядем.

0: Часто я, бывало, на той скале сидел средь тишины, весь от поста худой отощалый. Ломая руки, я мольбой горел, чтоб Бог скорее избавил нас от мора и положил по ветрию предел. Так уповал и верил я в ту пору. И для меня насмешкою звучит тех тружеников искреннее слово. От их речей охватывает стыд и за себя, и за дела отцовы. Отец мой, нелюдим оригинал, всю жизнь провел в раздумьях о природе. Он честно голову над ней ломал, хотя и по своей чудной методе. Алхимии тех дней забытый столб, он запирался с верными в чулане и с ними там перегонял из колб соединения всевозможной дряни. Людей лечили этой амальгамой, не проверяя, вылечился ли тот, кто обращался к нашему бальзаму. Едва ли кто при этом выживал. Так мой отец своим мудреным зельем со мной среди этих гор и по ущельям самой чумы похлеще бушевал. И каково мне слушать их хваленья, когда и я виной их умерщвления и сам отраву тысячам давал.
1: Корить себя решительно вам нечем. Скорее была заслуга ваша в том, что вы воспользовались целиком умением к вам от старших перешедших.

0: Прогулка с вами на свободе приносит честь и пользу мне. Но от забав простонародья держусь я, доктор, в стороне. К чему б крестьяне не прибегли, и тотчас драка, шум и гам, их скрипки, чахарда и кегли, и крик невыносимы нам. Моя отрада — мысленный полет по книгам со страницы на страницу. Зимой за чтением быстро ночь пройдет, тепло по телу весело струится, а если попадется редкий том, от радости я на небе седьмом. Пойдемте, впрочем. На землю легла ночная сырость, нависает мгла. Хорош по вечерам уют домашний. На что, однако, вы вперили взор и смотрите, как вкопанный в упор?
1: Заметил, черный пес бежит по пашне.
0: Давно заметил. Что же из того?
1: Кто он? Ты в нем не видишь ничего?
0: Обыкновенный пудель. Пес лохматый. Своих хозяев ищет по следам.
1: Кругами сокращает их охваты. Все ближе подбирается он к нам. И если я не ошибаюсь, пламя за ним змеится по земле полян.
0: Не вижу. Просто пудель перед нами. А этот след — оптический обман.
1: Как он плетет вокруг нас свои извивы. Магический их смысл не так-то прост.
0: Не замечаю. Просто пес трусливый. Чужих завидев, поджимает хвост.
1: Все меньше круг. Он подбегает. Стой!
0: Вы видите? Не призрак, пес простой. Борчит, хвостом виляет. Лег на брюхо. Все как у псов и не похож на духа.
1: Не бойся. Смирно, пес.
0: За мной.
1: Не тронь.
0: Забавный пудель. И при том огонь. Живой такой, понятливый, бойкий. Поноску знает. Может делать стойку. А броньте вы что-нибудь найдет. Заброшенной палкой в пруд нырнет.
1: Да. Он не оборотень. Дело ясно. К тому же, видно, вышкален прекрасно.
0: Серьезному ученому забавно иметь собаку с выучкой исправной. Пес этот, судя по его игре, наверное, у студентов был в муштре.
2: Входят в городские ворота. Рабочая комната Фауста. Входит Фауст с пуделем.
3: Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной. Открылось внутреннему взору то лучшее, что движет мной. В душе, смирившей вожделение, совершается переворот. Она любовью к провидению, любовью к ближнему живет.
1: Пудель, уймись, и по комнате тесной не бегай. Полно ворчать и обнюхивать двери порог. Ну-ка за печку и располагайся к ночлегу. Право, приятель. На эту подушку бы лег. Очень любезно нас было прыжками забавить. В поле, на воле, уместна твоя беготня. Здесь тебя просят излишнюю резвость оставить. Угомонись и пойми, ты в гостях у меня. Что я вижу? Вот так гиль. Что это, сказка или быль? Мой пудель напыжился, как пузырь, и все разбухает ввысь и ширь. Он может до потолка достать. Нет, это не собачья стать. Я чести ввел себе под свод, раскрыла пасть, как бегемот, огнем глазищи налиты, твари из бесовской мелкоты. Совет, как пакость обуздать, ключ Соломона может дать.
4: Гляди-ка, от ужаса шерсть он щетинит, глазами своими бесстыжими враг. Прочтешь ли ты имя, осилишь ли знак несотворенного, неизреченного, с неба сошедшего в лето Пилатова, нашего ради спасения распятого?
1: За печку оттеснен, он вверх растет, как слон, готовый словно дым по потолку расплыться.
4: Ложись к ногам моим на эту половицу. Я сделать все могу, еще с тобой несчастный. Я троица и сожгу тебя трипостасной. На это сила есть, поверь, у чародея.
2: Когда дым рассеивается, из-за печи появляется Мефистофель в одежде странствующего студента.
5: Что вам угодно? Честь представиться имею.
6: Вот значит, чем был пудель начинен. Скрывала шкалера в себе собака.
5: Отвешу вам почтительный поклон, но вы меня запарили, однако.
6: Как ты зовешься?
5: Мелочный вопрос в устах того, кто безразличен к слову. Но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень, в суть вещей, в основу.
6: Однако специальный атрибут у вас обычно явствует из кличек. Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик, смотря как каждого из вас зовут. Ты кто?
5: Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла.
6: Нельзя ли это проще передать?
5: Я дух, всегда привыкший отрицать, и с основанием. Ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало. Моя среда.
6: Ты говоришь, ты часть. А сам ты весь стоишь передо мною здесь.
5: Я верен скромной правде. Только спесь людская ваша с самомнением смелым себя считает вместо части целым. Я части часть.
4: Которая была когда-то всем. И свет произвела. Свет этот порождение тьмы ночной и отнял место у нее самой. Но с ней не сладит, как бы ни хотел. Его удел — поверхность твердых тел. Он к ним прикован, связан с их судьбой. Лишь с помощью их может быть собой. И есть надежда, что когда тела разрушатся, сгорит и он дотла.
6: Так вот он в чем твой труд почтенный. Не сладив в целом со вселенной, ты ей вредишь по мелочам.
5: И безуспешно, как я не упрям. Мир бытия досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводнением. И хоть бы что, я цели не достиг, и море в целости, и материк, а люди, звери и порода птичья, мори их не мори, им трын трава. Плодятся вечно эти существа, и жизнь всегда имеется в наличии.
6: Итак, живительным задатком, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком. Что ж ты поинтересней дела себе, сын ночи, не припас?
5: Об этом надо будет зрело подумать в следующий раз. Теперь позвольте удалиться. Прощай. Располагай собой.
2: Знакомый с тем, что ты за птица, прошу покорно в час любой. Ступай. В твоем распоряжении окно и двери,
5: дымоход.
4: Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура под дверною рамой.
5: Ты испугался пентаграммы?
2: Каким же образом тогда вошел ты через порог сюда?
5: Как оплошал такой пройдоха?
4: Смотритесь, этот знак начертан плохо. Наружный угол вытянут в длину и оставляет ход, загнувшись с края.
5: Скажи-ка ты, нечаянность какая! Так стало быть, ты у меня в плену. Не мог предугадать такой удачи.
4: Мог обознаться пудель на бегу, но с чертом дело обстоит иначе. Я вижу знак и выйти не могу.
5: Но почему не лезешь ты в окно?
4: Чертям и призракам запрещено наружу выходить иной дорогой, чем внутрь вошли. Законно это строгой.
5: Ах, так законы есть у вас в аду. Вот надо будет что иметь в виду на случай договора с вашей братьей.
4: Любого обязательства принятия для нас закон со всеми наряду. Мы не меняем данных обещаний. Договорим при будущем свидании. На этот раз спешу я и уйду.
2: Еще лишь миг.
5: И я потом отстану. Два слова только о моей судьбе.
4: Я как-нибудь опять к тебе нагряну. Тогда и предадимся ворожбе. Теперь пусти меня.
5: Но это странно. Ведь я не расставлял тебе сетей. Ты сам попался. И опять злодей. Не дашься мне, ушедший из капкана.
4: Согласен. Хорошо. Я остаюсь. И в подтверждении дружеского чувства тем временем развлечь тебя берусь и покажу тебе свое искусство.
5: Показывай, что хочешь. Но гляди, лишь скуки на меня не наводи.
4: Ты больше извлечешь сейчас красот за час короткий, чем за долгий год. Незримых духов тонкое умение захватит полностью все ощущения, твой слух и нюх, а также вкус и зрение, и осязание, все наперечет. Готовиться не надо, духи тут, и тотчас исполнение начнут.

0: А этот знак для грызуна работа. Его мне крыса сбоку надгрызет. Ждать избавительницы не придется. Уж слышу я, как под полом скребется. Царь крыс, лягушек и мышей, клопов и мух, и жаб, и вшей, тебе велит сюда явиться и выгрызть место в половице, куда я сверху масло капну. Уж крыса тут как тут, внезапно. Ну, живо этот вот рубец. Еще немного. И конец. Готово. Покидаю кров. Спи, Фауст, мирно. Будь здоров.
1: Фауст просыпается.
2: Не вовремя я сном забылся. Я в дураках. Пока я спал, мне в сновидении черт явился. И пудель от меня сбежал.
1: Снова рабочая комната Фауста.
2: И вновь безволие и упадок, и вялость в мыслях и разброд. Как часто этот беспорядок за просветлением настает. Падения эти и подъемы, как в совершенстве мне знакомы. От них есть средства искони, лекарства от душевной лени, божественное откровение, всесильное и в наши дни. Всего сильнее им согреты страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все Писание хочу, не пожалев старания, уединившись в заперти, как следует перевести. Вначале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтоб думать, что оно всему основа. Вначале мысль была. Вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть? Была в начале сила. Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был, опять как вижу, с толку сбит. Вначале было дело, стих гласит. Опять стучится кто-то. Вот досада.
3: Войдите. Кто там?
4: Это я.
2: Войдишь.
4: Заклять.

0: یه بفتری تری رازنده
1: ویدی ویدی ویدی وات تی منیا لیسی زریش Я убежден, поладить мы сумеем. И сообща твою тоску рассеем. Смотри, как расфронтился я пестро. Из кармазина золотой ниткой камзол в обтяжку. На плечах накидка, на шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом. И хочешь знать, вот мнение мое, сам облекись в такое же шитье, чтобы в одежде, свойственной повесом, изведать после долгого поста, что означает жизни полнота.
2: В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать. Я слишком стар, чтоб знать одни забавы, и слишком юн, чтоб вовсе не желать. Что даст мне свет, чего я сам не знаю? Смиряй себя, вот мудрость прописная, извечный нескончаемый припев, которым с детства прожужжали уши, нравоучительную этой сушью, нам всем до тошноты осточертев. Я утром просыпаюсь с содроганием и чуть не плачу, зная наперед, что день пройдет, глухой к моим желаниям, и в исполнение их не приведет. Намек на чувство, если он заметен, недопустим и дерзок чересчур. Злословие все покроет грязью сплетен и тысячью своих карикатур. И ночь меня в покое не оставит. Едва я на постели растянусь, меня кошмар ночным удушьем сдавит, и я в поту от ужаса проснусь. Бог, обитающий в груди моей, влияет только на мое сознание, на внешний мир, на общий ход вещей не простирается его влияние. Мне тяжко от неполноты такой. Я жизнь отверг и смерти жду с тоской.
3: Смерть. Посетитель не ахти какой.
2: Блажен, кому она в пылу сражения, увенчанная лаврами придет, кого сразит среди вихря развлечений или в объятиях девушки найдет. При виде духа кончить жизнью счеты я был вчера на радостях не прочь.
3: Но если я не ошибаюсь, кто-то не выпил яда именно в ту ночь.
2: В придачу ко всему ты и шпион.
3: Я не всеведущ, я лишь искушен.
2: О, если мне в тот миг разлада был дорог благовестогул, из детства памятной отрадой мою решимость пошатнул. Я проклинаю ложь без меры, изворотливость без дна, с какою в тело, как в пещеру у нас душа заключена. Я проклинаю самомнение, которым ум наш обуян, и проклинаю мир явлений, обманчивых, как слой румян, и обольщение семьянина, детей, хозяйства и жену, и наши сны наполовину неисполнимые кляну, кляну маммона, власть наживы, растливший в мире все кругом, кляну святой любви порывы и опьянение вином. Я шлю проклятие надежде, переполняющей сердца, но более всего и прежде кляну. радости земли он ежечасно срывается куда-то в попыхах. Я жизнь изведать дам ему избытки и в грязь втопчу, и тиной оплету. Он у меня пройдет всю жуть, все пытки, всю грязь ничтожества, всю пустоту. Он будет пить и вдоволь не напьется. Он будет есть, и он не станет сыт. И если бы он не был черту сбыт, он все равно пропал и не спасется.
1: Оставь заигрывать с тоской своей, точащую тебя, как коршун злобный. Как неплоха среда, но все подобны, и человек немыслим без людей. Я не зову тебя простолюдином. Мы повидней компанию найдем. Хоть среди чертей я сам не вышел чином, найдешь ты пользу в обществе моем. Давай столкуемся друг с другом, чтоб вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути.
4: А что ты требуешь в оплату?
1: Сочтемся после. Время ждет.
4: Черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом.
1: Тебе со мной будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь.
4: Что ж, я к загробной жизни равнодушен. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства. Я сын земли, отрады и кручины испытываю я на ней единой. В тот горький час, как я ее покину, мне все равно, хоть не расти трава. И до иного света мне нет дела. Как тамошние б чувства ни звались, нелюбопытно, где его пределы, и есть ли там в том царстве верх и низ.
1: Чем легче будет при таком воззрении тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет. Я дам тебе, чего не видел свет.
4: Что можешь ты пообещать, бедняга? Вам, близоруким, непонятна суть стремлений к ускользающему благу. Ты пищу дашь ни сытную, ни чуть, дашь золото, которое, как ртуть, меж пальцев растекается, за знобу, которая, упав к тебе на грудь, уж норовит к другому ушмыгнуть, дашь талию карт, с которой, как ни пробуй, игра в ничью, и выигрыш не в счет. Дашь упоенье славой, дашь почет, успех недолговечней метеора и дерево такой породы спорой, что круглый год день вянет, день цветет.
1: Меня в тупик не ставит поручение. Все это есть в моем распоряжении. Но мы добудем, дай мне только срок, вернее и полакомей кусок.
4: Пусть мига больше я не протяну. В тот самый час, когда в успокоении прислушаюсь я к лести восхвалений, или предамся лени или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет.
1: Запомним
4: по рукам. Едва я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение по времени, все кончено, и я твоя добыча, и мне спасения нет из-западни.
2: тогда вступает в силу наша сделка. Тогда ты волен, я закабален. Тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон.
3: Имей в виду, я это все запомню. Я нынче ж на ученом кутеже твое доверие службой завоюю. Ты ж мне черкни расписку долговую, чтоб мне не сомневаться в платеже.
4: Тебе, педанту, значит, нужен чек. И веры не внушает человек. Но если клятвы для тебя не важны, как можешь думать ты, что клок бумажный пустого обязательства клочок удержит жизни бешеный поток? Что ж ты в итоге хочешь? Рассуди пером, резцом или грифелем, какими чертами? Где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди?
3: Зачем ты горячишься? Не дури. Листка довольно. Вот он, наготове. Изволь тут расписаться. Капли крови.
4: Вот вздор. Но будь по-твоему.
5: Бери.
2: Какие-то ходульные условия.
3: Кровь, надо знать, совсем особый сок.
2: Увы, тебя я не надую. Я твой, тебе принадлежу. Раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которой я не дорожу. Чем только я кичиться мог, великий дух миропорядка пришел и мною пренебрег. Природа для меня загадка. Я на познание ставлю крест. Чуть вспомню книги, злоба ест. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их, на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихрь огорчений и забав. Пусть чередуются весь век счастливый рок и рок несчастный, в неутомимости всечасной себя находит человек.

Весь нас на чужбину, с большим злом тебя я не пущу. Я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку. Поздравить жизнью тебя могу, которая тебе еще нужна.

0: Погребок в Лейпциге. Компания веселящихся гуляк.
1: Мы входим, видишь, первым делом в кабак гулякам, очумелым. Не унывать важнее всего. А тут что день, то торжество. Немного надо для веселья. Давали бы в долг из кабака, да оставалось бы легка на утро голова с похмельем.
2: Новоприезжие. Смотрите. И час не больше по прибытии. Их удивление выдает.
3: Да, из какой-нибудь трущобы. А Лейпциг, маленький Париж, на здешних всех налет особый. Из тысячи нас отличишь.
4: А эти из каких же мест?
3: Я поднесу им по стакану. И только угощать их стану, узнаю все про их приезд. Мне думается, из господ. Ведь несговорчивый и чваный.
2: Заведомые шарлатаны.
3: Ну да. Внимание, видит Бог. Я подниму их на зубок. Не вы ли в риппах, въехав на ночлег, с Иванушкою дурачком видались?
1: Мы с ним сегодня утром повстречались. И чуть я не забыл его приказ. Отвесь поклон родне. Просил он нас.
4: Что, съел? В рот пальцы не клади, откусит.
3: Ну, погоди. Так напущусь, что струсит.
1: Мы слышали, спускаясь в погребок, как пели вы до нашего прихода. Для пения здесь прекрасный потолок разносит звуки гулка эти своды.
3: Скажите, часом вы не виртуоз?
1: Любитель, но почти что без голоса.
4: Так спойте что-нибудь.
1: Я не в ударе, но я готов.
3: Из песен поновей.
1: Мы прямо из испанских Пиреней, страны хороших вин и нежных арий. Жил-был король державный с любимицей блохой.
3: С блохой? Вот это так, хвалю, хвалю. Блоха прямая пара королю.

0: эта песня.
1: Браво!
2: Горе блохам! У нас им верховодить не дано.
3: Нацелился, поймал, и смерть пройдохам. Да здравствует свобода! И вино.
4: Я за свободу выпил бы, не споря. Да ваши вина, смех один и горе.
2: Не сметь так выражаться, клевета.
4: Боюсь обидеть этим принципала. А то б я дал отведать вам сорта из собственного моего подвала.
5: Мефистофель буравит дыру в столе.
4: Ну, пробки вон и пейте на здоровье.
6: Чудный ключ ручей,
2: текущий из щелей.
4: Ни капли не пролейте, вот условие.
7: Раздолье и блаженство нам, как лужи свиньям пятиста. Раздолье и блаженство нам, как лужи свиньям пятиста.
4: Смотри, как разошелся этот сброд.
8: Уйдем. Мне надоело в этом месте.
4: Нет, понаблюдаем этих бестий, пока мест распояшится народ.
5: По нечаянности Зибель плещет вино на землю. Оно загорается.
4: Пламя.
2: Ай-ай! Горю! Горю! Постой, лукавый! Ах, вот ты, значит, кто! Бей, колдуна! Бей! Голова его оценена!
4: От дурмана с беленой под туманной пеленой здесь вы и в стране.

0: сне, где я? Чудесный край, душистый виноград, лицо приблизьте,
1: и хоть охапками его хватай.
0: Как гроздья отекчают листья. Рассейтесь, чары столбняка, я в памяти у вас останусь.
2: Что это?
3: А? Твоя щека?
0: А мы друг друга держим за нос.
4: Подай мне стул, мне тяжело. Я падаю, всего свело!
3: Я все-таки бы знать хотел, что тут все это означало.
1: Где негодяй? Найду нахала. Уж больше не уйдет он цел.
4: Я видел, как он в дверь подвала верхом на бочке улетел. А я без ног, и сердце бьется. А что вино? Из дырок льется?
1: Нет, надувательство одно.
0: Окажется, что пил вино. Ну вот, а виноград откуда?
4: Да, как теперь не верить в чудо?
5: Кухня ведьмы. На огне низкого очага стоит большой котел. У котла мартышка-самка снимает пену и смотрит, чтоб котел не перекипел. Мартышка-самец сидит рядом и греется. Потом они, играя, выкатывают на середину комнаты большой шар, напоминающий глобус.
6: Вот шар земной, как заводной, кубарь негромкий. Внутри дупло, он как стекло, пустой и ломкий. Вот здесь пятно освещено, а здесь потемки. Мой сын, постой, своей судьбой и жизнью шутишь. Раскатишь зря, нет кубаря, и не закрутишь.
7: Взгляни на маленьких зверей. Вот горничная, вот лакей. Хозяйки, видно, нет в квартире.
8: Она на пире. Хвать вьюшку за скобу и хич в трубу.
7: Все шляется по ассамблеям.
9: Пока мы лапы греем.
7: Как ты зверенышей нашел?
10: Сама нелепость и безвкусие.
7: Напрасно. С ними я провел часы приятнейших дискуссий. Что, малыши, у вас кипит? Какой попахивает пищей?
11: Похлебкой для братьев нищий.
7: О, так у вас широкий сбыт.
5: Котел перекипает. В кухню с диким воем спускается ведьма.
12: Зеваешь, негодяйка? Получишь нагоняй. Ошпарила хозяйку. Вода из шайки уходит через край.
13: А это кто? Копыл вам в бок? Кто вас позвал к нам на порог? Я вам скандал чинить не дам. За шум и гам огнем обдам.
7: И мы садом произведем и по делам. Имею в виду, все в прах, все в дрызг. Увасились, подымешь весь. Я не твою посуду бью, я под свою плечо.
0: плешу дуду. Не узнаешь? А я могу стереть, как твой прямой владыка, с лица земли тебя коргу с твоей обезьяней кликой. Забыла? Красный мой камзол, стоишь с небрежным равнодушием перед моим пером петушьим. Не видишь, кто к тебе пришел?
12: Слепа? Простите за прием. Но что ж не вижу я копыта, где вороны из вашей свиты?
0: Прощаю. В промахе твоем виновна долгая разлука. А то не пророню ни звука. Все в мире изменил прогресс. Как быть, меняется и бес. Арктический фантом не в моде. Когтей ты не найдешь в заводе. Рога исчезли, хвост исчез. С копытом вышел мой скандал. Когда по форме современной я от подъема до колена себе гамаш не заказал.
12: Я просто обворожена. Вас видя, душка сатана.
0: Ты можешь звать меня бароном. Я, как всякий князь и граф, на то имею больше прав. Горжусь своим гербом исконным.
12: Года идут, а вы все тот же шалопут.
2: Все эти ведьмы льнут ко мне. Учись, как с ними обходиться.
12: Чем я могу вам пригодиться?
0: Нужда у нас в твоем вине. Но не в таком, что в обращении, а старого изготовления. Такое действует вдвойне. Ему не повредит и штоф. Не только то, что тут в стакане. Черти свой круг. Тверди чуранье. И чашу полни до краев.

0: сбросить с плеч.
1: Ты снова рассуждаешь здраво. Есть средство посильнее питья, но то особая статья. Едва ли оно тебе по нраву.
2: Что это?
1: Способ без затрат, без ведь и бабок. Долго выжить. Возделай поле или сад, возьмись копать или мотыжить. Замкни работы в тесный круг, найди в них удовлетворение. Всю жизнь кормись плодами рук, скотине следуя в смирении. Вставай с коровами чуть свет, потей и не стыдись навоза. Тебя на 80 лет омолодит метаморфоза.
2: Жить без размаху никогда. Не пристрастился б я к лопате, к покою, к узости понятий.
1: Вот значит, ведьме и нужда.
3: Наук зерно погребено под слоем пыли. Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий.
2: Я, кажется, с ума сойду от этих диких оборотов, как будто сотня идиотов горланит хором ерунду.
3: Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий.
1: Довольно мудрая сила. Налей-ка другу пополней. Гляди, он не младенец силы. Он и по этой части сила. Магистр всех пьяных степеней.
4: Ведьма с видом священнодействия наливает питье в чашку. Когда Фауст подносит его к губам, оно загорается.
1: Пей, пей от сердца полноты, покуда чувства оживятся. Ты с дьяволом самим на ты. Тебе ли пламени бояться?
4: Фауст подходит к зеркалу.
2: Кто этот облик неземной волшебным зеркалом наводит? Любовь, слетай туда со мной, откуда этот блеск исходит? Кто эта женщина вдали? И неужели не обман, и что-то вправду есть на свете, как бесподобный этот стан и голова, и руки эти?
1: Еще Бог трудя 6 дней и на 7-й воскликнув «Браво!» мог что-нибудь создать на славу. В дорогу двигайся, не стой.
5: Помочь душою рада всем.
1: В вальпургивую ночь с тобой добром сквитаться я сумею. Поем нельзя без мациона. Ты должен весь пропреть насквозь. Вся суть наливки патагонной, чтоб тело жару набралось.
2: Не торопи меня, указчик. От зеркала мне не уйти.
1: Оставь. Ты женщин всех образчик, увидишь скоро, воплоти. Глотнув настойки, он Елену во всех усмотрит непременно.

0: Рад, милой барышне, служить. Нельзя ли мне вас проводить?
1: Я и не барышня, и не мила. Дойду без спутников домой, как шла.

0: я в жизни не видал подобной. Как неиспорченно чиста и как насмешливо беззлобна.
1: Сведи меня с той девушкой.
2: С которой?
1: Которую я на углу настиг.
2: Она сейчас лишь вышла из собора, где отпустил грехи ей духовник. Я исповедь подслушал, в ту же пору за нею тайно прошмыгнувший вслед. Ей исповедоваться нет причины. Она, как дети малые, невинна, и у меня над нею власти нет.
1: Ей более 14 лет.
2: Ты судишь, как какой-то селадон. Увидят эти люди цвет, бутон, и тотчас же сорвать его готовы. Все в мире создано для их персон. Для них нет в жизни ничего святого. Нельзя так, милый, больно ты востер.
1: Напрасный труд, мой милый гувернер. Я обойдусь без этих наставлений. Но вот что заруби-ка на носу. Я эту ненаглядную красу в своих объятиях нынче унесу. Или расторгну наше соглашение.
2: Ты говоришь, как сластолюб француз. Прошу меня не торопить, однако. Не понимаю, правда, что за вкус в глотании наспех лакомства без смаку. Приятно то, что отдаляет цель. Улыбки, вздохи, встреча у фонтана, печаль томления, словом, канитель, которую всегда полны романы.
1: Мой аппетит и без того хорош.
2: Нет, не шутя, горячку надо сбавить. Дитя ты это силой не возьмешь. Тут надо изловчиться и лукавить.
1: Дай что-нибудь мне от нее. Хоть брошь с ее груди, подвязку с ног, наколку. Сведи меня тайком в ее светелку. Скорее, не вводи меня в беду.
2: Ну, если это правда страсть такая, что умолять приходится в бреду. Сегодня же, мгновение не теряя, я в комнату ее тебя сведу.
1: С ней свидеться? Обнять ее?
2: О, нет. Она пойдет наведаться к соседке, а ты упиться сможешь на разведке мечтой о месте будущих побед.
1: Сейчас же и пойдем?
2: Нет, слишком рано.
1: Подарок для нее достать успей.
2: Подарок обязательно достану. Он понимает, как подъехать к ней. Здесь много старых кладов близ церквей. Взгляну я, все ли они еще сохранны.
3: Вечер. Маленькая опрятная комната Маргариты.
4: Я б дорого дала, открой мне кто-нибудь, кто тот чужой. У незнакомца важный вид, он, надо думать, родовит, а то б так смело и беспечно не говорил он с первой встречной.
3: Выходит в другую комнату. Появляются Фауст и Мефистофель.

0: любимой девушке покой. Святилище души моей, на мирный лад меня настрой, своею тишиной обвей. Девушка, как близок мне твой склад, ни пятнышка кругом, как аккуратно разложен по столу узорный плат, и как песком посыпан пол опрятно. Ты превратила скромный уголок рукою чудотворную в чертог.
1: Живее вон, она войдет сейчас.
0: Бежим. Дай кину взгляд в последний раз.
1: Смотри, как тяжела шкатулка. Это мы девушке ее поставим в шкаф. В ней драгоценности и самоцветы. Она с ума сойдет, их увидав. Тут безделушки для твоей вострушки. А дети, ой, как падки на игрушки.
0: А честно ли это?
1: Вот так оборот. Ты, может, присвоить хочешь ящик? Сказал бы это наперед, чтобы меня избавить от хлопот, когда ты добродетели образчик.
2: Они исчезают. Появляется Маргарита с лампой.
3: Как в спальне тяжело дышать. А на дворе не жарко, тихо. Скорей бы воротилась мать. Мне кажется, что неспроста такая в доме духота. Какая я еще трусиха. Откуда этот милый сундучок? Как он здесь очутился? Просто чудо. Я шкаф замкнула, помню, на замок. Наверное, мать взяла его в залог, кому-нибудь давая денег в суду. О, Господи! Смотри-ка ты, смотри! Я отроду не видела такого. Убор знатнейшей барыни под стать, из золота, из серебра изделия. Кому бы они могли принадлежать? Только бы примерить ожерелье.
2: На улице.
1: Постылый! Исчадье преисподней! Мне жаль, что нет ругательств попригодней.
4: Да что с тобой? Что у тебя за вид? Тебя какая муха укусила?
1: Я б чертыхался, на чем свет стоит, когда бы не был сам. Нечистой силы.
4: Вот сумасшедший. Что за кипяток? Не горячись. Здоровье б поберег.
1: Подумай, у папа шкатулка наша. Все это Маргаритина мамаша смекнула, поглядев на изобилие, что невиды ли этой не светили. И говорит: дитя, не тронь, Серег, ни право имущества, ни впрок. Пожертвуем-ка эти украшения заступнице небесной в приношение. И вот минуты не промешков, премного умиленный поп браслеты, цепи, кольца сгреб, как горсть каких-нибудь орешков.
4: А Гретхен?
1: С места не встает. Покоя ларчик не дает. И неизвестность беспокоит, кто тот даритель-доброход. Весь день сидит, догадки строит.
4: Ну вот мой план. Веди подкоп, обходный под ее соседку. А Гретхен снова в гардероб. Цепочку сунь или браслетку.
1: Да, милостивый государь. Влюбленных мания подарки. Хоть небо все ему обшарь на звезды для его сударки.

0: Дом соседки Марты.
1: Прости, Господь, мой муженек женою бедной пренебрег, соломенной вдовою вяну, а сам уплыл за океаны. А видит Бог, я ль не жена, любила и была верна. Небось уж помер на чужбине. Иметь бы справку о кончине.
2: Ах, Марта!
1: Гретхен, что с тобой?
2: От ужаса дрожат поджилки. На полке ящик костяной, и в нем сокровищ, как в копилке, вещей в шкатулке без числа, полней, чем первая была.
1: Ты матери не говори, а то раздаст в монастыри.
2: Кто мог бы ларчики принести? Неладное тут что-то есть. Не матушка ли моя за мной?
1: Какой-то господин чужой. Пожалуйте.
3: Простите, дамы, что к вам я валиваюсь прямо. Я к Марте Швертлен.
1: С кем имею честь? Я Марта Швертлен.
3: Рад знакомству свесть. Но я не вовремя, понятно, застал вас с барышней знатной. Беседе не хочу мешать, я к вам зайду потом опять.
1: С чем вы пришли?
3: Простите за суровость, мне горько выступать посланцем бед. От мужа к вам нерадостная новость. Он, умирая, вам послал привет.
1: Он умер! Жизнь моя, мое спасение! Я упаду. Какое потрясение!
2: Не надо, дорогая, унывать.
3: Позвольте вам о муже рассказать. Его хранит Антоний Падуанский в своей часовне, тихой, святой, в земле церковной. Он по-христиански похоронен под каменной плитой.
1: Вещей он не давал для передачи.
3: Лишь просьбу долго жить. А наипаче поможет справить 300 панихид. Вот все, что передать вам надлежит.
1: Как? Ни колечко мне, ни медальона, который любой мастеровой в котомке бережет для нареченной и не доест, а принесет домой? Как муж скончался?
3: Посередь двора, в навозе лежа, на гнилой соломе. Я находился у его одра. Он каялся и вспоминал о доме. Наверное, бреги от упадка сил напраслину на вас он возводил. Да, не был я бездельником, зевакой. Минуты с ней покоя я не знал. Плодил детей, хлеб ей добывал. Да все не мог ей угодить. Однако и корку черствую свою жевал, оглядываясь на нее с опаской.
1: Про мою любовь к нему и ласку, про все мои тревоги он забыл?
3: Нет, он их помнил и благодарил. На вашем месте траурное платье я с год бы проносил и с этих пор подумал бы о новом кандидате.
1: Не подвернется вновь такой бобер. Он был добряк и дурачок влюбленный. Сама сердечность, искренность сама. Когда бы ни шатания, ни притоны, ни девки, ни игорные дома.
3: Ну, это недостаток мелкий. Наверное, и он спускал вам ваши женские проделки. На равенстве таких начал я в руки у вас искал.
1: Как вам не стыдно, шутнику?
3: Хоть я и черт, а утеку, пока на слове не поймали. Так надо быть с ней начеку. Так в сердце нет еще печали.
2: Как вас понять?
3: Дитя, дитя. Прощайте.
2: С Богом.
1: Не шутя, А мужа бы достать бумагу, где погребен, когда бедняга, и эти сведения в печать для верности потом отдать.
3: Признание очевидцев двух достаточно для справки устной. Хотите, явится мой друг и подтвердит рассказ мой грустный.
1: Прошу.
3: А барышня придет? Приятель мой отличный малый, объездил свет, весьма бывалый, для дома честь его приход.
2: При нем я постыжусь являться.
3: Будь он и принц, не вам стесняться.
1: Итак, сегодня вечерком мы вас в саду обоих ждем.
0: И снова улица.
4: Ну, как дела? Идут на лад?
3: Ты пламенем объятый в горе. Она твоей будет вскоре. Пойдем к соседке Марте в сад. Кума заведомая сегодня. И Гретхен будет там сегодня.
4: Ну что ж, прекрасно. Очень рад.
3: Но и от нас услуг хотят.
4: Так что ж, услуга за услугу.
3: Заверим ей своей рукой, что в Падуе, в земле святой, почиет прах ее супруга.
4: Ты, как всегда, софист и лжец.
3: Зато ты честь и образец, и завтра это обнаружишь, когда головку Гретхен скружишь и дашь ей верности обет.
0: Сад Марты. Марта под руку с Мефистофелем и Маргарита с Фаустом прогуливаются по саду.
2: Ах, это только ваша доброта, что вы так снисходительны, не строги. Меняя в путешествии места, любезно вы со встречными в дороге. Моя незанимательная речь не может вас ни капельки увлечь.
5: Один лишь взгляд, один лишь голос твой дороже мне всей мудрости земной.
2: Да что вы, право, руки целовать, ведь кожа у меня так огрубела. Тружусь, минуты не сижу без дела, и требует порядка в доме мать. Так вы в разъездах, стало быть, всегда.
3: Проклятое занятие такое. Стрелой мчишься через города, и ни в одном нельзя пожить в покое.
1: По молодости все нам нипочем, свищи в кулак, да по дорогам рыской. Когда ж к концу подступит дело близко, не сладко доживать холостяком.
3: Представишь это, сердце жить не радо.
1: Об этом подумать надо.
4: И ты все дома?
2: Больше все одна. Хотя у нас хозяйство небольшое, сноровка в доме все равно нужна. Мы без служанки. Я стираю, мою, готовлю, подметаю, шью. Все я. Возни и спешки, только б с ног не сбиться. И матушка строга. Насчет шитья она сама большая мастерица. Не то, чтоб находились мы в нужде, скорее мы с достатком горожане. Отец семьи оставил состояние, и сад, и домик малый в слободе. Теперь я не тружусь, чуть свет с просонку, как год назад. В солдатах брат, и умерла сестренка. А то я отдавала всю ребенку. Ну, рада б муки все вернуть назад за милый детский взгляд.
5: Взгляд, вероятно, херувим, единственно с твоим сравним.

0: пустяки. Как обратить вас в истинную веру?
1: В такой учительнице для примера охотно б я пошел в ученики.
0: Тогда нельзя ли вам в душу заглянуть? У вас есть на примете кто-нибудь?
1: Своя жена да угол, говорят, дороже царств и каменных палат.
0: Я говорю о склонности взаимной.
1: Все встречные в пути гостеприимны.
0: Нет, вы не поняли. Я знать хочу серьезных чувств. Вы в прошлом не таите?
1: Я в жизни с женщинами не шучу.
0: Ах, нет, меня понять вы не хотите.
1: Я каюсь глуп. Однако в меру сил любвеобильность вашу оценил.
2: О, радость ты моя!

0: И нам пора домой.
1: Я вас не отпустила бы так скоро со своего двора. Но городок наш страшная дыра. Начнутся разговоры. Здесь у людей другого дела нет, как наблюдать через заборы, куда и с кем пошел сосед. А наша пара?
2: Он юркнул в тьму, за ней вслед.
1: Он благосклонен к ней.
2: Она к нему. Так создан свет.
3: Беседка в саду. Маргарита вбегает в беседку.

0: идет.
1: Ты прячешься, лиса? Постой.
0: Душою вся твоя.

0: Что там?
1: Свиньи.
0: Свинья.
1: Пора расстаться.
2: Да, правда, сударь, поздно. Час ночной.
0: Нельзя ли проводить мне вас домой?
3: О, нет. Что скажет мать?
0: Так мне убраться. Счастливо оставаться.
2: В добрый час.
3: До скорого свидания. Просто диво. Куда он устремляет мысль свою? А я пред ним в смущении стою, всему поддакивая торопливо. И все же в толк никак я не возьму, чем я могла понравиться.

0: Лесная пещера. Фауст один.
1: Я вижу месяц, листья в каплях, сырость на камне скал и на коре дерев, и тени движущихся туч, похожие на чудищ первобытной старины. Как ясно мне тогда, что совершенство мне не дано. В придачу к тяге ввысь, которая роднит меня с богами, дан низкий спутник мне. Я без него не обойдусь. Наперекор бесстыдству, с которым обращает он в ничто мой жребий и твое благословение, он показал мне чудо красоты, зажег во мне и раздувает пламя. И я то жажду встречи, то томлюсь тоскою по пропавшему желанию.
2: Скажи, какой анахорет спасается в лесу под елью? Или спасение от

0: безделье повеселее, что ли, нет?
1: А у тебя других нет дел, как докучать мне неотлучно.
0: Шучу. Я спорить не хотел. Все время припираться скучно. Ты, брат, ворчун и нелюдим. Хоть разорвись ему в угоду, одно лишь наказание с ним. Нет от него жития прохода.
1: Еще спасибо говорить, что ты пристал ко мне как муха.
0: О, сын земли! Хочу спросить, что б делал ты без злого духа? Не спас ли я тебя вполне от философского угара? И не благодаря ли мне ты не сошел с земного шара? Так что ж ты разгонять тоску засел совой под тенью граба и варишься в своем соку, питаясь воздухом, как жаба? О, как в тебе еще заметно сидит ученый кабинетный.
1: Когда б ты ведал, сколько сил я черпаю в глуши лесистой, из зависти одной, нечистой, ты б эту радость отравил.
0: Вот неземное наслаждение. Ночь промечтать среди гор в траве, как божество, шесть дней творения, обняв в конечном торжестве, постигнуть все под небосводом, совсем сродниться и потом с высот свалиться кувырком. Куда? Сказал бы мимоходом, но этого простейший стыд мне выговорить не велит.
1: Какая грязь?
0: Какая грязь? Вся кровь от ярости зажглась. Как твой стыдливый слух тревожит, едва я прямо назову, то без чего по существу твоя стыдливость жить не может. Ну что же, лги, лицемерь, насколько совести хватает. Однако вот о чем теперь. В своей конурке Гретхен тает. Она в тоске, она одна. Она в тебе души не чает. Тобой жива, тобой полна. Ее любовь, как ширь, разлива. Без удержу, без берегов. А сам ты присмирел трусливо и руки умывать готов.
1: Сгинь! Искуситель окаянный, о ней ни слова негодяй, и чувственного урагана уснувшего не пробуждай.
0: Я вспомнил пастбище среди роз и ланей, символы желания.
1: Прочь, сводник!
0: Ты меня до слез смешишь потоком этой брани. Создав мальчишек и девчонок, сам Бог раскрыл глаза с пеленок на этот роковой вопрос. Что ж растерялся ты? Вперед! Тебя свидание с милой ждет, а не палач, не эшафот.
1: Скиталец, выродок унылый, я сею горе и разлад, как с разрушительной силой летящий в пропасть водопад. И видишь, мне, злодею, мало, что скалы с места я сдвигал, и камни тяжестью обвала в песок и щебень превращал. Еще мне надобно, подонку, тебе в угоду, палачу, расстроить светлый мир ребенка.
0: Опять кипит, опять в обиде. Ступай, утешь ее, глупец. В смятении выхода не видит, думаешь, всему конец. Ты был всегда храбрец, мужчина. Так что ж ты пятишься назад? Что оробел ты, дурачина, когда тебе сам черт не брат?

Йоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Часть третья. Итог.

0: комната Гретхен. Гретхен одна за прялкой.
1: Что стало

0: стоит с твоею верой в Бога.
1: Оставь, дитя. У всякого свой толк. Ты дорога мне. А за тех, кто дорог, я жизнь отдам, не изощряясь в спорах.
0: Нет, верить по Писанию твой долг.
1: Мой долг?
0: Ах, уступи хоть на крупицу. Святых даров ты, стало быть, не чтишь?
1: Я чту их.
0: Но одним рассудком лишь. И тайн святых не жаждешь приобщиться. Ты в церковь не ходил который год? Ты в Бога веришь ли?
1: О, милая, не трогай таких вопросов. Кто из нас дерзнет ответить, не смутясь, я верю в Бога? А проповедь схоласты и попа на этот счет так искренне глупа, что кажется насмешкой убогой.
0: Так ты не веришь, значит?
1: Не коверкай речей моих, о свет моих очей. Кто на поверку, разум чей, сказать осмелится, я верю. Чье существо высокомерно скажет, я не верю в него, создателя всего, опоры всего, меня, тебя, просторы и самого себя.
0: Ты прав, как будто поначалу, а присмотреться, свет Христов тебя затронул очень мало.
1: Дитя мое.
0: Не разберу, чем друг твой мне не по нутру.
1: Как так?
0: В чем ваше кумовство? Как можешь ты терпеть его? Никто еще во мне так живо не возбуждал вражды брезгливой, как твой ужасный компаньон.
1: Любимая, не страшен он.
0: Ну, мне пора домой.
1: Постой. Хоть раз нельзя ли без боязни побыть часочек мне с тобой, грудь с грудью и душа с душой?
0: Ах, если б я спала одна, сегодня ночью, веришь слову, я б не задвинула засова. Но рядом дремлет мать в полсна. Когда бы нас она застала, я б тут же замертво упала.
1: О, вздор! Вот с каплями флакон. Немного их накапай в воду. Дай выпить ей, и до восхода ее охватит крепкий сон.
0: Ты у меня не знал отказа. А эти капли без вреда?
1: Я б не дал их тебе тогда.
0: Чуть я тебя увижу, сразу все рада сделать для тебя. Тебе я, кажется, любя, так много отдала в прошедшем, что жертвовать уж больше нечем.

0: Ну что? Ушла твоя овца?
1: Подслушивал.
0: Узнал немало. Тебя, как старого глупца, девица Вере обучала.
1: Проклятый изверг, не греши. Теперь понять, как в детской Вере и страшно будущей потери моей загубленной души.
0: Все это, братец, только так. А ты поверил и размяк?
1: Помесь грязи огня.
0: Она, заметь, физиономистка. И раскумекала меня, по-видимому, очень близко. Так ночью? А?

0: Ночь. Улица перед домом Гретхен. Валентин. Солдат, брат Гретхен, выходя из винного погребка.
1: Зайду, бывало, пить в подвал. И слышу, как иной бахвал расписывает наобум свою властительницу дум. И девушки на свете нет красивее, чем его предмет. Я тихо сяду, как вошел, и локти положу на стол, и бороды курчавлю край, пока болтает краснобай. Потом стакан свой подыму и говорю в ответ ему: кому какая понутру, я выпью за свою сестру. Какую девушку в стране поставишь с Гретхен наравне? И прекращается вранье. Все чокаются за нее, смолкают разом хвостуны и видят, что посрамлены. Теперь все по-другому здесь. Хоть на стену от злобы лезь. Терпеть, чтоб каждое дрянцо могло бросать тебе в лицо намеки, колкости, кивки, двусмысленности и смешки. А чем мерзавцев этих мне на месте припереть к стене, когда их сплетни не навет, и в их словах обмана нет? Что за каналье там вдвоем подкрадываются тайком? Поди, любезник сестрин тут, они живыми не уйдут.
2: Мозги б ты лучше поднатужил и раздобыл жемчужин нить, чтоб милый Гретхен подарить.
3: Сейчас я Гретхен песни спою под кровом этой ночи звездной, чтоб девушка попалась в сеть, а нравственности буду петь.

0: манишь, крысолов. Сейчас расправлюсь я с тобой, нечистый. Сперва гитару на 20 кусков, а после сокрушу и гитариста.
1: Сломал гитару вдребезги мою.
0: Я вам обоим череп раскрою.
2: Смелее, доктор, шпагу вам вперед. Тисни его, прижмись ко мне вплотную. Коли смелее, он целым не уйдет. Не отступай, я хорошо фехтую.
0: Так, отражай.
1: Ну что ж, и отразим.
0: А если так ударю?
1: Эка штука.
0: Я бьюсь, как будто съел.

0: несчастному капут. Теперь, пока не поздно, надо скрыться. Сейчас людей на помощь позовут. С полицией нетрудно сговориться. Другое дело – уголовный суд.
1: Наружу все!
2: Огня! Огня!
1: Эй, караул! Разбой! Резня!
3: Вот, друг, загляни сюда!
1: Они убийцы! Держи и бей!
2: Кто здесь?
4: Вы, матери твоей!
2: О, Боже! Вот беда!
5: Я умираю. Сказ простой. Не увижу дня. Не войте, бабы, надо мной. Послушайте меня. Еще ты, Гретхен, молода. И где тебе понять, куда ведет твой глупый нрав? Но шлюхой, ставший невзначай, по правилам теперь гуляй, на все есть свой устав.
2: Брат, Господи, не убивай!
5: И к Богу в суе не взывай. Что свершено, то свершено, что будет, будет, все равно. Теперь ты начала с одним, а после перейдешь к другим. Когда ж до дюжины дойдет, столпится город у ворот. Я твердо знаю, дни придут, когда тебя весь честный люд и старый мал из чади тьмы чураться будут, как чумы. Ты будешь направлять стопы в обход, подальше от толпы. Тебе не даст проступок твой блистать в цепочке золотой и в кружевном воротнике отплясывать на пикнике. Ты будешь находить ночлег среди барванцев и коллег. Если милостивый Бог простит по смерти твой порок, то смыть не сможешь на земле клейма проклятия на челе.
1: Вам каяться теперь под стать, а не проклятие изрыгать.
5: Ах, сегодня жалко, мочи нет. Сломал бы я тебе хребет, да все грехи бы искупил.
2: О, брат мой, вынести нет сил.
5: Сказал я, брось ту жить, минувшего не воротить. Ты мне сама из-за угла удар бесчестьем нанесла. Я честь солдатскую свою и душу

0: собор. Идет церковная служба. Гретхен в толпе. Позади нее злой дух.
1: Спаси меня от мук позора, лицо ко мне склоня, единая моя опора. Услышь, услышь меня.
2: Гретхен, где ты витаешь? Что тебя мучит? Молишь у Бога упокоение матери под твоей вине уснувшей навеки без покаяния? Чья кровь у тебя на породе? Что бьется под сердцем, наполняя тебя содроганием?
1: Опять они, все те же думы. Никак от них, никак не отвяжусь.
2: Настиг тебя гнев Господень, трубный глаз раздается, разверзаются гробы, и из пепла душа твоя поднимается на вечные муки. Не будет.

0: Фауст у собора, затем Мефистофель.
1: Дрожат веяния прохлады, и озаряя сумрак плит, неугасимая лампада в соборной ризнице горит. Такой же мрак во мне точь в точь, как эта полутьма и ночь.
2: А у меня позыв другой. Какой-то зуд страстей угарных, как по ночам весенним вой котов на лестницах пожарных. Ведь я бродяга и шатун, и славу о себе упрочу опять Вальпургиевой ночью. Ты бы не прельстился добрым метловищем, а я бы прокатился на козле. Нам далеко, и мы еще порыщем.
3: Лежит по плоскогорью, нас встречает неизвестность. Это край фантасмагорий, очарованная местность. Глубже в горы, глубже в горы.
4: Чудеса, деревья бора скачут в чехарде средь луга. Через головы друг друга горы нагибают спины, чтоб перемахнуть вершины.

мой камзол. Видишь, в недрах гор взошел царь Мамон на свой престол. Световой эффект усилен, заревом его плавили.

0: Мамон за летний поскупился иллюминацией чертог. Я рад, что ты сюда явился. Уж начался гостей приток. И все ближе, ближе вой улюлюканье пение страшного столпотворения, мчащегося в отдалении на свой шабаш годовой.
1: По воздуху летит отряд, козлы и всадницы смердят.
0: Старуха Байбо мчит к верхушке верхом на супоросой хрюшке.
2: Что хоть лопни!
3: Не тыкай вилами в живот! Задушите в утробе плод!
4: Сядь на козла, садись на шест! На вилах соверши свой въезд! Но знай, ты попадешь туда сегодня!
5: Или никогда!

0: срамнить, страшились всяких рож, а крик какой, какой галдеж, поистине живой пример мегер и фурий без манер. Мне руку в свалке протяни, нас разлучат средь толкотни. Где ты? Я здесь. Нашел едва. Вступлю в хозяйские права. Эй, рвань! С дороги сврати и дайте дьяволу пройти. Давай-ка, доктор, вон из давки и этой дикой тесноты переберемся под кусты и мирно посидим на травке.
1: Нет, у тебя все парадоксы. На Брокен совершить подъем, куда висят на шабаш стекся, чтоб тут сидеть особняком.
0: Я враг таких больших компаний, мне милее у костра ночные толки на поляне. Давай побудем в тишине, лишь в маленьком кружке интимном есть место тонкостям взаимным.
2: Мефистофель и Фауст подходят к группе старичков, сидящих вокруг полупотухшего костра. Это генерал, министр, разбогатевший делец и писатель.
3: Что вы засели здесь, в тени ракит, поближе к поколению молодого? Там в середине спор вовсю кипит. Отмалчиваться можно ведь и дома.
4: Стоишь за честь и гордость наций, как вдруг на них находит стих. Народы вероломней граций и любят только молодых.
5: Все изолгались. Вот в чем горе. Былой уклад невозвратим. Покаместь были мы в фаворе, век был заправду золотым.
6: И мы ловить умели случай, и мы хватали через край. Вдруг все закрылось черной тучей, и славные деньки прощай.
7: К чему писать большие книги, когда их некому читать? Теперешние прощелыги умеют только отрицать.
2: Мефистофель вдруг на вид страшно состарившись.
4: Погляжу на этих я канале. Вся бочка вытекла, на дне бурда. Невольно мысль приходит о финале.
0: Раздеты. Будь с ними ради этикета любезен, так заведено.
8: Ты выступишь как сатана или в обличье колдуна?
0: Я предпочел инкогнито огласки, но принято встречаться на перу при орденах в открытую, без маски. У нас не носят ордена подвязки. Мое копыто больше ко двору. Мой знак отличия оползла улитка. Ей и тебя пронюхать удалось. Таится здесь бесплодная попытка. Здесь сразу видит каждого насквозь. Пройдемся вдоль костров по этим скатам. Ты будешь женихом. Я буду сватом.
8: Кто там?
0: Лилит.
8: На мой вопрос, пожалуйста, ответь мне прямо, кто?
0: Первая жена Адама. Весь туалет ее искос. Остерегись ее волос. Она ни одного подростка сгубила этой прической. Вон две сидят. Ты к молодой, а я пойду к другой. Седой.
8: Представимся сейчас же им и танцевать их пригласим.

0: увидел яблони во сне. На ветке полюбились мне два спелых яблока в соку. Я влез за ними по суку.
1: Вам Ева мать внушила страсть рвать яблоки в садах и красть. По эту сторону плетня есть яблоки и у меня.

0: допустил ты в заключение? И почему упорно так молчишь?
1: Ах, изо рта в ней во время пения вдруг выпрыгнула розовая мышь.
0: Ну что ж, не каждый ведь лыко в строку. Благодари, что мышка не сера. И не горю об этом так глубоко.
1: Затем...
0: Ну? Что ж?
1: Взгляни. Взгляни на край бугра. Мефисто, видишь, там у края тень одинокая такая. Она по воздуху скользит, земли ногой не задевая. У девушки несчастный вид, и как у Гретхен облик кроткий, а на ногах ее колодки.
0: Зачем смотреть на тот курган? Ведь это призрак, истукан из тех видений и иллюзий, вблизи которых стынет кровь. Пожалуйста, не прикословь. Небось, ты слышал о медузе?
1: Покойница, которой глаз рука родная не закрыла. Да, это тело Гретхен, милый, которое мне отдалась.
0: Тут колдовской обычный трюк. Все видят в ней своих подруг.
1: Как ты бела, как ты бледна, моя краса, моя вина. И красная черта на шейке, как будто бы по полотну отбили ниткой по линейке кайму в секиры ширину.
0: Ей голову срубил Персей. Она снимается, как крышка. Для обезглавленной ловчей брать иногда ее подмышку.

0: Пасмурный день. Поле. Фауст и Мефистофель.
1: Одна. В несчастье. В отчаянии. Долго нищенствовала. И теперь в тюрьме. Под замком. Как преступница, осужденная на муки. Вот до чего дошло. И ты допустил. Ты скрыл это от меня. Ничтожество. Предатель. Можешь торжествовать теперь. Стой и мозоль мне глаза своим постылым присутствием. Под стражей, в непоправимом горе, отдана на расправу бездушию человеческого правосудия. А ты тем временем увеселял меня своими сальностями и скрывал ужас ее положения, чтобы она погибла без помощи.
2: Она не первая.
1: Стыдись, чудовище. Вездесущий дух, услышь меня. Верни это страшилище в его прежнюю собачью оболочку, в которую он бегал, бывало, передо мною ночами, сбивая с ног встречных и кладя им лапы на плечи. Возврати ему его излюбленный вид, чтобы он ползал передо мною на брюхе, и я топтал его презренного ногами. Не первая? Слышишь ли ты, что говоришь? Человек не мог бы произнести ничего подобного. Точно мне легче от того, что она не первая, что смертных мук прежних страдалец было недостаточно, чтобы искупить грехи всех будущих. Меня убивают страдания этой единственной, а его успокаивает, что это участь тысяч.
2: Вот опять мы полезли на стену. Ну вот мы снова у точки, где кончается человеческое разумение. Зачем водиться с нами, если мы так плохи? Хочет носиться по воздуху и боится головокружения. Кто кому привязался? Мы к тебе или ты к нам?
1: Не скалься так плотоядно. Мне тошно. Неизъяснимый великий дух. Ты знаешь сердце мое и душу. Зачем приковал ты меня к этому бесстыднику, который радуется злу и любуется чужой гибелью?
2: Ты кончил.
1: Спаси ее или берегись.
2: Спаси ее? А кто погубил ее? Я или ты? Ты тянешься за молниями. Громовержец. Счастье, что они не даны тебе, смертному. Уничтожить несогласного. Какой простой выход из затруднения?
1: Доставь меня к ней. Она должна выйти на волю.
2: А опасность, которой ты себя подвергаешь? От чего мы бежали? В городе свежа еще память о пролитой тобою крови.
1: Ну, что ты еще мне скажешь? Пусть обрушится на тебя вселенное чудовище. Перенеси меня к ней, сказано тебе, и освободи ее.
2: Ну, вот что. Я доставлю тебя туда. Но ведь не все на земле и небе в моих силах. Вот что я смогу сделать. Я усыплю смотрителя, завладей ключами и выведу из темницы своими силами. Я буду стеречь снаружи, черные кони будут со мною. Я умчу вас подальше. Это в моей власти.
1: В путь. Немедля.
0: Мефистофель проносится на вороных конях.
1: Зачем они к лобному месту летят?
2: Не знаю, что с ними со всеми.
1: И мечутся стаей вперед и назад.
2: Такое уж ведьмино племя.
1: Кадят перед плахой, кропят эшафот.
2: Вперед, без оглядки, вперед!

0: Тюрьма. Фауст со связкой ключей перед железной дверью. Он медлит войти. Из-за двери доносится голос Гретхен.
1: Чтоб вольнее гулять, извела меня мать. И отец-людоед обглодал мой скелет. И меня у бугра закопала сестра. Головою ключу я вспорхнула весной, серой птичкой лесной, и лечу.
2: Сжимается от боли сердце, грудь скорбью мира стеснена. За этой железной дверцей ни в чем невинная она. Ты медлишь, ты войти не смеешь, с ней встретиться лицом к лицу. Живей, пока ты цепенеешь, ты близишь жизнь ее к концу.
1: Идут за мною, скоро под топор.
2: Молчи, молчи, мы увезем тебя и спрячем.
1: Будь милостив. Смягчи свой приговор.
2: Ты спящих сторожей разбудишь плачем.
1: Кто дал тебе, мучитель мой, власть надо мною бесталанной? Дай до утра дожить. Постой. Казнь завтра ведь. Что ж ты так рано за мной врываешься сюда? Не жми меня с такой силой, а лучше б от могилы спас. Я зла тебе не причинила, тебя я вижу в первый раз.
2: Как эту боль мне превозмочь?
1: Сейчас пойду, лишь миг отсрочь. Я б грудью покормила дочь, мне дали ночь поплакать с нею, а утром отняли злодеи и говорят... Мои дела. Сама де в лес ее снесла. Как в сказке есть одно жестоко, я вся дрожу от их намека и от того не весела.
2: Твой милый рядом и мгновенно освободит тебя из плена.
1: Ты тут? О, повтори! Он тут, он все исправит. Где ужас завтрашней зари? Где смерть? Меня не обезглавят. Я спасена. Я в мыслях у того угла, где встретила тебя впервые. Вот сад и деревца кривые, где с Мартой я тебя ждала. Разлуки срок был невелик, а ты от ласк совсем отвык и холоден к моим объятиям. Что мне с тобой такая жуть? Ты разучился целоваться. Бывало, станем обниматься, и страшно разорвется грудь. И вдруг какой-то холод, муть. Целуй меня. Ах, ты так вял. Тебя сама я поцелую. Какой ты равнодушный стал. Где растерял ты страсть былую? Ты мой был. Кто тебя украл?
2: Мой друг, теперь одно в дорогу. Во имя наших жарких нег. Решись скорее на побег. Скорей со мною из-за строга.
1: Но это правда ты? Ей-богу?
2: Да, да.
1: И ты взломал засов и подошел к моей постели. Тебе не страшно в подземелье с такой, как я? И неужели ты выпустить меня готов?
2: Спеши, уж начало светать.

0: Отдал нам на беду.
1: Что было, поросло быльем. Спеши, мы пропадем.
0: Останься в живых, желанный. Из всех нас только ты. И соблюдай сохранно могильные цветы. Ты выкопай лопатой три ямы на склоне дня для матери, для брата, а третью для меня. Мою копай сторонкой,

0: уйти.
1: Идем. Доверься. Не тяни.
0: На волю.
1: Вон из западни. Раз не добром, тебя, мой ангел милый, придется унести отсюда силой.
0: Нет! Принуждение я не потерплю. Не стискивай меня, ты так ужасно. Я чересчур была всегда безгласна.
1: Уж брежет день, любимая, молю.
0: Да, это день. День смерти наступил. Я думала, что будет он днем свадьбы. О, если бы все это раньше знать бы. На улице толпа и гомон.

0: и тащат силою на плаху. Все содрогаются от страха и ждут со мною наравне мне предназначенного взмаха в последней смертной тишине.
1: Зачем я дожил до такой печали?
2: Бегите, или вы пропали! Все эти пререкания не в попад. Уж светится полоска небосклона, и кони вороны, и под попоной озябли, застоялись и дрожат.
0: Кто это вырос там из-под земли? Он за моей душой пришел, презренный. Но стены Божьего суда священны. Скорее прочь, уйти ему вели.
1: Ты будешь жить, живи, ты жить должна.
0: Я покоряюсь Божьему суду.
2: Что ж, оставайся с ней, а я уйду. Мое ведь дело, знаешь, сторона.
0: Спаси меня, отец мой в вышине. Вы, ангелы, вокруг меня забытый, святой стеной мне станьте на защиту. Ты, Генрих, страх внушаешь мне.
2: Она осуждена на муки.
3: Спасена.

0: Эпилог. Я через мир промчался быстро, несдержимо, все наслаждения на лету ловя. Чем недоволен был, пускал я мимо, что ускользало, то я не держал. Я лишь желал, желание совершал и вновь желал. И так я пробежал всю жизнь. Сперва неукротимо, шумно, теперь живу обдуманно, разумно. Достаточно познал я этот свет, а в мир другой для нас дороги нет. Слепец, кто гордо носится с мечтами, кто ищет равных нам за облаками. Стань твердо здесь и в круг следи за всем. Для мудрого и этот мир не нем. Что пользы вечность воспарять мечтою? Что знаем мы, то можно взять рукою. Злосчастные видения для людей изобрели вы тысячи терзаний, и даже ряд простых, обычных дней вы превратили в лабиринт страданий. Но грозно низкая забота твоего могущества я не признаю вечно.
1: Так испытай его теперь, в тот миг, когда тебя с проклятием я покину. Всю жизнь вы, люди, слепы. Ну, старик, и ты слепым встречай свою кончину.
0: Фауст ослепленный.
2: Вокруг меня весь мир покрылся тьмою, но там внутри тем ярче свет горит. Спешу совершить задуманное мною. Одно владыке слово все творит. Вставайте, слуги! Все трудолюбиво мой смелый план исполнить пусть спешат. Орудий больше, заступов, лопат. Что я наметил, пусть совершится живо.

0: Большой двор перед дворцом. Мефистофель в качестве смотрителя впереди.
1: Сюда, сюда, смелей, дружней, дрожащие лемуры и жилы связок и костей сплетенные фигуры.
2: С собой мы колья принесли и цепь для меры с нами.
3: Что делать нам, зачем мы шли, о том забыли сами.
1: Не сложен будет труд на этот раз. Себя самих за меру. Вы примите, пусть ляжет тот, кто всех длиннее из вас. Остальные дерн вокруг снимите, и как отцам все делают своим, в земле квадратик выройте под ним. В дом тесный из дворца, такою всегда кончают люди чепухою.
3: Я юный, Дым столбом ходил, туда меня манила.
4: Но старость злобная меня клюкой своей хватила. И вдруг огром споткнулся я, откуда ты, могила?
0: Фауст, выходя из дворца, ощупью.
5: Как звон лопат ласкает ухо мне. Здесь вся толпа мой замысл исполняет. Она кладет при...

0: Являйся с донесением, насколько ров подвинут исполнением.
1: А мне доносят, что не ров, а гроб скорей тебе готов.
2: До гор болото, воздух заражая, стоит весь труд испортить угрожая. Прочь отвести гнилой воды застой, вот высший и последний подвиг мой. Я предан этой мысли, жизни годы прошли недаром. Ясен предо мной конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной, дитя и муж, и старец пусть ведет, чтобы я увидел в блеске силы дивной свободный край, свободный мой народ. Тогда сказал бы я: мгновение прекрасно ты, продли с постой, и не смело б веков течение следа, оставленного мной. В предчувствии минуты дивной той я высший миг теперь вкушаю свой.
3: Фауст падает. Лемуры подхватывают его и кладут на землю.
4: Нигде, ни в чем он счастьем не владел. Влюблялся лишь в свое воображение. Последнее он удержать хотел. Бедняк, пустое, жалкое мгновенье. Но время, царь, пришел последний миг, боровшийся так долго, пал старик. Часы стоят, стоят, остановились, упала стрелка их, как мрак ночной они молчат.

0: Все кончено. Свершилось.
1: Дух благородный зла избег, сподобился спасения. Кто жил трудясь, стремясь весь век, достоин искупления. Обвеян с горних он высот любовью предвечной. О, пусть весь сон блаженных шлет привет ему сердечный.
2: Конец.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Тише ты. Ретивый милиционер. Жену разбудишь. А жену разбудишь? Какая уж тут рыбалка.
1: Леня! Лень!
0: Да?
1: Бутерброды взял?
0: Не волнуйся, Валюша. Взял, все я взял. Спи. Спи. Это хорошо. Это значит, поклюет. Где же наши удочки? Это что такое? Ой-ой-ой, не пугай меня. Ух ты, барбос. Ты откуда? Какую рань-то, а? Ты посмотри, 3 часа ведь. Что? Потерялся. Ну, ничего. Погоди, сейчас сообразим. Что же нам с тобой делать, а? А знаешь что? Возьму-ка я тебя под государственную охрану, а? А, обрадовался? Ну, ладно. Пошли. Тихо. Вот тут в кустах у меня весла.
2: Ну, помогай.
0: Вот. Тихо. Ты что это, дурачок? Ты понимаешь, тут какой секрет-то? Весла у меня, барбос, на той неделе увели. Ну, украли. Прямо из сараечка. А мне Николаич-то из поселка новый вырезал. Видал, какие? За червонец. Но Валентине не гу-гу. Понял, барбос? Смотри у меня. Договорились? Она и так считает, что я слишком много времени трачу на рыбацкие прихоти. Ну, пошли, вперед. Вперед. Слышишь? Первая электричка. А может, последняя. Как считать? Ну-ну-ну, впереди. Иди. Ах ты. Ну, подожди. Это кто же нас с тобой опередил? Не уж Масленников. Не как он. Чуешь? Как медведь ломит через чащу, а, барбос? Ты от злодея, а? Я ведь не предупредил. А еще сосед называется. Рыбацкая солидарность должна быть, барбос, или нет? Ну вот видишь, ты понимаешь, а Масленников нет. Но ничего, мы его сейчас с тобой на шоссе перехватим. А ну-ка пошли. Тихо. Мать честная! Сбили Масленникова! Барбос! Барбос, со мной! Ушел! Как мерзавец! Без огней! Белые жигули! Масленников! А вот и он! Сейчас! Подожди-ка, надо перевернуть. Стой. Да это же не Масленников. Железнодорожник, что ли? Ага, пуговицы блестящие. Чемоданчик раскрыт. Фонарик, ну-ка. Инструмент не железнодорожный. Подожди ты, да замолчи. Ты чего воешь? Чего воешь, барбос? Мертвый он? Мертвый. Пульса нет. Что же делать-то?
2: Что же? Что же делать? Надо же скорую вызвать. А? Где же телефон-то? А, у санатория.

Алло. Алло, милиция. Девушка. Тут человека на шоссе сбили. На 56-м километре Приморского шоссе человека сбили. Колокольников. Живу на Лесной. 120-я дача. Что? Нет. Хорошо. 56-й. Жду.

0: чем дело, товарищ?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это я вас вызывал. Колокольников я. Ну, в смысле, милицию я вызвал.
0: Сержант Буряк, далеко отсюда?
1: Нет-нет, рядом, вон там, за поворотом.
0: Так, ясно. Садитесь, гражданин.
1: Угу.
0: Садитесь.

0: все, притормозите, вот здесь. Ага. Вон у тропки из леса. Стойте, вот здесь.
1: Это где это произошло?
0: Именно здесь. Так. Вон там человек лежит. Идите сюда.
1: Где?
0: Вот. Вот здесь.
2: Где?
0: Что за черт? Сейчас. Что за черт? Нету. Как? И чемоданчика нет?
2: Может, не доехали?
0: Да нет, что вы, как не доехали? Я же помню, вот же тропинка от наших домов, прямо вот сюда и выходит.
1: Ну?
0: Он шел впереди, я его слышал. Потом удар. Угу. Я побежал. А машина уже за поворотом скрывается.
1: Какая машина?
0: Жигули, Жигули, да. Жигули. Белые такие Жигули. А вот огни подлец погасил. Номер было не разглядеть. Вот. Да вот здесь же он лежал. Ну вот здесь. Ноги в кедах. Так вот разбросал. Я подбежал, опустился на колени. Посмотрел, а пульса нет. Угу. Да, чемоданчик же был. Чемоданчик.
1: Был, да.
0: Нету.
1: Да.
0: Вы что? Вы как будто не верите?
2: Ну хорошо, но куда же делся человек?
0: Я не знаю.
2: Вас как зовут?
0: Леонтий Иванович Колокольников.
2: Леонтий Иванович. А вы не обижайтесь, Леонтий Иванович. А может, вам это показалось?
0: Да ну что вы, ну как же... Нет, ну конечно, вы... Сейчас можно подумать не весь что.
2: Да всякое бывает, бывает. Ну, так, давайте еще раз и все по порядку. Значит так, откуда вы на шоссе вышли?
0: Я выскочил.
2: Выскочил?
0: Да-да-да, выскочил.
2: Так.
0: Вот отсюда.
2: Отсюда.
0: Вот, угу. Так, вот так. Отсюда. Ага. Он лежал вон там. Вот где вы стоите. Угу. Я, конечно, кинулся к нему. Вот здесь железка валялась. Вот, железки нет. Она вот здесь валялась, железка. Из его чемоданчика выпала.
2: Так, где же ваша железка?
0: Ну, нету, не видно.
2: Нету.
0: Но ведь какие-нибудь следы-то должны остаться. Ну, кровь, например.
2: Да, в такой дождь. Ну, хорошо, хорошо. Давайте сейчас еще раз кусты все обшарим. Так?
0: Хорошо.
2: Значит так, вы вот по этой тропке из дому шли.
0: Вот тут.
2: Так.
0: Вот тут, да. Потом вот здесь вот услышал удар.
2: Угу.
0: Весла и удочки бросил. Да вот здесь, сейчас покажу я вам. Подожди, Барбос. А где же они? Что ты будешь делать? Их тоже нет.
2: Так. Да. Была бы моя воля, посадил бы тебя на неделю за ложный вызов. Иди проспись.

ничего не понимаю. Подожди ты. Ну ладно, ладно. Идем домой. Обсохнем.

0: Лёнь, это ты?
1: Я. Барбос, иди сюда. Ложись здесь.
2: Тихо. Кому сказал? Тихо.
3: А ты чей-то так быстро? Клёв, что ли, нет?
1: Ну что ты? Еще какой клёв? Такого клёва у меня за всю жизнь не было. Человека на шоссе сбили.
3: Ой.
1: Машиной насмерть.
2: Да ты что?
1: Я милицию вызвал, а он пропал.
3: Батюшки.
1: Лёфа мои пропали.
3: Мамочки, да как-то мёртвый пропал. Да откуда ты взял-то, что насмерть-то?
1: Откуда? Я же пульс щупал. Переворачивал мужика.
3: Да ну тебя, не смеши. Кровь из пальца боишься дать, а тут мертвеца переворачивал. Да может, человек тот очухался под дождиком и ушел.
1: Угу, мертвый очухался и ушел. Да ну, что ты говоришь-то? Да нет, с этим мужиком это все ясно. Но вот милиция...
3: Че милиция-то?
1: Да удивила меня милиция. Сержант-то тот. Ну? Даже протокол не оформил.
3: Господи, у тебя.
1: Валентина, слышь?
3: Ну, чего еще?
1: Подожди, вот где-то здесь. Сейчас, в записной книжке-то. У меня был телефон полковника милицейского записан.
3: Да ты что? Ты...
1: Ну, помнишь, к соседям Грановским приезжал?
3: Господи.
1: Да... На рыбалку он еще ко мне напрашивался.
3: Да на что тебе?
1: Вот точно. Игорем Васильевичем его зовут. А вот фамилию-то запамятовал.
3: Ну зачем тебе? Ну что, опять на посмешище хочешь выставиться, да? Правдолюбец. Да ты что, ну уймись, Лёнтий. Да Христом Богом тебя прошу, ну что.
1: Ну ладно,
3: ты?
1: ладно.
3: Ну уймись.
1: Ладно.
3: Ладно. Все так.
1: Ложусь спать.

0: Ты приблудный!
1: Валентина!
0: Ну чего тебе?
1: Валентина, не гони пса!
0: Да тут их бегает! Если каждого привечать, то знаешь...
1: Это не каждый!
0: Ну, да.
1: Это особый пес!
0: Ну да, особый! Ты что, выбирал, что ли, его?
1: Он мне первый встречный! И потому особый!
0: Ну уж!
1: Свидетель! Вот он кто!
0: Леонтий! Ты что? Ты опять за свое?
1: Ну ничего, ничего, Валюша.
0: Ну да ты что, как?
1: Может, он мне поможет удочки найти?
0: Ну уж.
1: Ну, весла-то, конечно, пропали. А вот удочки в темноте я мог от веток не отличить. А это все-таки собака.
0: Ну ладно.
1: Идем, идем, свидетель. Идем, хороший.
0: Леня, обедать скоро.
1: Мы быстро. Пойдем, пойдем, Ловко у нас все это получилось, Барбос. Ловко. Так. Ни весел, ни удочки. Подожди, подожди-ка. Вот здесь я их бросил. Точно. До шоссе рукой подать. А кто-то там ходит. Палочка землю разгребает. А-а-а, все же выходит, приехали из милиции. Пойдем, Барбос, дадим товарищу информацию к размышлениям. Товарищ! Товарищ! Здравствуйте!
2: Чего надо?
1: Ничего. Я просто, ну, помочь. Вы ведь из милиции?
2: Да иди ты! Убери! Убери псин! Убери! Придурок! Я здесь деньги потерял, понял?
1: Значит, он не из милиции. Тогда чего же он тут искал? Эй! Постойте! Постойте! Барбос, догони его! Ко мне! Ко мне, Барбос! Ко мне! Видать, серьезный мужик. В лесу мне его одному не задержать. А вдруг это шофер? Тот, что сбил человека. А я его милиции спугнул. А дурень! Что же он тут искал? Проверить хотел. Не забыл ли чего в потьмах ночью? Барбос, а ну-ка поищем. Возьмем себе тоже палочку и покопаемся в траве. И ты ищи, ищейка. А, не научен? Ничего, ничего, ищи. Ищи, ищи, ищи. Я его запомнил. Глаза его белые от страха. Подожди-ка. Что это блестит? Двугривенный? Пуговица. Такие же блестящие были на сбитом. Нет, Валентина, не спятил твой Леонтий. Вот она, улика. С мяса вырвана пуговица-то. Смята вся. Ты чего? Нашел, что ли, чего? Ну-ка. Железка, на которую я ночью прокатился. Ну-ка, сейчас посмотрим. Сверло. Да новенькое, только-только из магазина. Ах, мать честна, что ж я его лапаю-то? Следователь чего-нибудь рассмотрел бы. Пошли, пес. Наше следствие окончено. Теперь есть с чем поехать в Ленинград к полковнику Игорю Васильевичу.

0: Варя, соедини с Зеленогорским ГАИ и попроси зайти Бугаева.
1: Хорошо, Игорь Васильевич.
2: Так, так, Леонтий Иванович, интересные вещи вы рассказываете, интересные.
3: Вызывали, товарищ полковник.
0: Знакомьтесь, майор, Леонтий Иванович оказался свидетелем любопытного дела.
3: Бугаев Семен.
4: Колокольников Леонтий.
1: Зеленогорск Игорь Васильевич, дежурный.
0: Семен, переговори. Выясни, что они знают о ночном происшествии на 55-м километре Приморского шоссе. Выясни, какие меры предприняты.
3: Говорит майор Бугаев. Что у вас произошло на Приморском шоссе сегодня ночью?
2: Вот когда мы виделись на заливе, Леонтий Иванович, вы без рыбы были.
4: Но вы в неудачное время тогда приезжали, Игорь Васильевич. Приглашаю сейчас.
2: Хорошо, хорошо.
3: Спасибо.
0: Ну, что узнал сегодня?
3: Говорят, был вызов на происшествие. Но ни пострадавшего, ни следов наезда не обнаружено.
4: Да я что, на сумасшедшего похож?
0: Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, Леонтий Иванович. Все встанет на свои места. Давайте лучше уточним некоторые детали. Вот вы говорили про раскрытый чемоданчик.
4: Да-да.
0: Он что, тоже пропал?
4: Пропал. Ну, вот как корова языком слизнула.
0: Что было в том чемоданчике, не успели заметить?
4: Да все как-то быстро произошло-то. Но я взглянул, да-да-да, помню, взглянул. Там еще фонарик был такой, с узким лучом. В чемоданчике инструменты были. Вроде слесарные. Я так думал, что мужик, то есть пострадавший, водопроводчик.
0: Леонтий Иванович,
4: да?
0: А вы не могли бы поподробнее описать инструменты в чемоданчике?
4: Ну, честно говоря, много мне незнакомых. Хотя я сам на заводе дело и с металлом имею. Но все новенькие. Да-да-да-да. Вот только как будто бы сработанные.
0: Так.
4: Все блестящие.
0: Так.
4: Да, а в чемоданчике гнезда такие. И каждый инструмент в своем гнезде. Тьфу ты. У меня живот. Сверло же с собой.
0: Ну-ка.
4: Так. Я хотел его сразу первым делом показать. Да как-то вот заволновался, заговорился и забыл.
0: А? Интересно. Интересно.
4: Да, вот еще что. Вот пуговица. Вот видите, вот такая же была вот на сбитом. Я еще подумал сначала, может, он железнодорожник. Вот пуговица.
0: Так, пуговица странная. Будто еще с царским орлом. А вы что же, все это ночью тоже подобрали?
4: Нет, это сегодня в полдень. Там на обочине какой-то мужик шарил. Меня испугался, убежал.
0: Что, на том же самом месте?
4: На том самом.
0: Леонтий Иванович.
4: Да?
0: Скажите, а у вас найдется еще минут 15 для нас?
4: Ну, конечно. Я же в отпуске.
0: Прекрасно. Пошли к нашим криминалистам. Вот здесь вот, Леонтий Иванович, перед вами... Разные чемоданчики.
4: Да,
0: от новенького
4: вижу.
0: Дипломата до довоенного. Его почему-то балеткой тогда называли.
4: Как?
0: Балетка. Семен, раскрой штуки 3-4. Давай. Так. А вы попробуйте, Леонтий Иванович, отобрать хотя бы приблизительно то, что вы видели в том чемоданчике.
4: Так, сейчас. Угу. Сейчас. Так. Ага. Вот этот. Вот.
0: Вы кладите отдельно.
4: Хорошо. Вот этот.
0: Так.
4: Вот это.
0: Так.
4: Сейчас.
0: Не торопитесь, Леонид Иванович.
4: Сейчас. И вот это. По-моему, все.
0: Так это же набор для вскрытия сейфов.
4: Да вы что?
0: И сверло. Это не простое сверло. Такие сверла на особом учете. Спасибо вам, Леонтий Иванович.
4: Ну что вы. Ну что?
2: Но не все, к сожалению, отваживаются приходить к нам со своими сомнениями. Не все. Вот вы-то почему пришли?
4: Да как вам сказать? Да вот слова есть хорошие. Сейчас, Игорь Васильевич, припомню. Вот так. Если хотят знать, по какому праву я вмешиваюсь в это прискорбное дело, я отвечаю. По великому праву первого встречного. Первый встречный – это человеческая совесть. Извините, это я у Гюго вычитал.
2: Хорошо сказано. Хорошо. И все же давайте договоримся с вами, чтобы никаких расследований больше. Обещаете?
4: Ну, раз надо, конечно.
2: Ну,
4: конечно.
2: Вот и отлично. Телефоны наши у вас есть, если что, сразу звоните.
4: До свидания.
2: До свидания, Леонтий Иванович.

0: Да, товарищ Бугаев, дело у нас с вами непростое. Непростое дело. Что же нам известно? Известно, что в ночь со 2 на 3 августа на Приморском шоссе неизвестный водитель на автомашине «Жигули» сбил неизвестного прохожего.
1: И получившего неизвестно какие повреждения.
0: Скорее всего, он даже скончался от полученных травм. Что еще?
1: Еще? На месте происшествия пропали весла и удочки.
0: Ах, вот эти удочки, удочки.
1: И весла.
0: И весла.
1: Не стал бы виновник катастрофы совать их себе в машину.
0: Вот именно, Семен. Когда происходит такое несчастье, сбивает внезапно выскочившего на дорогу человека, даже закоренелый подлец может растеряться. Ну, допустим, водитель возвращается и берет пострадавшего в машину. Зачем? Один, чтобы доставить в больницу, другой, чтобы скрыть преступление. Но сходу сообразить, что надо забрать еще весла с удочками, это уже...
1: Но ведь логика в этом рассуждении тоже есть, Игорь Васильевич. И трудновато нам будет выйти на такого догадливого автомобилиста.
0: А вот, может быть, никакого автомобилиста-то и не было.
1: То есть?
0: То есть я хочу сказать, что не было наезда. Ну почему обязательно человек, шедший впереди Колокольникова, это и есть пострадавший?
1: Игорь Васильевич.
0: Спокойно. А что, если он нападавшая сторона? Выскочил неожиданно на шоссе, ударил чем-то тяжелым по голове стоявшего там мужчину.
1: Ну а скрип тормозов? «Жигули», который видел Колокольник.
0: Да проезжала в это время машина. Водитель резко затормозил перед лежавшим человеком, хотел помочь, потом решил не ввязываться в историю и уехал. Вот тебе
1: ты
0: и все.
1: Смотри, да, и прихватил удочки и весла.
0: Забываешь о напавшем. Он затаился от машины или от Колокольникова, в темноте это нетрудно, вернулся той же тропкой, чтобы отвлечь Колокольникова на поиски драгоценных для рыболова удочки и весел, прихватил их. Да, наконец, это могли сделать случайные прохожие. Колокольников-то отсутствовал минут 30-40.
1: Да 40.
0: То, что пропажа близка по времени с обнаружением пострадавшего, ничего еще не доказывает, вот, Семен.
1: Вот, я и хочу сказать, что в этом непростом деле пока ничто ничего не доказывает.
0: Кроме того, что мертвый человек на дороге все-таки лежал.
1: Лежал.
0: Случайный проезжий, Семен, это самая перспективная версия, по-моему. Самая перспективная. Но вот тут-то вот начинаются вопросы. Он мог сбить и уехать, потом испугался, вернулся, погрузил машину, увез неизвестно куда, бросил где-нибудь подальше в лесу, закопал, кинул в озеро. Это, так сказать, одно направление. Второе. Он сбил и не возвращался. У погибшего могла быть назначена встреча на шоссе со своими. Колокольников побежал звонить, в это время подоспели дружки.
1: Ну, если это дружки, простите, ну, если это дружки, которых мы обычно ловим, ну, то похорон-то не в их традициях. Чемоданы бы забрали, чемоданы, а погибшего бросили.
0: А может, они просто подумали, что он еще жив и в больнице проболтается.
1: Он мог быть жив и на самом деле. Колокольников не медик.
0: Семен... Прав, что сомневаешься. Молодец. Садись. 4. Ну, давай посомневаемся с тобой в другую сторону. Если, конечно, можно сомневаться в разные стороны. То есть, например, дружки посчитали, что он был слишком заметной фигурой для нас. И решили извлечь пользу для себя даже из его смерти. Представь себе, мы ищем по способам взломов опытного медвежатника, наверняка покинувшего недавно места отдаленные, и не можем найти. В мертвых не числится, по земле не ходит. Как?
1: Игорь Васильевич, конечно, это интересно.
0: А, да, интересно.
1: Ну, дело вообще интересное.
0: Интересно.
1: Но
0: согласен.
1: Чисто теоретически. Только на нас уже столько висит. А тут что? Трупа нет, следов нет. Даже тормозного следа на асфальте нет,
0: ну,
1: Игорь Васильевич.
0: Ну, слушаю, слушаю.
1: Я, товарищ полковник, чувствую, вы это дело мне хотите поручить. Я не против. Но ведь происшествие автодорожное. Пускай им и занимается, ну, тот, кому это положено. А у меня ограбление в стрельный раз.
0: Не трудись загибать пальцы. После того, как Колокольников разобрался в инструментах, считай, мы имеем объективную картину. Значит, погибший...
1: Или пострадавший.
0: Или пострадавший, это не меняет дело. Опытный взломщик. Не новичок, Семен. Не новичок. Сам знаешь, такие наборы теперь редкость. Значит, готовилось преступление. На сегодня задача такая. Поиски «Жигулей», белого цвета, проезжавших около 3 часов ночи по Приморскому шоссе, поручим это Беляйчикову. И еще. Надо предупредить все сберкассы и предприятия Зеленогорского района, чтобы они были более внимательны, улучшили охрану касс.
1: Понятно.
0: Ты запроси данные, кто из известных медвежатников может предположительно быть сейчас в городе. Сам поезжай в Зеленогорск.

0: Товарищ майор?
1: Он самый, Бугаев Семен Иванович.
0: Лейтенант Аникин, Павел Сергеевич.
1: Заливом любуетесь в 3 часа ночи?
0: Да, товарищ майор. А я им всегда любуюсь. В свободное от работы время.
1: Выспаться-то удалось?
0: Так точно, вздремнул.
1: А списки?
0: Подготовил.
1: Тут у вас где-то тропинка в поселок, знаете ее?
0: А, знаю, знаю, я по ней пришел. Да вот она.
1: Очень хорошо.
0: Вот там. А вы, наверное, в связи с тем случаем, с заявлением Колокольникова?
1: Слышали об этом?
0: Да. Замначальника просил меня навести справки о Леонтии Ивановиче.
1: Ну и что?
0: Ну, приличный мужик. Работяга, рыбак заядлый.
1: Так. Откуда можно идти к шоссе по этой тропинке?
0: А скорее всего из поселка. Со станции сюда незачем идти. Есть дорога покороче. Мужчина этот или дачу тут снимал, или в гостях у кого был. Из местных никто не пропадал. А вот с дачами... С дачами сложнее.
1: Ну, кто пускает жильцов-то, вы знаете?
0: А таких в списке около 30 человек.
1: Около 30. Как поселок уже близко, да?
0: А вон, за березами, финские домики. Во втором слева Колокольников снимает комнату с терраской. У старухи одной.
1: У нас есть подозрение, что те, у кого тот мужчина гостевал, могут и не признаться.
0: Вот как? А что, товарищ майор, у вас есть данные о нем?
1: Пока только подозрение. Поэтому я и попросил вас составить список тех, кто уже имел дело с законом. Есть у вас такие?
0: 17 человек. Только за последний месяц 2 из заключения вернулись.
1: Что за люди?
0: Один торговый работник Новиков.
1: Ну, с этим ясно. Он хоть и из тюрьмы вышел, а воровской братья, наверное, пуще честного человека боится. Кто второй?
0: Молодой парень, Герман Старков. За драку сидел.
1: С ножичком?
0: Так точно.
1: Этого надо проверить. Далеко еще до вашего опорного пункта?
0: Да нет, рядом совсем.
1: Вот и хорошо. Посидим, картину битвы нарисуем, а там, может, и кофейком меня угостишь?
0: А, могу и кофейком. Да вон домик. Наша площадь Ленина. О, ты смотри, тетя Маша в такую рань уже подметает.
1: Так, понятно. От центра поселка до шоссе 21 минута. И первый живой человек.
0: В третьем списке, что вы просили подготовить, более 50 человек. Ну, это те, кто имел дело с обработкой металла. Слесари, водопроводчики, токари, ремонтники. Прошу вас, товарищ майор, проходите.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, сюда. Вот здесь я повешу.
1: Благодарю, благодарю. Вот, свой лейтенант, дай-ка мне пяток адресов из первого списка.
0: Сейчас, я дам.
1: Или вот что, Павел Сергеевич, подожди-ка писать.
0: А что?
1: Подожди, есть одно соображение. Знаешь пословицу, кто рано встает, тому Бог подает.
0: Это про нас, что ли?
1: И про нас тоже. Но прежде надо опросить в поселке тех, кто встает раньше всех.
0: Ну, в 3-4 вряд ли кто встает.
1: Вряд ли. На станции билеты когда начинают продавать? Шоферы автобусов у вас живут? Когда они встают, если в первую смену? Поливалки всю ночь работают?
0: Да, откуда у нас поливалки? Хотя нет, и правда одна есть.
1: То-то же. Если поднапрячься, еще что-нибудь вспомним. Одни рыбаки чего стоят?
0: Есть, Семен Иванович.
1: Что, рыбак?
0: Дед Иван. Иван Андреевич Устинов, кочегар из санатория Приморский. Ходит на работу в промежутке с 2 до 3 ночи. Только очень заковыристый дед.
1: Кочегар. Так. Кофе отменяется. Сейчас он в котельной?
0: Должен быть.
1: Должен быть. Двинем туда. Двинем.

0: Вот что я хотел узнать, Иван Андреевич. Не приходилось ли вам ночью по дороге на работу встречать кого-нибудь?
1: Ну, ежели надо, можно и повстречать, ежели вам надо.
0: Да нет, вы не поняли. Мне нужно знать, не встречали ли вы кого, когда шли в котельную в ближайшей ночи?
1: А чего ж тут знать? Нос к носу столкнулись. Он с чемоданчиком в китах.
2: Что? В каких китах, дед? В кедах, что ли?
1: Я и говорю, в китах. Ну да, в этих. В кедах, да. На белой подошве. В темноте эдак сверк-сверк.
0: Понятно. Когда это было?
1: Да какая ж тебе разница, милиция? Ну, днями было.
0: Разница? Когда? Сегодня или...
1: Да как же могло быть сегодня, ежели сегодня я позже из дома вышел. Прямо возле трех. И не курил дорогой. Да, и не курил. А тогда курил.
0: Ну что, вчера? Позавчера? Или неделю назад?
1: Ну, дает, милиция, ну дает. Раньше трех дней я и припомнить не могу, а ты говоришь неделя. А позавчера ни дождя не было, ни ветра. Я прикурил быстро, и никто мне перед носом дорогу не пересекал.
0: Значит, вчера?
1: Выходит, вчера. Ежели тебе это надо.
2: Ох, дед.
0: Иван Андреевич, а в каком месте это произошло?
1: Да в поселке ж. Говорят тебе, в поселке. Иду, и он рядом.
0: Понятно.
1: Закурил я тогда. Затянулся. Гляжу, мужик проходит и тоже курит.
0: А мужик, значит, вам навстречу.
1: Ну как же это навстречу-то? Как навстречу? Ежели я его пятки белые видел. На песчаной травке, он по ней сверк-сверк.
0: Так, значит, песчаная улица. Он в эту сторону шел.
1: Паш,
2: что?
1: Во мне уголь весь уже перегорел, терпения не осталось. Объясни майору, что в эту сторону мужик идти не мог, потому как чемодан держал в правой руке, ближе ко мне, ясно?
0: Иван Андреевич, извините, теперь ясно. Шел он, значит, к Приморскому шоссе. Молодой?
1: Поживший уже. Сурового вида мужчина. Вот и что. Прихрамывал.
0: Прихрамывал.
1: Да.
0: И было это в 3 часа.
1: В 3 часа это никак не могло быть. Потому как в 3 мой сменщик уже домой потопал. А я у котла встал.
0: Ну, спасибо. Спасибо, Иван Андреевич. Все. Извините, ради бога.
1: Да, пожалуйста.
2: Спасибо, дед.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания. До свидания.
0: Ну, дед, ну, дед.
2: Язва, я же говорил.
0: Помотал жилы. Ой, дед.
2: Зато Семен Иванович сектор поисков значительно сузился. Так. Значит, в нашем списке по песчаной один дом значится.
0: Ты чего веселишься? Ты чего?
2: Этот дом принадлежит пенсионерке Блошкиной Зинаиде Васильевне. Вот знакомая бабуля. Притвора почище деда Ивана. 2 недели назад обещал я ее оштрафовать за то, что жильцы у нее без прописки живут. Так она 5 раз капли принимала, пока со мной разговаривала.
0: А спросил, кто живет?
2: Даже тетрадь смотрел, куда она фамилии пишет. Блошкина клялась, что занесет ее на прописку со всеми паспортными данными.
0: Так, не принесла?
2: Нет.
0: Зря. Ты фамилию не переписал, зря.
2: Так мы, Семен Иванович, сейчас это и сделаем. Вот как раз к дому ее подходим.
0: А это удобно?
2: Нормально.
0: У старой так, женщины.
2: Ничего. Номер 41.
3: Кто это ко мне ни свет, ни заря?
4: Можно?
2: Так. Здравствуйте, Зинаида Васильевна.
3: Здравствуй, здравствуй, Аникин. А это Чернявый с тобой, не врач?
4: Старший инспектор Бугаев.
3: Проходите, милые, проходите. Спасибо. На веранду.
2: Хорошо.
3: Да поосторожнее. осторожнее. Ступайте, не провалитесь. Рушится дом-то мой, как и я старый рушится. Не врач, значит, я-то решила, врач.
0: А зачем вам врач, Зинаида Васильевна?
3: Садитесь, милый, садитесь. Я только капелек себе накапаю. Сердце третий день жмет и жмет. А вы с чем пришли? По моему заявлению?
5: Да нет, Зинаида Васильевна. Мы бы хотели узнать о ваших жильцах.
3: Я уж неделю как заявление подала. Про автобус. До остановки-то 2 километра идти.
0: Зинаида Васильевна, автобус это не по нашей части. Скажите, а кто у вас комнаты снимает?
3: Как это не по вашей части? Аникин-то мне в прошлый раз говорил. Милиция, ей до всего дела есть. Милиция, она с любым беспорядком борется. А если до автобуса старухи-сердечницы не дойти, какой же это порядок?
0: Ну, хорошо, хорошо. Аникин разберется с автобусом потом. А сейчас ответьте на наш вопрос. Это очень важно.
3: Ох, какая я струсиха-то. Вот сердце прям падает.
0: Что такое?
3: А может, врача бы вызвать, Аникин? Ты знаешь, где тут телефон?
0: Тише! Что такое? Зинаида Васильевна, так? Что с ней такое, а? Что с ней случилось-то? Обморок, что ли?
5: Сердце, может, захолонуло.
0: Да ты что ж столбом-то стоишь? Ну-ка, давай, поддержи ее. Ну, он вдруг инфаркт.
5: А мы ее сейчас в больницу отправим, в Ленинград, на вашей машине.
0: Да что ты мне машина. Ну, давай-ка на диванчик-то ее клади.
5: Так.
2: А ну-ка.
0: Вот сюда, да? Сюда, давай, господи. Пока ты шофера позовешь.
3: Присядьте. Не надо. Мне уже лучше. Посади в кресло-то.
5: Так.
3: Ну что, я тебе куль с овсом?
0: Извините. Придвинь стул, Аникин.
3: Зажал так, что ни дохнуть, ни охнуть.
0: Да.
3: Ох, милый, никак дых появился. Ну, думала, совсем конец.
0: У нас, Зинаида Васильевна, дело важное и срочное. Кто у вас снимает комнаты?
3: Сейчас, тетрадку принесу. Эйша распоряжается.
0: Ну и бабуся.
3: Тоже мне командир.
0: Ну и бабуся, да.
3: Ах ты, прохиндей, чёрт!
0: Что такое?
3: Перечница.
0: Что-то случилось, идем.
3: Оторвал полоску от страницы, дымокур несчастный. Сколько я с ним ругалась.
5: Зинаида, что такое?
0: Кто
3: да
0: оторвал?
3: Кто? Дмитрий Николаевич, вот кто.
0: А где она у вас лежала?
3: Да в кухонном столе среди жировок.
0: Странно, ну ладно, не в книге дел. Но ведь вы и так, наверное, помните своих жильцов. Ну,
3: помню, чего мне их не запомнить, господи.
0: Вот, Зинаида Васильевна, успокойтесь. Ну сядьте. Назовите, кто сегодня в теремочке ночует?
3: Валя Терехова. На втором этаже в кабинете живет продавщица наша.
0: Знаешь,
3: из гастронома.
5: Знаем так.
0: Так, дальше, ну.
3: Тоська. Забыл фамилию.
0: Ну, это не важно.
3: Ездит из города в Мансандре живет. И Дмитрий Николаевич, пенсионер, дачник, живет только летом. Вот оторвал бумажку. Я, говорит, пламя спички не вижу.
0: Так, пенсионер. Сколько же ему лет?
3: Да вроде меня, сморчок.
0: Зинаида Васильевна, а может, кто в последние дни к вам в гости приезжал? Ну, или к вашим жильцам? Мужчина какой-нибудь?
3: Да нет, милый, мужчина в гости не приезжал. Тоську ее ухажер тоже забыл 2 недели, как нету.
0: Ну, понятно. Ну, тогда всего хорошего.
3: Автобус! Вы обещали разобраться.
0: Стоп, бабуся.
3: Господи, твоя воля. С ног ведь леший собьет.
0: Извините. А никто не съезжал от вас в последние дни?
3: Жил один бук и 2 месяца. Сейчас в отлучке.
0: Так, и когда уехал?
3: Когда? 3-го дня.
0: Ясно. Днем уехал.
3: Ночью ему приспичило.
0: не прихрамывал?
3: А кто его знает, не присматривался. Может, и припадал на одну ногу, а может, мозоль натер новыми ботинками.
0: Зинаида Васильевна, ну что ж мы так вот стоим, а? Ну, пойдемте в ту комнату, где ваш беглец жил. Ведь вы же ее еще не сдали.
3: Нет, он за месяц вперед деньги отдал.
0: Вот видите, пойдемте, ну пойдемте.
3: А она аккурат за твоей спиной. Ага, не закрыта.
6: Так, пойдемте сюда. Хорошо. Это здесь, да?
3: Ага.
6: Так.
0: Смотри, какой порядок.
6: Да.
0: Ничего лишнего.
3: Ну и ни лишнего нету.
0: Ой! Не надо!
3: Обокрали!
0: Зинаида Васильевна, не падайте! Не надо, миленькая, ну, прошу вас. Давайте сядем рядком, поговорим лотком. Ну, что ж это? Держи ее!
5: Да я держу!
0: Ну, что? Ну, что, бабушка, ну, что у вас украли? А ты пиши. Что у вас украли?
3: Как что?
0: Да.
3: Как что? Чемодан Николая Алексеевича нет?
0: Так. Чемодана нет. Так, держи ее. Что ты, куда ты?
3: Вынуто? Да ничего здесь нет. А раньше было?
0: Раньше было, вот видите. А чьи это вещи?
3: Да его вещи.
0: Как его? Значит, пропавшие вещи принадлежали вашему жильцу, Николаю Алексеевичу. Ага. Как его фамилия?
3: Не помню. У меня на фамилии память плохая.
5: А может быть, он сам свои вещи забрал?
3: А, тайком. И записки не оставил, как нелюдь.
0: Да.
3: Да это вчера все было на месте. Я бутылки,
0: бутылки
3: отсюда выносила.
0: Так, какие бутылки?
3: Ну, какие? Из-под портвейну. На веранду выставила. А тут иностранные оставались, которые сдать нельзя. И их нету.
0: Павел Сергеевич, да? Возьмите аккуратненько бутылки из-под портвейна и заверните в газетку.
5: Понял.
0: Значит так. Не водку Николай Алексеевич пил, а портвейн.
3: Mm-hmm.
0: Культурный человек.
3: Спокойный человек, это да. А как сероват. Простой мужик. А вот посетители его другого круга люди. Одеты модно и помоложе.
0: И мужчины, и женщины.
3: Нет, только мужчины. Женщин Николай Алексеевич не водил. А правда, я видела, выходил он из ресторана «Олень» с молодой девицей. Девицу-то я хорошо знаю, потому как каждый месяц из ее рук получаю в сберкассе пенсию. А вот и товарищ Аникин, наверное, ее знает.
5: Да знаем такую, очень приличная девушка.
0: Ну, а откуда Николай Алексеевич прибыл? Не интересовались?
3: А как?
0: Так в беседе.
3: Как же?
0: Да.
3: С севера. Работал там.
0: Mm-hmm.
3: Теперь, говорит, решил обосноваться в Ленинградской области поближе к городу. Mm-hmm. Куплю, говорит, домик, привезу семью. Отсутствовал иногда по несколько дней. Говорил, подбирает жилье.
0: Так. А значит, все данные из его паспорта были в вашей тетрадочке, вот ту, которую...
3: Как же? А вдруг у человека и денег нет?
0: Правильно.
3: Поживет с неделю и щедро в поле. Такие у меня раньше бывали. А тут он знает, что оприходован. Это Николай Алексеевич. Так шутил.
0: Хорошо шутил. Ну, видите, лейтенант, у гражданки Блошкиной регистрация ведется. Следует только прописку оформлять,
3: да,
0: Зинаида Васильевна, оформлять.
3: Завтра же, миленький.
0: Вот и хорошо. До свидания.
3: До свидания,
0: Зинаида Васильевна. Очень было приятно.
5: Будьте здоровы, Зинаида Васильевна.
0: Ах ты, да ладно ты.
5: Успел.
0: Ты уж не кори себя. В данном конкретном случае не кори. Фамилия наверняка была чужая в тетрадочке записана. Ну, по паспорту, потерянному, каким-нибудь Разине или украденному. Но запомни все же, лейтенант, то, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра. Тетрадка-то в руках твоих была.

0: Полковник Корнилов слушает. Да, Николай Михайлович?
1: Что ты говоришь? Что ты говоришь? Ну, спасибо. Спасибо, Николай Михайлович. Варя, Бугаева ко мне.
2: Он в приемной, Игорь Васильевич.
1: Пусть войдет.
3: Игорь Васильевич?
1: Ну, Семен, подтвердилось.
3: Дактилоскопия?
1: Да. Среди пальчиков, обнаруженных на бутылках из-под портвейна, есть отпечатки Льва Александровича Котлукова.
3: Бур!
1: Точно.
3: Бур!
1: Точно, по кличке Бур. В июне Лев Котлуков по кличке Бур вышел из колонии и был направлен на административное поселение в Архангельскую область.
3: Значит, ему еще долго нельзя было проживать в Ленинграде и области.
1: Конечно, конечно. Но вот случившееся с ним дальше уже никакой логике не поддается.
3: А чего? Да дружки его ухлопали, товарищ полковник.
0: Семен, хватит бегать, правда. Мелькаешь, у меня голова кружится.
1: Очень ты возбужденный. Из Зеленогорска вернулся. Давай порассуждаем.
3: Да чего рассуждать? Могла произойти ссора.
1: Могла, могла, могла. Ты сейчас посиди молча и послушай.
3: Извините, я не понял. Что вы, только меня сюда пригласили порассуждать?
1: Семен, ты не дед Иван, а я не ты. Я твои штучки терпеть не обязан.
3: Понял.
1: Отпечатки Котлукова на бутылках обнаружены. Но почему ты уверен, что у Блошкиной жил именно он?
3: То есть?
1: Да так. Лёва Бур мог быть просто частым гостем в этом доме. Гостем неизвестного нам Николая Алексеевича, квартиранта Блошкиной. Значит, надо срочно размножить фото Котлукова и провести опознание. Блошкиной предъявить жильцам, кочегару и, конечно, Колокольникову. Вот уж если они опознают, вот тогда у нас с тобой уверенность будет стопроцентная. Загрустил? Честно я тебе скажу, Семен, у меня предчувствие, ты прав. Лёва Бур это, но предчувствия нас немало уже и подводили. Немало, немало подводили предчувствия. Так вот, Лёва Бур идет ночью с инструментами на операцию. Против этого ты не возражаешь?
3: Нет.
1: Такие специалисты, как Котлуков, в одиночку дела не делают. Значит, он должен был с кем-то встретиться. Пошел заметник электрички, а на шоссе. Значит, можно предположить, что его дружки должны были приехать на машине.
3: Игорь Васильевич, ну про что и разговор-то?
1: Парень,
3: я же про это
1: парень,
3: же говорю.
1: Ты бы хоть какое-нибудь успокаивающее средство принимал, что ли? Валерьяновый корень пей, Сеня. Сейчас валерьянку в таблетках стали выпускать. Попробуй.
3: Продают? Хорошо.
1: А если была заранее спланирована и разработана

0: отучишься от жаргона. Что это в самом деле такое, правда?
1: Мог же, Игорь Васильевич.
0: Ну, мог.
1: Ну вот. А для них легче на машине сбить, чем лицом к лицу с таким, как Бур, схватиться.
0: Это за час до операции. Другого времени не нашли?
1: Не нашли? Повздорили неожиданно? Испугались чего-нибудь? И заметьте, все вещи Котлукова у старушки Блошкиной исчезли. Все.
2: Вот.
1: Вот. Хотите знать зачем?
2: Вот поэтому-то я и не хочу считать Котлукова погибшим.
1: Нет, Игорь Васильевич. Это не сам Лёва Бур за своими вещичками с того света пожаловал. Не сам. Его дружки решили следы замести. Не забрали бы вещи. Блошкина тревогу подняла. Может, не сразу, но подняла бы. Был человек и нету. А вещи лежат.
2: Да, чудак ты, Семён. Своими руками собственную версию разрушаешь.
1: Это почему же?
2: Да так, если ты считаешь сообщников Котлукова случайными людьми, то как же они решились в дом к старухе залезть? Все вещи вынести, может, даже в домовую книгу заглянуть и следов не оставить. Не слишком ли это сложно, дорогой мой?
1: Игорь Васильевич, сложно. Но в жизни все сложно.
2: Не зря в управлении говорят, когда майор Бугаев не может чего-то объяснить, он подпускает туману.
1: Ну хорошо, хорошо. Ну а как вы объясните пропажу трупа?
2: Трупа ли?
1: Ничего не понимаю. Колокольников убедительно все написал.
2: А ты день назад ни одному его слову не поверил?
1: Ну, я верил, но сомневался.
2: Вот так вот, дорогой мой. Во-первых, сбитый машиной человек, Бур ли это или кто другой, может быть жив. Шок, потерял сознание, под дождиком пришел в себя. Если это Бур, он предпочтет где-то отлежаться, чем обращаться к врачам. А во-вторых, его могла сбить случайная машина.
1: Какой-нибудь подонок мог сбить и уехать. А если Котлуков шел навстречу с дружками? Они подобрали его и увезли, а?
2: Молодец, товарищ Бугаев. Растешь. Наконец-то начинаешь смотреть пошире. И так могло быть. Мы теперь, Семен, должны всерьез за автомобилиста взяться. И еще. Если у Котлукова партнеры серьезные люди и дело крупное задумано, смерть его их не остановит. Они нового специалиста искать будут. Как думаешь, будут?
1: Обязательно. Обязательно будут. Сверло же искали на месте происшествия.
2: Вот, вот. Колокольникова я еще раз предупрежу. Это дело не шуточное. А ты займись вплотную взломщиками. После того, как проведешь опознание в поселке, ты полистай нашу картотеку, проверь, кто из них сидит, кто на свободе. Много времени это не займет. Таких монстров единицы остались. Да, эта девушка, ну, та, с которой старуха своего постояльца у ресторана «Олень» видела. Она где работает?
1: Как? А я разве не говорил?
2: Ты сказал только о Нике, на ней хорошо отозвался.
1: Сберкассе она?
2: Сеня, ты с ней говорил?
1: Я поручил участковому.
2: Ну, парень, пять раз подумать надо было перед этим. Ведь эта девушка из сберкассы. Из сберкассы. А Лев Котлуков по сейфам специалист. Может, они даже в сговоре были. А твой Аникин к ней с вопросами, что да как, где познакомились?
0: Ах, Семен, Семен, Семен.
1: Товарищ полковник, Аникин еще не успел с ней встретиться.
2: Варя, ни с кем, кроме Зеленогорска, не соединяй. Ну что там у них, не отвечают, что ли, они?
3: Игорь Васильевич, Зеленогорск, дежурный.
2: Полковник Корнилов из городского ОВД. Сберкасса далеко от вас? 5 минут езды? Срочно пошлите человека. Нет, одного. Лучше в штатском. К сберкассе сейчас идет Аникин. Ваш Аникин участковый. Нужно предупредить его, чтоб в сберкассу не ходил. Пусть возвращается в отдел и срочно звонит мне. У меня все. Так. Ладно. Заказывай, Семен, фотографии Котлукова. Кстати, если найдутся карточки его бывших дружков по делу, тоже на всякий случай захвати. Может, твоя старушка кого из гостей среди них опознает. Будешь готов, зайди ко мне. Я дождусь звонка от Аникина, если там он ничего не напортачил. Поеду в Зеленогорск.

0: Зеленогорск.
1: Как? Сами?
0: Ага. Я хочу не с девчонкой-кассиром, а с заведующей сберкассой повидаться, с постовыми, которые там дежурят, а заодно и с другом моим, начальником местным Замятиным, Петром Андреевичем.
1: Товарищ полковник, понял. Надо бы еще людей в группу привлечь.
0: Подумаем.

0: Замятин. Слушай, Коровкин, а Никин у тебя? Пускай ко мне зайдет. Да, Игорь Васильевич, старею. Старею.
1: Ладно.
0: 2 месяца Котлуков под боком был.
1: Вот именно. Ты еще хочешь, чтобы я тебя хвалить начал?
2: Разрешите?
0: Заходи, Павел Сергеевич, заходи.
2: Колокольников пропал.
1: Что значит пропал?
0: Павел Сергеевич, ну чего ж ты молчишь?
2: Сейчас, товарищ начальник. Я сам только что узнал. Жена его внизу у дежурного сидит, плачет.
1: Я не понимаю, что случилось, лейтенант?
2: Сегодня днем Колокольников встретил на вокзале того, кто совершил наезд. Тот ждал электричку на Ленинград.
1: Так.
2: Колокольников поехал за ним.
1: Откуда это вам известно?
2: Колокольникова на вокзале видел сосед по даче, некий Константин, большой выпивоха. Он и передал жене его слова, уж не знаю, насколько точно. Я поехал на электричке в Ленинград за мужиком, который сбил человека. И пусть, дескать, она позвонит в милицию полковнику Корнилову.
1: Какой электричкой он уехал?
2: После часу дня.
1: Черт. Ну, ясное дело, он рассчитывал, что мы их встретим в Ленинграде. А этот выпивоха, конечно, передать слова мужа жене не поторопился.
2: Ну, зацепился за пивной ларек и только к вечеру вспомнил.
1: Понятно, понятно. А, слушай, Аникин, он не показывал соседу того человека?
2: Да жена не поняла.
1: Петр Андреевич,
0: слушай,
1: что хочешь, делай, а с этим пьянчушкой надо срочно поговорить.
0: Сделаем.
1: Лейтенант меня сейчас проводит к завсберкассе, вернется на моей машине и пусть едет к свидетелю. Адрес-то знаете?
2: Так точно.
1: Петр Андреевич, а ты свяжись с майором Беляйчиковым, пускай поднимает ребят на поиски Колокольникова.

0: Зоя Петровна, вы заведующая сберкассой. Поймите, разговор наш должен остаться между нами.
1: Понимаю.
0: И главный человек, о котором пойдет речь, не должен почувствовать никакой перемены в вашем к нему отношении.
1: Хорошо, товарищ Корнилов.
0: У вас работает кассиром Рогозина Екатерина Максимовна.
1: Вернее, работала.
0: А что, она уволилась?
1: Нет, еще формально еще работает, дорабатывает. Она подала заявление 2 дня назад.
0: Угу.
1: Ну, существуют сроки, вы знаете. Но в порядке исключения я обещала ее отпустить раньше. У нас городок курортный, работать особенно негде, так что кандидаты на ее место уже есть. Вот. А что вы хотели еще узнать о Кате Рогозиной?
0: Все.
1: Рогозина проработала у нас почти 2 года.
0: Так.
1: Приехала из Краснодара. Там тоже работала в сберкассе с хорошими характеристиками. И у нас работала неплохо.
0: Так.
1: По части денег, ни одной жалобы, никаких финансовых огрехов.
0: А где жила Рогозина?
1: Снимала комнату недалеко от сберкассы. Кстати, она объяснила мне свой уход тем, что надеется найти в Ленинграде работу с жильем. Она хочет пойти в какое-нибудь строительное управление.
0: Скажите, у нее были друзья, подруги?
1: Да, подруги у нее были, но на стороне.
0: Угу. А теперь, Зоя Петровна, я попрошу вас быть очень внимательной. 3 дня назад, во вторник, накануне того дня, когда Рогозина подала заявление об уходе, вспомните, пожалуйста, все, что происходило у вас в сберкассе. Любую мелочь.
1: Да все как всегда. Никто не опоздал.
0: Вы пришли первый.
1: Да, да.
0: Угу. Сигнализация, пломба, все было в порядке.
1: Сигнализация не работала.
0: Почему?
1: Да когда я уходила вечером, все было нормально. А ночью, 12:00, мне позвонили из милиции, из наружной службы. Сказали, что сигнализация сработала, и к сберкассе выехала оперативная машина.
0: Так.
1: Но никого посторонних не было замечено ни снаружи, ни внутри, замки в порядке. Через 30 минут снова сработала сигнализация.
0: Так.
1: Тогда они решили, что в ней какая-то неисправность, отключили и оставили на всю ночь у двери милицейский пост. Утром я пришла на 1 час раньше, милиционер дежурил у дверей.
0: То есть 3 августа?
1: Ну да, вчера.
0: Спасибо. Спасибо, Зоя Петровна. Мне, к сожалению, надо ехать. Значит, как договорились, никому ни слова.

0: Петр Андреевич, тебе докладывали вчера, что в сберкассе была нарушена сигнализация?
1: Мне Игорь Васильевич докладывает обо всех происшествиях в районе.
0: Понятно. Но мы вчера запрашивали о подозрительных случаях в сберкассах и в зоне заводских касс.
1: Хорошо, хорошо, сейчас узнаем. Коровкин, в какое время вчера доложили в управление о случае в сберкассе? Ага. А, спасибо. Так, вчера в 17 часов передали об этом случае майору Белячкову.
0: Ну ты, Петро, не сердись. Просто обидно, когда узнаешь такие новости от посторонних людей. Я даже чуть не позвонил тебе от Лакина об этом. А с Белячкова я спрошу.
2: Товарищ полковник, вы же знаете, Юрий Евгеньевич у нас педант. Пока все не изучит, не явится докладывать.
0: Ну да, ты б сразу тревогу поднял, да?
2: Конечно.
0: И правильно. Ох, Семен, чего ж ты молчишь о старухе Блошкиной?
2: Признала она Бура. И кочегар признал.
0: Вот это уже существенно.
2: Это уже очень существенно.
1: Заметил, да. Слушай. Сейчас позову.
0: Ну, ладно.
1: Тебя, Игорь Васильевич.
0: Полковник Корнилов. Да, Юрий Евгеньевич, легок ты на помине. Да. Так. Так. Так. Сколько же он там пролежал? Так. Так. И никаких следов? Так. Ну, ладно. Ты, Юра, отдыхай. А завтра в 9. Нет, в 9:30 я жду тебя. Нашли Колокольникова.
1: Ну, наконец-то.
0: На Васильевском острове в подъезде одного из старых домов.
2: Убит.
0: Тяжело ранен. Кирпичом разбита голова и большая потеря крови. Врачи говорят, не меньше 6 часов пролежал. Подъезд темный, на эту лестницу всего 2 квартиры выходит. И в обеих жильцы, и в отъезде. Какая-то собака у подъезда кидалась на людей, лаяла. Ну и старый дворник понял, что она куда-то зовет. Вот так и нашли.

и Высоцкий. Анонимный заказчик. Радиоспектакль. Часть вторая.

0: операции просеивания. Да, шефу легко придумывать звучные названия. Операции просеивания.
1: Ну, что это вы расхныкались, майор Беляйчик? Честно скажу, если кому и по плечу поиски в многомиллионном городе белых «Жигулей» с неизвестным номером, то только такому педанту, как вы, Юрий Евгеньевич.
0: Это я-то педант.
1: Юра, ты. Но если серьезно, на станцию техобслуживания преступник, конечно, не явился. И в другие государственные учреждения, где могут отремонтировать машину, тоже не заглядывал.
0: В государственном автохозяйстве, Сеня, всегда найдется любитель левых заработков и отремонтирует машину частнику где-нибудь в укромном уголке или прямо за оградой. Причем, заметь, без квитанции, регистрирующей фамилии и номера.
1: Логично, логично.
0: Ну?
1: Майор Бугаев, записываю. Жогин Евгений Афанасьевич. 1952 год рождения. Очень интересно. Спасибо, девонька. Дай бог тебе хорошего жениха. Юра, имеем шанс.
0: Ну-ну.
1: Этот Жогин рубил лес вместе с Левой Буром.
0: Так.
1: Слушай, я поехал на Васильевский остров. Евгений Афанасьевич обитает на 15-й линии. Кстати, Юра, есть идея. А ты не проверял конторы госстраха?
0: Ой, не могу. Уж не думаешь ли ты, что, угробив человека, водитель поедет в госстрах требовать компенсации за помятый бампер?
1: Да подожди ты. Ну, я, например, знаю такой случай. Но некогда, Юра, некогда. Привет.
2: Привет, Юра. Куда это наш Семен как на крыльях полетел?
0: Выяснил, что вместе с Левой Буром отбывал наказание некто Жогин. Помнишь, года 3 назад на судостроительном кассу брали?
2: А, это он, что ли, тогда весь инструмент изготовил, да?
0: Он. Вот Семен и рванул по адресу.
2: Ага, ну посмотрим, чем он нас порадует.
0: Он уже порадовал. На первый взгляд, идея вроде бы бредовая, но я подумал, стоит использовать.
2: И что ж за идея у нашего Семена?
0: Поработать с госстрахом. С теми инженерами, которые делают калькуляцию, прежде чем страховку выплачивать.
2: Ну что, разумно, госстрах можно проверить.
0: А если предположить?
2: Если предположить, что мы имеем дело с умным, с хитрым человеком, Юра, он вместо того, чтобы где-то тайком ремонтировать машину, разобьет ее еще сильнее.
0: Так я об этом же и хотел сказать.
2: А-а-а.
0: Ну трудно, что ли, в городе в какой-нибудь грузовик воткнуться. Чует мое сердце, не ждал этот жлоб ни дня. Понимаешь, стукнулся 3 уже августа. А за тот день автопроисшествий, ты помнишь, ведь всего ничего. Но среди них было любопытнейшее столкновение 3 легковых машин на Светлановском пятачке.
2: Помню.
0: Ага.
2: Ну что ж, давай, действуй. Удачи тебе, Юра.
3: Удачи.
0: Так. 3 августа. Ага, так вот. Кириши, Московский проспект, Светлановская площадь, Государственная Волга... «Жигули» 3-й модели и «Жигули» 1-й модели. Цвет не указан. Водители Кадымов, Осокин, Визигин. Аварию оформил автоинспектор лейтенант Волков из Выборгского ГАИ.

0: Майор Беляйчиков из ГУВД беспокоит. Вы не могли бы сказать, где сейчас лейтенант Волков? Ну, раз это вы, все будет в порядке. Вот что, Волков, сейчас я позвоню вашему начальству, попрошу, чтобы вас подменили на дежурстве, а вы заберите все документы по этой аварии и пулей ко мне.
1: Здесь.
2: Майор Бугаев из милиции. Евгений Афанасьевич, это вы?
1: Ну, я.
2: Если у вас нет возражений, мне хотелось бы с вами поговорить.
3: Кто там, Жень?
1: Из милиции. Проходите в комнату.
2: Вот мои документы.
1: Садитесь.
2: Вопрос у меня, Евгений Афанасьевич, один. Мне известно, что в колонии вы находились вместе со Львом Котлуковым.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Люба, нам поговорить надо. Товарищ интересуется кое-чем. Ты это...
3: Ну и что? Ну вот и поговорим. А вы не стесняйтесь, товарищ милиционер. Разговаривайте. У нас с Женей секретов нет, я все про него знаю.
2: Да вопрос-то у меня всего один, Любовь...
3: Андреевна.
2: А меня Семен Иванович.
3: Очень приятно.
2: Один вопрос, Любовь Андреевна. Несколько месяцев назад вышел из заключения Лев Котлуков по кличке Бур.
3: А, этот.
2: И не прибыл, куда ему было предписано. Вернее, сбежал.
3: Ой.
2: Непорядок. Вот мы и пустились в розыске. Евгений Афанасьевич, не появлялся ли Лёва?
1: Нет.
3: Жень, а ты скажи, скажи, раз уж товарищ интересуется. Сам-то он не появлялся, Котлуков этот, а вот дружок его какой-то от него звонил. Скажи, скажи.
1: Не знаю, что и делать. Мы уж с Любой решили уехать. На север, что ли, завербоваться года на три. А там, может, отстанут.
2: А кто звонил?
1: Ну, кто же его знает? Мужик какой-то. По голосу молодой. Привет от Левы передал.
2: Ага. Просто привет? А может, Липа?
1: Да нет. Про пуговицу сказал.
2: Про пуговицу? Что за пуговица?
1: Это когда я выходил, Лёва мне пришил к тужурке изнутри пуговицу. Вот это, говорит, печать моя на тебе.
3: Угу.
1: Я тебя заприходовал.
2: Интересно, заприходовал.
3: Угу.
2: А где пуговица?
1: Да выбросил, когда мой вернулся.
3: Сказал, чтобы я срезала, а я-то спрятала.
1: Зачем, Люба?
3: Не знаю. Не знаю, как беду от тебя отвести. Вот и цепляюсь за всякую ерунду. Вдруг да поможет, когда... Вот, смотрите, латунная.
2: А, спасибо. Необычная пуговица.
3: Ага.
2: С орлом. Такие у нас не производят. Можно мне ее взять?
1: Да берите. Чем она мне поможет?
2: Чего же хотели от вас по телефону?
1: Известно чего. Опять та же волынка. Инструмент, доля. Mm-hmm. Я отказался.
3: Семен Иванович, соврал им Женя, понимаете? Сказал, что уже взял один заказ.
1: Так иначе бы не отвязались. Да и так, он вчера снова звонили. Тот же голос. Уже грозить стал.
3: Да-да-да.
1: Видно, сильно приперло. А я чувствую, товарищ начальник, звонит какой-то фраер.
2: И что, опять о том же просил?
1: Ну да. Я опять отказал. Сказал, подумаю. Что думать? Может, вы помогли бы нам завербоваться?
2: Ой. Еще он будет звонить?
1: Да на субботу встречу назначил.
2: На субботу? Это значит, послезавтра.
3: Семен Иванович, Ну как, Семен Иванович, поможете вы нам, а?
2: Да, конечно, поможем. Подумать только надо. Как? Подумать. Он где встречу назначил?
1: В ресторане «Адмиралтейский».
2: Так...

0: А, ГАИ пожаловала. Заходите, заходите, товарищ Волков.
1: Здравия желаю, товарищ майор.
0: Так, все протоколы с вами?
1: Да, вот.
0: Ага, хорошо. Садитесь рядом. Вот сюда, да. И рассказывайте. Так, рассказывайте, какие машины, что, как.
1: Все три машины ехали по проспекту Энгельса в направлении к центру города.
0: Ага.
1: Черная «Волга», белые «Жигули» и «Жигули» темно-синие.
0: Белые?
1: Да. Белый «Жигуленок» больше всего пострадал. Он в коробочку попал.
0: Так, так.
1: Он и виноват больше всех. Дистанцию не соблюдал. А в чем дело, товарищ майор, если не секрет?
0: Да не секрет. Не секрет. Ищем белые «Жигули», сбившие человека на Приморском шоссе.
1: А, да-да-да, я слышал.
0: Товарищ Волков, а вам ничего не показалось... Ну, странным, что ли, в этой аварии?
1: Да нет. Нет, чего ж тут странно? В нашем деле каких только аварий не насмотришься. Хотя, знаете, товарищ майор, водитель «Волги» Кадымов очень важную фразу сказал.
0: Какую?
1: Очень важную.
0: Uh-huh.
1: Он сказал, что, увидев желтый, он начал тормозить еще издалека. А белый «Жигуленок» ехал далеко позади. Кадымов в зеркало его видел и видел, что он скорость скинул, притормозил.
0: Ну?
1: И все-таки стукнул.
0: Так.
1: И знаете, как сказал Кадымов, деликатно врезался.
0: Ага.
1: Да.
0: Так, значит, насколько я понимаю, если бы водитель белых «Жигулей» Осокин перед светофором скорость не сбавил, он бы сильнее разбился.
1: Факт. А если он хотел скрыть старые повреждения, так ему достаточно было и слегка тюкнуться. Да, вот только если серьезную экспертизу провести.
0: Вот об этом я сейчас и думаю. Так, значит, Осокин Борис Дмитриевич проживает по улице Чайковского, дом 17, квартира 34, преподает в технологическом институте.

0: Да, сложную задачку ты мне задал, Семен, сложную. Домой к Жогину они вряд ли придут. Звонят они, конечно, из автоматов. Так что если мы попросим разрешения подежурить у него в квартире, результат у нас с тобой будет нуль. А может, предложить ему согласиться на изготовление инструмента и проследить за тем человеком, который придет на встречу с Жогиным? А с другой стороны, это может быть ни во что не посвященный связной. Вот и все дела. Прав, Семен, у нас с тобой пассивные позиции. Так что надо вводить в дело своего человека.
1: Игорь Васильевич, а если не вообще своего человека, а меня? И чем скорее, тем лучше.
0: Ладно, герой, ладно.
1: Игорь Васильевич.
0: Ладно. Предложение интересное. Поселим тебя где-нибудь поблизости.
1: Правильно, и лучше в новостройке. Там ведь никто никого не знает.
0: Правильно, Семен, правильно. Не рано ли мы с тобой планы строим? Согласится ли твой Жогин, ведь для него это тоже рискованное предприятие.
1: А вот это я сейчас выясню. Любовь Андреевна, вот вы просили, чтобы я вам помог.
2: Ага.
1: А я нахал, хочу у вас просить помощи.
2: У меня?
1: Да нет. Вот у вас, Евгений Афанасьевич.
2: Жень.
3: Какой же? Чтоб подсадной из меня сделать. Я в такие игры не играю.
2: Да подожди ты, подожди, Женя. Выслушай, Семен Иванович,
3: сначала. Я и так слушаю.
2: Ну, слушай.
1: Да
2: слушай.
1: Нет, ну, чего же слушать? Дело это добровольное, не каждый решится. А что касается вашей просьбы, думаю, 2-3 дня и все устроится.
2: Ой, спасибо, Семен Иванович.
3: Семен Иванович, ну не могу я, поймите. Это же я знаю, что ушел навсегда. Они-то меня своим считают. Не простят. Знали бы вы Лёва Бура.
1: Лёвы Бура нет.
3: Как нет?
2: Ой, Женечка, что с тобой? Ты чего?
3: Лёвы? В Питере нет.
1: Льва Котлукова совсем нет. Он умер.
3: Умер. Лёва Бур просто так умереть не мог.
2: Женя, Женечка, может, теперь-то ты и помог бы им? Теперь-то, а?
1: Вы что, и правда Котлукова боялись?
2: Женя, ну?
3: Что нужно? Узнать, кто звонил? Где хазу держат? Для этого заказ придется брать. А я-то думал, чего они от Лёвы приветы передают, а за инструментом ко мне обращаются.
1: От вас, Евгений Афанасьевич, требуется только одно. Познакомить меня с кем-нибудь из них. Я сам инструмент раздобуду, который будто бы вы мне сделали. Так что подсадной будете не вы, а я.
0: Игорь Васильевич, а как тебе фактик, что гражданин Осокин имеет дачу на Карельском перешейке на берегу Финского залива? Он, конечно, ездит на свою дачу по Приморскому шоссе через Репино и Зеленогорск, а?
4: Серьезный факт. Не ремонтировался он еще?
0: В ГАИ он все оформил, получил 2 справки для ремонта и для госстраха. И даже послал в госстрах телеграмму с извещением об аварии, но оценщика он еще не приглашал.
4: Да. Посмотреть бы на этого Осокина. Кандидат экономических наук, коллекционер. Ты фотокарточки случайно не достал его?
0: Нет, фотокарточки я не достал, но если тебе так уж хочется, можешь послать в институт. Доцент Б.Д. Осокин красуется на доске почета. Важнее тут другое. Волга, в которую он воткнулся,
3: Еще не ремонтировалась. Я позвонил в Ленавтотранс, это их машина, предупредил, чтоб берегли ее пуще глаза в том виде, в каком она сейчас. Так что экспертизу можем провести, понимаешь, на высшем уровне.
4: Ты что, ты знаешь, человек на доске подсчета, мы экспертизу проводить будем, дознание. Да, вот что. Завтра утром, если Осокин будет дома, навестим его.

0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это коллекция. Это коллекция. И сколько же у вас значков, Борис Дмитриевич?
1: За 6000.
0: 6000?
1: Да, да. 6143, если быть точным.
0: Интересно. А нет ли у вас карты Ленинградской области и города заодно?
1: Карты? Обыкновенные карты?
0: Ну да, вы же автомобилист. Изъездили, небось, все окрестности за грибами да на рыбалку. Я ведь у вас в прихожей удочки заметил.
1: Да есть, есть, конечно. Сейчас,
0: одну минуточку. Так. Так, вот. Ага, вот.
1: Вот область. А вот план города.
0: Так.
1: Подойдет?
0: Сгодится, сгодится вполне. Так, и поскольку допрос, Борис Дмитриевич, это дело официальное, есть некоторые формальности, о которых я должен вас предупредить. Например, об ответственности за дачу ложных показаний.
1: Я знаю.
0: Так, ну а теперь, Борис Дмитриевич, давайте повторим по карте ваше путешествие в ночь со 2 на 3. До того момента, когда вас угораздило попасть в аварию на чертовом пятачке Светлановской площади. Выехали вы с улицы Чайковского, так?
1: Нет. Нет, из института.
0: Ага.
1: В 10 часов вечера закончилась консультация у абитуриентов.
0: Так.
1: Я позвонил домой, поговорил с дочерью и поехал к приятелям на Васильевский остров.
0: Из института. Технологический. Вот, значит, отсюда. А где живет ваш приятель на Васильевском?
1: На Косой линии, на дом косой 17. Линии. А номер квартиры вам тоже нужен?
0: И номер квартиры, Борис Дмитриевич, и фамилия вашего друга, и сколько вы у него пробыли. И не будем торопиться. Время ведь у вас есть. Обстоятельная беседа поможет и нам, и вам.
1: Хорошо, хорошо, понимаю. Хотя, по правде, не ясно, зачем я должен себе помогать. Приятеля зовут Николай Петрович Рогов.
0: Так.
1: Познакомились на почве коллекционирования.
0: Так.
1: Вышел я от них в 2 часа. Выехал на Кировской, за Ушаковским мостом свернул налево, к Приморскому шоссе.
0: А где же вы заправлялись в ту ночь или в то утро?
1: Да нигде. До нашей дачи 70. Обратно я ехал Верхневыборгским шоссе. Этот путь длиннее, но ведь бак-то на 400 километров рассчитан.
0: Да, но вот когда наш эксперт включал зажигание в ваших «Жигулях», мне показалось, бак у вас почти полон. Ну, значит, все-таки заправлялись, просто забыли.
1: На
0: какой станции?
1: Да, помню. В Зеленогорске.
0: Ага, в Зеленогорске. В какое время?
1: В 7 утра. Ну, если быть... Точнее, может быть, 7 с минутами.
0: Скажите, а чем вы занимались 4 августа?
1: Сейчас. По порядку, да?
0: Да, пожалуйста.
1: Утром встали поздно, около 9. У жены был библиотечный день. В 10 я повез ее в публичку, к газетному залу, на Фонтанке, знаете?
0: Так.
1: Вернулся. В час ко мне приходил мой аспирант. Поговорили о его работе над диссертацией, он принес главы.
0: Фамилия аспиранта, Борис Дмитриевич?
1: Да. А, понимаю. Правда, скорее ничего не понимаю. Ну, Постников его фамилия.
0: И долго с ним сидели?
1: До 4 часов. Потом я наскоро перекусил. Мы с женой вечером в гости ходили. Вернулись поздно, не помню точно. Был, как говорится, изрядно... под шафе.
0: Спасибо, Борис Дмитриевич. Все очень четко и убедительно рассказываете. Вот что касается 4 числа, я могу вам объяснить, в чем заключался мой интерес. Дело в том, что во второй половине дня, где-то между 3 и 6 часами, на Васильевском острове был тяжело ранен некто Колокольников.
2: Ну, знаете ли, подозревать меня в покушении на убийство это... Да это черт знает что! И вот это да! Дожил, Борис Дмитриевич!
0: Ну, что вы? Зачем вы так? Никто вас не обвиняет в покушении на убийство. На это вы дали исчерпывающий ответ. Я вам верю.
2: Да.
0: А вот по поводу вашей поездки на дачу мы еще не все выяснили. Борис Дмитриевич, только прежде я должен позвонить. Вы позволите?
1: Да, да, пожалуйста, пожалуйста.

0: Корнилов. Что нового, Николай Михайлович? А ошибки быть не может? Понятно.
1: Мы с вами так долго разговариваем. Может быть, вы проголодались?
0: Не беспокойтесь, Борис Дмитриевич, не беспокойтесь. Тут ведь вот какая деталь еще. Колокольников видел, как на Приморском шоссе белые «Жигули» сбили человека.
1: Ой, вы знаете, я устал. А может, мы перенесем разговор?
0: Пожалуйста.
1: Сделаем передышку.
0: Пожалуйста, Борис Дмитриевич, пожалуйста. Заговорились мы с вами уже больше 2 часов, я у вас. Действительно, может быть, лучше прерваться. Борис Дмитриевич, у вас есть время подумать. С вами ведь несчастье произошло. Пока вы, как назло, сделали все, чтобы лишить себя смягчающих вину обстоятельств. Не надо трусить, не надо увязать все глубже. На радиаторе ваших «Жигулей» микроанализ обнаружил частицы от латунной пуговицы, которая была на тужурке сбитого человека. Вот так.

0: Извините, товарищ Корнилов, за вчерашний поздний звонок. Поверьте, он мне больших трудов стоил.
1: Ничего, ничего.
0: И телефона вашего добиться, и вообще решиться позвонить.
1: Я понимаю.
0: Но моя дочь права. Лучше пройти через все это и остаться самим собой.
1: Вы не волнуйтесь, Борис Дмитриевич, все нормально в конце концов. И дочь у вас, как я понимаю, настоящий человек.
0: Да, да. И дочь, и жена.
1: Я слушаю вас.
0: Можно?
1: Пожалуйста.
0: Сейчас. Так вот, с этим наездом. Значит, первое, что я хотел сделать, когда пришел в себя, ехать в милицию.
1: Так.
0: А потом вспомнил, что предстоит защита докторской, что институт представил меня на заслуженного работника культуры, что дочери надо помочь поступить в консерваторию. А да что там говорить?
1: Так.
0: Мелочи обступают человека, и он теряет, не замечая главное. А главное – это совесть. И болит. Извините. Теперь по существу.
1: Одну минуту, Борис Ильич, я магнитофон включу. Пожалуйста.
0: Значит так. Он выскочил из кустов прямо перед машиной.
1: Так.
0: Притормозить было поздно, хотя я и пытался. Дождь, машину понесло юзом. Я еле удержал руль и хотел остановиться.
1: Так.
0: Тут с той же тропинки с лаем выскочила собака, а за ней второй мужчина. Ну и я струсил. Да-да, струсил. Ведь если бы это был приятель пострадавшего, меня могли прибить сгоряча. Ну и дал газ.
2: Здравствуйте. Желаете поужинать?
3: Желаю.
2: А вы один или ожидаете друзей?
3: Хочу крепко поужинать.
2: А, прекрасно. Прошу вас.
3: Что?
2: Карточка.
3: Сверни ее, дружок, в четверо. Понял. Накрой стол для одинокого мужчины, не избалованного домашними обедами, но бывавшего во всех гранд-отелях мира. Ты меня понял?
2: Я понял, один момент.
3: Если понял, шустри.
2: Один момент. Попросил у буфетчика коньяк из ОНЗ. Только для вас и боржовчик. Пришлось этикетки содрать, чтобы не привлекать внимание.
4: Семен Иванович!
2: Женя! Женя! Кирюха, давай сюда!
4: Так не один я!
2: Так давайте оба. Ну, давай сюда.
4: Ну, мы тут с дружком бежались на коротке. Парень принять.
2: Так ясно. Тогда я к вам.
5: Ага, помоги.
4: Минуточку. А закуски куда перенести?
2: Милый мой, друга встретил, видишь? Благодетеля.
4: Вон, давай за тот стол. Неси. Женя! Женя, куда ставишь?
2: Ну-ка, подвинь вот
4: так.
2: Давай сюда. Ну так.
4: Так.
2: Коньяку на первый раз хватит.
4: Ага.
2: А как шашлыки? Три?
3: Конечно, три. О чем ты говоришь?
4: Момент. Один момент.
2: Так. Женя, давай. За встречу.
6: Ну, два. Не буду мешать. Допью водку.
2: Ну, это твое дело.
6: Ну.
2: Женя, давай. Женя, как ты меня выручил. Женька,
6: здорово.
2: Золотая ручка. Мотор у моей лайбы чинил. Да как? Был ржавый, стал новый. Она у меня, бедненькая, 5 лет по мне скучала. Ну, молодец.
4: А сейчас, Семен Иванович.
2: Молодец.
4: На работе так прижали, что нужной железки не возьмешь без разрешения. Не то, чтобы там это.
2: Это что же? Значит, я у тебя последним клиентом оказался. Давай за это выпьем. Наливай. Давай выпьем. Давай. Значит, мне повезло.
6: Семен Иванович.
2: Жека. А ты знаешь что, ты бросил бы эту заводскую пахоту. Ну, в какой-нибудь ширпотреб, что ли, устроился. Телевизоры ремонтировать. Или сейфы.
4: Семен Иванович, Семен Иванович.
2: Молчи, Жека, молчи. Вольному воля, спасенному рай. Зарабатывай характеристику. Никто тебе плохого слова не скажет. Ты закон знаешь. Старыми корешами не брезгуешь. Ну, а то, что прижимать сейчас стали, пройдет, пройдет. Ну, вспомни, как у нас, а? Слушай, Жека, а ведь новой хатой обзавелся, с твоей легкой руки. Да, пришлось, конечно, ну как, за кооператив выложить, сам понимаешь.
4: Понятно.
2: И телефон теперь у меня есть. Слушай, позвони мне завтра. Нет, послезавтра позвони. Я ведь еще у тебя же в должниках.
4: Да?
2: Помню, я помню. Свято, помню. Все, дай, напишу. Ручку дай вот. Вот, вот эту. Салфетки, смотри, смяли. Держи. Держи салфетку.
4: Ручку.
2: На. Ну?
4: Семен Иванович, а вы не могли бы вернуть мне тот набор, что я для вашей лайбы сделал? Тугрики у меня все целы.
2: Ты что? Женя, а на шине курился? Может, покаяться решил? В цехком отнесешь, а? Или еще куда подальше?
4: Тише, вы, ну, Семен Иванович, официанты как крутятся вокруг нас.
2: Да пусть он крутится. Он должен крутиться. Раз я плачу, а ты...
4: Да с дуру я это.
2: С дуру?
4: Ну, не подумал. Выкручусь. Берите в голову.
2: Смотри.
4: Да, и хотел дяде подарить к дню рождения. Пенсионер, любит по металлу работать. О, черт, меня вот за язык дернул. Выкручусь я.
7: Один момент. Прошу. Шашлычки карские. Вот. Прошу вас под соус, пожалуйста. Так, кушайте на здоровье.
8: Шашлычок. Во рту тает. Я такие только в Сухуми ел. Вот под такой шашлычок можно и коньячку пригубить.
2: Давно бы так, а то...
8: Жека кореш свойский.
2: Я знаю, знаю.
8: Зря вы, Семен Иванович, на него бочку покатили. Пошутил человек. Женя, не хочешь прогуляться?
4: Куда?
8: В Гарьюн.
2: Жега, жду.
4: Семен Иванович, он не придет.
2: Тихо.
7: А ваш товарищ, будет кофе?
2: От кофе и мороженого наш товарищ отказался.
4: Ой, мороженого я не предусмотрел.
2: Как? Мороженое с клюквенным вареньем. Моя любимая еда.
7: Один момент. Один момент.
4: Он все про вас расспрашивал.
2: Спокойно, Женя, спокойно. Мы с тобой гуляем. Что нам расстраиваться из-за этого слюнявого барбоса? Распустим галстук. Сейчас нам и коньячок не помешает в профилактических целях. Давай. Наливай, наливай.
4: Я ему сказал, как мы договорились. Он только своей рыжей головой кивал. Выслушал все и говорит: это мне неинтересно. А расспрашивал, потому что, мол, не любит с незнакомыми пить. А мне сказал: не будет сверла, заказывай панихиду. Дал 3 дня сроку.
2: Не дрейфь, Женя, не дрейфь. С нами не пропадешь. Значит, про инструмент, который ты мне делал, ни слова.
4: Ни слова?
2: И что за деньги еще я тебе должен, не спрашивал?
4: Нет, ничего не спрошу. Только как зовут, где познакомились? И знаете ли Леву Бура?
2: Стоп. Знаю ли? Или знал ли?
4: О, знает ли?
2: Ладно, спокойно, улыбайся. Нам суетиться нельзя. Может, у Рыжего здесь кто-то в дозорных сидит. Ну, ушел и ушел. Нам-то что?
7: Минуточку, сейчас... ваше мороженое. Прошу.
2: Сейчас допьем кофе, мороженое съедим.
7: Так.
2: Подсчитаем убытки, шеф.
7: Прошу вас уже. Все готово. Пожалуйста.
2: Так.
3: Держи. Сдачи не надо, обслуга высший уровень.
9: Благодарю.
3: Благодарю.
9: Благодарю.
3: Ешь. Ешь мороженое. Сейчас разыграем перед гардеробщиком и швейцаром сцену любви. И разбежимся. Понял? Пошли.
2: Женя, помни, я твой должник. Сегодня я Кирюха, а завтра ты. Папаша, держи ручек. Вот так. Распахивай ворота. Вперед! Такси! Такси!
4: Семен Иванович, это же не такси!
2: Да все равно повезет, куда он денется. Мне на Наличный проспект, друг. Окей. Жека, привет.
10: Твой рыжий из ресторана не выходил. Ни с главного подъезда, ни с черного хода.
3: Рыжий, рыжий. Не мог же он сквозь землю провалиться?
10: Конечно, не мог. А вот остаться в ресторане мог. Лебедев там будет сидеть до закрытия. За черным ходом я тоже наблюдение оставил.
3: Слушай, Юра, наверное, еще один выход есть. Если он так внезапно растворился в этом шалмане, не исключено, что и дружки у него там имеются.
10: Может, ты прав.

0: Полковник Корнилов говорит. Снимите посты у ресторана «Адмиралтейский». Значит, упустили. Эх, вы... Ладно. Даже пальчиков рыжего не исхитрились достать.
1: Жаль, что на Семена они не клюнули.
2: Ну, почему же не клюнули? Телефончик-то мой рыжий прижал?
1: Прижал.
3: Погоди, а ты давал ему?
2: Я Жогину написал на пачке салфеток. Давил ручкой так, что на последней, наверное, отпечаталось. Рыжий взял следующую, губки аккуратно вытер и положил под тарелочку.
1: Ага.
2: А ушел, я гляжу, и салфеточка тю-тю.
0: Ничего, мы их заставим клюнуть. Заставим. Надо Жогина из этой игры изъять. Отправить куда-нибудь в командировку. Или в больницу положить. Во! В больницу. В таких случаях жена ночью вызывает скорую, и человек лежит в реанимации один, под строгим врачебным контролем. И у неизвестных нам пока грабителей опять номер с инструментом проваливается. Таких умельцев, как Буры Жогин, не сразу найдешь. Уж они искали, наверное, искали. А ребята эти, похоже, торопятся. Куда податься? Волей-неволей к Семену Бугаеву.
1: Ох, неспокойно. Понимаете, неспокойно у меня что-то на душе. И Колокольников вот из головы не идет. Выдержит или нет? Ведь за что на него в сущности напали? Ну, заметил подозрительного типа, так? Решил, что поймает виновника наезда. Следить стал. Но ведь за это же не убивает.
0: Юра, тот, за кем Колокольников следил, наверняка думал, что он многое видел. К примеру, как дружки Лёвы Бура, подъехавшие через несколько минут после несчастного случая, засовывали в багажник труп. А раз так, Колокольников мог знать и номер их машины.
2: Правильно.
0: Ну?
2: Игорь Васильевич, правильно. И от машины они, скорее всего, сразу же избавились.
0: Вот.
2: Или номера поменяли. А если так, то им не только такой специалист, как я, нужен, но и машина. Выходит, что майор Бугаев для них самая подходящая фигура.

0: Майор Беляйчиков. Привет, Сеня. Ага, сообщаю, Жогин уже в больнице. Да, шеф сказал, что инфаркт ранним утром правдоподобнее. Не-не, ты сегодня к Жогину не суйся. Выходной, мало ли почему телефон не отвечает. А завтра, послезавтра, наведайся к дому. Спроси там у какого-нибудь мальчишки, куда, дескать, мол, подевался дядя Женя из 40-й квартиры. Ну да, наверняка скажет про больницу. Ты потом рыжим на него и сошлешься. Шеф вообще просил передать, держи теперь ухо востро. Привет.
1: Ты прав оказался, Семен. Да. Возможность третьего выхода из ресторана обнаружилась. Там два двора колодца на задах. В один выходит черный ход, а в другой колодец зарешоченные окна из подсобных помещений. Вот их-то мы и оставили без присмотра. Да. А решетки в жаркие дни костелянши и шеф-повар и ресторанные финансисты держат открытыми. К тому времени в субботу, когда Рыжий уходил, и кладовка, и бухгалтерия были уже опечатаны. Интересуемся, Сеня. Интересуемся шеф-поваром. Да, Колокольников очнулся. Нет, пока врачи не разрешают разговаривать.

0: Погоди. Голос вроде мне твой знаком. Рыжий, что ли? Вспомнил, как ты смылся в тот раз. Не знаю никакого Жени. А вот от выпивки не откажусь, если ты решил меня угостить. Да-да, если ты поставишь. В справочном знаю, где я живу. Звони завтра, но учти, я сплю долго.
1: Так, Сеня, начинается работа.

Да. А сколько сейчас времени? Сколько? Ух ты. А что? Давай. К 11 в любое место поспею. Порядок. А у гостиного двора-то есть где машину поставить? Ну, для хорошей выпивки колеса не помеха.

0: приходи.
1: Сестричка.
0: Добра, дочь.
2: Дай парочку.
0: С пылу до жару, не пожалеешь.
3: Можно и на мою долю?
0: Пожалуйста.
2: О, ты уже здесь. Как тебя?
3: Вася.
2: Вася. Сестричка ему пару.
0: Кушь на здоровье. Пирожки,
3: спасибо,
0: пирожки. Горячие пирожки. С пылу до жару.
3: А я думал, вы и завтракаете в ресторане, Семен Иванович.
2: Много будешь знать, скоро состаришься.
3: Пойдем в тачку, потолкуем. Тут ноги отдавят.
2: Ну, какие предложения? А то я куда-нибудь в сторону нацелюсь.
3: Есть серьезный разговор, Семен Иванович.
2: Ну так не тяни резину, давай.
3: Один мой кореш потолковать хочет. Серьезный мужик, поладите с ним, в прогаре не останетесь. Это почище, чем колхозная касса, которую вы брали.
2: Ах, Женя, Женя. Ну, Женя. Я-то думал, он человек, а он баба трепливая. Вылазь.
3: Поехали к корешу, Семен Иванович.
2: Вылазь, говорю.
3: Семен Иванович.
2: Прежде с Женей поговорю. Я тебя второй раз вижу. А третьего может не быть.
3: Вы что ж, меня за падаль держите?
2: А кто тебя знает? Вон ты какой улыбчивый, Вася. Думаешь, я и вправду поверил, что тебя папа с мамой Васей назвали?
3: Ну, я-то у вас паспорт не спрашиваю, Семен Иванович. А Жогина дома уже второй день нету. В больницу попал.
2: Жогин в больницу?
3: Точно. Я у соседей спрашивал. Утром в воскресенье на скорой увезли.
2: Леву Бура надо отыскать. Он Женю уважал. Но если бы Женя ему меня продал, я бы еще понял. А тут ведь неизвестно кому.
3: Семен Иванович.
2: Я говорю, неизвестно кому. Ну, поехали. Посмотрим на твоего Кирюху.
3: Он на Васином острове ждет. На набережной напротив садика.
2: Соловьевского, что ли?
3: Ну, там обелиск еще такой большой.
2: Поехали. Вася. А в зоне ты, Вася, никогда не был. Нашел, кому голову морочить. Зря хмыкаешь, зря. Думаешь, это мы, олухи потертые, попадаемся. А ты всех умнее. До тебя уголовка не доберется. Ну, насмешил. Если вперед меня с Буром свидишься, передай привет от Сени, который он самолично свои пуговицы оприходовал. И возьми интервью. Сколько раз он в зону топал. А Лёва, ас.
3: Я живым не дамся.
2: Не дашься.
3: У садика вон надо припарковаться, Семен Иванович.
2: Что я, псих? Знак.

0: Видишь? Сейчас за угол заверну, там и встанем. Я подожду, а ты сходишь за своим Кирюхой. Нечего нам на пустой набережной отсвечивать.
1: Он просил нас подойти, если кто на хвосте, сразу видно будет.
0: Кроме вон той зеленой Волги, на хвосте у нас никого нет. Если это Мельтон, значит, хвост за тобой.
1: Да не Мельтон это, Семен Иванович, не Мельтон.
0: Ясно.

0: Ну, я пошел.
1: Ишь ты, достается рыжему. Ну, летите, голуби, летите.
2: Привет.
1: Привет. Куда изволите?
2: Покатаемся немного, а потом к пристани.
1: Пристани много.
2: К Тучкову мосту. Там удобно.
1: Хорошо.
2: Теперь давай знакомиться. Миша.

0: Ладно. Я говорю, ладно, Сеня, подумаем насчет твоего рыжего сопляка. Вот что имею в виду. Беляйчиков уехал к Колокольникову. Да, разрешили свидание, да. Он уже звонил мне оттуда. Фотографии твоих дружков Лебедев успел нам передать, и Беляйчиков их показал Леонтию Ивановичу. Да, тот ни Рыжего, ни Мишу не признал. Говорит, что мужчина, за которым он следил, был покрупнее, и морда у него ящиком. Ну, так он сказал. Встреча с ним, очевидно, у тебя впереди. И самое главное, она может состояться неожиданно для тебя, Семен. Не успеешь даже позвонить нам, и так может быть. Поэтому перенеси прямо сейчас инструменты в квартиру, потом будет предлог вернуться за ними в дом, да. Принесешь и сиди безвылазно. Провизия есть? Ну все. У меня все.
1: Игорь Васильевич, Беляйчиков приехал.
0: Пусть заходит.
2: События раскручиваются?
0: Да, вовремя ты, Юра, вовремя. Звонил Семен. Ему предложили сегодня в ночь привести группу к какой-то кассе, вскрыть сейф, получить свои 10 тысяч и до свидания.
2: Ого, что-то я в такую щедрость не верю.
0: Вот и Бугаев не верит и правильно делает. Скорее всего, от него захотят избавиться.
2: Так.
0: Но, естественно, не раньше, чем он им сейф откроет. Только вот где этот сейф у них находится?
2: В стройтресте, где Рогозина?
0: Нет, это вряд ли. Это вряд ли. Дополнительная проверка не дала ничего подозрительного. Семен поставил им условие, чтобы никакой пальбы, он, мол, в мокрые дела не ввязывается.
2: Ага.
0: Но оружие у них есть, если даже этот Рыжий не собирается попадаться живым.
2: Он об этом сказал Семену?
0: Да, да.
2: Ага.
0: Но на Рыжего у нас ничего не оказалось. А вот Миша, как обнаружилось, 8 лет назад проходил по одному делу. Райко его фамилия, а кличка Студент.
2: Ага.
0: На 5 лет лишен права проживать в крупных городах. Но вот где он обитает, пока установить не удалось.
2: Так.
1: Игорь Васильевич, звонит Лебедев.
0: Подожди. Может быть, сейчас и узнаем. Я слушаю, Володя. Что? Подробнее. Подробнее. Так. Так, так. Так. Ну и правильно, что остались. Наведите там шороху под предлогом нарушений зеленой Волгой правил движения. Держи меня в курсе. У меня все. Да. Проворонили они студенты, Юра.
2: Проворонили?
0: Да, Райко высадил Рыжего на Среднем проспекте, а сам, завернув на шестую линию, заехал во двор 63-го дома.
2: Да.
0: Лебедев знал, что двор проходной, и послал Углева к подворотне на пятой линии.
2: Ну-ну.
0: Райко загнал машину в гараж, примыкающий к дому, закрыл ворота изнутри, и Лебедев его больше уж не видел. Оказывается, из гаража есть вход в квартиру слесаря Пыжова, который ремонтирует ему эту «Волгу».
2: Ясно.

0: Слушаю.
1: Сень, привет. Спустись вниз, я у подъезда стою. Дело есть.
0: Ладно, сейчас спущусь.

0: Это что еще за штучки? Зачем в машину залезли?
1: Спокойно, спокойно, Сеня, спокойно. Сядем и перекинемся парой ласковых.
0: Этот, что за тип?
1: Это Гордеич. Его не боись, свой в доску.
2: Это наш Гордеич.
0: Не мели. По какому поводу сбор?
1: Дымком, Сеня, запахло. Зеленую «Волгу» забрали.
0: Хозяин объявился?
1: Да нет, Сеня, гаишники толковище затеяли. Дескать, на Лайбе под красный свет дважды проехали.
0: Ну и что? Боишься, расколется твой ремонтник?
1: Может, и не расколется. Только я, Сеня, не то чтобы под красный. Под желтый ни разу сегодня не проехал. Менты неспроста притопали.
0: Ну так что? Разбегаться по сторонам будем?
1: Без тугриков далеко не убежишь. Сейчас мотаем за город, прихватим одну кассу.
0: Ну, у вас, может, все приготовлено. А меня-то вы спросили?
1: Твоя доля 10 тысяч. Как условились? Инструмент у тебя в машине?
0: Дело верное?
1: Верняк. Кассу мы давно обложили.
0: Поехали. Поехали.

0: Ну, Питер позади. Сейчас вертанешь направо. Нечего там у поста ГАИ отсвечивать.
1: Дорогу хорошо знаешь.
0: Приходилось однажды утюжить. Вот. А сейчас тормозни. Так. Сменим номера. У нас есть псковские. По случаю присмотрели. Николаша, достань.
2: Сейчас.
1: Ловко. На ключ, Коля, Вася. Меня спереди, а я сзади. Что еще?
3: Хоть бы рукавицу дал.
1: Ишь ты, какие мы нежные.
4: Ничего, злее будешь. Ну все?
2: Сейчас.
4: Ну, Семен, теперь мы скопские. По местам.

0: Ты чего?
1: Шлагбаум.
0: Черт, не ко времени. Без 15:02 я уже должен войти в сберкассу.
1: Я сейчас. Мамаша.
2: Что?
1: Мамаша, не пугайся.
2: Что там?
1: Мамаша, не пугайся. Сделай вид, что ты мне показываешь дорогу. Ну вот показывай, показывай.
2: Ну что?
1: Мать, в машине бандиты.
2: Ой.
1: Не робей, мать. Звони в милицию. Передай привет от Семена. Слышишь? От Семена.
0: Ты чего себе не суетился?
1: Спросил, где объезд.
0: Я же сказал, знаю.
1: Ну а видишь, стройка. Все обгорожено.
3: Шлагбаум открыли.
0: Трогай.
4: Это с комендантской, с переезда, говорят. Проезжала мимо меня тут легковая машина красная. Так шофер просил передать в милицию привет от Семена. Да-да, от Семена. Запомнила я номер машины. 0399. А из букв только две первые помню. И Е. Пожалуйста, пожалуйста. Ах ты, батюшки! Я же забыла сказать, что в машине это бандиты!
5: Ну что, подал все-таки весточку Семен. Молодец.
6: Они выскочат на шоссе через 3 километра после поста ГАИ.
5: Уже выскочили. Где следующий пост?
6: На 43-м километре.
5: Срочно передай, чтоб подготовились к встрече. Нет. Нет, пожалуй, нельзя этого делать. Нельзя ставить под удар Бугаева. Они вооружены все. Передай, чтоб пропустили.
6: Посту ГАИ 43-го километра. Посту ГАИ 43-го километра. Красные «Жигули» с псковским номером 0399. Пропустить. 0399.
5: Почему же они из города? Ведь нападение-то на кассу планировалось здесь.
6: А если они направляются в Выборг? Там граница?
5: Нет, Юра, нет. Зеленогорск. Зеленогорск. Там у них однажды уже сорвался номер. Зато они хорошо знают эту кассу.
6: Ага.
5: Значит, могут и не доехать до Рощинского ГАИ. Свернут вот тут вот налево по бетонке... И в Зеленогорск.
6: Да-да.
5: Ну, не будем гадать. Передай во все управления и отделения, чтобы усилили охрану сберкасс. Сколько сейчас? 2:15.
6: Угу.
5: К закрытию на обед торопится. А в Зеленогорске пусть и вовсе закроют сберкассу, сошлются на ревизию.
6: Понял.
5: И надо запросить все патрульные милицейские группы, все посты и машины ГАИ, пусть немедленно сообщают о продвижении красных «Жигулей». И чтобы никакой самодеятельности.
7: В Зеленогорской сберкассе обслуживаются последние посетители. Наш фургон с надписью «Хлеб» прижимает «Жигули» к тротуару, блокировав левые дверцы.
8: Пазик с Белячиковым и Лебедевым прошел Репина. Прошел Репина.
7: Во главе с Замятиным готовит затор тяжелыми самосвалами на въезде в Зеленогорск.
0: Значит так. Я захожу первым, предъявляю аккредитив. Без 5:02 одна из кассирш выходит из-за барьера закрывать дверь на обед.
9: Так.
0: Ты, Гордеич, в этот момент вваливаешься в кассу.
9: Понял.
0: Так, ну что ж, проверим наши игрушки.
1: Наш уговор помнишь, студент? Я в мокром деле не участник, тем более с обрезом.
0: И куда ты теперь денешься?
1: Я-то куда денусь? Высажу вас и поеду во свояси.
9: Фраер, честюля, сиди, не рыпайся. Получишь пару горяченьких под лопатку. Подумай, законник какой нашелся. 5 минут страха и на 2 года обеспечен.
0: Что там в впереди.
1: Затор.
0: Куча мала какая-то.
1: Овощной фургон разворачивается.
0: Черт, через 5 минут будет поздно. Может, в объезд?
1: Справа канала с водой, слева пахота. Погудеть может?
2: Чего гудишь? Ну чё гудишь? Вылезай, поможешь! И ты с пазиком, морячок, вылазь! Давай, ну, давай, помогай! Да,
1: Господи, ну что здесь, помочь? Канава вроде не глубокая.
0: Ну попробуй, Семён.
1: Только придется вам подтолкнуть.
0: Ну что ж, давай, урки, выходи. Ты подожди, не торопись.
1: Ну, сейчас я вам покажу, дружки. Прости меня, родная.
2: Вот посадим машину. Ну, парень, как первый раз в
1: Воронеже засел. Засел. Крепко.
6: Гражданин, ваша фамилия не Райко?
0: Сейчас я тебе покажу документ.
6: Гражданин.
0: Уйди, гад!
3: Юра, у него обрез!
0: Не успеет.
3: Мишка, ликох ты!

0: Ну что ж, Николай, помолчали, собрались с мыслями. Теперь и поговорить можно, а? Разговор у нас с тобой будет долгий. Устанешь, подумать тебе захочется. Ты скажи, сделаем перерыв. Но по первому вопросу ты должен рассказать все немедленно.
1: Да.
0: Ты знал Льва Котлукова по кличке Бур?
1: Знал.
0: Вы должны были встретиться с ним со 2 на 3 августа на Приморском шоссе?
1: Да.
0: Так. Место встречи?
1: 55-й километр.
0: В какое время?
1: В 3. Но мы опоздали. Спустило колесо. Ставили запаску.
0: Ну и что же? Как произошла встреча?
1: Мы подъехали, ну? А он уже мертвый. На дороге лицо все черное. Но это не мы, честное слово, не мы.
0: Ну и что же вы сделали?
1: Я испугался. А студенты Гордеевич его в багажник засунули и ходу.
0: Без тебя?
1: Нет, как же без меня, со мной. Поехали на Воксу, там в лесу закопали.
0: Так. Ну а потом?
1: Потом вернулись в город.
0: В Зеленогорск?
1: Нет, в Ленинград.
0: Так. В чемодане сверла не оказалось.
1: Да, не нашли. Мужик там один лазил. Он, видать, и прибрал к рукам.
0: А вы его?
1: Гордеич это. Я только сегодня узнал, утром. Этот мужик за Гордеичем увязался, а он завел его в темный подъезд.
0: Ладно, как зовут Гордеича?
1: Гордеич?
0: Имя? Фамилия?
1: Не знаю.
0: Ладно. А Гордеича потом. Сейчас с Котлуковым давай закончим. Место покажешь?
1: Где зарыли?
0: Да. Другие хоронят, а вы зарываете, значит. Можешь показать?
1: Могу, наверное. Там рядом сарай разрушенный. Яма возле была, а то ведь корни в лесу.
0: Стоп. Сейчас поедешь, покажешь место. Но остальное расскажешь потом.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Дюма. Дама с камелиями.
2: Я прошу читателя верить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы. Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лафит большое желтое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время. Улица Дантен, дом номер 9, 16 числа с 12 до 5. Кроме того, в объявлении было сказано, что 13 и 14 желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру. Я всегда был любителем редкостей и решил не пропустить этого случая. И если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи. На следующий день я отправился на улицу Дантен в дом номер 9. Я подошел к сторожу, которому внушил недоверие. «Не можете ли вы мне сказать, — спросил я у него, — кто жил здесь?» «Маргарита Готье». Я знал эту девушку по имени и по внешности. «Как?» — воскликнул я. «Маргарита Готье умерла?» «Да, сударь». «Когда же?» «Кажется, недели 3 тому назад». «А почему разрешили публике осматривать помещение?» «Кредиторы думают, что это только повысит цены. Можно заранее осмотреть мебель и обивку и выбрать по вкусу». «У нее были долги?» «Очень много». «Но аукцион покроет их?» «С излишком».
3: «А кому же достанется излишек?»
2: «Ее семье».
3: «У нее есть родные?»
2: «Кажется».
3: «Благодарю вас». «Бедная девушка», — подумал я, возвращаясь домой. «Не весело было ей умирать. В ее кругу имеют друзей только тогда, когда все идет хорошо». И невольно мне стало жаль Маргариту Готье. Аукцион был назначен на 16-е. Был оставлен свободный день между осмотром и аукционом, чтобы дать время обойщикам снять занавеси, обивку и так далее. Я недавно вернулся из путешествия. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты, как о такой новости, которую друзья обычно сообщают возвращающимся домой в столицу. Маргарита была красива, но насколько шумна жизнь этих женщин, настолько тиха их смерть. Я вспомнил, что часто встречал Маргариту в Елисейских полях, куда она ездила аккуратно каждый день, в маленькой синей карете, запряженной парой великолепных гнедых лошадей. Я отметил в ней тогда одну черту, несвойственную ей подобным. Черту, которая как бы подчеркивала ее действительно исключительную красоту. Эти несчастные создания, появляясь на улице, бывают всегда окружены всяким сбродом. Маргарита держалась иначе. Она приезжала в Елисейские поля всегда одна, в своем экипаже, и при этом старалась не вызывать внимания. Зимой куталась в большую шаль, летом носила простые платья. И хотя по дороге она встречала много знакомых, ее улыбку видели только они одни. И только герцогиня могла бы так улыбаться. Вряд ли можно было встретить более приятную красоту, чем красота Маргариты. Представьте себе на чудном овале лица черные глаза и над ними такой чистый изгиб бровей, как будто нарисованный. Окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые щеки. Нарисуйте тонкий прямой нос с слегка чувственными раскрытыми ноздрями. Набросайте правильный ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы. Покройте кожу бархатистым пушком, и вы получите полный портрет ее очаровательной головки. У Маргариты был ее портрет, написанный Видалем, единственным человеком, чей карандаш мог ее передать. После ее смерти этот портрет был несколько дней в моем распоряжении, и он был так удивительно похож, что помог мне восстановить детали, которых моя память не удержала. Маргарита бывала на всех первых представлениях и все вечера проводила в театрах и на балах. Каждый раз, когда давалась новая пьеса, ее наверняка можно было встретить в театре с тремя вещами, с которыми она никогда не расставалась и которые лежали всегда на барьере ее ложи-бенуара: с лорнетом, коробкой конфет и букетом камелий. Маргарита никогда не появлялась с другими цветами. В цветочном магазине «Мадам Боржон», где она всегда брала цветы, ее прозвали, в конце концов, «дамой с камелиями». И это прозвище осталось за ней. Весной 1842 года Маргарита была так слаба, так больна, что врачи послали ее на воды, и она поехала в Баньер. Там, среди больных, была и дочь одного иностранного герцога, у которой была не только та же болезнь, но и та же внешность, что и у Маргариты, так что их можно было принять за сестер. Только молодая герцогиня была в последней стадии чахотки и через несколько дней после приезда Маргариты умерла. Однажды утром герцог, который оставался в Баньере, на кладбище, где была похоронена часть его сердца, встретил Маргариту на повороте аллеи. Ему показалось, что это тень его дочери. Подойдя к ней, он взял ее за руки, обнял, рыдая, и, не спросив, кто она, просил у нее позволения встречаться с ней и любить в ней живой образ своей покойной дочери. Маргарита была в Баньере одна со своей горничной и, не боясь совершенно себя скомпрометировать, разрешила герцогу все, что он просил. В Баньере, однако, нашлись люди, которые знали ее и официально предупредили герцога о социальном положении мадемуазель Готье. Это было ударом для старика, потому что тут кончалось сходство с его дочерью, но было уже поздно. Молодая женщина стала потребностью его сердца и единственной целью, единственным оправданием его жизни. Он не сделал ей упрека, да и не имел на то права, но он спросил у нее, способна ли она изменить свою жизнь, предложив ей взамен этой жертвы какое угодно вознаграждение. Она обещала. Нужно сказать, что в это время Маргарита, натура увлекающаяся, была больна. Прошлое казалось ей главной причиной ее болезни, и какое-то суеверное чувство заставляло ее надеяться, что Бог оставит ей красоту и здоровье в награду за раскаяние и исправление. И действительно, воды, прогулки, естественная усталость и сон – к концу лета мало-помалу восстановили ее силы. Герцог сопровождал Маргариту в Париж, где он продолжал навещать ее, как и в Баньере. Это сближение старого герцога с молодой женщиной объясняли распущенностью, свойственной богатым старикам. Строили различные догадки, кроме единственно правильной. А меж тем чувства этого отца к Маргарите носили такой целомудренный характер, что ни разу он не сказал ей ничего такого, что не могла бы слышать его дочь. Нам чуждо намерение придавать нашей героине несвойственный ей облик. Мы должны отметить, что пока она была в Баньере, обещание, данное герцогу, ей нетрудно было сдержать, и она его сдержала. Но по возвращении в Париж этой девушке, привыкшей к рассеянной жизни, к балам, казалось, что одиночество, нарушаемое только периодическими визитами герцога, заставит ее умереть от скуки. Прибавьте к этому, что Маргарита вернулась из своего путешествия еще более красивой, чем раньше, что ей было 20 лет, и что болезнь, усыпленная, но не сломленная окончательно, по-прежнему рождала в ней лихорадочные желания, которыми почти всегда сопровождаются легочные заболевания. Узнав, что она не сдержала данного обещания, герцог не показывался в течение недели, а на 8-й день он умолял Маргариту впустить его, обещая ей принять ее такой, какова она есть, лишь бы ему позволено было ее видеть, и клянясь, что до самой смерти он ей не сделает ни одного упрека. Вот как обстояло дело через 3 месяца после возвращения Маргариты, другими словами, в ноябре или декабре 1842 года. Итак, 16-го в час дня я отправился в улицу Дантен. Уже у входной двери были слышны голоса. Квартира была полна любопытных. Целью моего прихода были не столько покупки, сколько наблюдения. Платья, шали, драгоценности продавались с неслыханной быстротой. Эти вещи мне были ни к чему, и я ждал. Вдруг я услышал крик. «Книга в прекрасном переплете с золотым обрезом под заглавием «Манон Леско». На первой странице есть надпись. 9 франков. 12, — сказал кто-то после продолжительного молчания. 15, — сказал я. Почему? Не знаю. Вероятно, из-за надписи. 30. Повторил первый покупатель таким голосом, будто он не допустит надбавки. Дело принимало характер борьбы. 35! Крикнул я в тон. 40! 50! 60! 100! Признаюсь, если бы я хотел произвести сильное впечатление, я вполне достиг этого. Кругом воцарилось глубокое молчание, и все смотрели на меня, желая разглядеть, кто так добивается этой книги. Через час я послал за своей покупкой. На первой странице было написано чернилами, красивым почерком, несколько слов от того, кто подарил эту книгу. Надпись была коротенькая. «Маргарите, смиренной Мано», а внизу подпись. «Арман Дюваль». Я знаю очень хорошо трогательную историю Мано Леско, но всякий раз, когда мне попадается в руки эта книга, меня влечет к ней. Я открываю ее и в сотый раз переживаю жизнь героини аббата Прево. На этот раз постоянная параллель между Маргаритой и Манон придавала чтению неожиданную привлекательность, и к моей снисходительности присоединялась жалость, почти любовь к бедной девушке по наследству, от которой я получил этот томик. Потом от Манон и Маргариты моя мысль перенеслась к тем, которых я знал, и которые с песнями шли по дороге к смерти, почти всегда одинаково печальны. Я убежден в одном. Для женщины, которую не научили добру, Бог открывает два пути, которые приводят ее к нему. Это путь страдания и путь любви. Я обращаюсь к моему поколению, к тем, которые, подобно мне, понимают, что человечество за последние 15 лет сделало один из наиболее смелых скачков. Вера вновь возрождается. К нам возвращается уважение к справедливости. И если мир не стал совершенным, то он стал, по крайней мере, лучше. Усилия всех умных людей клонятся к одной цели. И все сильные воли заражены одним желанием. Будем добры, будем молоды, будем правдивы. Зло есть суета, будем гордиться добром. А главное, не будем приходить в отчаяние. Итак, через 2 дня аукцион был совершенно закончен. Уже 3 или 4 дня, как квартира была освобождена от проданной мебели и сдавалась в наем, когда однажды утром ко мне пришел посетитель. Мой слуга, или вернее мой швейцар, который мне прислуживал, вышел на звонок, принес мне карточку и сказал, что какой-то господин желает меня видеть. Я взглянул на карточку и прочел там 2 слова. Арман Дюваль. Я велел немедленно просить посетителя. Господин Дюваль был очень взволнован и не старался даже скрыть свое волнение. Он обратился ко мне со слезами на глазах и с дрожью в голосе. «Пожалуйста, простите мой визит и мой костюм, но ведь молодые люди могут не стесняться друг перед другом. А мне так хотелось повидать вас сегодня, что я даже не заезжал в гостиницу, куда отправил мои сундуки, и прибежал, боясь в другое время не застать вас дома». Я попросил господина Дювали сесть около огня, что он и сделал, вынул из кармана носовой платок и закрыл им на мгновение лицо. «Вам трудно понять, — начал он с печальным вздохом, — что хочет незнакомый посетитель в такой час, в таком виде и вдобавок плачущий. Я пришел вас просить об очень большом одолжении». «Говорите, я весь к вашим услугам». «Вы присутствовали на аукционе у Маргариты Готье?» При этих словах волнение молодого человека, которое он сумел немного подавить, снова прорвалось, и он принужден был закрыть лицо руками. «Вы купили какую-то вещь на аукционе у Маргариты?» «Да, книгу».
4: «Манон Леско?»
3: «Да. Простите меня, пожалуйста, мое любопытство, — сказал я. — Это вы подарили книгу Маргарите Готье?»
4: «Да, я».
3: «Эта книга принадлежит вам. Возьмите ее. Я счастлив, что могу вернуть ее вам».
4: «Но, — возразил господин Дюваль со смущением, — я верну вам, по крайней мере, то, что вы за нее заплатили».
3: «Позвольте мне подарить ее вам».
4: Мне очень хотелось расспросить Армана о Маргарите, потому что надпись на книге «Путешествие молодого человека», его желание обладать этой книгой подстрекали мое любопытство. Но я боялся своими расспросами навести его на мысль, что я отказался от денег, чтобы иметь право вмешиваться в его личную жизнь. Казалось, он угадал мое желание и сказал мне: «Вы читали эту книгу?»
3: «Да, всю».
4: «Что вы подумали о моей надписи?»
3: «Я решил, что бедная девушка, которой вы подарили эту книгу, по вашему мнению, выделялась из общего уровня. Мне не хотелось видеть в этих строках пошлого комплимента».
4: «Вы были правы. Эта девушка была ангел. Вот прочтите это письмо».
3: Он протянул мне листок бумаги,
4: который, по-видимому, не раз побывал у него в руках. Я развернул его, и вот что прочел.
5: «Милый Арман, я получила ваше письмо и благодарю Создателя за вашу доброту. Да, мой друг, я больна, и больна такой болезнью, которая не прощает. Но ваше участие очень облегчает мои страдания. Я не проживу так долго, чтобы испытать счастье от пожатия руки, которое написало полученное мною хорошее письмо, слова которого должны были бы меня исцелить, если бы что-нибудь могло меня еще исцелить. Я вас не увижу, так как смерть близка, а сотни верст отделяют вас от меня. Бедный друг, ваша прежняя Маргарита очень изменилась, и, пожалуй, лучше не видеть ее больше совсем, чем увидеть ее такой, какой она стала. Вы спрашиваете меня, прощаю ли я вас? Ах, от всего сердца, друг мой, так как зло, которое вы мне причинили, было только доказательством вашей любви ко мне. Вот уже месяц, как я лежу в постели, и так ценю ваше уважение, что веду дневник с того момента, как мы расстались, и буду вести его до того момента, когда силы изменят мне. Если я вам действительно дорога, Арман, сходите по возвращении к Жюли Дюпре. Она вам передаст этот дневник. Вы там найдете объяснение и оправдание всему, что произошло между нами. Жюли очень хорошо ко мне относится. Мы часто говорили с ней о вас. Она была у меня, когда пришло ваше письмо, и мы плакали, читая его.

Еще раньше, когда я не имела от вас никаких известий, я просила ее передать вам эти бумаги по вашему возвращению во Францию. Не благодарите меня за это. Эти постоянные воспоминания об единственных радостных моментах моей жизни мне доставляют большую радость. И если вы должны найти в этих листках прощение прошлому, то я в них нахожу постоянное успокоение. Мне хотелось бы оставить вам что-нибудь на память обо мне, но все мои вещи опечатаны, и у меня ничего нет. Вы представляете себе, мой друг, я умираю, и из своей спальни слышу в соседней комнате шаги сторожа, которого мои кредиторы поставили у меня, чтобы у меня ничего не осталось в том случае, если я не умру. Нужно надеяться, что они дождутся конца, и тогда уж назначат аукцион. Ах, как безжалостны люди! Или нет, я ошибаюсь. Это Бог справедлив и непреклонен. Итак, мой друг, вы явитесь на аукцион и купите что-нибудь. Если же я спрячу для вас какую-нибудь безделушку, и они узнают об этом, они способны привлечь вас к ответственности за присвоение чужой собственности. Я покидаю печальную жизнь. Простите, что я кончаю письмо, но мои исцелители истощают меня кровопусканиями. И рука моя отказывается служить. Маргарита Готье.

0: действительно, последние строчки с трудом можно было прочесть. Я вернул письмо Арману, который, наверное, повторял его на память, в то время как я читал по бумаге. Взяв его у меня, он сказал: «Я не могу себе простить. Я не могу себе простить, что дал ей умереть так, как она умерла. Умерла. Умерла, думая обо мне, произнося мое имя, бедная, милая Маргарита». И Арман, дав волю своим воспоминаниям и слезам, протянул мне руку и продолжал: «Наверное, всякий посмеялся бы надо мной, увидев мои горькие слезы. Ведь никто не знает, как я заставил страдать эту женщину, как я был жесток, как она была добра и покорна. Я думал, что я имею право ее прощать, а теперь я считаю себя недостойным ее прощения. Ах, я отдал бы 10 лет жизни, чтобы поплакать 1 час у ее ног».
1: «Считайте меня вашим другом, — сказал я Арману, — и откройте мне причины вашего горя. Большое утешение рассказать о своих страданиях.
0: Вы правы, вы правы. Но сегодня мне слишком хочется плакать, и я не сумею вам связно рассказать. Как-нибудь на днях я вам расскажу все подробно, и вы сами увидите, должен ли я оплакивать бедную девушку. А теперь, — добавил он в последний раз, вытерев глаза и посмотрев на себя в зеркало, — «скажите, вы не очень на меня сердитесь и позволите мне снова навестить вас?»
1: У него было очень милое и приятное выражение лица, и я с трудом удержался, чтобы не обнять его.
0: «Прощайте, — сказал он.
1: Я отодвинул занавес у окна и видел, как он садился в экипаж, который ждал его у дверей. И, усевшись, он сейчас же залился слезами и закрыл лицо платком. Прошло долгое время, но я ничего не слышал об Армане. Господин Дюваль не приходил ко мне, и я решил сам пойти к нему. Предлог нетрудно было найти. К несчастью, я не знал его адреса, и кому не обращался, никто не мог мне его указать. Я отправился на улицу Дантен. Может быть, швейцар Маргариты знал, где живет Арман. Но там был новый швейцар, и он ничего не знал. Я спросил тогда, на каком кладбище похоронена мадемуазель Готье. Оказалось, что на Монмартрском. Я отправился на кладбище, решив про себя, что при первом взгляде на могилу Маргариты увижу, жива ли еще печаль Армана, и узнаю, может быть, куда он девался. Я зашел в сторожку и попросил сторожа проводить меня на ее могилу. Сторож позвал садовника и дал ему необходимые указания, но тот прервал его словами: «Знаю, знаю. Эту могилу очень легко узнать», — продолжал он, обращаясь ко мне.
0: «Почему?» — спросил я.
1: «Потому что на ней совершенно особенные цветы. Вы за ними ухаживаете?» «Да. Я бы очень хотел, чтобы все родные так же заботились о покойниках, как заботится тот молодой человек, который поручил мне эту могилу». После некоторых поворотов садовник остановился и сказал: «Вот мы и пришли».
0: И действительно, передо мной была клумба цветов, которую никак нельзя было принять за могилу, если бы не белая мраморная плита. Мрамор был поставлен вертикально, и железная решетка отгораживала могилу, всю покрытую белыми камелиями.
1: «Я Я получил приказание менять камелии, как только они завянут.
0: Кто же вам дал это приказание?
1: Молодой человек, который очень плакал, когда пришел в первый раз. У нее никто не бывает, за исключением этого молодого человека, который приходил один раз.
0: И с тех пор больше не приходил?
1: Нет, но он придет, когда вернется.
0: А вы знаете, куда он поехал?
1: Он поехал, кажется, к сестре мадемуазель Готье.
0: А зачем?
1: Он поехал к ней за разрешением выкопать покойницу и похоронить ее в другом месте.
0: «Не знаете ли вы адрес господина Дюваля?» – спросил я.
1: «Знаю. Он живет на улице Н. Туда, по крайней мере, я ходил получать за цветы, которые вы здесь видите».
0: «Спасибо, мой друг». Я бросил последний взгляд на цветущую могилу.
1: «Вы хотите навестить господина Дюваля?»
0: — спросил садовник, идя рядом со мной. «Да».
1: «Я уверен, что он еще не вернулся в Париж, иначе он, наверное, пришел бы сюда».
0: «Вы уверены, что он не забыл Маргариту?»
1: «Я не только уверен, я готов биться об заклад, что он хочет переменить ей могилу только за тем, чтобы ее снова увидеть».
0: «Как так?»
1: «Первое, что он мне сказал, придя на кладбище, это что нужно сделать, чтобы увидеть ее еще раз. Это можно сделать только если переменить могилу. Я ему объяснил все формальности, связанные с этим».
0: Мы подошли к воротам кладбища. Я снова поблагодарил садовника, сунув ему в руку несколько монет, и отправился по указанному адресу. Я застал Армана в постели. Он протянул мне горячую руку. «У вас жар?» — сказал я. «Пустяки, просто усталость от слишком быстрого путешествия. Через 2 часа я встану». «Какое неблагоразумие! Мне необходимо». «Какое у вас неотложное дело?» «Мне нужно пойти в полицию». «Почему вы не передадите кому-нибудь этого поручения? Ведь вы можете серьезно заболеть. Это может меня исцелить. Я должен еще раз увидеть ее». «Что вам сказала ее сестра?» «Ничего. Ее, казалось, очень удивило, что какой-то чужой человек хочет купить землю, чтобы похоронить Маргариту. И она сейчас же дала мне это разрешение». «Поверьте мне, нужно с этим подождать до вашего полного выздоровления». «Ничего, ничего, у меня хватит сил, будьте покойны». «Вы видели Жюли Дюпре?» «Да, я ее видел в первый же день по возвращении. Она вам передала бумаги, которые Маргарита оставила у нее для вас?» «Вот они». Арман вытащил из-под подушки связку бумаг и снова положил ее туда. «Я знаю наизусть то, что там написано», — сказал

0: приехал так поспешно, что не мог справиться о письмах. Когда вы вернетесь, мы вместе поедем в полицию, чтобы предупредить о завтрашней церемонии.
1: Арман передал мне свой паспорт, и я отправился на улицу Жан-Жак Руссо. Там было два письма на имя Дюваля. Я взял их и вернулся. К моему возвращению Арман был уже совершенно готов.
0: «Спасибо», — сказал он, беря у меня письма. «Да, это от отца и сестры», — добавил он, посмотрев на адрес. «Они, наверное, были очень удивлены моим молчанием».
1: Он распечатал письма и скорее угадал, чем прочел их содержание, так как каждое было по 4 страницы, и через секунду он снова их сложил.
0: «Едем», — сказал он. «Я отвечу завтра».
1: Мы отправились в полицию, и Арман передал чиновнику разрешение сестры Маргариты. Через полчаса мы были на кладбище. «Пойдемте», — сказал я Арману, когда церемония закончилась.
0: «Что?»
1: — спросил он, смотря на меня непонимающим взглядом. «Уже все кончено», — добавил я. «Нужно уходить, мой друг. Вы бледны. Вам холодно. Вы убьете себя».
0: «Вы правы. Пойдемте», — ответил он многозначительно, но не сделал ни шага. Я подхватил его под руку и потащил за собой. Когда мы приехали к нему, я с помощью слуги уложил его в постель, велел затопить печку и побежал за своим доктором, которому я рассказал все, что произошло. Он приехал. Арман лежал в сильнейшем жару. У него был бред, и он бормотал бессвязные слова, среди которых ясно слышалось имя Маргариты.
1: «Ну что?» — спросил я доктора, когда он исследовал больного.
2: «Не больше, не меньше, как воспаление мозга. И это счастье для него. Бог да простит мне, иначе он сошел бы с ума. Физическая болезнь убьет нравственную боль, и через месяц он будет спасен».

Через две недели после тех событий, о которых я только что рассказывал, Арман уже был на пути к выздоровлению, и между нами завязалась тесная дружба. Весна принесла обилие цветов, трав, птиц, песен. Окно моего друга весело раскрыто в сад, из которого доносилось до него здоровое благоухание. Однажды вечером мы засиделись у окна позднее, чем обычно. Приблизительно в это время года и в такой вечер я познакомился с Маргаритой, сказал Арман, прислушиваясь к своим собственным мыслям, а не к тому, что я ему говорил. Я ничего не ответил. Тогда он обернулся ко мне и сказал: «Я вам должен рассказать все. Вы напишите книгу, которой, может быть, не поверят, но все-таки вам интересно будет ее написать». Вот что он поведал мне, и я почти ничего не изменил в этом трогательном рассказе.

это случилось в такой же вечер, как сегодняшний. Я провел утро за городом вместе с моим другом Гастоном Р. Вечером мы вернулись в Париж и, не зная, что нам предпринять, зашли в театр Варьете. Во время антракта мы вышли и в коридоре встретили высокую даму, с которой мой друг раскланялся. «Кому вы поклонились?» — спросил я. «Маргарите Готье», — ответил он. «Она очень изменилась. Я даже не узнал ее», — сказал я с волнением. «Она была больна. Несчастной недолго осталось жить». Я вспоминаю эти слова, как будто они вчера были произнесены. Нужно заметить, мой друг, что эта девушка всегда производила на меня сильное впечатление. Я увидел ее в первый раз на биржевой площади у дверей магазина, где остановилась открытая коляска. Из нее вышла дама в белом платье. Шепот восторга встретил ее появление в магазине. Что касается меня, то я стоял как пригвожденный. Она села в коляску и уехала. Один из приказчиков магазина стоял на пороге, следя глазами за экипажем изящной покупательницы. Я подошел к нему и спросил имя этой дамы. «Это Маргарита Готье», — ответил он. Я не решился спросить у него ее адрес и ушел. Воспоминания об этом видении, я не могу назвать его иначе, не исчезало у меня из головы. Я повсюду искал эту белую женщину, царственно прекрасную. Через несколько дней после этого в опере давали большое представление. Я отправился туда и увидел в ложе бельетажа Маргариту Готье. Мой приятель Эрнест, с которым я был вместе, тоже ее узнал. В это время Маргарита взглянула в нашу сторону, заметила моего друга, улыбнулась ему и сделала знак зайти к ней. «Я пойду поздороваюсь с ней», — сказал он, — «и сейчас же вернусь». Я не мог удержаться и сказал ему: «Какой вы счастливец!» «Почему?» «Вы пойдете к этой женщине». «Пойдемте со мной, я представлю ей вас». Когда я входил в ложу, Маргарита громко смеялась. Мне бы хотелось, чтобы она была грустной. Мой друг меня представил. Маргарита слегка кивнула головой и спросила: «А мои конфеты?» «Вот они». Взяв их, она посмотрела на меня. Я опустил глаза и покраснел. Она наклонилась к соседке, сказала ей несколько слов на ухо, и обе начали безудержно смеяться. По-видимому, я был причиной их веселья, и мое смущение от этого усилилось. Всякий знает по опыту, что такие девушки, как Маргарита, любят насмешничать и дразнить людей, которых они видят в первый раз. Но это, вероятно, в отместку за унижение, которое они часто претерпевают со стороны тех, кого видят каждый день. Я вернулся на свое место. Раздался третий звонок. Эрнест пришел и сел рядом со мной. «Как вы себя вели?» — сказал он, садясь. «Они вас приняли за сумасшедшего». «Что сказала Маргарита, когда я ушел?» «Она смеялась и уверяла меня, что никогда в жизни не видела такого чудака». К счастью, подняли занавес, и мой друг замолчал.
Не сумею вам сказать, что играли. Помню только, что время от времени я поднимал глаза на ложу, из которой так внезапно ушел. Начиная с этого дня, я часто встречал Маргариту в театре в Елисейских полях. Она всегда была весела. Я всегда взволнован. Но вот прошло 2 недели, а я ее нигде больше не встречал. Увидевшись с Гастоном, я спросил о ней. «Она очень больна», — ответил он. «Что с ней?» «У нее больные легкие. Она слегла и близка к смерти». Потом я узнал о ее выздоровлении и об отъезде в Баньер. Так прошло много времени. В моей памяти мало-помалу сглаживалось непосредственное впечатление, но воспоминание оставалось. Я потерял Маргариту из виду. И когда она прошла мимо меня по коридору варьете, я не узнал ее. Но сердце мое все-таки забилось, когда я узнал, что это она. И 2 лет, проведенных в разлуке, словно не было. Я поспешил вернуться на свое место в партере и быстрым взглядом окинул всю залу, чтобы найти ее ложу. Она была в бенуаре, совсем одна. Я видел, как она обменялась взглядом с женщиной, занимавшей ложу напротив нее. Я узнал в ней мою хорошую знакомую. Воспользовавшись моментом, когда та посмотрела в мою сторону, я послал ей привет рукой и глазами. Случилось то, чего я ожидал. Она позвала меня в свою ложу. Пруданс де Вернуа была толстая 40-летняя женщина. Я дождался, когда она снова стала переглядываться с Маргаритой, и спросил ее: «На кого это вы так смотрите?» «На Маргариту Готье». «Вы ее знаете?» «Да, я делаю ей шляпы, и она живет рядом со мной». «Говорят, она мила». «Вы с ней не знакомы?» — спросила Прюданс. «Нет, но мне бы очень хотелось с ней познакомиться». Когда я подходил к дверям знакомой вам квартиры, сердце у меня билось так сильно, что мысли мои путались. До нас донеслись звуки рояля. Прюданс позвонила. Маргарита сидела у рояля. Пальцы ее бегали по клавишам. В этой женщине...

0: Так значит, это вы приходили узнать о моем здоровье, когда я была больна?
1: Да.
0: Вы поступили прекрасно. Чем я могу вас отблагодарить?
1: Послушайте, Маргарита, позвольте мне сказать вам то, что вам, наверное, не раз говорили. Привычка слышать это помешает вам, может быть, поверить моим словам. Но это сущая правда. И я никогда, никогда больше я вам этого не повторю.
0: Ну?
1: С того момента, как я вас увидел, не знаю, почему и зачем, но вы вошли в мою жизнь. Я пытался прогнать ваш образ из своей памяти, но он снова и снова возвращался ко мне. Сегодня, когда я встретил вас после 2 лет разлуки, я почувствовал к вам еще большее влечение. И, наконец, теперь, когда я с вами познакомился, вы стали мне необходимы. И я сойду с ума не только в том случае, если вы меня не полюбите, но и в том случае, если вы не позволите мне любить вас.
0: Несчастный. Вы, должно быть, не знаете, что я трачу 6-7 тысяч франков в месяц, и что иначе не могу существовать. Вы не знаете, должно быть, мой бедный друг, что я вас очень скоро разорю, и что ваша семья возьмет вас под опеку. Любите меня как друга, но не иначе. Приходите ко мне. Мы будем смеяться, болтать, но не переоценивайте меня. Право же, мне грош цена. У вас доброе сердце. У вас есть потребность любить. Вы слишком молоды и слишком чувствительны, чтобы жить в нашем кругу. Вы видите, я не злой человек и говорю с вами вполне откровенно. Итак, решено. Вы меня разлюбите.
1: Я уеду.
0: Неужели дело зашло так далеко?
1: Никогда никто не любил вас так, как я.
0: Будьте искренни. Вы действительно меня очень любите?
1: Мне кажется, сильнее любить нельзя.

0: Когда я вернулся домой, я не лег спать. Я начал вспоминать все события этого дня. Встреча, знакомство, обещание Маргариты. Все произошло так быстро, так неожиданно, что временами мне казалось, будто это сон. Я всю ночь не сомкнул глаз. Я сам себя не узнавал. Я сходил с ума. Я строил весьма невероятные планы на будущее. Не помню, как я провел день. Помню только, что, когда вернулся домой, 100 раз посмотрел на стенные и на карманные часы, которые, к несчастью, шли совершенно одинаково. Когда пробило 10:30, я решил, что пора идти. Я жил в это время на улице Прованс. Я пошел по улице Монблан, пересек бульвар, пошел по улицам Людовика Великого, Портмагон, Дантен. Я посмотрел на окна Маргариты. Они были освещены. Я позвонил. Я спросил у швейцара, дома ли мадемуазель Готье. Он мне ответил, что она никогда не возвращается раньше 11:45. Я посмотрел на часы. Мне казалось, что я шел медленно, но все мое путешествие продолжалось всего 5 минут. Тогда я начал прогуливаться по пустынной улице, где не было лавок. Через 30 минут Маргарита приехала. Она вышла из коляски и осмотрелась кругом, как бы ища кого-то. Коляска медленно отъехала, так как конюшни были в другом месте. Когда Маргарита позвонила, я подошел к ней и сказал: «Здравствуйте».
1: «Ах, это вы?
0: Ведь вы мне позволили прийти к вам в 11:00».
1: «Да, верно. Я забыла».
0: Эти слова разрушили все мои сегодняшние надежды. Однако я уже немного освоился с ее манерами и не ушел, как, наверное, поступил бы раньше.
1: «Вы поужинаете со мной? А пока возьмите книгу, я пойду переоденусь».
0: В 5:00 утра, когда занялся день, Маргарита сказала мне:
1: «Прости, что я тебя гоню, но это необходимо. Герцог приходит каждое утро. Ему скажут, что я сплю, когда он придет. И он, наверное, будет ждать, пока я проснусь».
0: «Когда я тебя увижу?»
1: «Послушай, возьми маленький золотой ключик, который лежит на камине, и открой эту дверь. Положи ключик на место и уходи. Днем ты получишь письмо с моими приказаниями. Ведь ты помнишь, что обещал мне слепо повиноваться».
0: «Да, да. А что, если я попрошу тебя об одной вещи?»
1: «О чем?»
0: «Чтобы ты оставила у меня этот ключик».
1: «Я никому не разрешала того, о чем ты просишь».
0: «Ну так разреши это мне. Клянусь тебе, я люблю тебя не так, как любили другие».
1: «Ну хорошо. Пускай он останется у тебя, но предупреждаю, что от меня зависит сделать этот ключ бесполезным».
0: «Как?»
1: «У двери есть засов».
0: «Злая».
1: «Я велю их снять».
0: «Маргарита, так значит, ты меня любишь немного?»
1: «Не знаю, как это случилось, но мне кажется, что да».

Когда я вернулся домой, я был безумно счастлив. Я не мог себе представить, как я жил раньше, до вчерашнего вечера. Необыкновенная радость наполняла мою душу при воспоминании о словах, звучавших в эту ночь.

0: Я уже говорил вам, у меня нет состояния. Мой отец служил и служит главным податным инспектором. Он славится своей честностью, благодаря которой нашел залог, необходимый для вступления в должность. Эта должность дает ему 40 тысяч франков в год. И за 10 лет службы он выплатил свой залог и начал откладывать приданное для сестры. Мой отец очень почтенный человек. Моя мать, умирая, оставила ренту в 6 тысяч франков, которую он разделил между сестрой и мной в тот день, когда получил место. Потом, когда мне минул 21 год, он добавил к этой маленькой ренте еще по 5 тысяч ежегодно, убеждая меня, что с 8 тысячами франков я могу очень хорошо прожить в Париже, если постараюсь к тому же создать себе положение в адвокатуре или медицине. Я приехал в Париж, окончил юридический факультет, стал адвокатом. И, как большинство молодых людей, положил диплом в карман и увлекся легкомысленной парижской жизнью. Расходы мои были очень скромны, но все-таки я тратил за 8 месяцев весь свой годовой доход, а 4 летних месяца проводил у отца, что, в общем, составляло 12 тысяч франков годового дохода и создавало мне репутацию хорошего сына. Долгов у меня не было. Вот как обстояли мои дела, когда я познакомился с Маргаритой. Вы понимаете, что невольно мои расходы увеличились. Маргарита была очень капризна по натуре и принадлежала к той категории женщин, которые никогда не смотрят как на серьезный расход, на бесчисленные развлечения, из которых и состоит их жизнь. И поэтому, желая провести со мной как можно больше времени, она мне писала с утра, что будет обедать со мной не дома, а где-нибудь в ресторане, в городе или за городом. Я заезжал за нею, мы обедали, отправлялись в театр, после спектакля часто ужинали. И я тратил за один вечер 4 или 5 луидоров, что составляло в месяц 2,5-3 тысячи франков. И таким образом моего годового дохода хватило бы на 3,5 месяца. И мне пришлось бы делать долги или бросить Маргариту. Я согласен был на все, только не на этот последний выход. Простите меня, что я заставляю вас выслушивать все эти подробности, но вы увидите, что они послужили причиной дальнейших событий. Я вам рассказываю простую, правдивую историю со всеми ее наивными подробностями и во всей простоте ее развития. Я знал, что никакая сила на свете не может меня заставить забыть Маргариту. Следовательно, я должен был найти способ покрыть расходы, которые она меня заставляла делать. Я начал с того, что позаимствовал 5 или 6 тысяч из капитала и пристрастился к игре. Игра ведется молодыми людьми с большими потребностями и малыми средствами. Я окунулся в эту шумную, лихорадочную, тревожную жизнь, которая раньше меня пугала, а теперь стала необходимым дополнением моей любви к Маргарите. Что мне было делать? Наступил тот момент, когда я обычно уезжал к отцу и сестре, а я не уезжал. Я часто получал от них письма, в которых они меня просили приехать. Я отвечал на эти приглашения, как умел. Повторял постоянно, что чувствую себя хорошо, что мне не нужно денег, и думал, что эти оба обстоятельства немного утешат их в моем опоздании. Однажды утром Маргарита проснулась от яркого солнца, вскочила с постели и спросила меня, не хочу ли я поехать с ней на целый день за город. Мы послали за Прюданс и отправились все втроем. Нам нужно было только установить, куда мы поедем. И тут Прюданс пришла нам на помощь. «Вы хотите поехать в настоящую деревню?» «Да». «Ну, тогда поедем в Бужеваль, к вдове Арну. Арман, отправляйтесь за коляской». Через полтора часа мы были уже у вдовы Арну.
1: Я много путешествовал, видел много красот природы, но не видел ничего лучше этой маленькой веселой деревушки, расположенной у подножья холма. Мадам Арну предложила нам покататься на лодке, на что Маргарита и Прюдан с радостью согласились. Любовь и природа всегда сочетались лучше всего. Это вполне понятно. Самая лучшая рамка для любимой женщины – синее небо, благоухание цветов, ветерок, сверкающее уединение полей, лесов. Как сильно вы не любите женщину, как не доверяете ей, как не верите в будущее, все же вы более-менее ревнуете. Если вы когда-нибудь были влюблены, серьезно влюблены, вы должны были испытывать потребность удалить от света то существо, с которым вы хотели бы слиться. Как бы ни была она равнодушна к обстановке ее окружающей, любимая женщина теряет часть своего благоухания, своей цельности в соприкосновении с людьми и вещами. Я это чувствовал больше, чем кто-либо другой. А тут около меня была молодая, красивая женщина, которую я любил, которая меня любила и которую звали Маргаритой. Солнце светило моей возлюбленной, как оно светило бы самой целомудренной невесте. Мы оба прогуливались в этих очаровательных местах, которые казались нарочно созданными, чтобы здесь перечитывать стихи Ламартина или петь романсы Скудо. Я предавался мечтам среди зелени в этот яркий солнечный день на траве, на острове, где мы пристали. Мысли мои, свободные от всех человеческих пут, бежали одна за другой и отдавались надеждам. К тому же я видел на берегу очаровательный маленький двухэтажный домик с полукруглой решеткой. За решеткой виднелась перед домом зеленая, как бы бархатная лужайка, а позади строения маленький лесок с таинственными уголками, поросшим мхом, который наутро сглаживает все тропинки, проложенные накануне. Вьющиеся растения оплетали крыльцо этого необитаемого дома и поднимались по стенам до окон. «Какой красивый домик», — сказала Маргарита, которая видела, куда устремлены мои глаза, а может быть и мысли.
0: «Где?» — спросила Прюданс.
1: «Там». И Маргарита указала пальцем на домик. «Ах, какой прелестный!» — сказала Прюданс. «Он вам нравится, Маргарита?»
2: «Очень».
1: «Ну так попросите герцога снять его. Я уверен, он согласится на это. Если хотите, я возьму это на себя».
2: Маргарита посмотрела на меня, как бы спрашивая, что я об этом думаю. Мои грезы рассеялись при последних словах Прюданс. Я так жестоко соприкоснулся с действительностью, что был совершенно оглушен этим падением.
1: «Да, это чудесная идея», — пробормотал я, сам не знаю, что говорю.
2: «Ну так я устрою это», — сказала Маргарита, сжимая мою руку и по-своему понимая мои слова. «Пойдемте посмотрим, сдается ли он».
1: Домик был свободен и сдавался за 2000 франков.
2: «Вы будете счастливы здесь?» — спросила она меня.
1: «А вы меня пустите сюда?
2: А для кого же я хочу закопаться в эту дыру, если не для вас?»
1: «Ну так позвольте мне, Маргарита, снять этот дом».
2: «Вы с ума сошли? Это не только бесполезно, это даже опасно. Вы отлично знаете, что я не имею права принимать что-нибудь от другого человека».
1: «Предоставьте мне действовать, дорогой мой. И не вмешивайтесь в мои дела». На следующий день я получил следующую записку. «Я еду с герцогом в Бужеваль. Будьте вечером в 8 часов у Прюданс». В назначенный час
0: Маргарита вернулась.
2: «Теперь все устроено», — сказала она.
0: «Домик снят?» — спросила Прюданс.
2: «Да, он сейчас же согласился».
0: «Я не знал герцога, но мне было стыдно так его обманывать».
2: «Но это еще не все», — продолжала Маргарита.
0: «Что еще?»
2: «Я приискала помещение для Армана».
0: «В том же доме?» — спросила Прюданс.
2: «Нет, рядом. Там, где мы с герцогом завтракали. В то время, как он любовался видом, я спросила у мадам Арну, найдется ли у нее приличное помещение. У нее оказалось очень подходящее. Гостиная, прихожая и спальня за 60 франков в месяц. Обстановка такая, что любой ипохондрик почувствует себя хорошо. Я оставила за собой это помещение. Хорошо я поступила?»
0: Я бросился на шею Маргарите.

Через неделю Маргарита переселилась в Бужеваль, а я поселился в гостинице. Тут началась жизнь, которую трудно мне вам описать.

0: начале деревенской жизни Маргарита не могла отказаться от своих городских привычек. Все время праздновалось новоселье, все ее подруги приезжали погостить. Герцог снял этот домик, желая, чтобы Маргарита отдохнула, и не появлялся там больше совсем, опасаясь все-таки встретиться с большой шумной компанией. Приехав однажды пообедать с Маргаритой, он попал в разгар завтрака. 15 человек сидело за столом. Не подозревая ничего, он открыл дверь в столовую. Его появление было встречено единодушным смехом, и он должен был поспешно отступить перед непринужденной веселостью женщин, находившихся в столовой. С этого дня о нем ничего не было слышно. Маргарита прогнала гостей, изменила свои привычки, но герцог больше не появлялся. Я от этого только выиграл. Моя возлюбленная принадлежала теперь только мне, и мои мечты в конце концов осуществились. Маргарита не могла больше жить без меня. Она смело открывала перед всеми нашу связь, и в конце концов я расположился у нее совсем. Слуги звали меня барином и смотрели на меня как на хозяина. Прюданс очень порицала Маргариту за эти перемены. Но Маргарита отвечала, что любит меня, и что бы ни случилось, она не откажется от счастья видеть меня постоянно около себя. А кому это не нравится, тот может не приходить. Я это сам слышал однажды, когда Прюданс и Маргарита заперлись в комнате для важных разговоров, а я подслушивал у дверей.
1: «Ну?» — спросила Маргарита.
0: «Ну, я видела герцога».
1: «Что он вам сказал?»
0: «Он готов простить вам ту сцену, но он узнал, что вы открыто живете с Арманом Дювалем, и этого он вам не прощает». «Пускай Маргарита бросит этого человека», — сказал он мне, «и как прежде я ей буду давать все, что нужно. В противном случае пускай она ничего от меня не ждет».
1: «И что вы ответили?»
0: «Что я вам передам его решение и постараюсь вас уговорить».
1: «Подумайте, подумайте только, дорогая, какое положение вы теряете? Ведь Арман никогда не сумеет создать вам его. Он любит вас всей душой, но у него мало денег. И настанет день, когда он должен будет вас покинуть, но тогда уже будет слишком поздно, и герцог не захочет ничего сделать для вас.
0: Хотите, я поговорю с Арманом?»
1: Маргарита, казалось, раздумывала и ничего не отвечала. Сердце у меня билось ужасно в ожидании ответа.
0: «Нет», — сказала она, — «я не покину Армана и не буду прятаться. Может быть, это безумие, но я люблю его, и ничего с этим не поделаешь. Мне так мало осталось жить, что я не могу заставлять себя страдать, исполняя волю какого-то старика. Пускай его деньги останутся при нем, я обойдусь без них». Прюданс собиралась что-то ответить, но я быстро вошел и бросился к ногам Маргариты, покрывая ее руки слезами, которые я проливал от радости, что так любим. С этого дня о герцоге не было больше разговора. Маргарита совершенно изменилась. Она избегала всего, что могло бы мне напомнить жизнь, среди которой я ее встретил. Ни одна жена, ни одна сестра в мире не заботилась и не любила так своего мужа, своего брата, как она любила меня. Она порвала со своими друзьями и привычками, со своим прежним языком и расходами, если бы кто-нибудь видел тогда нас. Когда мы выходим из домика, отправляясь кататься на лодке, купленной мной, никогда бы не поверил, что эта дама в белом платье, в большой соломенной шляпе, шелковой накидкой в руках, та самая Маргарита Готье, которая 4 месяца тому назад гремела своей роскошью. Именно в это время она читала «Манон Леско».
1: Я часто заставал ее за этой книгой, и она всегда мне говорила, что женщина, которая любит, не может делать то, что делала Манон. Однако я подмечал иногда у Маргариты грустную задумчивость и даже слезы. Я спрашивал ее, откуда эта внезапная грусть? И она мне отвечала.
2: Наша любовь, Арман, не похожа на обыкновенную любовь. Ты меня любишь так, как будто я никому до тебя не принадлежала. И я боюсь, что впоследствии, раскаявшись в своей любви и начав меня упрекать за мое прошлое, ты вынудишь меня вести ту же жизнь, из которой ты меня вывел. Ведь, испробовав новой жизни, я не перенесу теперь той другой. Скажи мне, что ты меня никогда не покинешь.
3: Клянусь тебе.
1: При этих словах она взглянула на меня, как бы желая прочесть в моих глазах, насколько моя клятва чистосердечна. Потом бросилась в мои объятия и, спрятав голову на моей груди, сказала:
2: ты не знаешь, как я люблю тебя.
1: Однажды Маргарита была у себя в комнате. Я вошел. Она писала. Кому ты пишешь?
2: Прюданс. Хочешь, я тебе прочту то, что написала?
1: Я боялся высказать какое-нибудь недоверие и ответил Маргарите, что не хочу знать, что она пишет. А меж тем я был уверен, что это письмо откроет мне истинную причину ее грусти. Я знал, в каком ящике Маргарита хранила письма Прюданс, и, воспользовавшись той минутой, когда она была в саду, побежал к этому ящику и пытался его открыть. Но тщетно. Он был заперт на ключ. Тогда я начал рыться в тех ящиках, где лежали обыкновенные ее драгоценности. Эти ящики нетрудно было открыть, но футляры исчезли, само собой разумеется, со своим содержимым. Острый страх сжал мне сердце. Я хотел было потребовать у Маргариты объяснения этих исчезновений, но побоялся, что она не откроет мне истинной причины.
4: Дорогая Маргарита, пожалуйста, позволь мне поехать в Париж. У меня на квартире не знают, где я нахожусь. А там, наверное, есть письма от отца. Он, вероятно, беспокоится. Я ему должен ответить.
2: Поезжай, мой друг, но возвращайся пораньше.
1: Я уехал. И сейчас же отправился к Прюданс. Послушайте, начал я прямо. Скажите мне откровенно, где драгоценности Маргариты? Проданы. Шаль. Продана. А бриллианты? Заложены. Почему же вы меня не предупредили об этом? Потому что Маргарита мне запретила. А на что пошли эти деньги? На уплату долгов. У нее много долгов? Около 30 тысяч франков. А когда нужна эта сумма? Не позднее, чем через 2 месяца. Она ее получит. Прюданс пожала плечами. Я вам дам эти деньги, продолжал я. Но вы мне поклянитесь, что не скажете Маргарите, что я вам дал их. Будьте спокойны. А если она вам даст еще что-нибудь заложить или продать, предупредите меня. Этого нечего бояться. У нее больше ничего нет. Я зашел к себе на квартиру, чтобы посмотреть, нет ли писем от отца, и нашел 4 письма. Когда я вернулся, Маргарита ждала меня у калитки сада. Ее взгляд выражал беспокойство. Она бросилась мне на шею и не могла удержаться от вопроса.
2: Ты видел Прюданс?
4: Нет.
2: Ты долго пробыл в Париже?
4: Я получил письма от отца и должен был на них ответить.
3: Через несколько минут вошла Нанина, служанка Маргариты. Маргарита встала и отвела ее в сторону. Когда Нанина ушла, Маргарита сказала, садясь рядом со мной и беря меня за руку:
2: «Зачем ты меня обманул? Ведь ты был у Прюданс».
4: «Кто это тебе сказал?»
2: «Нанина».
4: «Откуда она знает?»
2: «Она следила за тобой».
4: «Ты ей велела следить за мной?»
2: «Да. Теперь я успокоилась. Я знаю, что ты делал, но я еще не знаю, что ты узнал там».
4: «Ну так я был у Прюданс, чтобы узнать, что с твоим экипажем, и зачем ей твои драгоценности и шали. Я узнал, что ты сделала с твоими лошадьми, бриллиантами и шалями».
2: «Ты сердишься на меня?»
4: «Я сержусь на тебя за то, что ты не попросила у меня то, что тебе нужно».
2: «Значит, мы расстанемся».
4: «Почему? Маргарита, кто нас может разлучить?»
2: «Ты. Ты. Раз ты хочешь сохранить мне роскошь, среди которой я жила, а стало быть, и моральную пропасть, которая нас разделяет. Ты, раз ты не веришь моей бескорыстной любви и не хочешь счастливо прожить со мной на те средства, которые у тебя есть, и предпочитаешь разориться, как раб смешного предрассудка, неужели ты думаешь, что экипаж и драгоценности, и твоя любовь для меня равноценны? Неужели ты думаешь, что я не могу жить без этой мишуры, которая радует, когда никого не любишь, и делается противной, когда полюбишь? Ну, ты заплатишь мои долги, истратишь свои деньги и будешь меня содержать. Но сколько времени, Арман, может это протянуться? 2-3 месяца? А тогда уже поздно будет начать новую жизнь. Тогда ты должен будешь все брать у меня, а этого не может сделать уважающий себя мужчина. Ведь теперь у тебя есть 8-10 тысяч ливров в год, на которые мы могли бы жить. Я продам лишние вещи, и одна эта продажа даст мне 2000 ливров годового дохода. Мы найдем хорошенькую квартирку и будем жить вместе. Лето мы будем проводить в деревне. Не так, как в этом году, а в маленьком домике на 2 человек. Ты самостоятелен, я свободна. Оба мы молоды, умоляю тебя всем святым, Арман. Не заставляй меня вести жизнь, которую я должна была вести раньше».
1: Я ничего не мог ответить. Слезы благодарности и любви застилали мне глаза. И я бросился в объятия Маргариты.

0: Неделю спустя мы сидели за завтраком, когда Нанина доложила, что меня ждет мой слуга. Я велел его позвать. «Барин», — сказал он, — «ваш батюшка приехал в Париж и просит вас сейчас же пожаловать на вашу квартиру». Я послал Жозефа вперед сказать отцу, что я сейчас приеду. И действительно, через 2 часа я был на улице Прованс. Отец в халате сидел в моей гостиной и писал. Потому как он посмотрел на меня при моем появлении, я понял, что мне предстоит серьезный разговор. «Арман», — начал отец, — «заклинаю вас именем вашей святой матери, бросьте эту жизнь, которую вы сейчас ведете. Вам 24 года. Подумайте о будущем. Вы не всегда будете любить эту женщину, и она тоже не всегда будет вас любить. Вы оба преувеличиваете вашу любовь. Вы губите свою карьеру, Арман. Еще один шаг, и вы навеки останетесь на этом пути, и всю свою жизнь будете мучиться. Уезжайте. Проведите 1-2 месяца с вашей сестрой. Отдых и семейная обстановка скоро излечат вас от этой лихорадки, иначе этого нельзя назвать. Тем временем ваша любовница утешится, возьмет другого любовника, и тогда вы увидите, ради кого вы собирались порвать с вашим отцом и потерять его любовь. Вы сами скажете, что я должен был за вами приехать, и благословите меня. Не правда ли, Арман? Ты поедешь. Я чувствовал, что мой отец был прав по отношению ко всем женщинам, но я был убежден, что он был неправ по отношению к Маргарите. Однако его последние слова были сказаны так кротко, так умоляюще, что я ничего не мог ему ответить. «Ну?» — сказал он растроганным голосом. «Нет, батюшка, я ничего не могу вам обещать», — сказал я. «Я не в силах выполнить ваши просьбы. Истинная любовь всегда делает человека лучше, какая бы женщина ни внушала эту любовь. Если бы вы знали Маргариту, вы бы поняли, что я не подвергаюсь никакой опасности. Она самая благородная женщина на свете. Насколько другие женщины корыстны, настолько она бескорыстна. Однако это не мешает ей принять все ваше состояние, ибо 60 000 франков, полученные вами от вашей матери, которые вы ей отдаете, запомните это хорошенько, составляет все ваше состояние». Отец сохранил под конец это обвинение и угрозу, чтобы нанести мне последний удар. Но перед его угрозами я чувствовал себя более сильным, чем перед его просьбами. «Кто вам сказал, что я намерен передать ей эти деньги?» «Мой нотариус. Он честный человек и не мог совершить этот акт, не предупредив меня. Я приехал в Париж, чтобы не дать вам разориться по милости распутной девчонки. Ваша мать, умирая, оставила вам деньги на честную жизнь, а не на подарки вашим любовницам. Клянусь вам, батюшка, Маргарита ничего не знала об этом».
1: Так зачем же вы это делали?»
0: «Потому что та женщина, которую вы так обвиняете, и бросить которую вы меня просите, пожертвовала всем, чтобы жить со мной».
1: «Вы бросите эту женщину», — Только что я просил вас об этом. Теперь я вам приказываю. Я не потерплю такой грязи у себя в семье. Укладывайтесь и готовьтесь к отъезду.
0: Простите, отец, сказал я, но я не поеду.
1: Почему?
0: Потому что я уже вышел из возраста, когда слушаются приказаний.
1: Отец побледнел при этом ответе.
0: Отлично, возразил он. Теперь я знаю, как мне быть.
1: Он позвонил. Жозеф вошел.
0: «Перевезите мои вещи в гостиницу «Париж», — сказал он моему слуге. Затем он вышел, сильно хлопнув дверью.
1: Я тоже вышел, взял экипаж и отправился в Бужеваль.
0: Маргарита ждала меня у окна.
1: «Наконец-то!» — воскликнула она, бросаясь мне на шею. «Ты пришел! Как ты бледен!»
0: Тогда я рассказал ей о разговоре с отцом. Она хотела, чтобы я помирился с ним. И на следующий день я уехал утром в 10 часов, а около 12 был в гостинице. Отца не было. Я пошел на свою квартиру, надеясь там его застать, но... никто не приходил. Я пошел к нотариусу. Никого. Я вернулся в гостиницу и ждал до 6 часов. Господин Дюваль не возвращался.
1: Я отправился в Бужеваль. Маргариту я застал уже не у окна, как вчера, а перед камином. Она так задумалась, что не заметила моего прихода. Когда я поцеловал ее в лоб, она вздрогнула, как будто этот поцелуй ошеломил ее.
0: «Ты испугал меня», — сказала она.
1: «Ну, что твой отец?»
0: «Я его не видел».
1: «Ну так завтра... ты должен будешь снова его поискать».
0: «А почему завтра, а не в другой день?»
1: «Потому что», — сказала Маргарита, как будто немного покраснев при этом вопросе, «потому что твоя настойчивость проявится сильнее, и от нее будет зависеть скорость нашего прощения».
0: Как и накануне, отца не было дома. Но, уходя, он оставил мне записку. «Если вы приедете сегодня со мной повидаться, подождите меня до 4 часов. Если я не вернусь к 4 часам, приходите завтра ко мне обедать. Мне необходимо с вами поговорить». Я подождал до назначенного часа. Отца не было. Я уехал. Накануне Маргарита была печальна. В этот день она была лихорадочно возбуждена. Увидев меня, она бросилась мне на шею и долго плакала в моих объятиях. Я спросил ее о причине этого неожиданного горя, взрыв которого меня испугал. Она мне не назвала никакой определенной причины и придумывала всевозможные отговорки, которые только может привести женщина, чтобы скрыть правду. Когда она немного успокоилась, я рассказал ей о результатах моей поездки. Потом показал письмо отца, обратив внимание на то, что мы могли бы его благоприятно истолковать.

0: что-то важное, что Маргарита скрывала от меня. Когда наступил час моего отъезда, я поцеловал ее и спросил, не хочет ли она проводить меня до станции. Я надеялся, что прогулка ее рассеет, и пребывание на воздухе будет ей полезно. Приехав в Париж, я побежал к отцу. Он протянул мне руку. «Ваши два визита, Арман, меня обрадовали», — сказал он. «Они мне позволяют надеяться, что вы так же одумались, как и я».
1: «Могу я узнать, батюшка, каким результатом вы пришли?»
0: «Я слишком преувеличивал значение полученных мною сведений и решил быть менее строгим с тобой». Мы поговорили еще несколько минут и потом сели за стол. За обедом отец все время был очень мил. Он очень настаивал, чтобы я провел вечер с ним и остался у него ночевать. Но я ему сказал, что Маргарита нездорова, и просил позволения пораньше уехать к ней, обещав ему вернуться на другой день.
2: «Так ты ее очень любишь?» — спросил он.
0: «Безумно».
2: «Ну так иди».
0: Он провел рукой по лбу, как бы прогоняя надоедливую мысль, а потом открыл рот и хотел мне что-то сказать, но вместо этого пожал мне руку и быстро ушел со словами: «Итак, до завтра». Я был в Бужевале в 11 часов.
2: Весь дом был погружен в темноту. Нанина меня встретила со свечой. Я прошел в комнату к Маргарите.
1: «Где барыня?»
2: «Барыня уехала в Париж», — ответила Нанина.
1: «В Париж?»
2: «Да, барин».
1: «Когда?»
2: «Через час после вас».
1: «Она вам ничего не оставила для меня?»
2: «Ничего».
0: Однако время шло вперед, а Маргариты все не было. Мысль, что Маргарита обманывает меня в тот самый час, когда я ее жду, обеспокоенный ее отсутствием, не приходила мне на ум. Только какая-нибудь посторонняя сила могла задержать ее. И чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что этой силой могло быть только несчастье.
1: Пробило час ночи. Я решил, что подожду еще час, но что в 2 часа, если Маргарита не вернется, я поеду в Париж. Вид Парижа вернул мне силы, и я бегом побежал по длинной аллее, по которой я столько раз проходил раньше. В эту ночь там никого не было, как будто я путешествовал по мертвому городу. Когда я пришел на улицу Дантен, город начал уже понемногу просыпаться. В церкви пробило 5 часов в тот момент, когда я входил в дом номер 9. Я сказал свое имя швейцару. Он получил от меня достаточно денег и знал, что я имею право приходить в 5 часов к мадемуазель Готье. Я прошел без затруднения. Я мог у него спросить, дома ли Маргарита, но он мне мог ответить отрицательно, а я предпочитал сомневаться еще 2 лишних минуты, так как, сомневаясь, не переставал надеяться. Я прислушался у двери, стараясь уловить какой-нибудь шум, движение. Ничего. Бужевальское молчание, казалось, переселилось сюда. Что все это значило? Я позвонил у соседнего подъезда. «Вам кому, барин?» — спросил швейцар, отворив мне дверь. «К мадам де Вернуа».
0: «Ее нет дома».
1: «Вы, наверное, знаете».
0: «Да, барин, вот письмо для нее. Оно лежит со вчерашнего вечера, и я еще его не передавал». И швейцар показал мне письмо, на которое я машинально посмотрел.
1: Я узнал почерк Маргариты.

0: Риты. Я взял письмо. На конверте было сказано: «Мадам Дювернуа для передачи господину Дювалю». «Это для меня письмо», сказал я швейцару и показал ему на адрес. На улице я тотчас разорвал конверт. Если бы молния упала к моим ногам, я не так бы испугался, как прочтя это письмо.
1: Когда вы будете читать это письмо, Арман, я буду уже любовницей другого. Между нами все кончено. Возвращайтесь к отцу, мой друг. Поезжайте к вашей сестре, чистой девушке. И около нее вы забудете скоро те страдания, которые вам причинила погибшая девушка Маргарита Готье. Вы любили ее, и она вам обязана единственными счастливыми моментами своей жизни, которая, по счастью, недолго протянется.
0: Когда я прочел последние слова, мне казалось, что я сошел с ума. Одно мгновение я боялся упасть на мостовую. Облако застилало мне глаза, и кровь стучала в висках. Однако я оправился, оглянулся кругом, удивленный, что жизнь по-прежнему идет дальше, независимо от моего несчастья. Я не был достаточно силен, чтобы перенести в одиночестве удар, который мне нанесла Маргарита. Тогда я вспомнил, что отец тут, в городе, что через 10 минут я могу быть около него, и что он всегда разделит мою печаль. Я побежал как сумасшедший, как вор в гостиницу «Париж». Ключ был в дверях комнаты отца. Я вошел. Он читал. Судя по тому, что он почти не удивился моему приходу, можно было подумать, что он меня ждал. Я бросился к нему в объятия, не сказав ему ни слова, протянул ему письмо Маргариты и, упав перед его постелью, залился слезами.

0: Когда жизнь приняла свое обычное течение, я никак не мог освоиться с мыслью, что начинающийся день не будет для меня похож на предыдущие. Воспоминание о Маргарите меня постоянно преследовало. Я слишком любил эту женщину, чтобы вдруг она стала для меня безразлична. Мне нужно было или любить, или ненавидеть ее. Но прежде всего, какое бы чувство я к ней не питал, мне нужно было сейчас же, немедленно ее увидеть. Я не спал всю ночь в дороге. Что я буду делать по приезде, я не знал. Но прежде всего, мне нужно было отыскать Маргариту. Я пошел к себе на квартиру переодеться. И так как стояла прекрасная погода, еще не было поздно, то я отправился в Елисейские поля. Через час я еще издалека увидел экипаж Маргариты. Она выкупила своих лошадей, и выезд был все тот же. Но самой ее в карете не было. Едва я только это заметил, как оглянулся кругом и увидел. Увидел Маргариту, шедшую пешком в сопровождении незнакомой мне женщины. Проходя мимо меня, она побледнела, и нервная улыбка исказила ее лицо. Если бы я нашел Маргариту несчастной, если бы из мести к ней я мог прийти к ней на помощь, я, наверное, простил бы ее и не подумал причинить ей какую-нибудь неприятность. Но я встретил ее счастливой, по крайней мере, по внешности. Другой вернул ей роскошь, которую я не мог ей дать. Наш разрыв, начатый ею, принимал характер самого низкого расчета. Я был унижен. Унижен в своем самолюбии, как и в своей любви. И она должна была поплатиться за мои страдания. Я не мог оставаться равнодушным к жизни этой женщины, но ее больше всего могло обидеть мое равнодушие. Итак, нужно было притвориться равнодушным не только в ее глазах, но и в глазах других. Я придал лицу веселое выражение и отправился к Прюданс. «Я вам помешал?» — спросил я Прюданс. «Ничуть. Маргарита была здесь. Но когда она узнала, что вы пришли, убежала». «Она меня боится теперь?» «Нет, но она боится, что вам неприятно ее видеть». «Почему?» — сказал я, стараясь скрыть свое волнение. «Бедняжка меня бросила, чтобы вернуть свой выезд, обстановку, бриллианты. Она хорошо поступила. Я ничего не имею против нее. Я встретил ее сегодня», — продолжал я небрежно. «Где?» — спросила Прюданс, которая смотрела на меня и, вероятно, спрашивала себя, «Неужели это тот самый человек, который был так влюблен?» «В Елисейских полях. Она была с другой женщиной, очень красивой. Кто это?» «Олимпия, действительно, она очень красива», — сказала Прюданс. «А где она живет?» «Улица Транше. Вы собираетесь за ней поухаживать?»
1: «Возможно».
0: «А Маргарита?»
1: «Ну, я солгу, если скажу, что не думаю о ней совсем. Но я принадлежу к тем людям, которые обращают большое внимание на то, как с ними порвали. Ну, а Маргарита так легкомысленно со мной рассталась, что я считаю себя большим дураком за то, что был так влюблен в нее».
0: «Она вас тоже любила и теперь еще любит. Вот вам доказательство. Встретив вас сегодня, она сейчас же пришла ко мне и рассказала об этом. Когда она пришла, она вся дрожала и была близка к обмороку.
1: Ну и что она вам сказала?
0: Она мне сказала, он, наверное, придет к вам, и просила меня молить вас о прощении для нее.
1: Я ей простил, вы ей можете это передать. Я ей даже благодарен за ее решение.
0: Она будет очень довольна, что вы признали неизбежность ее поступка. Ей пора было расстаться с вами, мой друг. Через несколько дней должен был быть аукцион.
1: А теперь все уплачено.
0: Почти.
1: Кем?
0: Графом Н. Итак, Маргарита была такая же продажная женщина, как и все другие. Итак, та глубокая любовь, которую она питала ко мне, не могла побороть желание вернуться к прежней жизни. Вот что я говорил себе в бессонные ночи. Но если бы я обдумал все хладнокровно, я разглядел бы за шумной жизнью Маргариты желание прогнать назойливые мысли, неотвязные воспоминания. К несчастью, дурные страсти брали верх, и я придумывал способы помучить бедняжку. Да, человек становится очень жалким и гадким, когда затронута какая-нибудь его страсть. Олимпия, с которой я встретил Маргариту, была ее близкой знакомой. Она очень часто посещала ее с тех пор, как вернулась в Париж. Олимпия собиралась дать бал, и так как я рассчитывал, что Маргарита будет там, то постарался получить на этот бал приглашение. Начиная с этого дня, начались муки Маргариты. Олимпия и она перестали видеться, само собой понятно почему. Я дал своей новой любовнице экипаж, драгоценности, я играл. Словом, проделывал все глупости, свойственные человеку, влюбленному в такую женщину, как Олимпия. Слух о моей новой страсти сейчас же распространился. Даже Прюданс поддалась на эту удочку и поверила, что я совершенно забыл Маргариту. Маргарита не то угадала причины, побуждавшие меня так поступать, не то поверила, как и остальные. Ну, во всяком случае, она с достоинством сносила обиды, которые я наносил ей каждый день. Однако она очень страдала. И с каждым днем становилось все бледнее и бледнее, все печальнее и печальнее. Моя любовь к ней, перешедшая уже как бы в ненависть, наслаждалась видом этой бесконечной печали. Часто, когда я доходил до постыдной жестокости, Маргарита смотрела на меня таким умоляющим взглядом, что я краснел за свое поведение и был готов просить у нее прощения. Однажды вечером Олимпия где-то была и встретилась с Маргаритой. Вернувшись, Олимпия сказала мне, что Маргарита, увидев ее одну, решила ей отомстить за то, что она моя любовница. Я должен был потребовать от Маргариты, чтобы она относилась с уважением, как в моем присутствии, так и в моем отсутствии, к женщине, которую я люблю. Конечно, я согласился на это. И все жестокое, все отвратительное и гадкое, что я мог придумать, я вложил в письмо и отправил его в тот же день. На этот раз удар оказался слишком сильный, и бедняжка не могла его снести безмолвно. Я не сомневался, что ответ будет, и решил весь день просидеть дома. Около 2 часов позвонили, и вошла Прюданс. Маргарита просила у меня пощады, не упрекая меня ни в чем, и признавалась, что у нее нет больше ни физических, ни моральных сил переносить мои оскорбления. И, протянув мне руку, Прюданс добавила: «Зайдите к ней, она будет рада». «У меня нет охоты встречаться с графом Н». «Граф Н никогда не бывает у нее. Она не выносит его». «Если Маргарита хочет меня видеть, она знает, где я живу. Пускай она придет, а я носу не покажу на улицу Дантен. Я передам ей». Прюданс уехала. Я пошел обедать и сейчас же вернулся. Я велел затопить все печи и отослал Жозефа. Не могу вам передать, какие противоположные чувства во мне боролись во время ожидания. Но когда около 9 часов я услышал звонок, все эти чувства вылились в такое сильное волнение, что я должен был прислониться к стене, чтобы не упасть, прежде чем отворить дверь. Маргарита вошла. Она была вся в черном и под вуалью. Я едва угадывал ее черты под кружевом. Она прошла в гостиную и подняла вуаль. «Я пришла, Арман», — сказала она. «Вы хотели меня видеть, и я пришла». И, уронив голову на руки, она разразилась слезами.

День застал нас бодрствующими. У Маргариты было мертвенно-бледное лицо. Она ничего не говорила. Большие слезы время от времени катились у нее из глаз и останавливались, как блестящие бриллианты на щеках. Ее усталые руки иногда поднимались, чтобы обнять меня, и бессильно падали. Когда она уехала, я испугался одиночества, в котором остался. В 5 часов, сам не зная зачем, я отправился на улицу Дантен. Нанина открыла мне дверь. «Барыня не может вас принять», — сказала она смущенно. «Почему?» «Граф Н. у нее. Он приказал никого не впускать». «Верно, верно», — пробормотал я. «Я забыл». Я вернулся домой как пьяный. И знаете, что я сделал? В минутном припадке ревности, которого как раз хватило на постыдный поступок. Знаете, что я сделал? Я решил, что эта женщина посмеялась надо мной. Представил ее себе в строго охраняемом уединении с графом Н. Взял бумажку в 500 франков и послал ей со следующей запиской. «Вы так поспешно уехали сегодня, что я забыл вам заплатить. Вот плата за вашу ночь». После, когда письмо было отправлено, я вышел из дому, чтобы не чувствовать раскаяния за свою грубость. Маргарита мне не ответила.

0: утомленная этим долгим рассказом, часто прерываемым слезами. Арман сжал руками лоб и закрыл глаза, не то задумавшись, не то пытаясь заснуть. Мне он передал листочки, исписанные рукой Маргариты. Вот что я прочел и переписал без всякого изменения.
1: Сегодня 15 декабря. Я больна уже 3 или 4 дня. На дворе пасмурно, на душе печально. Около меня нет никого. Я думаю о вас, Арман. Я должна была вам дать объяснение своего поведения и написала письмо. Но письмо, написанное такой девушкой, как я, могло показаться ложью. Только смерть может осветить его своим авторитетом. Оно перестанет быть простым письмом и станет исповедью. Я больна и могу умереть от этой болезни. Но я не хочу умереть, прежде чем вы не узнаете, как вам относиться ко мне в том случае, если вы по возвращении будете еще интересоваться бедной девушкой, которую любили перед отъездом. Вы помните, Арман, как приезд вашего отца встревожил нас в Бужевале? Вы помните невольный ужас, который причинил мне этот приезд? Объяснение, которое произошло у вас с ним и о котором вы мне рассказывали вечером? На следующий день, когда вы были в Париже и ждали отца, ко мне пришел какой-то человек и передал письмо от господина Дюваля. В этом письме, которое я прилагаю здесь, заключалась серьезная просьба под каким-нибудь предлогом удалить вас на завтра из дому и принять вашего отца. Он должен был со мной поговорить и убедительно просил меня ничего вам не рассказывать о его письме. Вы помните, как настойчиво я вам советовала снова поехать в Париж на следующий день? Через час после вашего отъезда приехал ваш отец. Ваш отец приблизился ко мне, взял обе мои руки и сказал серьезным голосом: «Дитя мое, пожалуйста, не истолкуйте в дурную сторону то, что я вам скажу. Поймите только, что жизнь ставит иногда нашему сердцу суровые задачи, но их нужно выполнять. Вы добрые, и ваше сердце способно на великодушие, незнакомое другим женщинам, которые, может быть, и презирают вас, но недостойны сравняться с вами. Но подумайте только, кроме любви есть обязанность. Вы молоды, красивы. Жизнь вас утешит. У вас благородное сердце, и воспоминания о хорошем поступке искупит для вас многое в прошлом. За те полгода, что Арман знаком с вами, он забыл меня. Я писал ему 4 раза, а он и не подумал мне ответить. Я мог умереть, и он не узнал бы этого. Подумайте обо всем этом, сударыня. Вы любите Армана. Докажите это ему единственным способом, который вам остается. Пожертвуйте его будущему вашей любовью. Никакого несчастья еще не произошло, но оно произойдет. И, может быть, даже еще большее, чем я предвижу. В конце концов, дитя мое, не скрою от вас последней причины моего приезда в Париж. У меня есть дочь, я вам уже говорил. Молодая, красивая, чистая, как ангел. Она любит, и ее любовь для нее тоже весь смысл жизни. Я писал все это Арману, но занятый вами он не ответил. Моя дочь собирается замуж. Она выходит за любимого человека, вступает в достойную семью, которая требует, чтобы все было так же достойно и в моей семье. Родные моего будущего зятя узнали о том, как Арман живет в Париже, и объявили мне, что возьмут свое слово обратно, если Арман будет продолжать эту жизнь. Будущее ребенка, который вам ничего не сделал, в ваших руках. Чувствуете ли вы право и силу сломать его? Умоляю вас, во имя вашей любви и вашего раскаяния, Маргарита, не нарушайте счастье моей дочери. Я молча плакала, мой друг, перед всеми этими доводами, которые я сама себе часто приводила и которые в устах вашего отца получили еще большую определенность. Я любила вас, Арман. Отеческая манера говорить со мной господина Дюваля, чистые чувства, которые он пробуждал во мне, уважение этого старика, которое я заслужила, ваше уважение, в котором я была уверена. Все это вызывало в моем сердце благородные чувства. Они возвышали меня в моих собственных глазах и рождали незнакомые до тех пор святые стремления. Когда я думала, что этот старик, который вымаливал у меня будущее своего сына, велит когда-нибудь своей дочери упоминать мое имя в своих молитвах как имя неизвестного друга, я вся преображалась и гордилась сама собой. «Хорошо», — сказала я вашему отцу, вытирая слезы. «Вы верите, что я люблю вашего сына?» «Да», — сказал господин Дюваль. «Бескорыстной любовью?» «Да». «Верите вы, что в этой любви заключались для меня все надежды, мечты, оправдания моей жизни?» «Твердо верю». «Ну так поцелуйте меня, как вы поцеловали бы вашу дочь». И клянусь вам, что этот поцелуй, единственный чистый поцелуй за всю мою жизнь, даст мне силы бороться с моей любовью. И что раньше, чем через неделю, ваш сын вернется к вам. Он будет страдать некоторое время, но будет исцелен на всю жизнь. У вас благородное сердце. Сказал ваш отец, целуя меня в лоб. Бог вас вознаградит за ваше намерение. Но я боюсь, что вы не справитесь с моим сыном. О, будьте спокойны. Он будет меня ненавидеть. Нужно было создать между нами какую-нибудь непреодолимую преграду. Я написала Прюданс, что принимаю предложение графа Н и просила ему передать, что буду ужинать с ним и с ней. Я запечатала письмо и просила вашего отца, не говоря ему о его содержании, передать его по назначению по приезде в Париж. Он спросил меня о содержании. «Речь идет о счастье вашего сына», — ответила я. хорошо ли я сделала? Вот какой вопрос я задаю себе теперь, когда лежу больная в постели, из которой не поднимусь до конца. Вы не поверите, может быть, Арман, но я просила у Бога сил. Он принял мою жертву и дал мне силы. Вот вам вся правда, мой друг. Судите и простите, как я вам простила все зло, которое вы мне причиняли с тех пор. То, что было после этой роковой ночи, вы знаете не хуже меня. Но вы не знаете, вы не можете знать, что я выстрадала за все время после нашей разлуки. Не удивляйтесь этому радостному мученичеству, Арман. Ваша любовь ко мне открыла мое сердце благородному восторгу. Что мне было делать, мой друг? Покончить с собой? Но это наложило бы бесполезное бремя на вашу жизнь, которая должна быть счастливой. К тому же, зачем кончать с собой, когда и без того смерть близка? Теперь я совершенно больна. Я написала герцогу и просила у него денег, потому что у меня ничего нет, а кредиторы вернулись и с ожесточением подают мне свои счета. Не знаю, ответит ли мне герцог. Почему вас нет в Париже, Арман? Вы бы приходили ко мне, и ваши посещения приносили бы мне утешение. Двадцатого декабря. Ужасная погода. Идет снег. Я одна дома. У меня была такая сильная лихорадка 3 дня, что я не могла вам написать ни слова. Ничего нового, мой друг. Каждый день я бессознательно жду письма от вас, но его нет и, наверное, не будет. Только мужчины имеют силу не прощать. Герцог мне не ответил. Прюданс снова начала ходить по ломбардам. 28 декабря. Доктор не позволяет мне писать каждый день. И действительно, воспоминания только усиливают у меня жар. Но вчера я получила письмо, которое мне было приятно не столько благодаря тем чувствам, которые в нем выражены, сколько благодаря той материальной помощи, которую оно мне принесло. Сударыня, я узнал только что о вашей болезни. Если бы я был в Париже, я сам бы зашел вас навестить. Если бы мой сын был здесь, я бы его послал к вам. Но я не могу уехать, а Арман в 600-700 милях отсюда. Позвольте же мне написать вам, как меня удручает ваша болезнь, и поверьте моим искренним молитвам о вашем скором выздоровлении. Один из моих ближайших друзей, господин Икс, зайдет к вам. Пожалуйста, примите его. Я дал ему поручение и горю нетерпением узнать результаты. Примите, сударыня, уверение в моих самых искренних чувствах. Вот какое письмо я получила. У вашего отца благородное сердце, мой друг. Любите его. Мало таких достойных людей на свете. Эта бумажка с его подписью принесла мне большее облегчение, чем все рецепты нашего великого доктора. 8 января. Вчера я выезжала в экипаже. Была чудесная погода. В Елисейских полях была масса народа. Можно было подумать, что это первая улыбка весны. Все было празднично вокруг меня. Я никогда не подозревала, что в одном солнечном луче можно найти столько радости, кротости, утешения. 12 января. Я все еще больна. Вчера граф Н. прислал мне денег. Я не приняла. Я ничего не хочу от этого человека. Он виноват в том, что вас нет около меня. Ах, счастливые дни нашей жизни в Бужевале. Где вы? Если я выйду живая из этой комнаты, я предприму паломничество в дом, где мы жили вместе, и уйду оттуда уже мертвая. Не знаю, сумею ли я вам завтра написать. 28 января. Сегодня утром я проснулась от большого шума. Жюли, спавшая у меня в комнате, бросилась в столовую. Я слышала мужские голоса. Жюли никак не могла их переспорить. Она вернулась в слезах. На все вещи были наложены печати. Я сказала ей, чтобы она не мешала им совершать правосудие. Пристав вошел в мою комнату в шляпе, открыл все ящики, переписал все вещи и, казалось, не замечал, что умирающая лежит в постели, которую милосердный закон, к счастью, не вытаскивает из-под нее. Сегодня утром я получила ваше письмо. Мне оно было необходимо. Получите ли вы вовремя мой ответ? Увидимся ли мы? Сегодняшний счастливый день заставляет меня забыть последние 6 недель. Все-таки нельзя вечно быть несчастной. Только подумать, что я, может быть, не умру. Вы вернетесь, я снова увижу весну. Вы опять меня будете любить, и снова повторится наша прошлогодняя жизнь. Какая я глупая. Я с трудом могу держать перо, которым пишу этот безумный бред моего сердца. Что бы там ни случилось, я вас очень любила, Арман. И я давно бы уже умерла, если бы меня не поддержали воспоминания об этой любви и какая-то смутная надежда увидеть вас около меня. 5 февраля. Арман, где вы? Я страдаю ужасно. Я умираю. О, Боже. Я была так печальна вчера, что не хотела проводить дома вечер, который обещал быть таким же долгим, как все предыдущие. Утром приходил герцог. Несмотря на жар, сжигавший меня, я решила одеться и поехала в Водевиль. Жюли одела меня в красное платье, иначе я была бы похожа на труп. Я пошла в ту ложу, где назначила вам наше первое свидание. Все время я не сводила глаз с того места, которое вы занимали в тот вечер, и на котором вчера сидело какое-то чудовище, которое шумно смеялось на все глупые шутки актеров. Я вернулась домой полумертвая. Сегодня я уже не могу говорить и с трудом поднимаю руки. Боже, Боже, я умираю. Я ждала этого, но не думала, что можно страдать еще больше, чем я страдаю.

0: Дальше ничего нельзя было разобрать из того, что писала Маргарита, и продолжала уже Жюли Дюпре.
1: 19 февраля. Господин Армон, с того дня, как Маргарита пожелала пойти в театр, ей становилось все хуже и хуже. Она совершенно потеряла голос и возможность двигаться. Нельзя передать страдания, которые она претерпевает. Мне бы очень хотелось, чтобы вы были около нее. Она почти все время бредит, но и в бреду, и в сознании она все время произносит ваше имя. Каждый раз, как открывают двери, глаза ее проясняются, и она думает, что вы войдете. Потом, когда она видит, что это не вы, ее лицо принимает прежнее страдальческое выражение. 22 февраля. Сегодня были похороны. В церкви было много подруг Маргариты. Некоторые искренне плакали. Когда погребальная процессия шла по направлению к Монмартру, в ней было всего двое мужчин. Граф Н., который специально по этому случаю приехал из Лондона, и герцог, которого вели под руки два лакея. Я записываю все эти подробности у нее в квартире. Слезы застилают мне глаза. В моей памяти недолго удержатся эти печальные впечатления, потому что моя жизнь так же мало принадлежит мне, как жизнь Маргариты принадлежала ей. Поэтому-то я и описываю вам все подробно. Из опасения, что после долгого промежутка времени между этими событиями и вашим возвращением я не сумею быть вполне точной.

0: «Вы прочли?» — спросил Армал, когда я окончил чтение этой рукописи. «Теперь я понимаю ваши страдания, мой друг, если правда все то, что я прочел». «Отец подтвердил мне это в своем письме», — сказал Армал. Арману оставалось выполнить еще одну последнюю обязанность — отправиться к отцу. Он хотел, чтобы я поехал с ним. Господин Дюваль встретил Армана со слезами счастья и сердечно пожал мне руку. У его дочери Бланш был такой ясный взгляд, такие чистые очертания рта, что только святые мысли рождались у нее и благочестивые слова произносились ее устами. Она улыбалась брату, не зная в своей невинности, что далеко отсюда какая-то куртизанка пожертвовала своим счастьем при одном упоминании ее имени. Я пробыл некоторое время в этой счастливой семье, всецело отдавшейся тому, кто принес сюда свое выздоравливающее сердце. Я вернулся в Париж и записал эту историю так, как она была мне рассказана. У нее есть только одно достоинство, которое тоже, может быть, будут оспаривать. Это правдивость. Я не делаю из этой истории вывода, что все девушки, как Маргарита, способны сделать то, что сделала она. Я далек от этого. Но я убедился, что одна из них испытала в своей жизни серьезную любовь. Она страдала от этой любви и умерла от нее. Я рассказал читателю то, что узнал. Это был мой долг.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Уважаемые товарищи, сегодня мы начинаем литературное чтение по повести Василя Быкова «В тумане». Слушайте первую передачу. Читает народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
3: Холодным слякотным днем поздней осени на втором году войны партизанский разведчик Буров ехал на станцию Мостище, чтобы застрелить предателя, здешнего деревенского мужика по фамилии Сущеня. Этот Сущеня еще с довоенного времени работал на железной дороге и считался неплохим человеком. Но месяц назад, арестованный полицией за диверсию возле Воспянского моста, купил себе жизнь тем, что выдал соучастников, своих же путейцев, вместе с которыми развинчивал рельсы. Путейцев повесили в местечке, а Сущеню выпустили. И он вторую неделю отсиживался под боком у гарнизона, в своей хате, на окраине станции, в тепле и сытости, полагая, наверное, что партизаны до него не доберутся. Простят его. Но такое не прощается. За такое следовало наказать. Командиры в отряде, посовещавшись, приняли решение – и прошлой ночью послали Бурова сделать то, чего невозможно было не сделать. В помощь ему дали партизана Войтика, и они вдвоем, верхом на лошадях, отмахав километров 30 лесного пути, в тот же день к вечеру выбрались из леса на опушку в километре от Мостища. «Видал? Вон. Приехали». Кивнул Буров в сторону станции. Войтик знобко повел мокрым плечом, над которым косо торчал ствол его длинной драгунки. На его его худом, неведомо когда бритом лице, под длинным козырьком черной кепки не отразилось ничего, кроме усталости и явного желания отдохнуть. Но до отдыха, наверное, было еще далеко. Вижу. Повременим немного. Стемнеет. Поедем. А река там? Двинул острым подбородком Войтик. Болото? Да уж переберемся как-нибудь. Хорошо, как-нибудь. Притуманенная даль за полем и станцией медленно исчезла в ненастных сумерках, но вблизи было еще светло, и их могли увидеть со станции. «Думаешь, он нас ждет?» сказал, помолчав, Войтик, имея в виду то главное, что теперь беспокоило обоих. «Может, и не ждет. Давно смылся куда? В полицию, может?» «Приедем, посмотрим. А то сядем в засаду», ощущая невольное раздражение от несогласия напарника, сказал Буров. Войтик настороженно повернулся в одну сторону, в другую, и хотя смолчал, Буров понял, что садиться в засаду ему не очень хотелось. Вообще все это не нравилось Бурову. Да и Войтику он видел тоже. Уж лучше же сходить куда-либо на связь, в деревню или на дальний хутор, даже посидеть возле шоссе в засаде, чем отправляться на такое задание. Но вот пришлось, хотел или нет, начальство о том не спрашивало. Приказало, и все. Беги, исполняй. Впрочем, тут было понятно. Этого Сущеню в отряде, кроме Бурова, знал в лицо еще Ковзан, отиравшийся с лета при кухне. Но Ковзана разве пошлешь на ответственное задание? Этот деревенский дядька за свою жизнь ни одного раза не выстрелил из винтовки. Ему ли справиться с сильным, здоровым Сущеней? Хата и надворные постройки Сущеневской усадьбы темнели в вечерней мгле. «Лишь бы не встретить кого в огороде, на стежке», — подумал Буров. Стараясь ступать потише, он прошел по грязному двору к дверям в сени. Осторожно приоткрыл их за клямку и прислушался. Из хаты вроде никого не было слышно, только где-то из-за перегородки подала голос свинья. Он переступил порог и начал тихонько притворять за собой дверь. Но тотчас же распахнулась дверь из хаты. Рослый мужчина в черном ватнике с хмурым, свежевыбритым лицом, без шапки, пугливо уставился в полумрак. Это был, конечно, Сущеня. Буров узнал его и сдержанно сказал из синей: «Можно к вам?» Хмурое лицо Сущеня, похоже, нахмурилось еще больше. Чуть помедлив, он растворил дверь шире. С понятной опаской в душе Буров переступил другой порог и поздоровался. Однако ему не ответили. Кажется, в хате никого больше не было. На уголке стола смрадно чадила коптилка. За прикрытыми дверцами грубки разгорались дрова. В их мигающем свете на полу откуда-то появился мальчишка лет 4. Удивленным, почти восхищенным взглядом широко раскрытых глазенок уставился на Бурова. В руках он держал грубо вырезанную из куска доски игрушку, которую тут же с готовностью протянул гостю. «Во, лошадка, мне папка сделал». В искреннем ребячьем жесте было столько ласки и доверия, что Буров не удержался. Взяв игрушку, рассеянно повертел ее в руках, похвалил: «Хороша лошадка». «А мне папка и собачку сделает с хвостиком».
4: «С хвостиком? Это хорошо. Как тебя звать?»
5: «Меня звать Глыса, а папку Суценя».
4: «Значит, будешь Григорий Сущеня», сказал Буров. Он уже пожалел, что начал этот ненужный разговор с ребенком, и обернулся к хозяину, молча стоявшему возле порога. «Ну, приживется. Садись. Чего уж, выдавил из себя хозяин. Не узнал сперва. Изменился. Так, наверное, и ты изменился, сказал Буров. И, ощутив минутное, вовсе несвойственное ему замешательство, присел на скамью в простенке. Тут же к нему паутиному, переваливаясь, на выгнутых ножках приковылял Гриша. Доверчиво прислонился к колену. «А у Леника патлон есть», — ласково заглядывая Бурову в лицо, сообщил он, — «что стреляет». «Пух!»
3: «Вот как?» «Патроны теперь не для ребят», — строго заметил Буров.
4: «Да не патрон, Гриша», — поправил отец. «Гильза у него».
5: «Ага, гильза».
4: Гриша тем временем оставил игрушку и, засунув в рот коротенький пальчик, принялся рассматривать гостя.
3: «Я к тебе, Сущеня», — с дурацким напряжением в голосе сказал Буров, осторожно отстраняя от себя малыша. Тот, однако, продолжал льнуть к гостю.
5: «И пуля у него есть, у Леника».
4: «Ладно, Гришутка, иди в кроватку, там поиграешь», — сказал Сущеня и подхватил сына на руки. Гришутка протестующе захныкал, засучил ножками, но отец спокойно отнес его на кровать и расслабленно вернулся к группке.
3: «А жена где же?» — спросил Буров. «Корову доит. Сегодня вот баню протопил. Мыться собрались». Хозяин опустился возле группки на низенькую скамеечку, нервно сцепил между колен большие крепкие руки.
4: «Мыться — это хорошо», — сказал Буров, думая уже о другом. Он думал, что стрелять здесь Сущеню, наверное, было нельзя. Этот малыш портил ему все дело. Отца следовало куда-нибудь вывести, во двор или, может, к бане. К бане было бы лучше. Правда, выстрел могли услышать на станции, а им еще надо было перелезать через речку. Лучше бы, конечно, за речкой, оттуда через поле и в лес. Только как его доведешь туда? Вдруг догадается.
3: «Я знал, что придете», — сказал Сущеня с явным надломом в голосе, и в душе Бурова что-то недобро шевельнулось. Но Буров ничем не выдал того и почти добро заметил.
4: «Знал? Ну и хорошо. Значит, вину свою понимаешь?»
3: «Чего ж тут понимать?» — развел руками Сущеня. «Никакой же вины нет на мне. Вот в чем загвоздка».
4: «Нет? Нет.
3: А ребята?» — вырвалось у Бурова. «Что повесили?»
4: «Ребят повесили», — согласился Сущеня и сокрушенно поник на скамейке.
3: Похоже, он даже готов был заплакать. Коснулся пальцами глаз, но тут же, наверное, совладал с собой и выпрямился, в душе ругая себя за промедление и нерешительность. Буров почувствовал, как судороги сводят его озябшие ноги. Портянка на левой к тому же сбилась и натирала стопу. Наверное, надо было кончать этот разговор и приниматься за дело. Однако не Влад со своим намерением, он тянул время, будто не решаясь переломить себя, настроить на главное. Из-за печья снова выбежал Гриша и деликатно приблизился к Бурову.
5: «Дядя, а у тебя наган есть?»
4: «Нет». «Какой наган?» — сказал Буров, слегка удивившись этому недетскому вопросу.
5: «А это что?» — малыш показал на кобуру.
4: «Это так, сумочка».
5: «А зачем сумочка?» — добивался Гриша, засунув в рот крошечный пальчик.
3: Как-то расслабленно он обнял колени Бурова и ласково, словно котенок, стал тереться о них. Сущеня тем временем сидел напротив и не прогонял сына. Похоже, он погрузился в свои, вряд ли веселые теперь мысли. Но в сенях стукнула дверь, и в хату не сразу, медленно переступив порог, вошла женщина с ведром в теплом шерстяном платке на голове.
4: увидев чужого в простенке, опасливо насторожилась. Но тут ее внимание привлек малыш, который уже пытался вскарабкаться к Бурову на колени. «Гриша!»
5: «А у дяди наган есть в сумочке», — живо сообщил мальчишка.
4: На лице у хозяйки что-то дрогнуло, как, впрочем, дрогнуло и внутри у Бурова, который сразу признал в женщине

0: Поесть, конечно, хотелось зверски. Так же, как посидеть, погреться в домашнем тепле, поговорить с молодой приятной лицом женщиной, которую он даже симпатизировал когда-то. Очень хотелось Бурову отогреть озябшее за дорогу тело или, может, подальше отодвинуть то, ради чего он приехал сюда и чему невольно противилось его существо. Но как было расслабиться, забыть о том хоть на минуту? Он и так сидел, будто на углях. Где-то на задворках его дожидался Войтик, и, может, по улице уже шли сюда полицаи. «Завесь окно», — тихо сказала Анеля мужу, а сама бросилась к посудному шкафчику в углу, затем к печи, зазвякала заслонкой. Сущеня послушно занавесил окно полосатой дерюшкой, висевшей на гвозде рядом, а Буров, подумав, решительно стащил с ноги мокрый сапог. «У вас портянки какой не найдется, переобуться».
1: «Портянки? Сейчас». Анеля скрылась в запечье, слыхать было, что-то разорвала там, и вынесла ему две мягкие теплые тряпицы. Дрова в грубке весело разгорелись, по полу, по стенам мелькали багровые отблески, освещая красным и без того покрасневшую от стужи стопу Бурова. «А как же мама твоя? Жива еще?» — спросила Анеля.
0: «Мамы уже нет. 3 года как.
1: А сестра Нюра?»
0: «И сестры нету. Убили весной в Лисичанской пуще». С горестным вздохом хозяйка поставила на стол миску тушеной картошки, источавшей такой вкусный запах, что Буров поморщился и сглотнул слюну. Он не спеша переобувался, стараясь придать себе вид человека сытого, недавно вылезшего из-за стола. Сущеня тем временем шагнул за занавеску у печи и поставил возле миски початую бутылку, в которой знакомо блеснуло с пол-литра мутноватой жидкости.
1: «Так, может, присядем?» — вопросительно взглянул он на Бурова.
0: Тот решительно покачал головой. «Нет, я не буду». «Что ж, жаль. Тогда я. Можно?» «Ладно», — согласился Буров, — «только недолго». Сущеня налил полный стакан и выпил разом, с какой-то недоброй решимостью, словно навсегда и без оглядки бросаясь в омут, пожевав корку хлеба, и замер возле коптилки. Анеля ставила перед ним тарелки с салом, колбасой, огурцами, украдкой поглядывая то на мужа, то на Бурова, переобувавшегося в простенке. «Эх, как не по-людски все!» — скрипнул зубами Сущеня, и Анеля метнулась к Бурову.
1: «Это ж правда! Разве мы надеялись на что или ждали? Как его взяли, у меня сердце зашлось, неделю спать не могла, все глаза выплакала. Ну, выпустили, что ж теперь делать? Разве ж по его воле?»
0: То и дело, сглатывая слюну и не переставая следить за всем, что происходило в хате, Буров одновременно вслушивался, стараясь не пропустить какой-либо звук со двора. Но на дворе и на улице вроде все было тихо, в незавешенном возле порога окне уже густо расплылась ночная темень. Пробравшись к застолью, Гриша устроился на скамье возле отца, ближе к еде. Кажется, он уже потерял интерес к гостю.
1: «Он же ничем не погрешил против них, он же их выгораживал», — тихонько заплакала Анеля. И Буров не удержался. «Но ведь повесили, а его выпустили. За что?»
0: «А кто ж их знает, за что? Нет, так не бывает». Сущеня при этих словах отшатнулся от стола, пристукнул большой рукой по столешнице. «Ладно, Анеля, что говорить? Судьба». «Да», — неопределенно произнес Буров и поднялся со скамьи. «Надо было кончать этот разговор. Пошли». Он вышел на середину хаты, подтянул на шинели ремень. Будто окаменев, Сущеня продолжал сидеть за столом, навалясь грудью на край столешницы. Казалось, он не слышал, что сказал Буров. Вдруг задвигался, поспешно налил себе из бутылки

0: снова одним глотком опорожнил стакан. «А, черт с ним! Пошли!» «Куда?» — взвилась Анеля. «Куда ты его? Куда?» Она зарыдала негромко, но страдальчески и безутешно. За ней заплакал малой. А Буров испугался, что они своим плачем взбудоражат полстанции. Правда, Анеля вскоре зажала рот руками, начала плакать тише, потом подхватила на руки малого. Сущеня тем временем набросил на плечи ватник. «Пошли!» «Это...» Будто, вспомнив о чем-то, обернулся, торопливо поцеловал жену и решительно шагнул к двери. Его дрожащие руки бегали по груди в поисках пуговиц, чтобы застегнуть ватник. «Куда вы?» — снова закричала Анель и зарыдала так, что Буров сжался от страха. «Не надо», — сказал Сущеня жене, — «ненадолго, ты не плачь, успокойся». Он говорил тихо, с сочувственной добротой в голосе, и, наверное, это подействовало. Анеля скоро умолкла. Правда, ее губы еще безмолвно подергивались, а глаза недоверчиво впились в лицо мужа. Она будто пыталась разувериться в том, о чем уже догадалась. «Тут на одно дело надо», — соврал Буров, у которого от этого прощания нехорошо защемило сердце. «Скоро вернется». Прижимая к себе малого, она все еще бросала тревожные взгляды то на мужа, то на Бурова, которому очень не терпелось скорее кончить все это и уйти за речку. «Приду, ага», — спокойнее подтвердил Сущеня. «Так это же... Как же ты? Ничего с собой не взял?» — встрепенулась Анеля. «Хоть сало возьми». Наверное, она все-таки поверила. Выпустила из рук мальчишку, кинулась к столу, суетливо засобирала на дорогу. Сало, хлеб, дрожащими руками заворачивала все в какую-то бумажку. «Вот, перекусить. А то как же без еды? И это, луковицу дам». «Не надо», — безразлично сказал Сущеня, заталкивая сверток в тесный карман. И Анеля опять насторожилась. «Ты же любишь, чтоб с луком?» — напряглась она, снова заподозрив что-то и готовая вот-вот заплакать. «Если любишь, так возьми», — поспешно сказал Буров и повернулся к Анеле. «Ага, давай лучку, с лучком оно вкуснее, сало особенно». Где-то под припечком Анеля нашла пару луковиц, одну сунула в руки мужа, другую протянула Бурову. Тот взял, похвалил лук. «Пригодится на закусон». Анеля вроде стала спокойнее, похоже, поверила обману, хотя все еще выглядела напряженной, то и дело вытирала глаза, но уже не плакала. «Если задержусь, мойтесь без меня», — сказал Сущеня. Они вышли из хаты. Сущеня впереди, Буров за ним. На дворе уже стемнело, дул холодный ветер, но дождя не было. Сущеня стал какой-то нерасчетливо резкий в движениях, широко шагнул с крыльца и остановился на грязном дворе. «Куда?» — не поворачиваясь, спросил он. «Туда, туда», — указал Буров в сторону дровокольни. Хозяин сделал несколько шагов и снова остановился. «Лопату взять?» «Возьми, что ж», — подумав, согласился Буров и проследил за тем, как Сущеня, перебрав в подстрешье какие-то палки, вытащил из-под них лопату. «Что ж, сам понимаешь», — тихо, будто извиняясь даже, — сказал Буров. «Если выдал...» Сущеня так резко обернулся к нему, что Буров от неожиданности отпрянул, и хозяин выдавил с приглушенной яростью: «Я не выдавал!» «А кто же выдал?» – удивился Буров. «Не знаю, не знаю. Но ведь тебя выпустили? Выпустили, сволочи!» С отчаянием выдохнул Сущеня и подавленно добавил: «Лучше бы повесили разом». Последние слова он приглушенно бросил через плечо, будто с остатком слабой надежды оправдаться, что ли. «Но теперь какой смысл оправдываться?» — подумал Буров. «Разве перед ним следователь?» Буров не следователь и не судья, он только исполнитель приговора, а приговор этому человеку вынесен там, в лесу, ему ли пересматривать его? Но как было и исполнять, если исполнитель уже поколебался в сознании своей правоты? Времени, однако, у них было немного, даже совсем не было времени. Тем более чувствовал Буров, что он просто может завязнуть в этой запутанной истории сущений и провалить все задание. Они торопливо обошли дровяной завал во дворе и свернули на дровокольню, где топтались во тьме две лошади, и рядом притоптывал озябший Войтик. Тот сразу отдал Бурову повод его кобылки, и они скорым шагом пошли к бане. Войтик впереди, Буров сзади. Между ними с лопатой в руке шел Сущеня. Вопреки опасениям Бурова, речку теперь преодолели легче, чем в первый раз. Войтик взобрался на коня и осторожно переехал ее возле кладки. По кладке на ту сторону довольно сноровисто перебежал Сущеня. Чтобы не намочить ноги, Буров также благополучно переехал речку верхом. И они остановились на болотистом берегу за лозняками. Буров еще ничего не решил, но Сущеня эту короткую заминку, наверное, понял по-своему и взмолился. «Ну что вы, братцы, берег же весной заливает, торфяник тут». «А ты что, песочка захотел?» — без определенного, однако, намерения сказал Буров. «А хотя бы и песочка все-таки лучше, сам понимаешь. Придется же когда-нибудь и самому». «Песочка?» — сказал Буров, подумав. «Ну ладно, поехали. В сосняке там песок». «Ну хотя бы в сосничке», — дрогнувшим голосом согласился Сущеня. Они взобрались на плоскую вершину пригорка и остановились. Всюду было тихо, темно, терпко пахло лесной сыростью и хвоей. Вокруг по склонам темнели толстый комли сосен, редкие кусты можжевельника, какие-то непонятные пятна. Но Буров давно уже привык к загадочному виду ночного леса. Тот его мало тревожил. Теперь его больше тревожил Сущеня. «Ну, — нарочито бодро произнес Буров, — чем не местечко, на любой случай?» «Случай. Если бы мне сказали, когда...» — уныло начал и не кончил Сущеня. Сутулясь, он стоял на пригорке, устало дыша и всем своим обиженным видом свидетельствуя, что совершается несправедливость, с которой он бессилен бороться и вынужден ей подчиняться. Буров видел это, и ему все больше становилось неловко от своей незавидной роли в этой истории. И он сказал, может, для того, чтобы слегка ободрить Сущеню, а заодно и себя тоже: «Конечно, все случается в такую войну». «Но ведь это дико!» — вскрикнул Сущеня, и Буров сердито его одернул. «Тихо ты!» И оглянулся на Войтика, молчаливо стоявшего с лошадью несколько ниже, на склоне пригорка. «Войтик, покарауль там, у дороги, пока управимся». Не сразу, по своему обыкновению, сперва о чем-то подумав, Войтик потянул за повод коня и молча пошел вниз к опушке и недалеко отсюда гравийке. Буров отпустил свою кобылку, пусть попасется немного. «Ну, давай. Где ты хочешь? Просто, как о чем-то малозначительном», — спросил он Сущеню. Тот, будто очнувшись от угрюмой задумчивости, силой вогнал в землю лопат. «Правду сказал тот Гроссмайер. У него не выкрутишься». «Ага, уже какой-то Гроссмайер», — подумал Буров. «Вот так и не связь ли обнаруживается?» Он отошел на 3 шага в сторону, чтобы не мешать Сущене, стал на пригорке. Вообще он понимал, что, согласившись вернуть сюда, в лес, делает не то. И прежде всего тратит попусту ценное время ночи, за которое они бы отъехали далеко. Что завтра как бы не пришлось пробираться среди бела дня возле Шишанского гарнизона, засветло переходить шоссейку. Но он невольно оттягивал исполнение приговора, выискивая для того какие-то причины, и даже был доволен в душе, когда те причины отыскивались еще и у Сущени. Молча, с упрямой настойчивостью, Сущеня тем временем принялся рыть себе яму. Отбросив в стороны мох, он долбил жесткие корни, выбрасывал их наверх вместе с сухим белым песком, и уже через несколько минут до колен углубился в землю. «Еще немного подолбит, и, пожалуй, будет довольно», — с отчаянной решимостью подумал Буров. «Все-таки надо кончать. Как это сделать? Выстрелить в него в яме или над ямой? Стрелять в грудь или в затылок? Как удобнее? Или, может, спросить у самого? На выбор?» Буров хотел, чтобы все обошлось по-хорошему, без ругани и издевки. Все-таки свой человек, бывший сосед. К тому же еще Анеля и малый Гриша. Как все это противно, не по-людски. «Пусть бы послали кого другого», — в который раз начинал злиться Буров. «Ты это, хоть не говори о Неле», — выпрямился в яме Сущеня, вытирая рукавом лоб и часто дыша от усталости. «Что не говорить?» — не понял Буров. «Ну что застрелил? Скажи, немцы убили. Потом уже, конечно, выяснится. Там видно будет», — уклончиво ответил Буров. «Чудак, человек», — подумал он о Сущене, который, немного передохнув, снова принялся копать. «Ну, может, хватит», — сказал Буров, шагнув на песок, и Сущене устало выглянул из ямы. «Закапывать много придется». «Ага, ты уж закопай, я тебя попрошу. Ватник бы надо Анеле отдать». «Ватник? Давай, передам как-нибудь». «Ага, хороший же ватник. Когда она такой справит? Вдова?» Отставив в сторону лопату, Сущеня снял с себя ватник, бросил под ноги Бурову. Тот взял, отряхнул от песка, ощутив тяжесть свертка в кармане, и, ступив в сторону, оглянулся. Кобылка, слыхать было тихо, паслась возле кустарника. Она не любила ночью далеко отлучаться от хозяина, и он знал это. Его вдруг встревожил недалекий шорох возле дороги, который, показалось, как-то внезапно прервался, и Буров тихо позвал: «Это ты, Войтик?» Но из кустарника никто не откликнулся. Потом там что-то хрустнуло явно и подозрительно. Буров постоял недолго и вдруг, пригнувшись, схватился за карабин. Он еще ничего не увидел в темноте, но уже отчетливо ощутил угрозу, исходящую из кустарника, где наверняка появились люди. «Стой!» — негромко приказал он и присел на корточки, чтобы лучше увидеть во тьме. Какая-то тень метнулась между неподвижных кустов можжевельника и исчезла. «Стой!» — сдавленно крикнул Буров. Но только он поднес к плечу приклад карабина, чтобы выстрелить, как с той стороны грохнуло разом 3 выстрела. Пули ударили в ствол ближней сосны, обсыпав его крошкой коры. «Что же это такое? Там же Войтик! Там Войтик!» — забилась в голове почти паническая мысль. И он выстрелил тоже 2 раза подряд. Оттуда началась густая стрельба. Пули сыпались сверху хвоей, взбивали песок. Буров все напрягал зрение, стараясь хоть что-то увидеть в темноте, но почти ничего увидеть не мог. Тогда он начал стрелять по кустарнику наугад. Но только сделал 2 выстрела, как со стоном опустился наземь, подкошенный острым ударом в бок. «Ну, попали! Попали!» В кустарнике под Боровинкой уже явственно замелькали зыбкие тени. Он выстрелил еще раз и, испугавшись, что его окружат, отскочил в сторону, кувырком скатился с пригорка. Заслышав рядом встревоженный крик Бурова, Сущеня обмер от испуга в своей яме-могиле, а потом, как загремели выстрелы, сжался, втянул голову в плечи. Он не сразу понял, что стряслось наверху, и только когда рядом мелькнула согбенная тень Бурова, смекнул, что надо удирать. С необычной ловкостью он выбросил из ямы свое дюжее тело, перевалился через песчаный брусвер. Между частых торопливых выстрелов с дороги уже слышались невнятные крики, пули с продолжительным визгом пронизывали лесную темень, но стреляли не по нему, наверное, вдогонку Бурову. И потный, разгоряченный Сущеня приступил с пригорка несколько в ином направлении, но тоже от тех, что приближались с дороги. Он не знал, что надо было спасаться. И он бежал сперва с Боровинки, потом по кустарнику вглубь леса, едва не грохнулся на землю, зацепившись за корягу, ободрался в кустарнике, выскочил на край болотца с мягким податливым мхом внизу. Дальше было кочковатое болото, но он знал, что болото можно было обойти стороной, взяв ближе к пригорку с соснами. И так он бежал долго, пока вконец не уморился, потом пошел шагом. Его не преследовали, может, его и не заметили даже. Какое-то время позади на Боровинке слышались голоса и бахали редкие выстрелы, по-видимому, в ту сторону, где исчез Буров. Хотя за Буровым они вроде не погнались. Похоже, они остались на Боровинке, возбужденно переговариваясь. Их слова в лесном шуме едва достигали слуха, и Сущеня не мог ничего разобрать. Он слушал и ждал, куда они направятся дальше, следом за ним или вдогонку за Буровым. Будут искать или нет? Стрельбу, однако, они прекратили. Опять воцарилась лесная тишина, лишь сонно шумели сосны. И Сущеня впервые подумал, что, судя по всему, его расстрел пока что откладывается, и появляется странная возможность спастись. Только где оно, это спасение? В какой стороне? Дома он наверняка не спасется, дома его настигнут тотчас же, как только он там появится. Но где не настигнут? Куда ему податься, чтобы воспользоваться той удачей, какую нежданно послала разнесчастная его судьба? Он пошел тише и осторожнее, стараясь не натыкаться в темноте на торчавшие всюду сучья, оглядываясь и прислушиваясь. Становилось чертовски холодно, стыли руки, ледяной корой бралась на спине рубаха. Он долго и почти вслепую брел в негустом здесь сосняке, стараясь услышать что-либо сзади, с пригорка. Но там, похоже, все смолкло или затаилось на время. А может, они ушли оттуда? «Зачем им сидеть ночью в лесу?» — подумал Сущеня. «Где-то там остался его ватник, но ватник уже не возьмешь. Ватник они, конечно, подобрали сами». Все же, наверное, это полицаи, иначе Буров не стал бы в них стрелять. Да и они в Бурова тоже. Только как полицаи оказались тут? Выследили? Или, может, услыхали их возню у дороги? Но ведь там был этот, другой партизан. Куда он подевался? Может, убили, если он ничем не дал знать о себе, ни криком, ни выстрелом? Отойдя, может, на километр от Боровинки, Сущеня остановился на краю старой вырубки, густо поросшей малинником и молодым хвойным подростом. Перевел дыхание. Отойдя на порядочное расстояние от Боровинки, он снова набрел на низину слызняком и ольшаником. Вспомнил, что чуть правее начинался редкий молодой сосняк, и дальше, до самого бора, тянулись перелески, березняк, хвойные посадки. Где-то рядом бежала лесная дорожка, но дорог теперь ему следовало избегать. Вытянув в темноте руку, он слепо брел краем сосняка, то и дело уклоняясь от холодных мокрых ветвей, придерживая шапку на голове. Встретившийся ему на пути молодой осинник, который он помнил с лета, лучше было бы обойти далеко стороной, и только он повернул от него, как в привычном ветреном шуме леса различил новый, непонятный звук, будто лесной голубь сонно проворковал где-то и смолк. Сущеня выждал немного, вслушиваясь, и, встревоженный внезапной догадкой, полез в гущу осинника. Голубиный внутренний звук раздался явственнее и ближе. Напрягая зрение, Сущеня осмотрелся. Было по-прежнему темно, но уже привыкшие к лесной темноте глаза Сущени различили в кустарнике едва заметный светловатый бугорок. Опустившись возле него на колени, Сущеня пошарил руками и сразу наткнулся на ложе винтовки в траве. Нащупал разбросанные полы шинели, откинутую в сторону руку. Кажется, это был Буров в его подпоясанной волглой шинели. Но он молчал, никак не реагируя на прикосновение чужих рук. И Сущеня не решился окликнуть его, только лихорадочно ощупывал его тело, смекая, что тот еще жив, хотя и лежит без сознания. Руки Сущени густо испачкались в крови. Но где была рана, он понять не мог. Слегка повернув на земле раненого, ощупал его бока. Трава под ним тоже была в крови, как полы шинели внизу. Но Буров по-прежнему оставался безразличным к его прикосновениям, лишь натужно тихо стонал. Что было делать? Как помочь раненому? Этого Сущеня не знал. Он лишь подергал его за рукав. Ты жив, а? Куда тебя? А?» Буров все так же молчал, сдавленно тихо постановая, и словно в ознобе мелко трясся. «Наверное, перепало ему как следует», — обеспокоенно подумал Сущеня. «Как бы он здесь ни кончился? И что было делать? Как ему пособить? Может, сперва унести его в более укромное место? Потому что утром с рассветом этот край осинничка весь станет виден с дороги. В ту пору сквозь голый подлесок видать далеко». Сущеня был мужик сильный. Когда-то на станции разгружал пульмановские вагоны с солью. Напрягшись, он взвалил на себя тяжелое тело Бурова, подобрал с травы винтовку и, опершись на нее, как на палку, поднялся на ноги. Немалых усилий стоило ему с ношей на плечах выбраться из чащи на более свободное место. Там он немного распрямился, удобнее перехватил раненого. В негустом сосняке идти стало удобнее. Он прибавил шагу и едва не упал, зацепившись за корень. Кое-как все же удержался. Снова поддал выше упрямо сползавшего вниз Бурова, и тот вдруг с усилием выдохнул ему в ухо. «Войтик, ты...» Сущеня хотел назваться, сказать, что он не Войтик, но с опущенной головой, прижатой подбородком к груди, разговаривать было чертовски неудобно, и он предпочел смолчать. Пусть думает, что Войтик, а там будет видно. Главное, пока ночь, надо подальше отойти от этого злосчастного места, скрыться от полицаев. Поутру, наверное, все тут обложат, начнут прочёску. Утром они запросто могут попасть в полицейские сети. Однако, черт побери, долго нести так, подвернув голову тяжелого мужика на плечах, становилось невмоготу. Сущеня весь взмок от пота, затекли руки, а потом стали подкашиваться ноги. Чтобы не упасть, он медленно опустился под сосной на колени и бережно свалил с себя Бурова. Войтик не сразу заметил, как дорожка в хвойном лесу стала приметнее, и он перестал сбиваться с нее, натыкаясь на низкое сучье подлеска. Кажется, начинало светать. Ночной мрак медленно отделялся от земли, задерживаясь в ветвях сосен. Вокруг будто испаряясь редела ночная мгла. Вглядевшись в подлесок, он различил невдалеке под соснами странную громоздкую тень, словно медведь пробирался по лесу. Он то двигался стремительно и прямо, то, замерев и пошатываясь, осматривался по сторонам и снова быстро устремлялся вперед. Вот он скрылся в подлеске, вышел на прогалинку, снова остановился И Войтик скорее догадался, чем увидел, что это человек. Но что он несет? Не другого ли человека? Неуверенная еще догадка осенила Войтика, и он, решительно шагнув навстречу, тихо позвал: «Буров!» Человек, видать было, остановился и прохрипел, не бросая ноши:
1: «Товарищ Войтик!»
0: С медленным шагом Войтик пошел между сосенками навстречу, и перед ним все больше вырисовывалась в полумраке рослая фигура сущений с его ношей и висящей спереди винтовкой. Однако винтовку тот не спешил перехватывать в руки, и это несколько успокоило Войтика. «Встретил, называется», — выругался про себя Войтик и спросил: «Что с Буровым?» Сущень вроде не удивился этой неожиданной встрече, бережно опустил к ногам Бурова и устало выдохнул: «Да вот, ранило». «Наделал делов», — сказал Войтик, снимая винтовку. Не выпуская ее из рук, он склонился над безмолвным Буровым, уже ясно сознавая, что это ранение принесет ему немало горьких забот. Они молча уселись с двух сторон от него, напряженно вслушиваясь в лесные звуки. Но здесь ничего не было слышно. Тихо посвистывая ветвями, шумел на ветру сосняк, да поблизости начала стрекотать сорока. «Хотя бы не навела сдуру, кого на эту поляну», — опасливо подумал Войтик. «Они уже порядком набродились по лесу, да и времени, наверное, прошло немало. В этот короткий день, — знал Войтик, — не заметишь, как утро перейдет в вечер. Наверное, надо было воспользоваться остатками дня и что-то предпринять для Бурова, а то в темноте, да на незнакомой местности, очень просто нарваться на беду. Надо было идти доставать повозку. Кто только пойдет».
1: «Сущение», — сказал Войтик, — «ты тут знаешь, где что? Где село, знаешь?»
0: Сущение озабоченно посмотрел в сосняк, послушал, прикинул: «Так бабичи там где-то под пущей. Это там, где стреляли?»
1: «Ну?»
0: «Тогда дуй за повозкой», — сказал Войтик. Сущение поднялся, помедлил, вроде хотел что-то сказать на прощание, но не успел он, пригнувшись, шагнуть в сосновую чащу, как его остановил Войтик.
1: «Нет, подожди! Пойду я, — решил он, — а ты сиди тут, карауль!»
0: «Хорошо, — послушно ответил Сущение, опять усаживаясь у ног Бурова возле разлапистой с обвисшими ветвями сосенки. Войтик тем временем стал собираться в дорогу, подобрал с земли карабин Бурова, закинул его за спину, взял в руки винтовку, глубже надвинул на голову свою черную кепку и подтянул ремень с кобурой. Он уже ступил было в чащу, как сзади подал голос Буров:
2: «Граната! А где граната?»
0: Вялыми руками раненый ощупал опавшую грудь и притих в неподвижности. Войтик продолжительным взглядом посмотрел на Сущеню.
2: «Я не брал», — сказал Сущеня. «Может, потеряли ночью?»
0: Буров поморщился, подумал и сказал, обращаясь к Войтику:
2: «Ты отдай мой наган».
0: «Наган? На, возьми, конечно». Вынув из кобуры черный милицейский наган, Войтик вложил его в протянутую руку Бурова, и тот сунул наган под себя. Ремень с кобурой остались на Войтике. «Я постараюсь скоро», — бодро сказал Войтик, — «если недалеко». Он исчез в сосняке. Поблизости прошуршали и затихли хвойные ветки, и все вокруг смолкло. Сорока, слышно было, застрекотала в некотором отдалении, видно, погналась за Войтиком, и Сущение подумал, что сороку, если привяжется, уже ничем не отгонишь. Но сорока теперь, пожалуй, не самое для него страшное. Страшнее, что будет с Буровым.
3: Вы слушали первую передачу по повести Василия Быкова «В тумане». Читал народный артист РСФСР Юрий Богатырев. Вторую передачу слушайте завтра, 1 июня. В эфире литературная передача. Сегодня мы продолжим чтение повести Василия Быкова «В тумане». Напоминаем содержание предыдущей передачи. Действие повести происходит в Белоруссии в годы войны. Два партизана, измученные усталостью, едут на станцию, чтобы убить предателя. Буров и Войтик, которым выпало это нелегкое поручение, каждый по-своему тяготится этим приказом партизанского начальства. Однако приговор нужно привести в исполнение, расстрелять путейца Сущеню за то, что он предал своих товарищей, организовавших крушение немецкого эшелона. Схваченный вместе со всеми, Сущеня не был казнен. В лесу, где должны были расстрелять его партизаны, на них нападают полицаи. В результате перестрелки тяжело ранят Бурова. Имея возможность бежать и скрыться, Сущеня, однако, не делает этого. Он пытается спасти Бурова. Итак, слушайте вторую передачу по повести Василия Быкова «В тумане». Читает народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
2: Сущеня сызмалу знал за собой одну нелегкую особенность. Будучи обиженным, он терял естественную способность противиться обиде, жаловаться или протестовать. Он мог лишь заплакать, замкнуться, забиться в какой-нибудь закуток, обособиться от людей. Позже, когда подрос, мог выругаться, надуться, но не покаяться, если был виноват, или оправдываться, если был невиновен. Он сам не рад был этой особенности своего характера, и сколько натерпелся через нее, одному лишь ему известно. Хорошо еще, если рядом были друзья, которые знали его и при случае могли защитить. Если же ни друзей, ни свидетелей рядом не было, он все переносил молча. Доказывать, обижаться, спорить или брать горлом, как некоторые, было противно его существу. Его лишь охватывала неодолимая тоска, которую он мучительно переживал наедине с собой. «Я уж на путях 13 лет проработал», — горестно начал Сущеня. «Да ты же знаешь, наверное, как немцы пришли, бросил было. Но приходит начальник станции, тот наш, Терешков, говорит, надо идти работать, иначе немцы расстреляют. Ну, что делать? Пошел, хотя и не хотелось. Вроде предчувствовал. И это было правдой. Сущине очень не хотелось идти при немцах работать на железную дорогу. Чуяло сердце. Добром та работа не кончится. Но жаль было и Терешкова, в общем, неплохого человека, с которым они вместе проработали последние 6 лет до войны. Собрал этот начальник бригаду, все знакомые мужики, ровесник Сущени Топчевский, 3 года проработавший на путях, хороший компанейский мужик из самого Мостища, Петро Карабань из соседней деревни и молодой еще парень-фрезеровщик Мишук, который, как началась война, вернулся домой из Витебска, где учился на плотника. Как и до войны, пошли на пути. Работа все та же, знакомая. Рихтовка, подбивка, замена подгнивших шпал, ремонт стыков, при надобности забивка костылей. А на станции, кроме своего начальника Терешкова, появился и какой-то немец, вроде цивильный, но в кителе, с красной повязкой на рукаве. И по-русски немного умеет. По дороге вскоре пошли поезда. На восток, груженные техникой и войсками. На запад, больше порожняком, но были и санитарные. Или с пленными в вонючих, наглухо закрытых вагонах. Знаешь, работали по-прежнему, только на душе так противно, что сказать невозможно. На кого работаем? Что же, не понимали, на кого работали, едва слышно простонал Буров. Понимали, почему же? И говорили про то открыто. Мужики все свои, друг друга не опасались. Работали, однако, не очень усердно. Больше тянули время, а как только начинало вечереть, разбирали инструмент и на станцию. Сначала все шло хорошо, и даже немец не очень донимал. Но вот весной приехал новый начальник по фамилии Ярошевич. Черт его знает, что за человек. Вроде бы свой, но хуже немца. Ввел ежедневную проверку работы путейцев и стал придираться злобно по мелочам. Измерит путь, если не хватит миллиметра или миллиметр лишний – скандал. И взял за правило все взыскивать с бригадира. Чуть что не так – бригадира по морде. Сущение сначала не мог сообразить, за что он на него так взъелся. Потом начал догадываться. Это он настраивает бригадира против рабочих, чтобы тот больше с них требовал, а те, чтобы, в свою очередь, его боялись и ненавидели. Вот тогда он и попользуется властью в полную меру. Вражды между путейцами, однако, он не добился. Те все были люди с умом и возненавидели самого Ярошевича. И если раньше, когда начальником был Терешков, путейцы еще остерегались, то теперь стали открыто поговаривать между собой, как устроить немчуре тарарам. Тем более, что в лесах уже забахало, заухало, появились партизаны. Однажды сожгли два грузовика на лесной дороге, невдалеке от станции. Бригада путейцев Сущения в то время работала на Кузовском болоте. Работы было много. Вообще, участок тот был самый плохой, и они занимались им с весны. А тут новый начальник перебрасывает их на железнодорожное закругление перед Выспянским мостом. Говорит, что шеф-немец проверил накануне, нашел много огрехов, надо их устранить, выверить радиус и подбить сотню шпал. Бригадир путейцев был человек исполнительный, послушный, и на завтра утречком они взяли инструменты и с ручной каталкой потопали полотном к Выспянскому мосту. Работали там трое суток. И как раз в ту пору поезда на восток немцы стали пускать ночью. Что они там везли, путейцы не могли видеть, но предполагали, что, пожалуй, важные грузы, может, танки, если для перевозки использовали исключительно темное время суток. И вот как-то однажды самый молодой из них, ФСОшник Мишук, когда они перекусывали, усевшись в ряд за канавой, и говорит: «А давайте развинтим звено и устроим тарарам. На закруглении, ладно, получится». Топчевский подумал и поддержал. «А что? Дельная мысль». Карабань тогда промолчал. А Сущение так сразу был против, что надумали. Немцы они дураки, что ли? Не догадаются разве? Стык ведь развинчен, сразу видать будет. Начали спорить, и Мишук с Топчевским доказывает, что если состав полетит под откос, тут ни один стык не уцелеет. Все покорежатся, как возле Лемешовской будки. Месяц назад там была авария или, может, подрыв, и они видели, что там творилось. Там действительно был винегрет из рельсов, шпал, вагонов. Но там несколько иной профиль пути. Там выемка, а не закругление. С самого начала Сущение был против этой затеи, ибо знал, может, лучше других, как трудно будет упрятать концы в воду. Закругление — не выемка. Тут наверняка больше полетит под откос. Полетит на плавни или даже в реку под мост. Тоже неплохо, конечно, даже хорошо очень. Только вот стык как бы не остался уликой. Очень сомневался Сущение. Но у его мужиков уже загорелись глаза. «Давай, да давай!» И ему не захотелось предстать в их глазах трусом или, хуже того, немецким прислужником. И он согласился.
1: Не сказал, правда, ничего, просто смолчал. Когда перед концом работы, уже на закате солнца, Мишук, Топчевский и Карабань поразобрали ключи и обступили самый удобный для диверсии стык на закруглении. Бригадир молчал, но в душе он уже чувствовал, что добром это не кончится. Будет беда. Ну, знаешь, развинтили стык, немного сдвинули рельс, один внешний, этого было достаточно, и быстро покатили инструмент на станцию. Рассчитывали так, что до поезда пройдет не менее часа времени, начинало темнеть, стыка никто не заметит, а пока случится крушение, мы будем далеко. Мало ли что могло тут произойти, мол, после нас. Может, партизаны или что другое, а мы ничего не видели. В самом деле, так они думали. Они думали, что после крушения немцы будут искать улики, собирать доказательства. И доказательств никаких не найдут. А путейцы все будут отрицать, и все как-нибудь обойдется. Но, видно, в жизни ничего не выходит так, как думается. Тем более в войну. В тот день что-то нарушилось и у немцев, и первый поезд они пустили раньше, еще до наступления темноты. Не успели путейцы втащить каталку в сарайчик при станции, как на стрелках загрохотало, и у Сущения недобро защемило сердце. Очень не вовремя шел этот поезд, а поезд между тем без остановки проскочил станцию. Они лихорадочно заспешили, чтобы скорее смыться, но этот Ярошевич, как назло, начал расспрашивать бригадира, много ли за день сделали, сколько осталось, как закругление, можно ли скоро исправить дефект. Сущение, рассеянно отвечая, стоял перед начальником, ни жив, ни мертв, состав уже должен быть там, возле моста. Неужели он проскочил невредимым? Но нет... Не проскочил, конечно, полетел под откос. Десяток вагонов сделали кучу малу под насыпью. На стрелках все услыхали, и к начальнику прибежал запыхавшийся потный стрелочник. Говорит: «Беда, возле моста крушение». Начальник Ярошевич тот сразу бросился к телефону, а мы незаметно смылись, кто куда. Я как побитый притащился домой. Думал тогда, кончится плохо, но, может, не очень скоро. Все-таки должны же они что-то расследовать, выяснять, кого-то допрашивать. А они всех сразу и хапнули. Их взяли на другой день, утречком, как только аварийный поезд расчистил пути, и, как и предполагал Сущения, немцы нашли под завалом тот развинченный ими стык. Взяли всю бригаду, потому что от времени окончания ее работы там до момента аварии прошел всего один час. Кто же еще там мог быть? Впрочем, никого особенно и не искали. Сразу взялись за этих четырех путейцев, хотя по существу никаких конкретных улик против них и не было. Начали, конечно, с бригадира. Допрашивали в бывшей районной больнице. Сошлись там человек 10 различных чинов, своих и немцев. Ждали. Кабинетик такой был уютный, светлый. На подоконниках широких окон кудрявились цветочки в вазонах. А хозяин, с виду еще молодой человек в коричневом кителе с погонами и с довольно приветливым лицом, сначала и не кричал даже. Обращался как будто сочувственно или понимающе, чем слегка удивил Сущеню. Говорил по-русски чисто, аккуратно держа в длинных пальцах с перстнями тонкую немецкую сигарету, он просто, почти дружески спрашивал Сущеню: «Так кто вам дал задание разрушить железную дорогу?» «Да мы ничего не разрушали, мы ничего не знаем», — с неподдельной искренностью удивлялся Сущеня. «А кто же разрушил?» «Так не видел, не знаю». «Не знаешь», —
0: неопределенным тоном повторил немец и кивнул кому-то из своих помощников, что выстроились в ряд у стены. «А ну, дайте ему вспомнить!» Его сразу ухватили две пары сильных и злых рук, толкнули, подхватили, повели. Два сатанелых от злобы мордатых полицая сначала связали ему впереди руки, а затем, посадив на пол, и ноги. И он нелепо подумал, а ноги зачем? Но вскоре понял, зачем. Той же веревкой прикрутили к ногам связанные руки, и он превратился в подобие колеса с выгнутой голой спиной. И тут началось. Сущение не кричал, старался не стонать даже. Он, разумеется, и не рассчитывал на другое, потому все терпел молча, прощаясь с волей, семьей, да и с жизнью тоже. Избитого до бессознания его бросили на мокрую солому в подвале, где постепенно по одному очутились и остальные трое его путейцев. Все стонали, охали, плевались кровью. Топчевскому, наверное, отбили легкие, изо рта у него шла кровь. Очень хотелось пить, но воды не давали. Допросы и пытки тем временем продолжались дважды на день, утром и вечером. Впрочем, спрашивали мало. Все тот же симпатичного вида немец службы СД, как Сущение узнал потом доктор Гроссмайер, начинал разговор с вопроса: кто приказал развинтить рельсы? Сущение тут мог не кривить душой, не запираться. Простодушно глядя в хитровато-насмешливые глаза немца, он отвечал и даже клялся, что никто не приказывал. И Гроссмайер не настаивал на другом ответе, ничего более не добивался, сразу отправлял в подземелье хорошенько вспомнить. Били 4 дня подряд. И знаешь, страха не было. Только жену и дитя было жалко до слез. И вот как-то после обеда приходит полицай, кричит: «Сущение, на выход!» Ну, поднялся, опираясь о стенку. «Иду. Уж не на расстрел ли, думаю?» Но нет, не на расстрел. Расстрел вскоре покажется Сущении неосуществимой удачей. Его повели опять в знакомый кабинет с вазончиками на подоконниках. Доктор Гроссмайер, как всегда, улыбчиво посмотрел на него и сказал так, с некоторым даже сочувствием в голосе: «Садись, давай поговорим как друзья, по душам. Вижу, ты человек положительный». «Положительный», запульсировало в голове у Сущения, он почему-то потерял смысл этого слова – не мог сообразить, что оно значит. А немец тем временем стряхнул с сигаретки пепел в маленькое с цветочками блюдце, которое держал в руках, и продолжал: «Положительный. Да и мы тебя выручим. Завтра всех ваших повесим, а тебе подарим жизнь. Только...» Он еще говорил что-то, но эти первые слова обжигающе стегнули по сознанию Сущения, ошеломив его не столько страшным исходом их общей судьбы, с мыслью о казни они уже успели свыкнуться, сколько тем, что его почему-то отделяют от остальных. Еще не осознав в полной мере скрытого смысла этого сообщения, он инстинктивно почувствовал, что в его ужасной судьбе что-то становится еще ужаснее. «Да, ты будешь жить», — подтвердил немец. «Только? Только ты должен дать подписку о сотрудничестве».
2: «Каком сотрудничестве?»
0: «Секретным, разумеется, с немецкими властями. Мы устроим тебе побег. Ты переберешься к своим, к тем, кто дал тебе задание на эту диверсию, и мы будем держать с тобой связь. Секретно, разумеется. Сущение минуту молчал, судорожно сглатывая слюну, не находя, что сказать. Ему дарят жизнь, но ведь, чувствовал он, так нельзя. Эти условия не для жизни. Жизнь станет для него хуже гибели. Нет, знаете, я не могу. Я не умею. Выдавил он из себя и запнулся под ледяным взглядом Гроссмайера. Что? Гроссмайер весь недобро напрягся, будто услышал что-то оскорбительное. Глаза его налились свинцовым блеском. Что? Что ты сказал? Не могу я. Ты что, идиот? Отказываешься жить? Хочешь умереть? Не хочу, конечно, но... Так соглашайся. Мы все сделаем аккуратно, большевики ни о чем не пронюхают. Нет, я не могу. Значит, хочешь умереть, зло заключил немец. Это проще пареной репы. Завтра же повесим, но все же подумай. До завтра. Оборвав на этом разговор, Гроссмайер отправил Сущеню в подвал, и тот потащился, измученный больше, чем после допросов и истязаний. Получил, значит, такую задачу, что хоть вой, и жить хочется, и хочется человеком остаться. Но как? И то, и другое вместе не получается. Надо выбирать одно. И тут, знаешь, вспомнил Анелию сынка, и что-то стало проясняться. Если я стану шпионом, то как же им жить? Как им жить, был вопрос с нехитрым ответом. Они останутся в заложниках, Сущение это понял ясно. В качестве заложников они не позволят Сущение обмануть немцев. Если что выйдет не так, этот доктор сведет счеты с обоими. Так не лучше ли ему честно пожертвовать собой, погибнуть вместе со всеми? Семья останется без отца, зато не будет за него стыдиться. Все-таки он совершил что-то, хотя, может, и не очень удачно, но спустил под откос один поезд. Все-таки погиб не напрасно, а так... В подвале он сказал только, что их завтра повесят, и все приумолкли, притихли, даже перестали стонать. Никто уже не сетовал на судьбу за тот их не очень умный поступок. Конечно, каждый теперь понимал, что, пожалуй, все надо было сделать иначе и хитрее, что ли. Может, в другом месте, подальше от их участка, от станции. Но дальше от станции, значит, ближе к деревне. Погибли бы невиновные люди. Словом, поразмыслить было над чем. Особенно Сущение, который в ту ночь ни на минуту не сомкнул глаз. На завтра утром за стеной забегали, засуетились. Широко распахнулась дверь. «Выходи». Все обессиленно поднимаются, по одному выходят. Впереди Сущение, за ним исхудавший, словно Кощей Топчевский, Карабань под мышки ведет Мишука, который уже сам не ходил. И вдруг старший полицей говорит из коридора: «Сущению отставить!» «Почему отставить?» — дрогнувшим голосом спрашивает Сущение. А тот говорит: «Доктор сказал!» И впихивает его в камеру обратно. Остальных увели. Вскоре в подвале стало тихо и пусто. Притихло и наверху. Наверное, все вымились на базарную площадь, где вешали его ребят. Сущение в отчаянии бил кулаками в стены, катался по полу. Временами до него доносились звуки каких-то команд с площади, и он не мог найти себе места в этом опустевшем подвале. Он уже чувствовал, что его ждет что-то похуже смерти, которую теперь на людях принимали его путейцы.
2: Хотел разбить себе голову о стену. Хорошо стукнулся, но, видно, не

0: взвился, закричал, что Сущенья содрогнулся, стоя возле стены у порога. Доктор бушевал минут пять, то подбегал к нему вплотную, то отскакивал на середину кабинета, размахивал перед носом руками, отбегал за стол. Правда, он ни разу не тронул его, только обиженно зло вопил тонким голосом. «Я думал, ты умный мужик, рассудительный белорус, а ты идиот, большевистский чурбан. Захотел красиво умереть, чтобы тебя там почитали, в листовках о тебе писали? Нет, так не выйдет, я тебе устрою другую смерть, большевистский ублюдок. Последний раз спрашиваю, принимаешь мое предложение? Да или нет?» Он вплотную подскочил к Сущенье, и тот трудно и протяжно выдохнул. «Нет, знаете, не могу я». «Ах, не можешь? Тогда прочь отсюда! Иди к тем, кто тебя послал!» — закричал Гроссмайер и силой пнул ногой дверь. «Иди! Ну!»
1: Напрасно прождав с неделю нового ареста, прослонявшись по закуткам и сараям, Сущенья отлежался, немного отъелся, осмелел даже и начал выходить во двор. Его сторонились, потому что он предатель. Эта его догадка затем подтвердилась раз, может, 10, не меньше. Как-то из деревни пришла Анеля и горько расплакалась. Бабы говорят, что это он подбил мужиков на диверсию и сам же их выдал, потому его и отпустили. Откупился товарищами. Малый Гришутка прибегает с улицы и простодушно так, взбираясь к нему на колени, спрашивает: «Папка, а ты предатель?»
0: «Какой предатель? Кто тебе сказал?»
2: «А Шулька Болисов сказал, твой папка предатель».
0: Ну как было Сущенье, перед кем оправдываться? Рассказал обо всем жене, та выслушала, всплакнула. Жена, конечно, поверила, а может и не поверила, только сделала вид, что поверила. «Ну как же мне жить?» — с тихим отчаянием спрашивал Сущенье, глядя в сосняк. Там сначала вдали, на вершине сосенки, появился крупный степенный ворон с мощным широким клювом. Посидел в верхушке, присмотрелся к людям внизу, перелетел на сосенку поближе. «Что было делать?» — спрашивал Сущенья. «Я им тогда уже завидовал, моим путейцам. Их люди почитали, ими гордились дети, их семьям помогали соседи. А меня возненавидели, и чувствовал, что и самый для меня дорогой человек, жена Анеля, тоже поглядывает на меня иначе, чем прежде. Начала часто плакать, без всякой причины. И как ей быть? Однажды слегка на нее прикрикнул, когда переносили картошку. Вдруг как заплачет, говорит, лучше бы они тебя там повесили вместе». «Конечно, лучше, говорю, но вот не повесили. Что теперь делать? Разве что самому повеситься?» «Вот как получилось. То боялся немцев, прятался от них, а теперь начал думать, не повеситься ли в самом деле. Но как и повеситься? Скажут люди, было отчего. Скажут, совесть замучила, потому что изменник. И тогда понял». «Напрасны мои заботы. Не такой смерти мне надобно опасаться. Это чересчур легкое. Будет похуже, страшнее. Вот и правда. Дождался. Как вчера тебя увидел, все понял сразу. Что ж, я был готов. Не оправдываться же мне в самом деле. Кто бы поверил? Ты же вот не поверил, а, Коля? А, Коль, ты слышишь?» В недобром предчувствии, подхватившись из-под сосенки, Сущенья на коленях подался к Бурову, подергал его за рукав, но Буров не откликнулся. Тогда он тронул его за поросший светлой щетиной подбородок. «Коля! А, Коля!» Но тщетно. Буров лежал застывшим и желто-зеленым

0: лицом и не двигался. Весь внутренне сжавшись от отчаяния, сущения уронил на колени большие руки. «Боже, что же это? Я же ему всю душу, а он и не слышал. Неужели? Как же это? О, Боже!» Ворон, лениво взмахнув тяжелыми крыльями, свалился с верхушки сосенки, подлетел ближе и, неуклюже, ища равновесие, долго устраивался на ветке почти над самой полянкой. Сущение его не отгонял. Какое-то время, однако, Буров был еще жив. Сначала он хорошо слышал и понимал все, что, сидя у его ног, рассказывал сущение, и он верил ему, да и как было не поверить. Опять, как и когда-то в детстве, рядом звучит знакомый голос своего человека, полная боли и горечи исповедь земляка. Постепенно нелепая история сущения становилась понятной Бурову, и он уже пожалел, что едва не прикончил его. Еще бы несколько минут, и он бы убил неповинного. Эта расправа, конечно, была бы роковой ошибкой на совести Бурова. Но, возможно, она дала бы жизнь самому, вдруг подумалось Бурову. А так вот издыхай тут со своей чувствительной совестью в неполные 27 лет. Умирай прежде времени без семьи и детей, не оставив никого на свете, потеряв всех и все без остатка, без чего-либо сочувствия и утешения. Разве что, может, помянут, когда сущенина Анеля и ее малой. Но это, если уцелеет сущение. Без Бурова, однако, вряд ли уцелеет. Он уже перестал понимать, кто теперь от кого зависит. Сущение от него или, наоборот, он от сущения. Что-то запуталось в его прерывистых мыслях, и Буров не знал, как поступить лучше. Слишком разные проблемы замкнулись на нем, чтобы он мог их разрешить. Наверное, за коротенький остаток его жизни уже ничего не решишь. И не поймешь даже. Жаль этого сущению, но и себя жаль тоже. И умирать очень не хочется. Даже сейчас, перед скорым концом, когда абсолютно ничто уже не обязывало его, ни долг, ни начальство, ни даже страх, пережитый им множество раз, начисто израсходованный его душой, что-то не давало ощутить освобождение, мешало. Путанная в жизни запутывалась перед кончиной еще больше. Уже не разобраться. А главное, не доставало времени. Не было времени жить. Некогда по-человечески умереть, так как умирали старики, неспешно, покончив с делами, отдав все распоряжения, сделав все завещания. И ему очень захотелось как-нибудь добрести до отряда. Пусть бы свои ребята зарыли его в сухую землю, сказали над могилой добрые слова, о которых немного слышал он в жизни. Хорошие слова он бы услышал и из могилы. Так мало было ему надобно, но и того уже не дождешься. Как только немного прояснялось сознание, он ощущал себя на земле, с усилием вспоминал, что рядом сидит сущение. Потом перестал ощущать, где он и кто с ним. Все больше вокруг ширилось, росло одиночество. И вот он остался один. А потом как-то незаметно ничего не осталось. Войтик легко шагал по негустому чистому лесу, то и дело оглядываясь по сторонам, привычно и чутко вслушиваясь в набегавшие волны лесного шума. Сначала он немного прошел просекой, затем, поразмыслив, взял от нее в сторону. Почему-то казалось, что бабичи должны быть где-то слева. На плечо у него висел карабин Бурова. В карманах поддевки позвякивало 6 обоим патронов. Свою длинную винтовку он осмотрительно припрятал в кусте можжевельника, неподалеку от просеки. Будет возвращаться, заберет. Не бросать же исправную винтовку. Оставить ее сущение было бы глупостью. Не хватало еще вооружать предателя. Буров, если что, обойдется наганом, хотя наган вряд ли ему уже понадобится, разве чтобы застрелить себя или Сущеню. Правда, Буров сказал, не трогай Сущеню, но Бурову легко так говорить, ему уже нечего бояться, одной ногой он уже там. Заглянув на рассвете под его сорочку, Войтих сразу понял, что Буров не протянет долго. Тогда за все, что случится, придется отвечать Войтику. Потому он не торопился, сломя голову, не бежал ни весь куда за подводой. Наверное, Бурову уже ничем не поможешь. Самому же нетрудно схлопотать полицейскую пулю. Хотя вокруг лес, но, надо полагать, поблизости есть деревни, а в деревнях немцы, полицаи, предатели. Из деревень всегда жди неприятностей. Да и в лесу тоже не лишний почаще озираться. Неважно, что вокруг тишина. Опасность, она ступает неслышно, на мягких лапках, а обрушивается вдруг и разит насмерть. Как на той Боровинке. Кто бы мог подумать, что поодаль от станции, да еще ночью, на них так неожиданно нагрянет полиция. Конечно, если бы не эта внезапность, Войтик успел бы подать сигнал Бурову, хотя бы крикнуть, что ли. А так было не до сигнала, хорошо, что успел сам ноги унести, правда, бросив на опушке лошадь. Без лошади, конечно, теперь потопаешь, да еще с раненым. Но где же бабичи? Тянувшийся от самой просеки старый редкий бор вдруг засерел впереди широкой просветленной, и скоро Войтик вышел к опушке. Вдали через поле, пошатываясь на колдобинах, ползло с полдюжины крытых брезентом машин. От неожиданности Войтик втянул голову в плечи, опустился на четвереньки. Затем, сильно пригнувшись, подался назад в лес. Оттуда, все пригибаясь, оглянулся. Машины подошли ближе, огромные, с темными пятнами на кузовах. Свежий ветер временами доносил приглушенный гул их двигателей. Это были немцы, и Войтик, больше не оглядываясь, круто повернул вглубь леса. «Наверное, в Бабичи теперь не попасть», — подумал он. «Там раньше него будут немцы. Но что здесь понадобилось немцам? Может, поедут дальше? Только куда?» «Кажется, Бабичи находятся по дороге в пущу». А в пуще партизаны, их отряд имени Суворова. Значит, это каратели. Но если каратели, то как же ему теперь быть? Куда сунуться? Спустя какой-нибудь час он далеко отошел от поля с дорог. Тем временем дождь посыпался гуще. Откуда-то из-под елей начал задувать настырный холодный ветер, от которого тут негде было укрыться. На поляне Войтик еще раз заглянул в шалаш, один из них показался ему целее другого, с дырами лишь в одной стороне, и Войтик, вопреки своим намерениям, на четвереньках сунулся в его полумрак. В самом деле тут было сухо и почти уютно, под коленями мягко прогибался слой сена с мхом. Ощутив внезапную усталость, Войтик немного отполз от входа и прилег на бок. Он не хотел тут ночевать, разве отдохнуть немного, может переждать дождь. Опять же, надо было решить, куда направиться дальше, пока совсем не стемнело. Может, вернуться к Бурову? Или лучше дождаться утра, вдруг подумалось Войтику. Утром лучше соображает голова, и всегда предпочтительнее начинать всякое дело. Утром, да еще в первую четверть месяца, на молодик, как некогда говорила мать. Правда, тогда Войтик довольно скептически относился к приметам и правилам матери, неграмотной крестьянской женщины, почти до старости прожившей на хуторе, не знавшей ничего, кроме обычной крестьянской работы, заботы о земле, скотине, того, чем она занималась годами. И только, может, сейчас, потеряв ее и сам вдоволь натерпевшись на войне, Войтик временами возвращался в мыслях к прожитым до войны годам. Вспоминал мать и вынужден был сознаться, что понимала кое-что в жизни и людях его неграмотная старуха. К сожалению, ее немудрящие знания и опыт мало согласовывались с беспокойным характером века, которому, как видно, нужны были иные знания и иной человеческий опыт. Шум леса сливался с тихим шуршанием дождя в жестких ветвях шалаша. Сквозь дыру рядом мелко и часто капало. Противоположная сторона крыши давно уже промокла. Только в этом углу под толщей елового лапника пока было сухо. Войтик свернулся на боку, зажал между колен карабин и притих, отдаваясь своим невеселым мыслям. Хотелось есть, но со вчерашнего дня в его карманах не было ни корки. Последний кусок хлеба он жевал по дороге на станцию. В животе давно голодно урчало. Сонная усталость все больше завладевала телом. Конечно, весь сегодняшний день их настигали неудачи. Все выходило не так, как следовало. Не хватало ему вдобавок еще и заблудиться в этом лесу. А где-то его напрасно ждет Буров, если ждет только, да этот Сущеня. Если рассудить здраво, то за подводой, конечно, следовало послать Сущеню. Тот лучше знал, где какая деревня. Но как можно было довериться в таком деле Сущеню? Поэтому вынужден был пойти сам. Думал, так будет лучше. Но лучше не получилось. Возможно, однако, утречком он что-нибудь придумает. Придумать что-либо путное он умел с детства. Люди иногда говорили, что Войтик – парень с головой и смекалистый. Другое дело, что порой ему недоставало твердости, мужской самоуверенности. Но тут уж не его вина. Наверное, таким родился. Он знал это давно. Завидовал другим, твердым и решительным. Бывало всегда с восхищением и завистью. Наблюдал за некоторыми руководителями в районе, наделенными твердым характером и хлесткой решительностью в их суматошных делах, которые они вершили сходу, легко и красиво. Он так не умел. Он мучил других и сам мучился, но иначе не мог. В годы проведения сплошной коллективизации несгибаемая воля была, может, главнейшим качеством характера каждого руководителя в районе. Только она приносила успех. И если Войтик с огромными трудностями, ценой недосыпаний, изматывающих выступлений и уговоров, обещаний и даже угроз кое-как сколотил за зиму 4 маломощных колхоза, то его начальник, заведующий райзо Хмелевский, за это же время имел на своем счету 8. Хмелевский умел добиться всего, чего хочешь. Он не рассусоливал, как другие, не уговаривал, не просиживал в бессонных ночах на деревенских собраниях. Он ставил вопрос ребром, обрывал несогласных, просто и даже весело раскулачивал. И каждому становилось ясно, этот своего добьется. И он добивался, ибо был человек решительный, беспредельно уверенный в том, что делал. Стоило однажды увидеть его размашистые жесты, крутоплечую фигуру, всегда выбритый массивный подбородок, чтобы понять, это руководитель больших возможностей и пойдет далеко. Войтик же в сравнении с ним выглядел мальчишкой. Оно и понятно, какой уж вид у заморыша, да еще больного язвой желудка. 3 года Хмелевский был его начальником и его идеалом руководителя. И кто бы подумал тогда, что этот идеал так плохо кончит однажды. Потом уже выяснилось, что снюхался с классовым врагом. Руководил вредительской группировкой. На собраниях пропагандировал одно, а на деле поступал иначе. И втихую подрывал основы государства. Правда, Войтик никогда не замечал за ним ничего подозрительного, но это, по-видимому, от того, что его заведующий умел тщательно маскироваться. Уже потом, задним числом, Войтик стал вспоминать мелкие факты, которые, будь он проницательнее, могли бы в свое время навести его на определенные подозрения. Но не навели, и Войтик упрекал себя прежде всего за утрату политической бдительности. Хотя в то время он был подчиненным и во всех делах исполнял волю Хмелевского. А вот после ареста Хмелевского ситуация в Рике изменилась в корне. И следующее прегрешение Войтика целиком на совести его самого. Случилось это год назад, осенью, когда в районе утвердились немцы и начались облавы на коммунистов, комсомольцев, бывший районный актив. Партизан поблизости тогда не было. Уходить на зиму в лес мало кто решался, и прятались кто где мог. Полиция уже заинтересовалась Войтиком и несколько раз врывалась по ночам в опустевшую хату Мозеля. Войтика там, разумеется, не было. Он скрывался у дальнего родственника на хуторе под лесом в 15 километрах от местечка. Мать оставалась дома. За нее Войтик не очень тревожился. Что могли сделать полицаи старой темной бабе? Зачем она им? Но сделали. 3-й раз, не застав Войтика дома, они взяли мать и сказали, что если сын не явится добровольно в полицию, расстреляют ее. И мать спустя несколько дней передала сыну через знакомую нянечку, некогда работавшую в больнице, чтобы не шел. Она уже старая, ей все равно, а он молодой, ему надобно жить. Посокрушался Войтик, особенно когда услышал, что мать и в самом деле казнили с большой группой заложников. Было очень жаль мать, и чем дальше, тем больше. Но что он мог сделать? Постепенно, однако, он успокоился. Холод, люто пробиравший окоченевшее тело, напомнил ему, где он и как сюда попал. В шалаше было темно, сильно шумел ветер в лесу, задувал через все дыры в шалаш, но дождь вроде бы перестал. Не выглядывая наружу, Войтик почувствовал, что недалеко до утра, и лежал, думая, куда ему податься утром, где искать деревню, или, может, лучше вернуться в сосняк, к Бурову? Только где он теперь найдет этот сосняк? Напорится на немцев, вот тогда и сбудется зловещий смысл сна. Увидеть гусиные яйца, согласно деревенскому поверью, значило попасть в беду. Наверное, он еще немного вздремнул, а когда проснулся, вокруг уже рассветало. Рядом в шалаше отчетливо стали видны свисавшие ветви, черные жердки перекрытия, и он на четвереньках выбрался наружу. Со всех сторон из-под елок на узкий прогал полз стылый туман, окутывал деревья, кусты, Волгло стелился по травянистой полянке, заволакивая близкие лесные окрестности. Зябко поеживаясь, Войтик немного прошел тропинкой в ельнике и неожиданно оказался на какой-то полузаросшей лесной просеке. Просек в лесу могло быть много, но это показалось Войтику чем-то знакомой, и он подумал, не по ней ли вчера они волокли раненого Бурова? Обрадованно оглянувшись по сторонам, он неслышно пошагал в тумане, надеясь, что уж куда-нибудь выйдет.
1: Вы слушали вторую передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Читал народный артист РСФСР Юрий Богатырев. Третью, заключительную передачу по этой повести слушайте завтра. В эфире литературная передача. Сегодня вы услышите третью, заключительную передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Напоминаем содержание предыдущих передач. Действие повести происходит в годы войны в Белоруссии. Партизаны Буров и Войтик посланы партизанским начальством на станцию Мостище с целью расстрелять путейца Сущеню за предательство своих товарищей, совершивших диверсию на железной дороге. Схваченные фашистами все были казнены, кроме Сущени. В лесу во время приведения приговора на них нападают полицаи, которые смертельно ранят Бурова. Имея возможность скрыться и избежать казни, Сущени, однако, остается с партизанами. Удивленный поведением Сущени Буров начинает сомневаться в правильности вынесенного Сущени приговора, но Буров умирает от ран. Вместе с Буровым умирает и последняя надежда Сущени на доверие партизан. Итак, слушайте третью, заключительную передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Читает народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
0: Остаток того несчастливого дня Сущеня растерянно сидел возле мертвого Бурова. Сначала он ждал, что, может, тот еще оживет, шевельнется, может, отзовется даже, и время от времени трогал его за плечо, тихо звал: «Коля! А, Коля!» Однако все было напрасно. Буров не подавал признаков жизни. Измученное лицо его все гуще покрывалось светлой растительностью. Поджатые губы застыли с выражением несправедливой обиды. К бледному лбу прилепилась русая прядка волос. Одинокий муравей шустро взбежал на лоб, помедлил возле прядки и живо скатился по виску на траву. Наверное, сидеть здесь с покойником не имело смысла, но и уходить отсюда. Куда Сущеня теперь мог уйти? Опять же, сперва надо было дождаться Войтика с повозкой. Но Войтик задерживался, не попал бы в какую переделку, встревоженно думал Сущеня. Заботы этих двух партизан стали и его заботами. И потеряв одного, он уже беспокоился за судьбу другого. Ветер сильно шумел поблизости, в хвойном бору, и хотя тут, в густых низкорослых зарослях, было, в общем, затишье, Сущеня окоченел на стуже без верхней одежды, в неподвижности. Ужасная ночь в сосняке длилась для Сущени бесконечно долго. Он то дремал урывками, то содрогался от стужи и тревоги, вскидывал голову, слушал. Когда начался дождь, сделалось и вовсе не вмоготу. От дождя тут негде было укрыться, кроме как под сосновыми ветвями рядом. Уже намокнув, он перетащил Бурова под низко нависшие лапки ближней сосенки и, наконец, решившись, снял с него мокрую, пропитанную кровью шинель. Сам снова лег рядом и, словно живым, вместе накрылся его шинелью. Так стало терпимее, по крайней мере, не текло на лицо. И он вроде уснул. Войтик вернулся, когда уже совсем рассвело. И Сущеня потерял остаток надежды, не знал, что делать и даже что думать. Ворон он немного поотогнал от полянки, но те упрямо не хотели оставлять сосняк, лишь пореже расселись на верхушках деревьев поодаль. Ждали. Накинув на плечи буровскую шинель, Сущеня уныло сидел посредине полянки, тоже ожидая, следя за настороженным вороньем. Тут его и застал Войтик, который тихо продрался в тумане между рядами сосенок.
2: «Сидишь?» — спросил он с легким оттенком досады и удивления. Сущеня без радости, невидяще поглядел на него. «Вон!» — кивнул он в сторону сосенки, из-под которой высовывались неподвижные ноги Бурова.
0: «Так я и знал», — сказал Войтик.
2: «Давно?»
0: «Вчера, под вечер». «Вот как!» «Не надо и подводы». Войтик задумчиво прошелся по тесной полянке, окинул взглядом ворон на верхушках сосенок. «Ишь, слетелись. Ждут. Со вчерашнего ждут», — сказал Сущеня и, помолчав, спросил. «А что, повозки нету?»
2: «Повозки нету», — сказал Войтик. Снял с плеча карабин и устало опустился на земь. «В Бабичах немцы».
0: «Немцы? Так как же теперь?» — встревожился Сущеня. Большие руки его беспокойно задвигались на коленях. «А что теперь? Припрячем и потопаем. Может, прорвемся?»
2: «Куда?»
0: «А кто куда?»
2: «Я в отряд». «А ты же, наверное, к немцам хочешь?» — сказал Войтик, и холодными глазами на поросшем клочковатой щетиной лице испытующе уставился на Сущеню.
0: «Я не к немцам», — затаенной обидой сказал Сущеня. «Веди и меня в отряд, другой мне дороги нету».
2: «В отряд?» «Да, тебя там ждут», — пробормотал Войтик.
1: Они помолчали недолго. Сущеня с тоской в глаза глядел куда-то поверх сосняка на ворон, что все так же выжидающе чернели в тумане. Он, конечно, уловил смысл прозрачного намека Войтика, да и без того понимал, что ничего хорошего в отряде его не ждет.
0: «Бурова надо с собой взять», — сказал он словно между прочим. «Негоже его тут оставлять. Вон воронья сколько».
2: «Если сам понесешь», — согласился Войтик.
0: «Ну, понесу. Что ж,
2: Котик помолчал, что-то обдумывая, а Сущеня уже твердо решил: понесет. Он не мог тут оставить тело Бурова, потому с чем же он тогда явится в тот их отряд? Разве со своей нелепой виной? Недолго еще посидев, Войтик поднялся на ноги, сквозь туман вгляделся в верхушки сосенок и вдруг заспешил. «Если так, вставай. Мне еще винтовку надо забрать». На коленях Сущеня подлез под низкие ветви и, обхватив подмышки покойника, вытащил его на свободное место. Тело Бурова совсем затвердело и плохо сгибалось. Сущеня бережно заломил вверх его руки, занес их себе на плечи, потом медленно с усилием поднялся на ноги, правда, сзади ему немного подсобил Войтик, и они осторожно выбрались из мокрого сосняка на просеку. Вдоль всей просеки между стволов старых сосен плыл влажный туман. Верхушки и кроны деревьев скрывались в его неподвижных, клубящихся волнах. Видно было плохо, на какую-нибудь полсотню шагов, и, немного пройдя по просеке, Войтик остановился. «Если не в Бабичи, то надо левее брать», — сказал Сущеня. С подвернутой под ношей головой он локтем показал куда-то в туманные боровые недра. «Хорошо, только винтовку возьму». Войтик влез в темные заросли можжевельника и задом выбрался оттуда со своей длинной винтовкой в руках. Закинул ее за плечо. На другом плече у него висел карабин Бурова. «Ну, веди», — сказал он. «Только смотри, не к немцам». Сущеня не ответил, молча приглушив себе обиду. Была она далеко не первой. Подумал, что обид, наверное, ему еще хватит. Еще он наобижается. Надо привыкнуть, если только все как-нибудь обойдется. А если не обойдется, то что ж? Что тогда ему все эти обиды? Правда, слушая теперь многозначительные намеки Войтика, он чувствовал, что надо было что-то сказать в свое оправдание, что-то объяснить из его нелепой истории. Но он не мог решиться на такое объяснение. Что-то мешало откровенности с этим человеком. Его недоброжелательность, что ли. Если бы сам Войтик спросил, а то однажды он уже решился, рассказал обо всем Бурову, и так неудачно получилось. Исповедался покойнику. Почему-то, однако, сделалось легче, словно Буров понял его хотя бы перед кончиной. А может, и понял. Сказал же он Войтику: не трогай Сущеню, значит, что-то понял. Первый человек за все время его Сущени терзаний. Еще и поэтому несет он его, чтобы не бросить воронью немцам. Наверное, даже мертвый Буров был нужен ему для уверенности в себе, для ощущения своей невиновности. И Сущеня держался за него, как утопающий держится за соломинку. Только много ли поможет ему эта соломинка? Довольно-таки тяжелое тело Бурова быстро отнимало силы. Сущеня начал часто останавливаться, поправлять ношу. Будто, предчувствуя нелепость его усилий, покойник отяжелело стремился к земле, которой он уже принадлежал со вчерашнего вечера и от которой его удерживал этот его бывший сосед. Они долго брели по туманному лесу, остуженно дыша его смолистым, почти спиртовым духом. Усыпанная хвоей земля в бору была мягкой, чистой, без травы и зарослей. Идти по ней было, в общем, легко. Верхушки гигантских сосен по-прежнему скрывались в низкой туманной наволочи. Небо почти не было видно. Редкий подлесок из березняка, можжевельника и сосенок застыл в тумане. Было тихо и глухо. Ни одна ветка не шевельнулась рядом. Птиц тут почему-то не было слышно. Только однажды вверху недолго постучал по сухостоине дятел. И стих. Священник согрелся под шинелью, ему давно уже хотелось распрямиться, передохнуть, но Войтик будто не замечал того, и Священник терпеливо тащился со своей нелегкой ношей. На этот раз шли осторожнее. Впереди Сущеня с ношей, за ним шагов через 50 Войтик. Часто останавливались по одному или оба сразу и слушали. Туман не расходился весь день. Может, немного стал реже к вечеру. Вверху потянуло боровым шумом. От легкого ветра зашевелились вершины деревьев. В этом их шуме, однако, стало хуже слышать, и они снова вдруг оба попадали от внезапного грохота, что посыпался недалеко впереди. Полежав, догадались, что подошли к шоссе. Где-то поблизости проносились машины. Правда, сквозь густоватый подлесок их не было видно, как не видно было и самого шоссе. Когда грохот постепенно отдалился, Войтик, пригнувшись, подбежал к Сущении. «Шоссе, да?» «Шоссе». «Что делать? Перейдем?» Прежде чем ответить, Сущение послушал. Лес слабо шумел, как и прежде, но автомобильный шум помалу смолкал, отдаляясь вправо. Слева же лесной простор замер в тиши, хотя, конечно, каждую минуту оттуда могли появиться машины. «Может, лучше ночью, как стемнеет?» — слабо возразил Сущение. «Долго ждать?» «Лучше бы подождать». Сущение остался лежать ничком под кустом можжевельника, все вглядываясь через подлесок в сторону шоссе. В общем, ему было безразлично, когда переходить шоссе. Чувствовал, ничего путного его там не ждет, как не ждет, пожалуй, нигде. Но он начал уже свыкаться со своей новой ролью проводника или даже партизана и хотел прилежно ее исполнить. А чтобы прилежно ее исполнить, следовало слушаться Войтика, теперь словно бы его начальника. Это послушание давало ему неясную надежду, которая и вела его весь день по лесу. Опять же, Войтик, может, поймет, что Сущение делает все по своей доброй воле, без принуждения. Может, он запомнит, а при случае засвидетельствует это. Они пролежали так, пожалуй, не очень долго. На шоссе все утихло, не слышно было и стрельбы. Ветер вверху, наверное, снова унялся, так и не разогнав туман, который, похоже, начал сгущаться на исходе дня за время их ожидания. Да, туман стал гуще. Войтик понял это потому, как серой наволочью поодаль задымил подлесок. Долго лежать на сыром шаннике стало холодно. Судороги сотрясали озябшее тело, и Войтик тихо сказал: «А если теперь, а? По одному?» Сущение поднялся, сел, огляделся. Он не возражал, но и не спешил согласиться. Он недолго подумал. «Надо посмотреть, как там, на шоссе?» «Ну, посмотри, только недолго». Устало поднявшись на ноги, Сущение побрел в подлесок. А Войтик вдруг нелепо испугался. Напрасно отпустил. На всякий случай с винтовкой отбежал несколько в сторону и спрятался за ствол толстой сосны. Выглянув из-за нее, увидел, как Сущение, осторожно, крадучись, пробирался к шоссе. Иногда его вовсе скрывал березнячок подлеска, но потом он снова появился уже в другом месте. Когда он отошел далеко, Войтик расслабленно опустился на корни сосны. «Черт его знает, что за человек!» — подумал он про Сущение. «Вроде бы свой. Или, может, подлаживается под своего, чтобы влезть в доверие?» Конечно, его следовало остерегаться и днем, а если еще остаться с ним ночью? Нет, оставаться с ним на ночь Войтик вовсе не собирался. Он чувствовал, что надобно как можно скорее освободиться от этого Сущения, перейти шоссе и застрелить, а то еще застрелит самого. Однако пока что ничего плохого не произошло. Сущение скоро появился из кустарника, и Войтик одновременно с ним подошел к распластанному на земле Бурову. «Ну?» «На шоссе пусто», — сказал Сущение. «Нигде никого». «Тогда пойдем», — решил Войтик. «Пока нигде никого. Немного подождем и пойдем. Хорошо, покорно согласился Сущеня. Они снова опустились на землю по обе стороны от Бурова, который, заломив руки, безучастно лежал на боку. Спутанные волосы на голове и широкие плечи в черной сорочке были облеплены лесной паутиной и обсыпаны хвоей. Сапоги низко сползли с длинных ног, и все его тело казалось неестественно вытянутым и неуклюжим. Сущеня поправил на его животе завернувшийся подол мокрой от крови сорочки. «Давно знакомы были?» — спросил Войтик. «С детства. Через улицу жили. Он, правда, моложе был. Все к машинам тянулся». «Да», — сказал Войтик, будто что-то начиная понимать. «Вот это и подвело его и тебя». «Оно может и так», — неохотно согласился Сущеня. «Да только меня подвело другое. Что же еще?» Сущеня протяжно выдохнул и сцепил на коленях руки. «Что не помер там, в полиции. Вот что». «Помирать? Зачем торопиться?» — сказал Войтик. «Буров вон поторопился, не втерпеж было. Все через свою дурость». «Да, Буров не вовремя. Молодой еще. Жаль. Тебе-то чего жалеть? Потому как из-за меня будто. Только я ни при чем. Разве я хотел? Я только там, в болоте, не хотел лежать. Вот лег бы в болото, Буров бы живой был. Не так разве?» «Это так, наверное», — поморщился Сущеня. «Но вы уж скажите там, командирам». «Что сказать?» — насторожился Войтик. «Ну, про меня, если что, если не дойду. Все-таки жонка у меня, дитя». «А, вот что», — догадался Войтик. «Это скажу, не беспокойся. Может, еще и написать придется». «Написать — это хорошо. Все-таки документ». «На документ надеешься?» — удивился Войтик. «Ну, все-таки, может, разобрались бы когда». «А все же завербовали, ага? Ну, признайся». Войтик острым, испытующим взглядом посмотрел на Сущеню, и тот от неловкости криво передернул губами. «Если бы завербовали, так нет же. Вербовали, да, но я же не мог. Ну, не мог я, и все». «Так уж и не мог», — язвительно сказал Войтик. «Врешь, наверное». Сущеня искренне изумился. «Ну как же можно, посудите сами, на такое дело? Мало что себя погубишь, так еще и семью. Как же им жить, если, может, жить останутся?» Он говорил, словно бы даже искренне отметил про себя Войтик. И если рассудить, так была какая-то правда в его словах. Но все равно поверить ему Войтик не мог. Откинувшись на отставленную руку, Войтик поглядывал в недалекий притуманенный подлесок, не очень внимательно слушал Сущеню и думал, что долго тянуть так нельзя. Видно, этот человек умел своей рассудительностью размягчить любое сердце. Так чего доброго, недолго и посочувствовать ему. А там недалеко и до оправдания. Нет, надо кончать». Вот перейду шоссе, и Сущеня ему не понадобится. Дорогу дальше Войтик примерно знал, как-нибудь доберется. Бурова надо будет припрятать, чтобы потом приехать за ним на повозке. Нынче не летом, сутки другие, подождет разведчик. Но это если командир прикажет, а может и не прикажет. Отряд меняет дислокацию, под пущу наехало карателей. Наверное, теперь будет не до убитого Бурова. Темнело, однако, медленно. Беловатый туман волнами растекался по лесу, оседал сверху и плыл низом, окутывая стужей и сумраком голый кустарник подлеска, темные свечи молодых сосенок поблизости. «Так давай!» — приподнялся на коленях Войтик. «Перейдешь? Подожди! Я следом!» Сущения не очень живо поднялся. Войтик с готовностью помог ему взвалить на спину Бурова, и Сущения, пригнувшись, потащился в кустарник. Как только Сущения скрылся в подлеске, у Войтика снова недобро защемило сердце. Показалось, он дал промашку. Что-то уж слишком охотно этот Сущения несет на себе труп Бурова, послушно исполняет все приказы и распоряжения. Как бы за этим ни крылся какой-то подвох, обеспокоенно думал Войтик, растянувшись ничком на пшаннике. Все-таки его не мог ввести в заблуждение тот запал, с которым так истово оправдывался Сущения. В памяти Войтика уже были случаи, когда также искренне оправдывались заведомые предатели и отщепенцы. Другие же, напротив, будто теряли дар речи, упрямо молчали. Войтик знал, что все зависело от характера человека, поведение которого вовсе не оправдывали степень его вины или невиновности. Ну что ж, наверное, теперь было поздно проявлять бдительность. Он его упустил. Кстати, с оружием, буровским наганом. Как бы теперь на дороге не схлопотать от него пулю в лоб? «Черт!» — выругался Войтик. «И какой леший наслал на меня этого предателя!» Чем ближе они подходили к партизанской пуще, тем все большее беспокойство охватывало Войтика. И все из-за того же Сущения. Может, минут через 10 или немногим больше после ухода Сущения Войтик тоже поднялся, еще раз вслушался в вечернюю тишину леса, как будто нигде никого. В лесу смеркалось. Уже надо было хорошо всмотреться, чтобы отличить поблизости темный пенек от молодой сосенки. Под ногами в подлеске глухо шелестела листва, и он старался ступать потише. Тихонько выбрался из зарослей на опушку, подошел к глубокой дорожной выемке, взглянул сверху в один конец засланной туманом ленты шоссе, в другой, немного помедлил и мелкими шажками стал сходить по крутому откосу вниз. На середине откоса неловко поскользнулся на стоптанных каблуках, и его винтовки стукнулись сзади прикладами. Стукнулись совсем тихо, но тут на шоссе их стук прозвучал пугающе отчетливо, и Войтик бросил обеспокоенный взгляд в сторону и напротив. И в то же мгновение испуганно обмер. На другой стороне выемки маячили в тумане силуэты двух человек. Один из них, как можно было понять сквозь туман, вглядывался в сторону поля, а другой, тонко подпоясанный и высокий, тревожно взмахнул рукой. «Стой!» Неуклюже повернувшись на травянистом склоне, Войтик мгновенно смекнул, что влип. Почему-то показалось даже, что второй с этим длинным Сущения, значит, навел, подкараулил наконец-то. Войтик бросился по откосу вверх, карабин его свалился с плеча, только он охватил его за ремень, как туманные сумерки сзади огненно вспыхнули от раскатистой автоматной очереди. Пули ударили в траву на откосе, одна, звякнув по карабину, с затухающим визгом отлетела в сторону. Сзади уже кричали обозленно и требовательно. Опять протрещала очередь, показалось, едва не в спину. Ему уже совсем немного оставалось до конца этого откоса. В лесу он, возможно, бы спасся, но все же не хватило каких-нибудь 5 метров. Пуля из следующей очереди хлестко ударила под лопатку, загнала в грудь горячий костыль. Он выпрямился, захлебнулся вдруг хлынувший из горла кровью и повалился назад, вниз головой по мокрому травянистому склону. Винтовки тоже полетели куда-то, но винтовки, пожалуй, ему уже были не нужны. Он понял, что убит. Убит нелепо, по-дурацки, из-за своей неосмотрительности. Зачем он отпустил Сущению? Он очутился в бурьяне возле самой канавы. Зрение его уже застлал темный туман. Он вздохнул трудно, с клёкотом в груди, и не мог собрать силы выдохнуть. Послышались недалекие мужские голоса, выкрики сначала на шоссе, потом голоса приблизились, его уже искали. Он ожидал услышать знакомый голос Сущения, чтобы окончательно убедиться в своей ошибке. но не услышал. Громче других звучал низкий, похоже, простуженный бас человека, который возбужденно объяснял кому-то. «Понимаешь, оглянулся, стоит. Ах ты, мать честная! Ну я как, врежу? А где же он тут? Иди сюда! Подожди ты! Да вон он, лежит!» Со злорадным торжеством раздалось на дороге. Но голос был несущений, хотя и показался Войтику очень знакомым. Где-то он его уже слышал, только теперь не мог вспомнить где. «Вот винтовка! Ну, я ж говорил!» Совсем близко послышался шорох бурьяна на обочине. Шаги, болью отдававшиеся в груди у Войтика. Затем он услышал усталое, хрипловатое дыхание рядом. «Бандит! Во!» — шумно дыша выкрикнул кто-то и сильно ударил его сапогом в бок. «Убитый? Убитый, кажись!» Они уже были рядом. Нагнулись, толкнули еще два раза его в бок. Войтик не шевельнулся и даже не открыл глаз. Все в этом мире стало ему чужим и противным. Остатки жизни еще теплились в его простреленном теле, но тело уже не принадлежало ему. Скованный жгучей болью в груди, заслонивший от него весь белый свет, он уже не владел собственным телом. «Во, кобура! Пустая холера! А где наган? Поищи в траве, может?» То, что спрашивали про наган, навело Войтика на мысль, что сущений здесь нет. Сущения наган не искал бы. Они ухватили его за ремень, расстегнули пряжку и вытащили ремень из-под тела. Потом перевернули на другой бок, начали снимать поддевку. Войтик не сопротивлялся и, кажется, не дышал даже. Он едва терпел боль и почти не ощущал ничего больше. Между тем ему заломили руку, сильно потянули рукав. Полицай выругался, и Войтик вдруг вспомнил. Это был племянник Хмелевского. Дробина, длинноногий худой мужчина, который перед войной топил печи в местечковой бане. Он же помогал Екатерине Ивановне пилить дрова, те самые, которыми Войтик поделился со вдовой Хмелевского. Однажды они даже поговорили через изгородь, когда Войтик бежал в исполком на работу. Теперь же Дробина, кажется, не узнал Войтика. Но Войтик его признал и с запоздалым сожалением подумал: «Вот, упустили еще одного гада. Теперь пропадай от рук вот таких». Между тем они старательно обшарили его карманы, вытащили кошелек с бумагами, ложку, хороший перочинный ножичек с двумя лезвиями. Еще он был жив. В груди уже не клекало. Кровь тихо и беспрепятственно вытекала на холодную землю через дыру его ветхого свитерка. Наконец они отошли, и он печально подумал: «Придется умирать». Сознание того, что смерть будет не скорой, обеспокоило его. Лучше бы сразу. Он не мог ни крикнуть, ни застонать даже. Мог только лежать, как труп, и дожидаться своего часа. Липкая, обессиливающая немощь начала, наконец, отбирать его память. Он то забывался, то начинал ощущать под собой холодную сырость травы, и тогда понимал, что еще жив. Мелькнула мысль, что они уже ушли, и в нем вспыхнула коротенькая надежда. А вдруг? Может, еще спасется? Может быть, сущение? Однако он не успел додумать. Ясная мысль еще не оформилась в его голове, как вблизи что-то изменилось. Спиной он болезненно ощущал толчки в земле. Это были торопливые шаги рядом. «Ботинки у него!» — зычно прозвучало в ночи. И Войтик получил сильный удар по колену. «Давай быстро!» — отозвалось с дороги. Полицай, похоже, присел возле него на корточки. Войтик почувствовал это по усталому, натуженному дыханию рядом и принялся снимать с него ботинки. Один содрал силой, не расшнуровывая, на другом сначала разорвал пальцами его узловатые завязки. И тут, наверное, ему что-то послышалось. полицай насторожился, зло, гадко выругался. «Твою мать! Жив еще! Стрельни, айда!» — донеслось издали. Это был голос все того же Дробины. Рядом клацнул затвор, и Войтик успел только вздрогнуть от огненно-слепящей молнии, сверкнувшей в лицо. Края мутной широкой лужи Сущения благополучно перешел шоссе, перескочил неглубокую канаву и с усилием забрался на противоположный травянистый откос. Сзади и на дороге все было тихо. Издали в тумане его не могли заметить, а вблизи вроде никого нигде не было. Лес остался за выемкой. На этой же стороне шоссе сразу за телеграфными столбами с жиденьким кустарником внизу начинался неширокий сенокосный участок. За ним в тумане серела гривка ольшанника. Там, помнил Сущения, протекала речушка Ресса. Чтобы скорее отдалиться от шоссе, Сущения припустил напрямик по сенокосу, полагая, что Войтик скоро догонит его. Однако Войтик пока не догонял, и он поспешил укрыться в редком кустарничке, где на голом пригорке свалил с себя Бурова. Далее шел пологий склон с мелколесьем, и внизу мерцал сквозь туман неширокий поворот реки. Предстояло искать, где через нее переправиться. Но сперва надо было подождать Войтика. Только Сущения с облегчением распрямился возле распластанного тела Бурова, как сзади на шоссе раздался приглушенный вскрик, непонятный, но, как показалось Сущении, угрожающе требовательный. И тут же мелко протрещала очередь, за ней вторая и третья. Сущения сначала пригнулся, припал к земле, затем, вспомнив про свой наган, дрожащими руками выдрал его из кармана. Некоторое время он не мог понять, что надо делать: затаиться, удирать или бежать выручать Войтика, который наверняка попал в западню. В промежутках между очередями послышалось несколько выкриков, только отсюда он ничего разобрать не мог, не понять даже было, на каком языке кричали. К счастью, однако, крики не приближались, раздаваясь выемки, там же трещали и выстрелы. Пуль здесь не было слышно. Значит, стреляли в эту сторону. Наконец Сущения решился и, крадучись с наганом в руке, высунулся из ольшанника. Едва различимая в туманных сумерках сенокосная луговина лежала пустой. Войтика нигде не было, и Сущения опять забеспокоился. Что же ему делать? Тем временем стрельба на дороге прекратилась. Из туманной тишины недолго доносились далекие глуховатые голоса, но не крики. Похоже, там разговаривали, только на каком языке понять было по-прежнему невозможно. Наконец бахнул одиночный выстрел, и все смолкло. «Что они там наделали? Что наделали?» — билась в голове у Сущений неотвязная мысль. Впрочем, что наделали, нетрудно было догадаться, но он не хотел верить догадке. Он все вглядывался в кустики под столбами и ждал, что оттуда появится Войтик. Но Войтик не появлялся. От усталости и долгого напряжения у Сущения начали слезиться глаза. Так в бесплодном ожидании он и не заметил, как вовсе стемнело. Вечерние сумерки без остатка поглотили кустарники вдали, высокую стену сосен, на той стороне шоссе, и постепенно заслали неширокую полосу сенокоса. На едва светлеющем верху небе отпечатались черные ветки ольшанника. Недолгий тревожный шум возле дороги, похоже, улегся. Голоса замерли, и все там утихло. «А может, они уехали?» — подумал Сущения. Но моторного гула он не слышал, разве что автомобилей там и не было. Но тогда что же там было? Все еще не в состоянии совладать с волнением, Сущения вернулся к Бурову, который в отрешенном безразличии ко всему лежал на боку. Тут он постоял, подумал, что, может, Войтик появится где-нибудь в другом месте. Только напрасно он думал. Над лесными просторами воцарилась туманная ночь, от реки несло зябкой сыростью, а Войтик так и не появился. Но куда же было податься Сущени? Он уже понимал, что Войтика, пожалуй, ему не дождаться, и ощутил страх. Мало того, что Буров, так еще и Войтик. Как же ему теперь быть одному? На что и на кого рассчитывать? Он вышел из кустарника, опять постоял, послушал. Уже можно было не прятаться. В ночном сумраке даже вблизи его вряд ли могли увидеть.

ничего нельзя было различить. В выемке, как в бездонном провале, курился белесый туман. Опустившись на корточки, Сущеня посидел, послушал. Потом с наганом в руке осторожно, боясь поскользнуться, спустился к дороге, перебежал по ее сырому гравию и взобрался по откосу на другую сторону. Никто его не окликнул. И он, часто останавливаясь, стал пробираться к злосчастному месту своего предыдущего перехода. На травянистых откосах выемки по-прежнему ничего не было видно, и он больше полагался на чутье, на слепое везение. «Кажется, где-то здесь», — думал он, пройдя над откосом, «или чуть дальше». Так рассуждая, он заметил в тумане слабое мерцание лужи внизу и обрадовался. Наверное, это была та самая лужа, где он проходил недавно. Но возле лужи вроде никого не было. Войтик, разумеется, мог перейти шоссе в любом другом месте, мог вообще не выйти из леса. И все-таки Сущеня прошелся раз и другой над откосом. Нигде никого. Впрочем, Войтик мог скрыться в лесу, или они могли его застрелить и забрать с собой. У них, конечно, было много возможностей, а вот у него, у Сущени, похоже, не осталось уже ни одной. С этими невеселыми мыслями и с тревогой в душе он начал спускаться вниз и неожиданно наступил ногой на что-то мягкое в траве, словно живое. Он поспешно нагнулся, то была кепка. Жесткая суконная кепка с твердым и погнутым козырьком. Знакомая кепка Войтика. Будто испугавшись этой находки, Сущеня заметался под косу, спустился ниже, пробежал вдоль канавы и в измятом придорожном бурьяне наткнулся на человека. Темной тряпичной кучкой тот навсничь лежал в траве, в изодранном шерстяном свитерке, сквозь дыры которого слабо просвечивали острые плечи. Ползая на коленях, Сущеня лихорадочно ощупал его. Это был Войтик. Тело его уже стало холодным, как и земля, на которой он лежал. Винтовки при нем не оказалось, поддевку с него содрали, ботинки тоже. С одной ноги тянулась в траву размотанная портянка, другая нога была босой. Вывернутые наизнанку брючные карманы опустело свисали по бокам. Те, наверное, искали оружие или какое имущество. Застрелили и бросили. Мелко дрожа от напряжения, Сущеня встал, потом, обхватив поперек щуплое тело убитого, взвалил его на себя и торопливо перебежал шоссе. Несколько труднее было взобраться на откос. Но вокруг по-прежнему царила ночная тишина, даже не слышно было гула проводов вверху, и он, громко дыша, побежал через сенокос к речке. Последние метры до пригорка с кустарником, где оставался Буров, он уже едва брел, обессиленный внезапной усталостью. Только предельным напряжением заставил себя не свалиться в кустарнике и с убитым на плечах добрести до другого убитого. Вместе с ношей свалился на землю и долго не мог подняться. Кажется, силы его окончательно иссякли, как иссякли надежды. Все зашло в абсолютный тупик, и только еще нелепо продолжалась его собственная жизнь. Но что ему делать сейчас с этой его жизнью? Как уберечь ее? И стоит ли оберегать вообще? Кому будет польза от этой его жизни? Кто ей обрадуется, если самому она уже не на радость, а на беспросветные злые мучения? Все-таки немного отлежавшись, он повернулся на бок и сел. Вытянув ноги, сидел на сыром склоне пригорка. Сквозь туман и голые ветви деревьев внизу по ночному тускло и сонно плыла река, и покоились рядом два тела убитых. «Удивительно», — подумал Сущеня, — «они ехали на станцию убить его, но он вот остался жив, а они оба мертвые». И что удивляло больше всего, он не испытывал ни малейшей радости, будто сам тоже был мертв.

0: потянувшись руками к Войтику, Сущеня заботливо повернул его на спину, потом, встав на колени и обхватив подмышки его тощее, почти мальчишечье тело, подвинул его вровень с Буровым. Два партизана словно в строю, плечо в плечо, только один длинный, а другой коротыш, оба без верхней одежды и шапок, с пустыми, без оружия руками. Оружие было у него, черный милицейский наган с 7 патронами в барабане. Хотя зечем теперь 7 патронов? Ему нужен был всего один, чтобы подвести итог жизни или выбраться из тупика, в который его загнала война. Жить по совести, как все, на равных с людьми он больше не мог, а без совести он не хотел. У него была жена, много родни, подрастал сынок Гришутка. Как можно было пятнать их судьбы? А не запятнать стало, наверное, уже невозможно. Наперекор своему желанию, всем своим усилиям. Что же ему оставалось? Но, видно, все имеет свой смысл и свои законы. Человек не все может. Иногда он не может ничего ровным счетом. Погибли же эти люди, партизаны и патриоты. Чем он лучше их? В их смертельный час он был вместе с ними и, наверное, уже потому заслужил такую же участь. Пусть ему простят люди. Жена Неля, сынок... Он всегда стремился быть хорошим отцом и мужем. Но война или злая судьба стали сильнее его. Бог знает, как он любил их и сколько натерпелся из-за них тоже. Наверное, все было бы иначе, если бы не эта его к ним любовь, которую так подло использовали те, кто загнал его в тупик. Немец Гроссмайер исковеркал его судьбу, но не победил его воли. Его вольная воля, может, то единственное, что в нем осталось никому не подвластным. Все-таки он умрет по своему выбору. Пусть хотя бы это утешит его в горький час». Другого утешения он себе не находил. Зябкой туманной ночью группа подрывников партизанской бригады дяди Саши пробиралась к шоссе, чтобы заминировать мост через Рессу. Ребята немного заплутали с вечера и вышли к дороге в стороне от моста. Чтобы опять не плутать по ночи и сэкономить время, пошли над откосом. Шли молча, осторожно, след в след за передним, старшим группы, армейским сержантом из окруженцев. Деревень поблизости не было. Полиция ночью не очень разъезжала по лесным дорогам, но все-таки немного в стороне и поодаль неожиданно хлопнул выстрел. Негромко щелкнул в тумане, и ребята все разом присели. Но выстрелов больше не было. Хвойный бор за дорогой молча темнел в туманных сумерках. На другой стороне за сенокосом вообще немного чего было видно. Где-то вверху за тучами уже поднялась луна, слегка просветила ночь, сонно дремавшую в серой туманной наволочи. «Так, балуется кто-то. Дурак какой-то», — тихо сказал тот, что шел следом за старшим. Старший недоверчиво покрутил головой в пилотке, послушал и, ничего не услышав больше, осторожно пошел над откосом. Остальные потащились следом. Главная забота ждала их впереди.
1: Вы слушали третью заключительную передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Читал народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Вот тебе и театр. Декораций никаких. Пустое пространство. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна.
1: Великолепно.
0: Если Заречный опоздает, конечно, пропадет весь эффект. Ой, пора бы ей уже быть. Отец и мачеха стерегут ее. И вырваться ей из дома так же трудно, как из тюрьмы. Борода и голова у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли?
1: Трагедия моя жизнь. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил, и все. Меня никогда не любили женщины. Отчего сестра не в духе?
0: Отчего? Скучает, ревнует. Она уже и против меня, и против моей пьесы, и против спектакля. Потому что не она играет, а Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее.
1: Выдумываешь правду.
0: Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. Ой, психологический курьез, моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой. Отхватит тебе всего Некрасова наизусть. За больными ухаживает, как ангел. Но попробуй похвалить при ней Дузе. Нужно же хвалить только ее одну. Надо писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенной игрой в «Ля даму Камели» или «Чат жизни». Ну, а так как здесь в деревне нет этого дурмана, вот она скучает и злится. И все мы ее враги, все мы виноваты. Затем она суеверна, боится трех свечей 13 числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке 70 тысяч. Это я знаю, наверное. А попроси у нее взаймы, она станет плакать.
1: Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься, и все. Успокойся. Мать тебя обожает.
0: Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, не любит. Вот, видишь... Моя мать меня не любит. Еще бы, ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки. А мне уже 25 лет, и я постоянно напоминаю ей о том, что она уже не молода. Когда меня нет, ей ведь только 32 года. При мне же 43. И за это она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театра. Она любит театр, ей кажется, что она служит человечеству. А по-моему, современный театр – это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес, и при вечернем освещении в комнате с тремя стенами все эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, ходят, любят, носят свои пиджаки, когда из пошлых картин и фраз пытаются выудить мораль. Мораль маленькую, удобно понятную, полезную в домашнем обиходе, когда в тысячи вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же. Я бегу, бегу, бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью.
1: Без театра нельзя.
0: Нужны новые формы. Новые формы нужны. А если их нет, лучше ничего не нужно. Отчего вы всегда ходите в черном?
2: Это траур по моей жизни. Я несчастна.
1: Отчего? Не понимаю. Вы здоровы? Отец у вас хоть и не богатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру. И все же я не ношу траура.
2: Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив.
1: Это в теории. А на практике выходит так. Я да мать, да две сестры и братишка, а жалование всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо. Чаю, сахару надо, табаку надо. Вот тут и вертись. О, вчерась. За мукой посылать. Ищем мешок туда-сюда, его украли. Вот пришлось за новый 15 копеек платить. Вот тут и вертись.
2: Скоро начнется спектакль.
1: Да. Да. Играть будет Заречная, а пьеса — сочинение Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга. И сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас. Не могу от тоски сидеть дома. Каждый день хожу пешком 6 верст сюда, да 6 обратно. И встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Я без средств. Семья у меня большая. Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего?
2: Пустяки. Ваша любовь трогает меня. Но я не могу отвечать вам взаимностью. Вот и все.
1: Да.
2: Одолжайтесь.
1: Не хочется.
2: Душно. Должно быть, ночью будет гроза. Вот вы все философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, как бедность. А по-моему, в 1000 раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам этого не понять. Пойдемте?

0: дядя.
1: Мне, брат, в деревне как-то не того. И понятная вещь, никогда я здесь не привык. Вчера лег в 10, а сегодня утром проснулся в 9 с таким чувством, будто от долгого спанья у меня мозг прилип к черепу. И все такое. А после обеда нечаянно опять уснул. И теперь я весь разбит. Испытываю кошмар, в конце концов.
2: Правда, дядя, тебе надо жить в городе.
0: Господа, господа! Когда начнется, вас позовут. А теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста.
1: Мария Ильинична, будьте так добры. Попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать эту собаку. А то она воет. Сестра опять всю ночь не спала.
3: Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Увольте меня, пожалуйста. Пойдемте.
4: Так вы перед началом пришлите сказать, Константин Гаврилович.
1: Вот история. Никогда в деревне не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск 28 дней, приедешь сюда, чтобы отдохнуть, и все. Но тут тебя так доймут всяким вздором, что уж с первого дня хочется вон. Всегда я уезжал с удовольствием. Ну, а теперь я в отставке. Деваться некуда, в конце концов. Хочешь, не хочешь, живи.
2: Я люблю мать. Сильно люблю. Но она ведет бестолковую жизнь. Вечно носится с этим билетристом. Имя ее постоянно треплет в газетах. Это меня утомляет. Иногда мне кажется, что во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного. Бывает жаль, что у меня мать известная артистка, и кажется, будь это обыкновенная женщина, я был бы счастливее. Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положение? Бывало, у нее в гостях сидят все сплошь знаменитости, артисты, писатели. И среди них один только я, ничто. Меня терпят только потому, что я ее сын. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса университета. По обстоятельствам, как говорится, от редакции независящим. Талантов никаких, денег ни гроша. А по паспорту я киевский мещанин. Отец ведь у меня киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда бывало, все эти актеры и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество. Я угадывал их мысли и страдал от унижения.
1: Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек этот билетрист? Не поймешь его. Все молчит.
2: Человек умный, простой. Немножко, знаешь, меланхоличный. Очень порядочный. 40 лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит. Сыт по горло. Что касается его писаний, ну, как тебе сказать? Мило, талантливо, но после Толстого или Золя не захочешь читать Тригорина.
1: А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей. Хотел жениться и хотел стать литератором. Но не удалось ни то, ни другое. Да, и маленьким литератором приятно быть, в конце концов.
5: Константин Гаврилович, мы купаться пойдем.
2: Хорошо. Только через 10 минут будьте на местах. Скоро начнется.
5: Слушаю.

0: Становится сыро. Вернитесь, наденьте калоши.
1: Мне жарко.
0: Вы не бережете себя, это упрямство. Вы доктор, вы отлично знаете, что вам вреден сырой воздух, но вам хочется, чтобы я страдала. Вы нарочно просидели весь вечер вчера на террасе. Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной. Вы не замечали холода? Признайтесь, она вам нравится.
1: Мне 55 лет.
0: Пустяки. Для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились, все еще нравитесь женщинам.
1: Так что же вам угодно?
0: Перед актрисой вы все готовы падать ниц, все.
1: Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это идеализм.
0: Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Тоже идеализм.
1: Логический скачок. Ну что ж, в отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет 10-15 назад, вы помните, я был единственным приличным акушером. И потом я всегда был честным человеком.
0: Дорогой мой!
2: Тихо, тихо.
1: Идут.

0: Когда-то лет 10 назад я напечатал статью про суд присяжных. Теперь вот вспоминаю, и знаешь, приятно. А как начну вспоминать, что я 28 лет прослужил по судебному ведомству, знаешь, как того не думается.
1: Я слышу шаги. Ой, даже звук ее шагов прекрасен. Я счастлив безумно. Я без нее жить не могу. Волшебница! Мечта моя!
2: Я не опоздала?
1: Нет.
2: Конечно, я не опоздала. Весь день я беспокоилась. Мне было так страшно, я боялась, что отец не пустит меня. Но он сейчас уехал с мачехой. Ой, красное небо, уже начинает восходить луна. Ну, я гнала лошадь, гнала. Но я рада.
0: О, глазки, кажется, заплаканы. Нехорошо.
2: Это так. Видите, как мне тяжело дышать. Да, через полчаса я уеду, надо спешить.
0: Ну как? Что?
2: Нельзя, Бога ради, не удерживайте. Отец не знает, что я здесь.
1: В самом деле, пора начинать. Надо идти звать всех.
0: Я схожу. Сию минуту. Во Францию два гляна дера. Раз я так запел, один товарищ прокурор и говорит мне: а у вас, ваш происходящий голос сильный. Но потом подумал и добавил: но противный.
2: Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема. Боятся, как бы я не пошла в актрисы. А меня тянет сюда, к озеру. Как чайку. Мое сердце полно вами.
1: Мы одни.
2: Кажется, кто-то там.
1: Никого.
2: Это какое дерево?
1: Вяз.
2: Отчего оно такое темное?
1: Уже поздно. Темнеют все предметы. Не уезжайте рано. Умоляю вас.
2: Нельзя.
1: А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно.
2: Нельзя, вас заметит сторож. И Трезор еще не привык к вам. Он будет лаять.
1: Я люблю вас. Кто там? Вы я?
3: Так точно.
1: Пора начинать. Вы волнуетесь?
2: Да, очень. Нет, ваша мама ничего, ее я не боюсь. Но у вас Тригорин. Играть при нем мне страшно, стыдно. Известный писатель. Он молод?
1: Да.
2: Какие у него чудесные рассказы.
1: Не знаю, не читал.
2: Вот в вашей пьесе трудно играть, в ней нет живых лиц.
1: Живые лица? Надо изображать жизнь не такую, как она есть, не такую, как должна быть, а такую, как представляется в мечтах.
2: Но в вашей пьесе мало действий, одна только читка. В пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь.
1: Так, луна восходит, пора начинать.
4: Спирт есть?
5: Есть.
4: Сера есть?
5: Есть. Есть.
4: Когда появятся красные глаза, надо непременно, чтобы пахло серой.
5: Слушай,
6: хорошо. Вот это. А в 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг. Чудно играла. Не злой ли так же знать, где теперь комик Чадин? Павел Семенович, в Расплюеве был неподражаем, лучше Садовского, клянусь вам, многоуважаемый. Где он теперь?
7: Вы все спрашиваете про каких-то допотопных, откуда же я знаю?
6: Пашка Чадин, таких уж нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна. Прежде-то были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни.
8: Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше.
6: Не могу с вами согласиться, но, впрочем, это дело вкуса. De gustibus aut bene, aut nihil.
7: Мой милый сын, Когда же начало?
4: Через минуту. Прошу терпения.
7: Мой сын, ты очи обратил меня внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах. Нет спасения.
4: И для чего ж ты поддалась пороку? Любви искала в бездне преступления. Господа, начало. Прошу внимания. Я начинаю.

0: О вы, почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через 200 000 лет.
1: Через 200 000 лет ничего не будет.
0: Так вот пусть нам изобразят это ничего.
2: Пусть, мы спим,

люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа. Эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли. Майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно. Пусто. Страшно.

0: Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака. А души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я. Я. Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознание людей слились с инстинктами животных. Я помню все. И каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь.
1: Это что-то декадентское?
2: Мама.
0: Я одинока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы говорить. И мой голос звучит в этой пустоте. Уныло. И никто не слышит. И вы, бледные огни, не слышите меня. Под утро вас рождает гнилое болото, вы блуждаете до зари. Но без мысли, без воли, без трепетания жизни, боясь, чтобы в вас не возникла жизнь, отец вечной материи, дьявол, каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, производит обмен атомов. Вы меняетесь непрерывно. Во Вселенной остается постоянным и неизменным один лишь

пленник, брошенный в пустой глубокий колодец. Я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто ли, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить, после чего материя и дух сольются в гармонии прекрасной, и наступит царство мировой воли. Но это будет лишь когда мало-помалу, через длинный, длинный ряд тысячелетий, и луна, и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль. А до тех пор...

0: Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные, багровые глаза.
1: Серый пахнет. Это так нужно?
2: Да.
1: Да, это эффект.
2: Мама!
3: Он скучает без человека.
1: Вы сняли шляпу. Наденьте, вы простудитесь.
4: Да, хорошо, хорошо.
1: Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи.
5: Так, пьеса кончена.
2: Господа.
5: Довольно.
6: Виноват. Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие, избранные. Я нарушил монополию.
7: Константин Гаврилович.
1: Что с ним?
8: Ирина, матушка, нельзя так обращаться с молодым самолюбием.
1: Ну что же я ему сказала?
8: Ты его обидела.
1: Он сам предупреждал, что это шутка, и я отнеслась к его пьесе как к шутке.
8: Все-таки.
1: Ну вот теперь, оказывается, он написал великое произведение. Скажите, пожалуйста. Стало быть, он устроил этот спектакль и надушил Серый не для шутки, а для демонстрации. Ему захотелось поучить нас, как надо писать и что надо играть. В конце концов, это скучно становится, постоянные вылазки против меня, шпильки. Ну, воля ваша, надоедят хоть кому, капризный, самолюбивый мальчик.
8: Он хотел доставить тебе удовольствие.
1: Да? Но он же не взял обыкновенные пьесы. Заставил прослушать декадентский бред. Ради шутки готова слушать и бред, но ведь тут же претензии на новые формы, новую эру в искусстве. По-моему, тут никаких новых форм нет, просто дурной характер.
8: Каждый пишет, как хочет и как может.
1: Пусть пишет, как хочет и как может, только меня пусть оставит в покое.
8: Юпитер, ты сердишься?
1: Я не Юпитер, я женщина. Я не сержусь, мне просто досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть.
9: Никто не имеет оснований отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. А вот знаете, описать бы в пьесе, а потом сыграть на сцене, как живет наш брат-учитель. Трудно живется. Трудно.
1: Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер-то какой славный, господа. Вы слышите? Поют.

0: как хорошо.
1: Это на том берегу. Борис Алексеевич,
0: сядьте возле меня. Лет 10-15 назад здесь, на озере, музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь. Здесь, на берегу, 6 помещичьих усадеб, и все помню, шум, смех, стрельба, и все романы, романы, романы. Жан-премьером и кумиром всех этих 6 усадеб был тогда, вот он, рекомендую, доктор Евгений Сергеевич. И сейчас он очарователен, но тогда... А тогда он был неотразим.
2: Полина.
3: Ничего. Прости. Мне вдруг стало грустно. Прости.
1: Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. Костя! Сын!
3: Я пойду поищу его.
1: Пожалуйста, милая.
4: Ау! Константин Гаврилович! Ау!
5: Очевидно, продолжения не будет. Мне можно...
6: Браво!
7: Браво! Браво! Браво! Браво!
0: Браво! Браво! Мы любовались с такой наружностью и с таким чудным голосом. Нельзя, нельзя. Грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант, и вы обязаны поступить на сцену.
3: Да, это моя мечта. Но только она никогда не осуществится.
0: Ну, как знать. Позвольте вам представить. Тригорин Борис Алексеевич.
3: Ой, я так рада. Я всегда вас читаю.
0: Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился.
2: Я полагаю, теперь занавес можно поднять, а то жутко.
8: Да. Яков, подними-ка, братец, занавес.
9: Слушаю.
3: Не правда ли? Странная пьеса.
10: Вы знаете, я ничего не понял. Впрочем, я смотрел с удовольствием. Вы так искренне играли, и декорация была прекрасная. А должно быть, в этом озере много рыбы.
3: Да.
8: Лещи и щуки, главным образом.
10: Есть и судаки, ага. Но мало. Вы знаете, я люблю удить рыбу. И для меня нет больше удовольствия, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок.
3: Но я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того же все другие наслаждения не существуют.
0: Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, он проваливается.
10: Да. Помню, в Москве однажды в оперном театре знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время на галерее как раз сидел бас из наших синодальных певчих. И вы можете себе представить наше крайнее удивление. Мы слышим с галереи «Браво, Сильва» на целую октаву ниже. Вот эдак. «Браво, Сильва». Да. Театр так и замер.
2: Тихий ангел пролетел.
3: Ой, мне пора. Прощайте.
0: Куда? Куда так рано? Куда? Мы вас не пустим.
3: Нет, нет, меня ждет папа.
0: Ну, какой он право. Жаль. Жаль отпускать вас.
3: Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать.
0: Вас бы кто-нибудь проводил, моя крошка?
3: Ой, нет, нет, что вы.
11: Останьтесь.
3: Я не могу, Петр Николаевич.
11: Останьтесь хоть на один час. Ну что, право. Милая, добрая, хорошая. Без вас скучно.
3: Нельзя. Нельзя.
11: Да.
1: Несчастная девушка, в сущности.
11: Да.
1: Говорят, ее покойная мать завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки, а вот сейчас эта девушка осталась ни с чем, потому что отец все же завещал своей второй жене. Ну, по-моему, это возмутительно.
2: Да, ее папенька порядочная таки скотина. Надо отдать ему полную справедливость.
11: Печальное явление атавизма, достойное внимания Ламброза.
2: Ламброза, атавизм. Вы просто не можете без умных слов.
10: Ну, пойдемте, господа, и мы. То становится сыро, у меня ноги болят.
1: Они у тебя как деревянные, два ходят. Ну, пойдем, старик злосчастный. В какой-то пьесе есть. Опомнись, старик.
11: Мадам.
10: Я слышу, опять воет собака. Илья Афанасьевич, будьте добры, прикажите отвязать ее.
9: Не могу, Петр Николаевич. Боюсь, как бы воры в амбар не забрались. У меня там проза. Да, на целую октаву ниже, браво, Сильва. А ведь не певец простой, синодальный певчий.
11: Господа, а сколько жалований получает синодальный певчий?
9: Ну, вот, если вместе с Семеновичем, вы вообще синодальный певчий задаете.
2: Не знаю, может быть, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. Что-то есть. Что-то есть. А когда эта девочка говорила об одиночестве, и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно. А вот он, кажется, идет. Мне хочется наговорить ему больше приятного.
12: Уже нет никого.
2: Я здесь.
12: Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание.
2: Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то. И конца я не видел. И вместе с тем впечатления сильны. Вы талантливый человек. Вам надо продолжать. Фу, какой нервный. Слезы на глазах. Я что хочу сказать. Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало. Потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-то большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны.
12: Вы говорите продолжать?
2: Да. Да, но изображайте только важное, вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом. Я доволен. Но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художника во время творчества, то, мне кажется, я бы презирал мою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, уносился бы от земли подальше, в высоту.
12: Виноват. Где за вечное?
2: И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Потому что если вы пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то заблудитесь. И ваш талант погубит вас.
12: Где Заречная?
2: Она уехала домой.
12: Как? А что же мне делать? Я хочу ее видеть. Мне необходимо ее видеть.
2: Успокойтесь.
12: Я поеду.
2: Успокойтесь, мой друг.
12: И все-таки я поеду, я должен поехать.
2: Благодарю вас, доктор. Благодарю вас.
13: Константин Гаврилович. Константин Гаврилович, идите в дом. Вас ждет ваша мама, она непокойна.
12: Скажите ей, что я уехал.
13: На чем? Мой отец скажет вам, что все лошади заняты.
12: Не имеют они права. Я никому не мешаю жить. Пусть они оставят меня в покое.

0: Здравствуйте, Борис Алексеевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне не часто приходится встречать молодых девушек, молодых, интересных. Я уже забыл и не могу себе ясно представить, а как себя чувствовать-то 18, в 19 лет? Поэтому в повестях и рассказах у меня обыкновенно молодые девушки фальшивы. Я хотел бы хоть один час побыть на вашем месте и узнать, как вы думаете. И вообще, что вы за штучка.
0: А вот я бы хотела побывать на вашем месте.
1: Зачем?
0: Ну, чтобы узнать, как чувствует себя знаменитый, талантливый писатель. Вот как чувствуется известность. А как вы ощущаете то, что вы известны?
1: Как? Должно быть никак. Что-нибудь из двух. Или вы преувеличиваете мою известность, или она вообще никак не ощущается.
0: Ну, а если читаете про себя в газетах?
1: Когда хвалят, приятно. А когда бронят, то потом 2 дня чувствуешь себя не в духе.
0: Чудный мир. Как я вам завидую, если вы знали.
1: Да, мир.
0: Вот жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное и незаметное существование. Все похожие друг на друга, все несчастные. А другим же, как, например, вам, вы один из миллиона. Выпала на долю жизнь прекрасная, светлая и полное значение. Вот вы счастливы.
1: Я?
0: Да.
1: Вы знаете, вы говорите об известности, о счастье, о какой-то интересной, светлой жизни. А для меня все эти хорошие слова, простите меня, все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры.
0: Нет, нет, ваша жизнь прекрасна.
1: Да что ж мне особенно хорошего? Вы извините меня, я должен идти.
0: Да-да.
1: Вы знаете, вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль. Я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Ну-с. С чего начнем? Знаете, вот бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает о Луне. И у меня есть тоже вот своя такая Луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль. Я должен писать. Я должен писать. Я должен писать. Я должен. Едва кончил повесть, как почему-то я должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных. Иначе не могу. Что ж тут прекрасного, светлого, я вас спрашиваю. Ой, Господи, что за дикая жизнь. Вот я с вами, я волнуюсь. А между тем я каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вот вижу облако, похожее на рояль. Вот думаю, надо будет упомянуть в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус, приторный запах, вдовий цвет. Упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя, вас, на каждой фразе, на каждом слове. И все спешу скорее запереть все эти фразы, слова в свою литературную кладовую. Думаю, авось пригодится. А когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу, думаю, тут бы отдохнуть, забыться. Не могу. Не могу. Уже в голове ворочаются тяжелые чугунные ядро, новый сюжет. И уже тянет к столу, и уже опять надо спешить, писать, писать, писать. И так всегда. Всегда. Всегда. нет мне покоя от самого себя. Я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который отдаю кому-то в пространстве, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы, топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие, знакомые ведут себя со мной, как со здоровым? Что пописываете, чем нас подарите? Все одно и то же. Одно и то же. И мне кажется, что внимание близких, похвалы, восхищение, все это обман. Меня обманывают, как больного. Мне кажется, что однажды подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как поприщины, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Начинающий писатель, маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким. Нервы напряжены, издерганы, неудержимо броет он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо, смело смотреть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Знаете, я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он мне представлялся каким-то недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики. Она была страшна мне. Каждый раз, когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, мне почему-то вот всякий раз казалось, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. Ой, как-то ужасно и какое-то мучение.
0: Позвольте, но

0: ужасная вещь, но отцы и дети Тургенева лучше. О, так, все до гробовой доски будет. Мило и талантливо. Мило и талантливо, и больше ничего. А как умру, знакомые будут проходить мимо могилы и говорить: вот здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, написал хуже Тургенева.
1: Нет, простите, я отказываюсь вас понимать. Вы просто избалованы успехом.
0: Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду. И часто не понимаю, что я пишу. Я люблю вот эту воду, деревья, небо. Я чувствую природу. Она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но я ведь не пейзажист только. Я ведь еще и гражданин. И я люблю родину, народ. Я чувствую, что если я писатель, я обязан говорить о народе, о его страданиях, о его будущем, о правах человека. Я говорю обо всем, тороплюсь. А меня со всех сторон подгоняют, сердятся, а я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами. И вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд. И в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном фальшив. Фальшив до мозга костей.
1: Да. Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Ну пусть вы недовольны собой. Но ведь для других вы великий, прекрасный. Ой, если бы я была таким писателем, как вы, то я бы отдала толпе всю свою жизнь. Но я осознавала бы, что счастье ее лишь в том, чтобы возвышаться до меня. Ах, она возила бы меня на колеснице.
0: На колеснице? Агамемнон, я что ли?
1: Да за такое счастье, как быть писательницей или актрисой, я перенесла бы все. Не любовь близких, нужду, разочарование. Вот жила бы под крышей, ела бы только ржаной хлеб. Ну, страдала бы от недовольства собой, от сознания своих несовершенств. Но зато бы уж я потребовала славы. Настоящей. Шумной славы. Ой. Просто голова кружится.

0: Женщина, у которой появляется странная склонность держать при себе писателя, как держит попугая, привлекающего своей болтовней соседних консьержек, такая женщина может выбирать между поэтами и романистами. В поэтах больше идеального, в романистах больше положительного. Поэты сентиментальнее, романисты...
1: Ну-ка, встанемте. Встанем рядом. Вам 22 года, мне почти вдвое.
0: Да.
1: Евгений Сергеевич, кто из нас моложавее?
0: Вы, конечно.
1: Вот. А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы на одном месте сидите, вы не живете. И у меня правило не заглядывать в будущее. Никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать.
2: А у меня такое чувство, как будто я родилась давным-давно. И жизнь я свою тащу волоком, как бесконечный шлейф. Часто вообще не бывает никакого желания жить.

0: Впрочем, все это ерунда. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это. А затем я корректно, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится. И всегда я одета и причесана, комильфо. Чтоб я позволила себе выйти в сад в блузе, в причесанной, никогда. Оттого я сохранила, что я никогда не была фифиолой. И я не распускала себя, как некоторые. Вот вам как цыпочка хоть 15-летнюю девочку играть.
1: Да, ну все-таки, тем не менее, я позволю себе продолжить. Мы остановились на лобазнике и крысах.
0: И крысах, читайте. Да. А, впрочем, давайте я буду читать. Моя очередь.
1: Прошу вас.
0: И крысах. Вот оно. И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лобазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезностей и угождений. Ну... Это у французов, может быть. У нас никаких программ.
1: Да.
0: У нас женщина, прежде чем заполонить писателя, сама влюблена по уши. Недалеко ходить, взять хотя бы меня и Тригорина. И я не полонила Бориса Алексеевича, не избирала, не осаждала. А вот как познакомились, в голове пошло все вверх тормашкой. И родные вы мои... Позеленело в глазах. Стою, бывало, смотрю на него и плачу, плачу. Реву и реву. Ну, какая тут программа?
2: У нас радость. Мы сегодня веселы, в конце концов. У нас радость. Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны целые 3 дня.
3: Да, я счастлива. Я теперь принадлежу вам.
2: Ой, она сегодня красивенькая.
0: Нарядная, интересная. Вот за это вы умница. Ну, не надо очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич?
3: Он в купальне рыбу удит.
0: Как ему не надоест.
3: Это вы что?
0: Мопассан на воде, милочка.
2: О, никогда не читал.
1: Вы читаете только то, что не понимаете.
2: Ну, какие есть книги, такие читаем.
1: Ну, вы читаете Бокля да Спенсера. А знаний у вас не больше, чем у сторожа. По вашему сердце сделано из хряща. Земля на китах.
2: Почему? Земля круглая.
1: Почему же вы говорите об этом так неуверенно?
2: Когда есть нечего, то все равно. Круглая земля или четырехугольная? Господа, сколько получают учителя жалований? 23 рубля в месяц. Да и те неаккуратны. Не приставайте, пожалуйста.
0: Дальше неинтересно и неверно.
2: Позвольте, я посмотрю.
0: Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? А чего он так скушен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его совсем не вижу.
4: У него нехорошо на душе. Я прошу вас, пожалуйста, прочтите что-нибудь из его пьесы.
3: Да, вы хотите? Но это так неинтересно.
4: Когда он сам читает что-нибудь, у него глаза горят, лицо становится бледным. У него прекрасный печальный голос, а манера у него как у поэта.
1: Покойной ночи.
0: Петруш!
5: А?
0: Ты спишь?
5: Нисколько.
0: Вот ты не лечишься, а это нехорошо, брат?
5: Я рад бы лечиться, но доктор не хочет.
1: Да, лечиться в 60 лет.
5: И в 60 лет жить хочется.
1: Ну что ж, принимайте валериановые капли.
0: А мне кажется, хорошо бы поехать ему куда-нибудь на воды.
1: Да, что ж, можно поехать. А можно и не поехать.
0: Ну, вот тут и пойми.
1: Да и понимать нечего. Все ясно.
2: Петру Николаевичу Следовало бы бросить курить. О,
5: пустяки.
1: Да нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары и рюмки водки вы уже не Петр Николаевич. А Петр Николаевич плюс еще кто-то. У вас расплывается ваше «я». Вы уже к самому себе относитесь как к третьему лицу. Он...
5: А вам хорошо рассуждать, вы пожили на своем веку. А я? Да. Я 28 лет прослужил по судебному ведомству, но еще не ожил. Ничего не испытал, в конце концов. И, понятно, весь жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, потому имеете наклонность к философии. Я же хочу жить, поэтому пью за обедом херес, курю сигары, все, вот и все. Всякий по-своему прав. Всякий идет туда, куда ведут его наклонности.
1: Вот-вот, потому-то, что всякий по-своему прав. Все и страдают. Нужно относиться к жизни серьезно. А лечиться в 60 лет... Сожалеть о том, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие. Пора о вечном подумать.
3: Костя! А, Костя!
5: Костя!
3: Иди к нам!
5: Константин Гаврилович.
3: Доктор, вы все время детонируете.
1: Да, это все равно. Так-то, ваше превосходительство. Пора о вечном подумать, пора.
4: Завтракать? Должно быть пора. Ой, ногу отсидела.
5: Ногу отсидела.
1: Вот сейчас пойдет и перед завтраком пару рюмочек пропустит.
5: Личного счастья нет у бедняжки.
1: Да пустое, ваше превосходительство, пустое.
5: Вы рассуждаете, как сытый человек.
3: Ай, что может быть скучнее вашей милой деревенской скуки? Жарко, тихо. Никто ничего не делает. Все философствуют. Хорошо с вами, друзья. Приятно мне вас слушать, но сидеть у себя в номере и учить роль куда лучше.
6: Да, это хорошо. Как я вас понимаю?
5: Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада. Телефон. На улице извозчики. И все.
7: Вот и наш, э? Добрый день. Добрый день.
6: Добрый день.
7: Весьма рад вас видеть в добром здоровье. Добрый день. Жена говорит, что вы собираетесь с ней вместе ехать в город. Это правда?
3: Да, мы собираемся.
7: Это великолепно. На чем же вы поедете, многоуважаемые? Сегодня у нас возят рожь. Все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить?
3: На каких? Почем я знаю, на каких?
5: У нас же... выездные есть.
7: О, выездные? А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? Это удивительно. Это непостижимо. Высокоуважаемые, я преклоняюсь перед вашим талантом. Готов отдать за вас 10 лет жизни, но лошадей я вам дать не могу.
3: Странное дело, но если я должна ехать...
7: Многоуважаемая, вы не знаете, что значит хозяйство.
3: Это старая история!
8: Что такое?
3: В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву.
8: Ой, боже мой.
3: Прикажете ранять для меня лошади в деревне? Иначе я умру на станцию пешком.
7: Вот как. В таком случае, Петр Николаевич, я отказываюсь от места. Ищите себе другого управляющего.
3: Каждое лето так, каждое лето.
7: Это нахальство, это черт знает что такое. Мне это надоело в конце концов. Сейчас же подать сюда всех лошадей.
6: Отказать Ирине Николаевне, знаменитой актрисе. Да разве всякое желание, даже каприз,
3: не важнее вашего хозяйства?
6: Ну что я могу? Войдите в мое положение! Господа, что господа, я могу?
7: Невыносимый человек!
3: Петр Николаевич, мы вас довезем.
7: Петр Николаевич, мы приедем.
5: Сейчас пойдем к сестре. И все ее будем умолять, чтобы она не уезжала. Не правда ли?
3: Как это ужасно.
5: Да, это ужасно. Но он не уйдет. Я сейчас поговорю с ним.
7: Сидите, сидите, Петр Николаевич. Нет,
1: люди скучные. В сущности, следовало отсюда вашего мужа просто в шею. А ведь кончится тем, что эта старая баба Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинений. Вот увидите.
6: Он и выездных лошадей послал в поле. Делает, что хочет. В 3-м году уговорил старика заложить имение. Зачем? Какая надобность? Накупил породистых индеек и поросят. Они у него подохли. Завел дорогую пасеку зимой, поморил всех пчел. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня. Я заболеваю. Вы видите, я дрожу. Я не выношу его грубость. Евгений, дорогой мой, ненаглядный, возьмите меня к себе. Мы уже не молоды, время наше уходит. Хоть под конец жизни не прятаться, не лгать. Возьмите меня к себе.
1: Да мне 55 лет уже. Поздно менять свою жизнь.
6: Я понимаю, вы отказываете мне, потому что кроме меня есть другие женщины, которые вам близки. Взять к себе всех невозможно, я понимаю. Вы сегодня опять провели все утро с Ириной Николаевной?
1: Ну, должен же я с кем-то быть.
6: Я страдаю от ревности. Простите, я надоела вам.
1: Да нет ничего.
6: Конечно, вы доктор. Вам нельзя избегать женщин. Я понимаю. Бывайте с женщинами, но, по крайней мере, так, чтобы я этого не замечала.
1: Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь.
8: Ой. Борис Алексеевич! Борис Алексеевич!
1: Как там?
5: Нет.
6: Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма. Как странно видеть, что известная актриса плачет. Еще по такому пустому поводу. А вот не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут во всех газетах. Портреты его продаются. Его переводят на иностранные языки. А он целый день ловит рыбу. И радуется, что поймал 2 головлей.
1: Да.
6: Я думала, известные люди горды, неприступны. Что они презирают толпу своей славой и блеском своего имени, как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность, происхождение, богатство. Они вот удят рыбу, играют в карты, смеются, сердятся, плачут. Как все.
1: Пойти дать обоим валерьяновых капель.
6: Извольте, доктор.
1: О, мерси.
6: О, какие миленькие цветы.
1: Да.
6: Да. Дайте мне эти цветы. Дайте мне эти цветы.
7: Борис Алексеевич! Борис Алексеевич!
9: Вы одни здесь?
6: Одна? Что это значит?
9: Я имел подлость убить сегодня эту чайку.
1: Кладу у ваших ног.
6: Что с вами?
9: Скоро таким же образом я убью самого себя.
6: Я вас не узнаю.
9: Да. После того, как я перестал узнавать вас, вы переменились ко мне. Ваш взгляд холоден. Мое присутствие стесняет вас.
6: В последнее время вы стали раздражительны. Выражаетесь все время непонятно какими-то символами. Это чайка. Тоже, по-видимому, символ. Но, простите, я не понимаю. Я слишком проста, чтобы понимать вас.
9: Все началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег, все. Все, до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив. Ваше охлаждение страшно. Невероятно. Точно я проснулся и вижу, вот будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что слишком просты, чтобы понимать меня. Что тут понимать? Пьеса не понравилась. Вы уже презираете мое вдохновение. Считаете меня заурядным, ничтожным, каких много. Ой! Ой, как я хорошо это понимаю. Как понимаю? У меня в мозгу точно гвоздь. Будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь. Сосет, как змея. Вот, вот идет истинный талант. Ступает, как Гамлет. Ты тоже с книжкой? Слова, слова, слова. Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь. Взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам.
7: Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли увидимся когда-нибудь. А жаль. Жаль. Вот, нюхает табак и пьет водку. Всегда в черном ее любит учитель.
10: Борис Алексеевич!
7: Меня зовут. Должно быть, укладываться. Не хочется уезжать. Хорошо у вас тут. Ишь, ведь какая благодать. Хорошо.
6: Он, видите, на том берегу, дом и сад.
7: Да.
6: Это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Всю жизнь провела около этого озера. Знай на нем каждый островок.
7: Хорошо у вас тут. Ну, а это что?
6: А это чайка. Ее Константин Гаврилович убил.
7: Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Это говорите, Кирилла Николаевна, чтобы она осталась. М?
6: А что вы опять пишете?
7: Так, записываю. Сюжет мелькнул. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы. Любит озеро, как чайка. Счастлива и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел. Это нечего делать, погубил ее. Как вот эту чайку.
6: Не надо так. Не надо так.
10: Борис Алексеевич! Где вы?
7: Сейчас! Что?
0: Мы остаемся.
4: Константин Гаврилович.
7: Я прошу вас, оставьте меня в покое.
11: Оставьте! Не ходите со мной!
1: Ну, нельзя так, милый, нехорошо. Молодость, молодость.
4: Когда нечего больше сказать, то говорят: молодость, молодость.
1: Табак. Это гадко. В доме, кажется, играют. Надо идти.
4: Постойте.
1: Что?
4: Я еще раз хочу вам сказать.
1: Да.
4: Мне хочется поговорить. Я не люблю своего отца, но к вам лежит мое сердце. Отчего-то я всей душой чувствую, что вы мне близки. Помогите же мне. Помогите, не то я сделаю глупость. Я насмеюсь над своей жизнью, испорчу ее, не могу дольше.
1: Что? В чем помочь?
4: Я страдаю. Никто не знает моих страданий. Я люблю Константина.
1: Как все нервны. Как все нервны. И сколько любви. Колдовское озеро. Ну что ж я могу сделать, дитя мое? Что? Пойдемте.
6: Сон.

0: Я все это рассказываю вам как писателю. Можете воспользоваться. Нет. Я по совести вам скажу, если бы он ранил себя серьезно, я не стала бы жить ни одной минуты. И все-таки я храбрая. Вот взяла и решила. Вырву эту любовь из своего сердца. С корнем вырву.
1: А каким же образом?
0: Я замуж выхожу за Медведенко.
1: Это за учителя?
0: Да.
1: Не понимаю. А какая надобность?
0: Любить безнадежно. Целые годы все ждать чего-то. А вот как выйду замуж, будет не до любви. Новые заботы заглушат все старое. И потом, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам?
1: Немного ли будет?
0: Ну вот. Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я. Большинство тайно. И все водку или коньяк. Желаю вам. Вы человек простой. Мне жаль с вами расставаться.
1: Вы знаете, мне самому уезжать не хочется.
0: А вы попросите, чтобы она осталась.
1: Да нет. Теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. Господи, а чего ради? Чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы. Всем хватит места, всем. Новым, старым. Зачем толкаться? Зачем толкаться?
0: Ну и ревность. Впрочем, это не мое дело.
2: И прежде чем Европа достигнет результатов, уважаемый Яков, человечество, как пишет Фламарион, погибнет вследствие охлаждения земных полушарий. Давайте вот это возьмем. И саквояж захватите. Осторожно. Так. А еще в одном журнале...
0: Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек, бедняк. Меня сильно любит. Его жалко, и мать его старушку жалко. Но позвольте пожелать вам всего хорошего. Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите там «многоуважаемый», а просто так, «Марье». Родства не помнящий, неизвестно для чего, живущий на белом свете. Прощайте. Чет? Нечет?
1: Чет?
3: Нет. У меня в руке только одна горошина. Вот, загадала, идти мне в актрисы или нет. Хоть бы посоветовал кто.
1: Тут советовать нельзя.
3: Мы расстаемся. Пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы. А с этой стороны... Название вашей книжки. «Дни и ночи».
1: Как грациозно. Какой прелестный подарок. Прелестный подарок. Прелестный подарок.
3: Ну, иногда вспоминайте обо мне.
1: Да. Да, вы знаете, я буду вспоминать вас... Такой, какой вы были в тот ясный день. Помните, мы тогда разговаривали, и вы были в светлом платье, и еще тогда лежала белая чайка. Помните?
3: Да. Чайка.
4: Я не могу.
3: Ой, больше нам нельзя говорить. Сюда идут. Вы перед отъездом. Ну, дайте мне 2 минуты. Я вас умоляю.
5: Оставайтесь. Оставайтесь.
4: Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? Кто это сейчас вышел? Нина?
1: Да.
4: А, пардон, мы помешали.
1: Страница 121, строки 11-12.
4: Так, кажется, все уложила, замучилась.
1: А тут, в этом доме есть мои книжки?
4: Да, у брата в кабинете, в угловом шкафу. Петруша, оставайся дома.
1: Нет, вы уезжаете. Без вас мне будет тяжело дома.
4: Ну, в городе что же?
1: Ну, особенного ничего, но все-таки будет закладка земского дома и все такое. Хочется хоть на час-другой, но вас прянуть от этой пескариной жизни. А то уж очень я тут залежался. Точно старый мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу. В одно время и выйдем.
4: Живи тут, не скучай, не простуживайся, наблюдай за сыном, береги его, наставляй. Вот уеду, так и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Но мне кажется, главной причиной была ревность, и чем скорее увезу Тригорина, тем будет лучше.
1: Как тебе сказать, были и другие причины. Ну, понятная вещь, человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши. Без денег, без положения, без будущего, никаких занятий. Стыдится и боится своей праздности. Нет, я его чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан. Но все же, в конце концов, ему кажется, что он лишний в доме. Что он тут нахлебник, приживал, ну, понятная вещь, самолюбие.
4: Горе мне с ним. Поступить бы ему на службу, что ли?
1: Мне кажется, было бы самое лучшее, если б ты дала ему немного денег. Прежде всего, ему одеться нужно по-человечески. Ну, посмотри, один и тот же сюртучишка, он таскает 3 года. Ходит без пальто. Да и погулять малому не мешало бы. Поехать за границу, что ли? Ведь это же недорого стоит.
4: А все-таки. Пожалуй, на костюм я еще могу, но за границу... Нет, нет, нет, нет, нет, я сейчас и на костюм не могу. У меня нет денег.
1: Так-то?
4: Нет у меня денег.
1: Ты не сердись, милая. Я тебе верю, ты благородная, великодушная женщина.
4: Нет у меня денег.
1: Ну, будь у меня деньги, понятная вещь, я бы сам дал ему. Но у меня же не пятачка. Всю мою пенсию забирают у меня управляющий и тратят на земледелие, скотоводство, пчеловодство. И деньги мои пропадают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут, лошадей мне никогда не дают.
4: Да, у меня есть деньги, но я же актриса. Одни туалеты разорили совсем.
1: Ты добрая, милая, я тебя уважаю. Да, но опять же со мной что-то того...
2: Петр Николаевич, учитель из Телятьева очень выгодно купил сено. По 9 копеек за пуд с доставкой. А я на прошлой неделе заплатил по 11. Вот тут и вертись. Да. Что это у вас? О, я тоже медаль получил. Но лучше бы денег прислали.
4: Семен Семенович, будьте добры, позвольте мне поговорить с братом. Нам надо остаться вдвоем.
2: Хорошо, хорошо. Я понимаю, понимаю. Понимаю.
1: Добрый человек. Ходит тут с раннего утра. Все говорит о чем-то. Добрый человек, ну уж больно того, надоел. Голова кружится.
4: Петруша, Петруша, Петруша, что с тобой? Мне не дурно. Дурно, помогите, что помогите же мне.
2: Петр Николаевич, Петр Николаевич, что с тобой? Дурно. Что такое? Осторожно. Осторожно. Осторожно. Ничего. Ну что?
1: Все. Ничего. Уже прошло.
5: Не пугайся, мама. Это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. Дядя, милый, тебе надо полежать.
1: Немножко, да. А все-таки в город я поеду. Полежу и поеду. Понятная вещь. Знаете, есть такая загадка. Утром на 4, днем на 2, вечером на 3.
6: Вот именно. А ночью на спине.
1: Да. Позвольте.
6: Благодарю вас. Я сам могу идти.
2: Ну вот, церемонии. Яков Николаевич.
3: Ой, как он меня напугал.
5: Ему нездорово жить в деревне, тоскует. Вот если бы мама-то вдруг расщедрилась, дала бы ему взаймы 1,5-2, он бы мог прожить в городе целый год.
4: У меня нет денег, я актриса, а не банкирша.
5: Мама!
4: Что?
5: Перемени мне повязку, ты это хорошо делаешь.
3: А доктор опоздал.
5: Да, обещал быть к 10, уже полдень.
3: Садись. Садись. А ты как в челме. Вчера один приезжий на кухню спрашивал меня какой-то национальности. У тебя совсем зажило. Остались самые пустяки. Ты без меня больше не сделаешь чик-чик?
5: Нет, мама, нет. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собой. Больше это не повторится. У тебя золотые руки. Помню, очень давно, я тогда был маленьким, ты служила на казенной сцене. У нас во дворе случилась драка, сильно побили жилицу, прачку, помнишь? Ты все ходила к ней, носила какие-то лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь?
3: Нет, не помню.
5: Две балерины тогда жили в том же доме, где мы, ходили к тебе кофе пить.
3: А, вот это помню.
5: Богомольные они такие были. В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно, беззаветно, как в детстве. Кроме тебя у меня теперь никого не осталось. Только зачем, мама, зачем ты поддаешься влиянию этого человека?
3: Ты не понимаешь его, Константин, это благороднейшая личность.
5: Однако, когда ему передали, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает, позорное бегство.
3: Да какой вздор, я сама прошу его уехать отсюда.
5: Благороднейшая личность. Вот мы с тобой почти ссоримся из-за него. А он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеется над нами, развивает Нину. Старается окончательно убедить ее, что он гений.
3: Для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно.
5: А я не уважаю. Тебе хочется, чтобы я тоже считал его гением, но прости, мама, я лгать не умею. От его произведений мне претит.
3: Это зависть. Людям неталантливым, но с претензиями ничего не остается, как порицать настоящие таланты. И нечего сказать. Утешение.
5: Настоящие таланты. Я талантливый вас всех, если на то пошло. Рутинеры захватили первенство в искусстве. Считайте законным и настоящим лишь то, что делаете вы. Сами остальное вы гнетете и душите. Не признаю я вас. Не признаю ни тебя, ни его.
3: Декадент!
5: Отправляйся в свой милый театр. Играй там в жалких, бездарных пьесах.
3: Никогда не играла в таких пьесах. Оставь меня.
5: Ты же...
3: Жалкого водоимения.

0: ничтожество. Не плачь. Не плачь. Не надо плакать. Милый мой дитя, ну прости, прости, ну прости, прости свою грешную мать, ну прости меня несчастную.
1: Я потерял, мама, я все потерял, все. Она меня не любит, я не могу больше писать. Пропали все надежды.
0: Ну ничего, ничего, ничего. Все обойдется, все обойдется. Он уедет, а она опять тебя полюбит. Ну, все, да? Ну, будет. Мы помирились, да? Мы помирились.
1: Да, мама.
0: Помирись с ним. Но не надо дуэли, ведь не надо же.
1: Хорошо. Только позволь мне с ним не встречаться. Мне это тяжело. Выше сил.
2: И всякий раз, уважаемый Яков, мы с удивлением обнаруживаем, что все зависит от существа психической субстанции. Это тоже, братья?
1: Вот. А повязку уже доктор сделает.
3: Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.
4: Скоро лошадей подадут!
2: Да-да!
3: Отчего в этом призыве чистой души послышалась печаль? И сердце мое так болезненно сжалось.
5: Удочки тоже прикажете уложить?
3: Да. Они мне понадобятся. А книги отдай кому-нибудь.
5: Слушаю.
3: Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.
0: Надеюсь, у тебя все уже уложено?
3: Останемся. Останемся еще на один день.
0: Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь, но имей над собой власть. Ты немного опьянел, отрезвись.
3: Будь ты тоже трезва. Будь умна, рассудительна. Я умоляю тебя, взгляни на все это как истинный друг. Ты способна на жертвы. Будь моим другом, отпусти меня.
0: Ты так увлечен?
3: Да, ты знаешь, меня манит к ней. Манит. И, быть может, это именно то, что мне нужно.
0: Любовь провинциальной девочки, как мало ты себя знаешь.
3: Да-да, знаешь, иногда люди спят на ходу. Так я вот говорю с тобой, а сам будто сплю и вижу ее во сне. Мной владели сладкие, дивные мечты. Отпусти меня. Я тебя умоляю, отпусти.
0: Нет. Я обыкновенная женщина. Со мной нельзя говорить так. Не мучай меня, Борис, мне страшно.
3: Если захочешь, ты же можешь быть необыкновенной. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез. На земле только одна она может дать счастье. Такой любви я не испытал еще. В молодости все было некогда. Я обивал пороги редакции, боролся с нуждой. Но теперь пришла эта любовь, манит. Господи, ну какой же смысл бежать от нее?
0: Ты сошел с ума? Пусть! Вы все сговорились сегодня мучить меня.
3: Не понимает. Не хочет понять.
0: Неужели я уже так стара и безобразна, что со мною, не стесняясь, можно говорить о других женщинах? Ты обезумел, мой прекрасный, дивный. последняя страница моей жизни, моя радость, моя гордость, мое блаженство. Если ты покинешь меня хоть на один час, я не переживу, я сойду с ума. Мой изумительный, великолепный, мой повелитель.
1: Я тебя умоляю, сюда могут войти.
0: Пусть. Я не стыжусь моей любви к тебе, сокровище мое. Отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, а я не хочу, не пущу. Ты мой. Мой, мой, этот лоб мой, глаза мои, эти шелковистые волосы тоже мои. Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей. Ты единственная надежда России. Тебе столько искренности, свежести, простоты, здорового юмора. Ты же одним штрихом можешь передать главное, что характерно для лица или пейзажа. У тебя люди как живые. Нет, тебя нельзя читать без восторга. Ты думаешь, это фимиам, я льщу? Ну? Ну, посмотри мне в глаза. Посмотри.
1: Ну...
0: Похожа я на лгунью. Вот и видишь, я одна умею ценить тебя. Я одна говорю тебе правду. Милый, чудный. Поедешь, да? Ты меня не покинешь, да?
1: Ты знаешь, у меня нет своей воли. У меня никогда не было своей воли. Ой, вялый, рыхлый, всегда покорный. Неужели это может нравиться женщинам? Бери меня, увози. Но только смотри, не отпускай от себя ни на шаг.
0: Теперь он мой. Впрочем, если ты хочешь, ты можешь остаться. Я уеду сама, а ты приедешь потом, через неделю. Да и в самом деле, куда тебе спешить?
1: Нет уж. Поедем вместе.
0: Как хочешь. Вместе так вместе. Ты что?
1: Так, записываю. Утром слышал хорошее выражение. Девичий бор. Пригодится. О, значит, ехать. Опять станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры. Имею честь с прискорбием заявить, что лошади поданы. Пора уже ехать на станцию, многоуважаемый. Поезд приходит в 2:05. Так вы же, Ирина Николаевна, сделайте милость. Не забудьте навести справочку, где теперь актер Суздальцев. Жив ли? Здоров ли? Вместе пивали когда-то. В ограбленной почте играл, не подражаю. С ним также еще, помню, в Елизаветграде служил трагик Измайлов. Тоже личность замечательная. Но подождите, многоуважаемые. 5-то минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков. И когда их вдруг накрыли, то нужно было сказать: мы попали в западню. А Измайлов: мы попали в западню. Западню.
6: Вот вам слив на дорогу. Очень сладкий, может захотеть полакомиться.
7: Вы очень добры, Полина Андреевна.
6: Прощайте, моя милая, если что было не так... Простите.
7: Все было хорошо, плакать не надо.
6: Время наше уходит. Что ж делать?
1: Сестра, пора.
8: как бы не опоздать в конце концов. Я иду садиться.
9: Да-да.
8: А я пойду пешком на станцию провожать. Я живо.
6: Ну, прощайте, мои дорогие. Если будем живы-здоровы, летом опять увидимся. Не забывайте меня. Вот вам рубль. Это на троих.
10: Дай Бог.
11: Покорно благодарим, барыня. Много вами довольны.
8: Письмецом бы осчастливили.
6: Да где Константин? Скажите, что я уезжаю, надо проститься.
10: Сию минуту.
6: Ну, не поминайте лихом. Я дала рубль повару, это на троих.
10: Слушаю.
8: Я забыл свою трость. Прощайте, Борис Алексеевич. Прощайте. Прощайте. Я забыл свою трость. Где она? Ой, это вы. Мы уезжаем.
6: Я чувствовала, что мы еще увидимся. Борис Алексеевич, я решила бесповоротно. Жребий брошен. Я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь. Я ухожу от отца, покидаю все. Я начинаю новую жизнь. Я уезжаю, как и вы, в Москву. Мы увидимся там.
8: Остановитесь в Славянском базаре и дайте мне тотчас же знать. Молчановка, дом Крахольского. Я тороплюсь.
6: Еще одну минуту.
8: Ой, вы так прекрасны. Какое счастье думать, что мы скоро увидимся. Я опять увижу эти чудные глаза. Невыразимо прекрасную, нежную улыбку. Эти кроткие черты. Выражение ангельской чистоты. Дорогая моя.
12: Константин Гаврилович!
8: Дорогая моя.
12: Борис Алексеевич!

0: Старик каждую минуту все спрашивает, где Костя, где Костя? Жить без него не может.
1: Боится одиночества. Какая ужасная погода. Это уже вторые сутки.
0: На озере волны. Громадные.
1: В саду темно. Надо бы сказать, чтоб сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Вчера вечером, когда я проходил мимо, мне показалось, будто в нем кто-то плакал.
0: Ну вот.
1: Поедем, Маш, домой.
0: Я здесь останусь ночевать.
1: Маш, поедем. Наш ребеночек, небось, голоден.
0: Пустяки. Его Матрёна покормит.
1: Жалко. Третью ночь без матери.
0: Скучный ты стал. Прежде бывало, хоть пофилософствуешь. Теперь ребенок домой, домой ребенок. И больше от тебя ничего не услышишь.
1: Поедем, Маша.
0: Поезжай сам.
1: Да. Твой отец не даст мне лошади.
0: Даст. Ты попроси, он и даст.
1: Ну что ж, пожалуй, попрошу. Так ты, значит, завтра приедешь?
0: Ну, завтра пристал. Зачем это вы, мама? Петр Николаевич просил послать ему Кости. Дайте я. Старый, что малый.

0: Так я пойду.
1: Прощай, Маш. Прощайте, мамаш.
2: Иди, иди, с Богом.
1: Прощайте, Константин Владимирович.

0: Вот ведь никто не думал, не гадал, Костя, что из вас выйдет настоящий писатель. Вот и деньги стали присылать из журналов. Красивый стал. Милый Костя хороший, будьте поласковы с моей Машенькой.
1: Оставьте его, мама.
0: Она славненькая. Женщине Косте ничего не нужно, только взгляни на нее ласково. По себе знаю.

0: перед глазами не видеть. Только бы дали моему Семену перевод, а там, поверьте, в один месяц забуду. Пустяки все это.
1: А у меня теперь в доме шестеро, а мука 7 гривен пуд.
2: Вот тут и вертись.
1: Да, вам хорошо смеяться, у вас денег куры не клюют.
2: Денег... За 30 лет практики, мой друг, беспокойной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только 2000. Да и те прожил недавно за границей, у меня ничего нет.
0: Ты не уехал?
1: Ну что ж, когда не дают лошадь.
0: Глаза мои тебя не видали.
2: Сколько у вас, однако, перемен. Из гостиной сделали кабинет.
1: Да.
0: А здесь Константин Гаврилович удобнее работать. Он когда угодно может выходить в сад, там думать.
1: Где сестра?
2: Уехала на станцию встречать Егорина. Скоро вернется.
1: Если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. Вот история. Я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств.
2: Ну, что вам угодно. Валерьяновых капель, соды, хины.
1: Ну, начинается философия. О, что за наказание? Это для меня послано?
3: Для вас, Петр Николаевич.
1: Благодарю вас. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так. «Человек, который хотел». Лёмке Авулю. В молодости когда-то хотел сделаться литератором и не сделался. Хотел красиво говорить и говорил отвратительно. Это все и все такое, того, не того. Бывало резюме, везешь, даже в пот ударит. Хотел жениться и не женился. Все время хотел жить в городе, и вот кончаю свою жизнь в деревне, и все.
2: Ну, хотел стать действительным статским советником, и стал.
1: К этому и не стремился. Это вышло само собой.
2: Выражать недовольство жизнью в 62 года, согласитесь, это невеликодушно.
1: Какой упрямец. Поймите, жить хочется.
2: Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец.
1: Вы рассуждаете, как сытый человек. Вы сыты, потому равнодушны к жизни. Вам все равно. Но умирать и вам будет страшно.
2: Страх смерти – животный страх. Надо подавлять его. Сознательно боятся смерти только верующие в вечную жизнь, которым страшно бывает своих грехов. А вы, во-первых, неверующий. А во-вторых, какие у вас грехи-то? Вы только 25 лет прослужили по судебному ведомству, только и всего.
1: 28.
2: Вот видите. Мы мешаем Константину Гавриловичу работать?
4: Нет, ничего.
1: Позвольте вас спросить, доктор.
2: Да?
1: Почем за границей стопа пищи и бумаги?
2: Не знаю, не покупал.
1: А какой город вам больше понравился?
2: Генуя.
4: Почему Генуя?
2: Там превосходная уличная толпа. Вечером, когда выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякого...

0: Кацели туда-сюда поломанной линии. Живешь вместе с нею, сливаешься с нею психически. И начинаешь верить, что в самом деле возможно одна мировая душа. Вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Заречная? Как она и что?
1: Должно быть здорово.
0: Мне сказали, будто она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело?
1: Это, доктор, длинная история.
0: А вы покороче.
1: Она убежала из дома и сошлась с Тригориным. Это вам известно?
2: Да, знаю.
1: Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а по бесхарактерности как-то ухитрился и тут, и там. Насколько я мог понять из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно.
2: А сцена?
1: Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию. Некоторое время я не упускал ее из вида, куда она, туда и я. Бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала. Но это были только моменты.
0: Ах, ну все-таки, значит, есть талант.
1: Понять было трудно, должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть, и прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании.
0: Вот.
1: Ну, что вам еще рассказать, доктор? Потом, когда я уже вернулся домой, я получал от нее письма. Письма умные, теплые, интересные. Она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна. Что ни строчка, то больной натянутый нерв. И воображение немного расстроено. Она подписывалась чайкой.
0: Чайкой?
1: В «Русалке» Мельник говорит, что он ворон, так она в письмах повторяла, что она чайка. Вот, теперь она здесь.
0: То есть как здесь?
1: В городе, на постоялом дворе, уже больше недели, как живет там в номере. Я было поехал к ней, вот Мария Ильинична ездила, но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто видел ее вчера в поле, в 2 верстах отсюда.
3: Что? Да, я видел. Она шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, почему она не идет к нам в гости. Она сказала, что придет.
1: Не придет она. Отец и мачеха не хотят ее видеть. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе. Вот видите, доктор, как легко быть философом на бумаге. И как это трудно на деле.
3: Прелестная была девушка.
0: Что?
3: Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Совин был даже в нее влюблен некоторое время.
0: Старый ловелас.
4: Кажется, наши приехали со станции.
1: Да, я слышу маму.
5: О, видите, так вот, жива ли она?
4: Не знаю.
5: О, высоко талантливая была актриса, должен вам заметить. В «Убийстве Калверли» она была... Вот, отдал бы 10 лет жизни.
6: Здравствуйте, Петр Николаевич, здравствуйте, дорогой мой, здравствуйте. Что ж вы все хвораете, Петр Николаевич? Нехорошо.
5: О, Мария Ильинична.
4: Узнали?
6: Да, здравствуйте, замужем?
4: Давно.
6: Счастливы? А, здравствуйте.
3: Почтение, Борис Алексеевич.
6: Здравствуйте. Ирина Николаевна сказала, что вы уже забыли старое и перестали гневаться.
7: А вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом.
8: Благодарю вас. Вы очень любезны.
6: Вам шлют поклон ваши почитатели. В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами. И меня все время спрашивают про вас. Спрашивают, какой он, сколько лет, брюнет или блондин. Думают почему-то, что вы не молоды. Никто не знает вашей настоящей фамилии, так как печатаетесь под псевдонимом. Вы таинственны, как железная маска.
8: Надолго к нам?
6: Нет, я завтра же думаю в Москву. Надо. Ой, тороплюсь кончить повесть. Затем обещал кое-что отдать в сборник. А, одним словом, старая история. Ой, погода встретила меня неласково, знаете, ветер жестокий. Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу. Да. Кстати, надо осмотреть сад и то место, где, помните, тогда играли вашу пьесу? У меня созрел мотив. Надо возобновить в памяти место действия. Лошадь, я как раз...
7: Папа,
6: да.
7: Позволь взять мужу лошадь. Ему нужно домой.
6: А, лошадь домой. Сама же видела. Сейчас посылали на станцию. Не гонять же опять.
7: Но ведь есть другие лошади.
6: Ну, растерзай меня. Повесь меня. Пускай идет пешком.
7: Ай, с вами связываться...
6: Маша, Маша, я пешком пойду, право.
4: Пешком? В такую погоду? Пожалуйте, господа.
6: Всего 6 верст. Прощай, Маша. Прощайте, мамаша. Я бы никого не беспокоил, но... Ребеночек. Прощайте, господа.
8: Прощайте, прощайте.
6: Небось, дойдет. Не генерал.
4: Пожалуйте, господа. Да. Не будем что? Терять времени, а то скоро ужинать позову.
9: Когда наступают длинные осенние вечера... Здесь играют в лото. Вот взгляните. Старинное лото, в которое играла с нами покойная наша мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина партию сыграть? Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего.
8: Свою повесть прочел, моей даже не разрезал.
9: А ты, Костя?
1: Спасибо, мама, что-то не хочется. Я пройдусь.
9: Так... Гривенник. Доктор, поставьте на меня.
2: Слушаюсь.
9: Все поставили?
2: Угу.
9: Да. Я начинаю.
2: Ай.
9: 22. Есть. 3.
2: Так.
9: 3 поставили?
2: Да.
9: 8. 81. 10.
6: Не спеши.
9: Как меня в Харькове понимали, батюшки мои. До сих пор голова кружится. 34. Студенты овацию устроили. 3 корзины, 2 венка и вот.
6: О, да, это вещь.
9: 50.
2: Ровно 50.
9: Угу. На мне был удивительный туалет. Уж что-что, одеться-то я не дура.
7: Костя играет. Тоскует бедный.
6: В газетах бронят его очень.
9: 77. Охота обращать внимание.
6: Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное. Знаете, похожее даже на бред. Ни одного живого лица.
9: 11. Петруша, тебе скучно? Спит.
2: Спит. Действительный статский советник.
9: 7.90.
6: Если бы я жил у озера, в такой усадьбе, то разве я стал бы писать? Я бы бросил это дело и только бы делал, что удил рыбу.
2: Да.
6: Знаете...
9: 28.
6: Да, поймать ерша или окуня... Это такое блаженство.
2: Нет, я верю в Константина Гавриловича. Верю, что-то есть. Что-то есть. Он мыслит образами. Рассказы его яркие, красочные. Я их сильно чувствую. Ну, конечно, жаль, что он не имеет определенных задач, только производит впечатление. На одном впечатлении далеко не уедешь. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель?
4: Представьте, я до сих пор не читала. Мне как-то все некогда.
7: 26.
6: Борис Алексеевич.
3: Да?
6: А у нас осталась ваша вещь. А
3: какая?
6: Как-то Константин Гаврилович застрелил чайку, и вы приказали сделать из нее чучело.
3: Да? Я не помню. Нет, не помню.
7: 66-1.
8: Как темно. Не понимаю, отчего я испытываю сегодня такое беспокойство.
4: Костя, закрой окно, а то дует.
7: 88. Ужинать, господа?
6: Пожалуйте.
3: У меня партия, господа.
4: О, да. Браво,
6: браво. У меня партия.
4: Браво, браво. Этому человеку браво. Всегда и везде везет.
3: Да.
4: А теперь пойдемте закусить чего-нибудь. Да. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать. Костя, да. Оставь рукописи, пойдем есть.
8: Спасибо, мама. Я сыт.
4: Петруша, Петруша, ужинать.
6: Это для меня послано.
4: Для вас, Петр Николаевич.
6: Благодарю вас.
8: Осторожно, осторожно.
4: Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове.
3: Что вы говорите? Удивительно.
8: Вот так, ложись, ложись. Давай, вот так, ложись. Я покрою. Ой, я так много говорил о новых формах. А теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. Афиша на заборе гласила: бледное лицо, обрамленное темными волосами. Гласило, обрамленное.
3: Ой, это бездарно.
8: Начну с того, как герой разбудил шум дождя. Остальное все вон. Описание лунного вечера длинно, изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Вот и лунная ночь готова. А у меня и трепещущий свет, и далекие звуки рояля, замирающий в тихом ароматном воздухе. Ой, это мучительно. Да. Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах. Пишет. Пишет, потому что это свободно льется из его души. Что такое? Кто там? Нина. Нина. Нина. Нина, это вы. Вы. Я точно предчувствовал. Весь день душа моя томилась ужасно. О, моя добрая, моя ненаглядная, она пришла. Не будем плакать, не будем. Не будем плакать. Не будем.
7: Здесь есть кто-то?
8: Никого.
7: Заприте дверь, а то войдут.
8: Не бойтесь, никто не войдет.
7: Нет, я знаю, Ирина Николаевна здесь. Заприте дверь.
8: Там нет замка. Я заставлю креслом. Не бойтесь. Не бойтесь, никто не войдет.
7: Ну,
10: Дайте я погляжу на вас. Тепло, хорошо. А, здесь тогда была гостиная. Что? Я сильно изменилась.
1: Да. Вы похудели. У вас глаза стали больше. Нина, как-то невероятно, что я вижу вас. Отчего вы не пускали меня к себе? Отчего вы не приходили сами? Я знаю, вы здесь уже почти неделю. Я каждый день ходил к вам, стоял под окном, как нищий.
10: Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы на меня смотрите и не узнаете. Если бы вы знали, я с самого приезда все ходил тут около озера. И около вашего дома было много раз. Но, знаете, не решалась войти. Ну, давайте сядем. Да?
1: Давайте.
10: Вот. Сядем. И будем говорить, и говорить. Хорошо здесь, тепло. О, слышите ветер? У Тургенева есть место. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома. У кого есть теплый угол. Я чайка. Не то. А что? А, да. Тургенев. Да поможет Господь всем бесприютным скитальцам.
1: Нина, вы опять. Нина.
10: Ничего, мне легче от этого. Я уже 2 года не плакала. Вчера поздно вечером пошла посмотреть в саду целый наш театр. Он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз после 2 лет. У меня отлегло, стало яснее на душе. Ну все. Видите, я уже не плачу. Итак, вы стали уже писателем. Вы писатель. Я актриса. Да. Попали мы с вами в круговорот. Ай, жила я радостно, по-детски. Проснешься, бывало, рано утром. Запоешь. Любила вас. Мечтала о славе. А теперь, вот, завтра рано утром ехать в Елец в 3-м классе с мужиками. А в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Вот так. Груба жизнь.
1: Зачем? Зачем в Елец?
10: Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать. Он плох?
1: Да. Нина... Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма, фотографии. Но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в состоянии, Нина. С тех пор, как я потерял вас и как начал печататься, жизнь для меня невыносима, я страдаю. Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я прожил на свете уже 90 лет. Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили. Куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо. Это ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни.
10: Зачем он так говорит? Зачем он так говорит?
1: Я одинок, не согрет ничьей привязанностью.
11: Мне холодно, как в подземелье. Что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно, Нина. Нина, умоляю вас, останьтесь здесь. Или позвольте мне уехать с вами. Нина, что вы, ради бога, Нина, что вы?
10: Не провожайте меня. Лошади мои стоят у калитки, я сама дойду. Дайте же мне воды.

0: Вы куда теперь?
1: В город. Что, Ирина Николаевна, здесь?
0: Да. В четверг дяде стало нехорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она приехала.
1: Зачем? Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Да меня надо убить. Господи. Мне бы отдохнуть. Мне бы отдохнуть. Я чайка. Не то. Я актриса, Костя. Ну да.
2: Отправлюсь на озеро убить рыбу.
1: Да. Что это? А? И он здесь? Да? Ничего. Да. Ничего. Он не верил в театр. Все время смеялся над моими мечтами. Мало-помалу я тоже перестал верить и пала духом. А тут ревность, забота любви, постоянный страх за маленького. Я стала мелочной, ничтожной. Я играла бессмысленно. Я не знала, что делать с руками. Я не умела стоять на сцене. Я не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, Костя, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я чайка. Помните, однажды как-то вы подстрелили чайку. Так, случайно. Пришел человек, увидел и от нечего делать погубил. Такой сюжет для небольшого рассказа. О чем я? А? А, да, да. Я говорю о сцене. Вот теперь уж я не так, я уже настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом. Я пьянею на сцене, я чувствую себя прекрасно. А теперь, пока я живу здесь, я все хожу пешком. Хожу, думаю. Думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы. Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле это все равно играем мы на сцене или пишем. Главное, это не слава, не блеск. Не то, о чем я мечтала раньше, а умение. А умение терпеть. Умение нести свой крест. Веруй. Я верую. Мне не так больно. Вот я думаю о своем призвании. Я не боюсь жизни.
0: Вы нашли свою дорогу. Вы знаете, куда идете. А я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую. Не знаю, в чем мое призвание.
1: Я пойду. Прощайте. Когда я стану большой актрисой, приезжайте взглянуть на меня, обещайте. А теперь уже поздно, я еле стою на ногах, я истощена, мне хочется есть.
0: Останьтесь, я дам вам поужинать.
1: Нет, нет, не провожайте. Лошади мои близко. Я сама дойду. Значит, она все-таки привезла его с собой? Ну что ж, вы когда увидите Тригорина, вы не говорите ему ничего. Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде. Сюжет для небольшого рассказа. Люблю страстно. Просто до отчаяния люблю. Ах, как хорошо было прежде, Костя. А? Какая чистая. Теплая, ясная, какая-то радостная жизнь. Какие чувства, а? Чувства, похожие на нежные, изящные цветы. Помните? Люди, львы. Орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Прощайте.
0: Нехорошо, если кто-нибудь увидит ее в саду. А потом скажет маме. Это может огорчить маму.

0: дверь как будто заперта. Скачка с препятствием.
1: Вы опять весь вечер смотрели на нее? Умоляю вас, заклинаю вас всем, что для вас дорого. Не смотрите на нее. Ну, не разговаривайте с ней подолгу.
0: Ну, хорошо, хорошо, я постараюсь.
1: Моя ревность глупа, бессмысленно, простите, я надоела вам.
0: Да нет, если вам тяжело молчать, то продолжайте.
1: Дорогой мой!
0: Тихо, идут, идут.
2: Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича ставьте сюда на стол. Мы будем играть и пить.
1: Сейчас же подавай чай.
2: Прошу садиться, господа. Прошу садиться.
3: Борис Алексеевич, да. Вот вещь, о которой я вам дальше говорил. Ваш заказ.
4: Я не помню. Не помню, нет.
2: Прошу садиться, господа.
1: Что такое?
0: А ничего. Это должно быть в моей походной аптечке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь.
3: Мы все стареем, выветриваемся под воздействием стихий, а вы, многоуважаемые, все еще молоды. Светлая кофточка, грация.
1: Опять хотите сгладить меня, скучный человек?
0: Так и есть. Лопнула склянка с эфиром.
1: Фу. Испугалась. Это напомнило мне, как даже в глазах потемнело.
0: Здесь месяца два назад была напечатана одна статья. Письмо из Америки. И, между прочим, хотел спросить вас, Борис Алексеевич.
3: Да,
0: да, да. Так как очень интересуюсь этим вопросом.
5: Уведите куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился.

Тела живых существ исчезли в прах. Вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака. А души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я. Я одинока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте ныло, и никто не слышит. Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить. После чего материя и дух сольются в гармонии прекрасной. И наступит царство мировой воли.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире спектакль Нижегородского академического театра драмы по пьесе Максима Горького «Мещане».

Максим Горький. Мещане. Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть первая.

0: взошла луна. Было странно видеть, как от нее такой маленькой и грустной на землю так много льется серебристо-голубого ласкового света. Темно.
1: Зажечь лампу?
0: Не надо, я устал читать.
1: Ой, Тань, а хорошо это написано. Просто так, грустно, прям за душу берет. Ужасно хочется знать, какой конец, поженятся они или нет.
0: Не в этом деле, Поля, понимаешь?
1: А я бы такого не полюбила, нет?
0: Почему?
1: Да скучный он какой-то, все жалуется. Неуверенный, потому что. А мужчина должен знать, что ему нужно делать в жизни.
0: Нил знает?
1: Он знает.
0: Что же?
1: Ну, я вам не могу это сказать так вот просто, как это он говорит. Но только дурным людям, злым, жадным, плохо будет от него. Не любит он их.
0: Кто дурен и кто хорош?
1: Ой, он знает. Нет, ну, хорошо это написано. Она такая прямая, простая, душевная. Ой, как видишь, женщина-то в милом образе описанной, так сама себе лучше кажешься.
0: Какая наивная. Смешная ты, Поля. А меня раздражает вся эта история. Не было такой девушки. И усадьбы, и реки, да ничего такого не было. И всегда в романах описывается жизнь не такая, какая она на самом деле у нас. У тебя, например.
1: Да пишут-то про интересное. А в нашей жизни какой интерес?
0: Мне часто кажется, что книги пишут люди, которые не любят меня и всегда спорят со мной. Как будто они мне говорят, это лучше, чем ты думаешь, а вот это хуже.
1: А мне кажется, что все писатели непременно добрые. Ой, я посмотрела на писателя.
0: Дурное и тяжелое они описывают не так, как я это вижу, а как-то особенно, более крупно, в трагическом тоне. А хорошее они выдумывают. Да никто не объясняется в любви, так как об этом пишут. И жизнь, она совсем не трагична. Она течет тихая, однообразно,
1: нет,
0: как большая мутная река.
1: Я бы посмотрела на писателя.
0: Река, глаза устают.
1: Вот вы читали, а я нет, подумать, нет, да и подумаю.
0: Зачем
1: как
0: эта река
1: течет? Молодой, старый, брюнет.
0: Или... Кто?
1: Ну вот этот вот писатель.
0: Он умер!
1: Ой, жалко-то как. Давно? Молодой?
0: Средних лет он пил водку.
1: Бедненький. И почему это умные люди всегда пьянствуют? Вот этот ваш нахлебник певчий, он умный, а пьет почему?
0: Жить скучно.

0: Кто это?
1: Это я!
2: И Татьяна Васильевна.
0: Чего же свет не зажжете?
1: А мы сумерничаем.
2: Сумерничаем.
0: В мою комнату от стариков проходит запах деревянного масла. Оттого, видимо, видел сон, будто плыву по реке. А вода в ней густая, как деготь. Плыть тяжело, берега не видно. Куда плыть, не знаю. Попадаются какие-то обломки. Хватаюсь за них, а они трухлявые. Рассыпаются. Ерунда. Пора бы чай пить.
1: Пойду похлопочу, Петр Васильевич.
0: По вечерам у нас в доме как-то особенно тесно, угрюмо. Все эти допотопные вещи как будто бы вырастают, дышать мешают. Вот этот чулан.
1: Шкаф.
0: Таня, чулан. 18 лет стоит на одном месте. Все говорят, жизнь быстро течет. Этого шкафа она ни на вершок не подвинула. Дурацкая штука. Не шкаф, а символ какой-то.
1: Какой ты скучный, Петр. Тебе вредно жить так.
0: Как это?
2: Ты нигде не бываешь. Только наверху у Лены каждый вечер. Это очень беспокоит стариков. Знаешь, я стала сильно уставать.
1: В школе меня раздражает шум и беспорядок. Здесь
2: тишина и порядок. Хотя у нас стало веселее с тех пор, как переехала Лена.
1: Да, знаешь, я очень устаю. А до каникул еще далеко.
2: Ноябрь, декабрь.
3: Что, засвистали казаченьки? Прошанин-то опять поди Петька не написал.
0: Папаша, да написал.
3: Написал. На силу уж удосужился.
2: Это какое-то прошение?
0: О взыскании с купца Сизова 17 рублей 50 копеек за окраску крыши на сарае.
4: А на дворе-то опять дождик со снегом пошел.
2: Мамаша.
4: Холодно у нас чего-то. Старый дом-то продувает. Топили, а холодно. А отец-то ребятишки сегодня опять сердитый. Поясницу, говорит, ломит у него. Тоже старый. А все неудачи да недомолвки. Расходы большие. Забудь.
2: Ты вчера у Лены сидел?
0: Да.
2: Весело было?
0: Как обычно. Пили. Чай. Пели, спорили.
2: Кто с кем?
0: Я с Невом и Шишкиным.
2: Пообыкновение.
0: Да. Мир восторгался процессом жизни. Ужасно он раздражает меня. Смешно. Слушай его, начинаешь представлять себе этакую никому неизвестную жизнь чем-то вроде американской тетушки, которая вот-вот явится и осыплет тебя разными благами. А Шишкин проповедовал пользу молока и вред табака. Да уличал меня в буржуазном образе мыслей.
2: Все одно и то же.
0: Да, по обыкновению.
2: А тебе очень нравится Лена?
0: Ничего. Она славная, веселая.
4: Вертушка она. Зряшная ее жизнь. Каждый божий день гости у нее. Чаи да сахары. Пляс да песни. А умывальника купить себе не может. Из таза умывается, да на пол воду-то хлещет.
2: Ну и что?
4: Дом-то гноит.
2: Фу. А я вчера в клубе была. на семейном вечере. Член городского управы Сомов, попечитель моей школы, едва кивнул мне головой, да? А когда в зал вошла содержанка судьи Романова, он бросился к ней, как губернаторша, и поцеловал руку.
4: Экий бесстыдник. Где бы взять честную девушку под руку? Да поводить ее по зале вальяжненько. Под руку.
2: Вот все? Нет, а? Да. Нет, ты подумай, а? Мучительница в глазах этих людей заслуживает меньше внимания, чем раскрашенная, распутная женщина.
5: Надо ставить себя выше этих пошлостей.
6: Да она хоть и распутная, вот, не красится.
4: А ты почем знаешь? Лизал ей щеки-то. Сестру обидели. А вот за обидчицу заступали.
0: Мамаша будет вам.
2: Нет, при матери совершенно нельзя говорить.
0: Ну,
4: а Крещенович, ты, Петр, чем шаги-то вышагивать, самовар тащил. А то Степаниды жалуются, тяжело, дескать.
7: Ну и как вам будет угодно? А только опять говорю, сил моих больше нет, лешего этакого таскать. Ноженьки подламываются.
4: А может быть, особого человека нанять тебе прикажешь, а?
7: Только вечер, Митродуль! Только Митродуль, я что думаю, внучка? Ну как хотите! Петр Васильевич, поставь-ка самовар на стол. Ей мочи нету.
0: Нет, давай.
7: Спасибо.
4: Сама прилепися. Скажи-ка ты Перчеву, пусть бы он самовар подавал.
0: А не сказать ли ему, чтоб он полы мыл, трубы чистил, воду носил и, кстати, уж заодно бы белье стирал?
4: Что зря говоришь. Все это своим порядком без него делается.
0: Эх, мамаша, каждый вечер вы поднимаетесь и роковой вопрос, кому носить самовар? И поверьте мне, что он будет неразрешенным до той поры, пока вы не наймете дворника.
4: На кой шут он нужен, дворник-то? Отец сам двор убирает.
0: И это называется скряжничество. А скряжничать нехорошо, имея в банке...
4: Тихо, тихо, отец услышит. А где задаст банку?
2: Ты в банку деньги-то вложил.
0: Да послушайте.
2: Петр, да оставь хоть ты, ну терпение не хватает.
0: Вот, незаметно для себя втягиваешься в эти споры.
2: Ну-ну, заскулили. Слово матери сказать-то нельзя.
0: Каждый день одно и то же, одно и то же. На душе от этих предней скапливается какая-то копоть, ржавчина.
4: Отец. Иди чай.
0: Как только кончится срок моего отлучения от университета, уеду в Москву и буду приезжать, как прежде, на неделю, не больше. За 3 года университетской жизни я уже отвык от этой бесчанской суеты, от этого крохоборства.
2: А мне вот некуда ехать.
0: Да я тебе говорю, поезжай на курсы.
2: Да зачем мне курсы? Я жить хочу, пойми.
0: Жить надо, умеючи.
3: На Хлебников звали.
4: Петя, позови-ка.
3: Опять пеленого сахара купили, сколько раз я говорил.
2: Ну, все ли равно, папаша?
3: А я не тебе говорю, а матери. Тебе, я у тебя вижу, все равно.
4: Всего фунт купила я, отец.
3: Да ладно, я не сержусь. Я говорю, пеленый сахар, он тяжелый, не сладок, стал быть, невыгоден.
4: Да.
3: Сахар надо покупать всегда головой, колоть самим, от этого будут крошки. Крошки, они вкуснее идут, и сахар, он самый легкий, сладкий.
4: Да.
3: Ты чего морщишься?
2: Ничего, ничего, так.
3: Так? А коли так, тогда нечего и говорить. Клятцовы слова, так тяжело слушать. Я не для себя ради, а для вас, молодых, говорим. Мы-то свое прожили, а вам жить. Так вон, поглядишь на вас, так не понимаешь, как вы, собственно, жить-то думаете? К чему у вас намерены? Порядок вам наш не нравится, это мы видим, чувствуем. Какой вы свой порядок завели, вот он вопрос-то.
2: Папаша, который раз вы мне...
3: И еще и без конца, и до гроба буду говорить. Ибо беспокоен я о своей жизни, вами обеспокоен. Вон Петра выгнали, а ты зря... В девках сидишь.
2: Я работаю.
3: Работает. Кому она польза, это твои работы.
4: Отец.
3: Эти твои 25 рублей, они никому не надобны, и тебе самой. Выходи замуж, живи законным порядком. Я тебе сам 50 в месяц платить буду.
4: Отец, пирожков не хочешь ли? От обеда остались, а?
3: Давай, давай, тащи свои ватрушки. О, видишь? Мать-то как утка птенцов своих вас от меня защищает. Все она боится, как бы я вас не обидел.
2: Куда ты идешь? Отец, стой! Куда?
3: Баптичник, явился пропащий.
8: Мир всему дому, хозяину. Оля, что там я забыл?
2: Седому.
8: Хозяину седому. Хозяйки красотки.
2: Да.
8: Чаем их любезным во веки веков.
3: Петр Тихин опять разрешение вина.
8: Васильич, зяблика сегодня продал. 3 года держал птичку. Тирольской трелью пела. Продал. Почувствовал себя за этот поступок низким человеком и растрогался. Жаль, птицу привык, любил.
3: Ну, зачем тогда продавал кольца?
8: Васильич, так цену хорошую дали.
4: На что тебе деньги? Все равно зря промотаешь.
8: Верно, мать, верно. Деньги мне не к рукам, верно.
3: Ну, значит, опять не было резону продавать.
8: Васильич, был резон, был. Слепнуть стала птица, следовательно, скоро помрет.
3: Ты, Перчихин, не совсем дурак. Садись давай.
8: Спасибо. Так разве ж я это от ума поступил, Васильич? От низости натуры моей!
2: Петр, где?
9: Ушел с Шишкиным на репетицию.
3: Где это они играть хотят?
9: В манеже спектакль для солдат.
8: Божьи дудки почтения! Синиц! Синиц, идем ловить, дядя.
10: Можно, когда?
8: А хоть завтра.
10: Не могу покойник есть.
8: Ой. А, ну да обедни.
10: Могу заходить. Акулина Ивановна, не осталось ли чего от обеда, вроде каши или в этом роде чего-нибудь?
4: Изволь, батюшка, есть? Есть. А, Оля, принеси-ка.
10: Премного благодарен. Ибо, как вам известно, не обедал я сегодня по случаю похороны свадеб.
4: Знаю, знаю.
3: Хорошо ты, Терентий Хрисанфич, заработаешь в этом месяце.
4: Да.
3: Почти каждый день покойник.
10: Везет, везет, ничего.
3: И свадьбы часто.
10: И женятся усердно.
3: А ты вон давай накопи деньжат. Да сам он женись.
4: Папа, так, куда, садись?
10: Не хочется, не хочется.
4: Ну зачем?
8: Не надо. Не надо, Терентий, не женись. Нашему брату-чудаку женитьба ни к чему. Пошли лучше снегирей ловить.
10: Одобряю.
8: Расчудесное это занятие. Снегирей ловить. Только что выпал снег. Да? Земля словно в пасхальную ризу одета. Чистота, сияние, кроткая такая тишина вокруг. И если день солнечный, земля, какая земля, душа поет от радости. А чё ж ей не петь? На деревьях лист осенний еще золотом облетает. А веточки, веточки серебрецом снега пухлого присыпаны. И вот на эту умилительную красоту вдруг с небес чистых стайка красных птичек. Курлы, курлы, курлы, курлы, курлы, как опустится. И

0: обещается
1: всякое.
0: Всякое.
1: Ну а ежели кто любит чужое добро прикарманивать?
0: Это уже не дело. Это воровство.
1: Ну, это однако ж так.
2: Тихо. Скучно что-то. И как-то у нас по вечерам скучно всегда. Хоть бы ты, Терентий Хрисанфович, гитару свою принес, вот, да поиграл бы.
3: При нами мною квартиры, достопочтенная Акулина Ивановна, я не брал на себя обязанности увеселять вас.
2: Как ты сказал?
3: Громко и внятно.
1: Смотрю я на тебя, Терентий Хрисанфович, и дивуюсь. Человек ты, извини за выражение, и кудышный, никчемный, а гордость тебе чисто барская. Откуда бы это, а?
3: Врожденная.
1: И чем же ты гордишься, скажи на милость?
2: Какая у него может быть гордость? Так-то чудачит все.
4: Мама! А?
2: Ты что? Аля опять что не так сказала? Ну и буду молчать.
1: Да уж, мать, ты давай поосторожнее выражай свои мысли. А то мы живем среди лиц образованных. Они на все могут навести критику с точки зрения науки и высших свойств ума. А мы с тобой люди старые, мы глупые.
2: Ну, конечно, они знают.
5: Вот это ты правильно сказал, верно. Васильевич, хоть в шутку.
1: А я не в шутку.
5: Пусть, а верно. Нет, ну, извини, но старики действительно глупый народ.
1: Особенно, как на тебя он посмотришь.
5: Васильич, я не в счет, но я так полагаю, дорогие мои, что не было бы стариков, не было бы и глупостей. Старый человек, Акулина Ивановна, думает, как сырое дерево горит. Больше чаю, чем огня.
1: Ну, давай, ври дальше.
5: Ну, Васильич, вот смотри, этот самый старик. Старики, главное дело, упрямые. Он старик хоть видит, что ошибся. Чувствует, что ничего не понимает, осознаться не может. Гордость. Жил, дескать, жил, одних вон штанов, может, штук 40 износил. Понимать перестал. А он и долбит свое. Я прав, я стар. А куда уж, у него ум тяжелый. А у нас у молодых ум легкий.
1: Ты собрался, однако. Ты вот что мне скажи, а чего ж тогда это? Быстрые думы от нас, от стариков-то, отворачиваются. И нам оттуда рожи смешные показывают. Говорить они с нами не хотят. Ты вот об этом подумай. Я тоже пойду. Подумаю. Один. Коль я глуп для вашей компании. Образованные мои.
5: Ребятишки, зачем старика обижаете? Ну, нехорошо, ей-богу.
4: Да это ты его обидел.
5: Я? Ни разу в жизни никого не обижал, Оля.
2: Братцы, нехорошо у нас. Зачем старика обидели? Все надутые, все недовольные. А он стар. Его уважать надо бы, ведь отец. Пойду к нему. Пелагея. Ты помой посуду-то.
6: За что на нас рассердился отец?
2: А ты бегай больше от него. Умольная.
7: Отец, милый мой.
5: Петя. О чем же ты думаешь, Петя?
8: Куда бы уйти?
5: Петя, слышь, скажи ты мне. Я хотел тебя спросить. Петя, скажи ты мне, что такое канализация?
8: Вот это зачем тебе?
5: Петя, ну, объясняй, чтоб ты ясно понял, долго и скучно. Ну, сам-то все-таки знаешь, Петя.

0: Ну что? Что вы смотрите на меня? Так.
1: Так.
0: Как долго не идет Нил Васильевич?
1: Какие у вас хорошие глаза.
0: Вы это и вчера говорили.
1: Скажу и завтра.
0: Да? Это зачем?
1: А не знаю. А может быть, вы думаете, что я влюблен в вас?
0: Ой. Да ничего я не думаю.
1: Ничего. Жаль. А вот вы подумайте и скажите.
0: Да? Это о чем?
1: Ну, хотя бы о том, чего ради я пристаю к вам каждый день. Вот подумайте и скажите.
0: Какой вы чудак.
1: Знаю, знаю. Вы не раз говорили мне это. Вот так и я вам повторю. Уходите отсюда. Здесь бывать вам опасно. Прошу вас, уходите.
2: Вы что, объясняетесь в любви? Может быть, мне уйти?
1: Нет, нет, не беспокойтесь. Я не считаю вас предметом одушевленным.
0: Какой
3: я вы? Остроум.
0: Задира. Нил не пришел? Нет.
4: Скучновато! Да, Петька! Ты считал, нет? Это гляди, гляди там, гляди. В Англии, Петя, значит, в Англии летающие корабли выстроены. Значит, гляди, значит, корабль будто как следует быть. Но, ежели, Петя, ты сел на него, надавил я такую кнопочку, надавил кнопочку, Петя, сейчас это поднимается он птицей, Петя, под самые подоблаки и уносит человека неизвестно куда, Петя. Многие англичане уже без вести пропали, верно?
2: Это да, ерунда.
4: Верно? Ерунда, а печатают.
2: Да мало ли ерунды печатают.
4: Много раз?
2: Конечно, много.
4: А ты не сердись, Петя. Не сердись. Не надо. Что это в самом деле? Это что такое? Это, что, молодые на нас, поддержанных людей, свысока глядите. Ни о чем говорить не желаете. Нехорошо. Нехорошо.
2: Дальше. Дальше. Дальше, вижу я, надо мне уходить. Надо уходить, потому что надоел.
4: Надоел. Оля! Оля, ты когда домой пойдешь? Доча моя!
0: Сейчас приберусь и пойдем.
4: Дядя Терентий, пойдем пиво пить.
1: Не расположен.
4: Ну, я один. Ой, в кабачке весело, в кабачке просто. А у вас... У вас, Татьяна Васильевна, с тоски помрешь. Не в комплимент вам будет сказано. Ничего не делаете! Никаких склонностей не имеете! Нехорошо, ребятишки! Так, давайте хоть в карты играть! Давайте в карты! Как раз нас четверо в свои козыри! Значит, это Петя, это Поля, это Таня...

0: так долго не идет, Нилка?
1: Никто не идет.
0: Ой, а ты ждешь Елену?
1: Да хоть кого-нибудь.
2: Никто к вам не придет.
0: Какой вы всегда мрачный.
2: Никто не придет к вам, ибо у вас нечего взять.
1: Так говорит Терентий Богословский.
2: Замечаете ли вы, что у пьяненького, потрепанного птичника, жив дух и жива душа его? Тогда как вы оба, стоя на пороге жизни, полумертвы.
3: А вы? Вы о себе какого мнения?
0: Господа, оставьте, все это было, было, вы уже спорили об этом.
3: А мне нравится ваш стиль, Терентий Хрисанфович. И нравится ваша роль, роль судьи всех нас. Но мне очень хотелось бы понять, почему именно эту роль вы играете. Вот вы все время говорите, так точно читаете нам акафист за упокой.
2: Таковых акафистов не бывает.
3: Ну да все равно. Я хочу сказать, вот вы нас не любите?
2: Очень.
3: Спасибо за откровенность.
2: Кушайте на здоровье.
4: А чем вы угощаете?
0: Оля, дерзостями.
2: Правдой, правдой.
4: А я хочу идти в театр. Пойдет кто со мной?
3: Я.
5: Что сегодня?
4: Вторая молодость. Идемте, Татьяна Васильевна.
0: Нет. Я едва ли в этот сезон буду ходить в театр. Надоело. Меня взгляд раздражают эти драмы с воплями и страданиями. Жизнь ломает людей без шума, незаметно.
5: Разыгрывают драмы на тему о страданиях любви, и никто не видит тех драм, которые терзают душу человека, стоящего между хочу и должен.
4: А мне нравится в театре ужасно. Вот, например, испанский дворянин Дон Сезан де Базар.
0: Де Базан.
4: Удивительно хорошо. Настоящий герой.
6: Я похож на него?
4: Что вы? Нисколько.
6: Нисколько. Жаль.
0: Когда артист со сцены объясняется в любви, я смотрю и злюсь. Ведь этого не бывает. Не бывает.
4: Ну, я пошла. Идете? Терентий Хрисанфович.
2: Нет, я не пойду с вами, если вы не находите во мне ничего общего с испанским дворянином. Нет, не пойду.
4: Ой,

0: испанский дворянин.
1: Она видит в нем здорового человека.
2: Он красиво одет.
1: И весел. Веселый человек всегда славный человек. Подлецы редко бывают веселыми людьми.
0: Ну, с этой точки зрения вы должны быть величайшим злодеем на земле.
1: Я? Да я просто пьяница и только. Вы знаете, почему у нас в России так много пьяниц? Потому что пьяницей быть удобно. Пьяниц у нас любят. Здорового, веселого человека, новатора ненавидят, а пьяниц любят. Потому что всегда удобнее любить какую-нибудь мелочь, дрянь, чем что-нибудь крупное, хорошее.
0: У нас в России, у нас в России. Разве Россия моя? Ваша?
1: Mm-hmm.
0: Что такое мы? Кто мы?
2: Терентий Александрович, перестань.

0: говорите, это расстраивает нервы.
1: Я аккомпанирую настроение.
2: А я вот что думаю. Вот когда француз или англичанин говорит «Англия», «Франция», он непременно под этим словом подразумевает нечто конкретное, понятное ему. А я вот говорю «Россия», и для меня что звук пустой? Я не способен вложить в это слово какой-то ясный смысл. Мы вообще очень часто произносим слова и не понимаем, что за ними стоит. Жизнь. Моя жизнь. Черт меня дернул принять участие в этих дурацких волнениях. Я пришел в университет учиться и учился. Никакого режима, мешавшего изучать мне римское право, я не чувствовал. Вот по совести не чувствовал. Перестаньте звонить, пожалуйста. А чувствовал только режим товарищества. И уступил ему. Вот 2 года моей жизни вычеркнуто это насилие. Надо мной насилие, не правда ли? Я думал, закончу учиться. Буду работать, читать, наблюдать. Жить буду!
1: Родителям на утешение, церкви, отечеству на пользу в роли покорного слуги общества, да?
2: Общество! Вот что я ненавижу прежде всего, общество. Человек должен быть гражданином прежде всего, кричало мне общество в лице моих товарищей. Я был гражданином. Я не хочу. Я не буду подчиняться требованиям общества. Я личность. Личность свободна.
1: Да перестаньте вы этот чертов звон. Я аккомпанирую вам, мещанин, бывший гражданином, полчаса.
2: Вы не издевайтесь.

0: красный букан.
1: Здравствуйте, почти прокурор. Что вы тут делали?
2: А пустяки.
3: Это я вызванивал отходную человеку без времени угасшему.
4: Слушай, Терентий, у меня к тебе просьба.
3: Поговорим, милый.
1: Ой, господа, как интересно было на репетиции. Так, парники, тишина. Ой, господа, как свирепо за мной ухаживал поручик Быков.
5: Зеленок ваш Быков, Елена Николаевна.
0: Шишкин.
6: Почему вы полагаете, что мне интересно знать, кто и как за вами ухаживает?
0: Ой, вы не в духе.
1: Но Петр Васильевич всегда не в духе.
5: Вернее, это обычное состояние его духа.
1: Шишкин.
0: Танечка, ты по обыкновению грустна, как ночь сентябрь.
7: Да, по обыкновению.
0: А мне ужасно весело. Господа, вот скажите, почему мне всегда весело?
4: Отказываюсь отвечать на вопрос. Мне самому тоже всегда весело.
1: И мне?
5: Мне не всегда, но...
1: Постоянно.
0: Танечка, ты остришь.
1: Вот хорошо.
4: Однако, я бы поел чего-нибудь. Мне скоро на дежурство идти.
1: Ну, сыночь, бедный Нил Васильевич, бедный.
4: На вот. Целые сутки. Бед. Пойду, однако, в кухню поклонюсь Степанине.
0: Я скажу ей.
5: Петр Васильевич,
8: слушай, брат, такое дело. Нет ли целкового дня на три, понимаешь? Башмаки лопнули.
9: 7 за тобой.
8: Помню.
1: А почему вы не принимаете участие в наших спектаклях?
9: Так я же играть не умею.
8: А мы-то разве умеем?
1: Ну, ходили бы хоть на репетиции, знаете, солдатики ужасно интересные. Один Широков такой уморительный, наивный, славный, улыбается так ласково, конфузливо. И ничего не понимает.
6: Я не понимаю, как это могут быть интересные люди, которые ничего не понимают.
8: Там не один Шертков. Допускаю, что их целая рота.
1: Я не понимаю, это что это у вас? Аристократизм, что ли?
6: Как вам известно, я мещанин.
5: Тем не менее, понятно твое отношение к простым людям.
6: А мне непонятно, чего ради вы играете в эти симпатии к простым людям.
1: Вы знаете, а мы не играем. Мы не играем, мы делимся с ними, чем можем.
8: И даже не это, просто нам приятно бывать в их среде. Среди них как-то дышишь чем-то здоровым, как в лесу. Нашему брату-буквоеду никогда не мешает освежаться.
6: Освежаться? Среди солдат. Это извините.
1: Вы что, вы разве не знаете, что мы играем в спектакли в депо?
6: Да все равно. Я говорю, что называю всю эту вашу беготню, суету живым делом. Вы заблуждаетесь. Вы думаете, что вы способствуете развитию личности? Это тоже самообман. Придет завтра офицер или мастер, даст личности в рожу и вышибет из ее головы все, что вы успели туда заложить. Если, конечно, успели.
1: Как досадно слушать такие речи.
8: Да.
5: Речи неладные. Не первый раз я слышу их, и все более они не нравятся мне. Когда-нибудь мы с тобой, Петр, разговоримся навсегда.
6: Страшусь, но жажду этой встречи.
1: Зачем вы напускаете на себя все это? Господа, вот зачем он хочет, чтобы его считали злым?
6: Ради оригинальности, я думаю.
1: Конечно. Интересничает. Все мужчины интересничают при женщинах. Один изображает из себя пессимиста, другой Мефистофеля, а сами просто лентяй.
3: Кратко, ясно и здорово.
1: А что же, комплименты я ему буду говорить. Ждите, знаю я вас.
3: Ну, в этом вы знаете, конечно, больше, чем я, конечно. Не знаете ли вы, кстати, вот что? Стоит ли добром платить за зло или не стоит?
8: Так,
3: или, проще говоря, Шишкин, считаете ли вы добро и зло равноценными? Или же нет?
1: Поехали. Парадокс на немазных колес.
8: Подождите, господа. Я, господа, признаться, люблю Тетерева слушать.
1: Да говорите же вы, мучители, о добре и зле.
8: Ну-ка, заводи философскую волынку.
10: Достопочтенные двуногие, когда вы говорите, что зло следует оплачивать добром, вы ошибаетесь. Зло есть качество прирожденное вам и потому малоценное. Добро вы сами придумали. Вы страшно дорого платили за него, и потому оно есть драгоценность. Редкая вещь, прекрасней которой нет ничего на земле. Отсюда вывод. Уравнивать добро со злом невыгодно для вас и бесполезно. Я говорю вам, добром платите только за добро и никогда не платите больше того, сколько получено вами, дабы не поощрять в человеке чувство ростовщика ибо человек жаден. Получив однажды больше того, сколько ему следовало, в другой раз захочет получить еще больше, еще, еще, а также никогда не платите ему меньше того, чем должны, ибо человек злопамятен. Если вы его раз обсчитаете, он скажет про вас банкроты, перестанет уважать и в другой раз уже не добро вам сделает, а только подаст милостыню. Братья, будьте строго точны в уплате за добро, содеянное вами, ибо нет на земле ничего противнее и страшнее человека, подающего милостыню ближнему своему. Но за зло всегда платите сторицею зла. Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближнего за зло его вам. Если он, когда вы просили хлеба, дал камень вам, опрокиньте гору на голову его.
1: Браво. Вы, вероятно, много пострадали от людей.
3: Да. Но это дало мне веселую надежду, что и они когда-нибудь пострадают от меня, о, за меня, за.
4: Все это философия. Плохая у тебя, Таня, привычка делать философию из пустяков. Дождь идет, философия. Палец болит, другая философия. Угаром пахнет, третья. И когда я слышу такие философии из пустяков, так мне невольно думается, что не всякому человеку грамота полезна.
1: Какой ты грубый, Нил.
4: Чего там грубый? Скучно тебе дома, займись чем-нибудь. Кто работает, тот не скучает. Дома тяжело, поезжай в деревню, там живи и учи. А то в Москву сама поучись.
1: Да-да-да, так иди. Еще вот этого приберите, вон это он.
4: Тоже чедушка в Гераклиты метит.
3: Назови меня Свифтом, Нил, если тебе не трудно.
4: Много чести.
3: А мне было бы приятно.
4: Не погневайся. А что того... Поля была? То есть, куда она ушла?
2: В театр. А что?
4: Ничего, так. Вообще спрашиваю.
2: А тебе ее нужно?
4: Ну нет, не нужно. То есть, сейчас не нужно. А так вообще всегда нужно. Да черт, запутался.
2: Зачем? Зачем она тебе? Ты лучше скажи, за что он тебя пробил.
1: Да, это интересно.
7: Да, мне тоже нравится, как Нил Васильевич нотации читает.
11: А мне нравится, как он ест.
4: А я все недурно делаю.
2: Ну за что, Тань?
12: Не хочется.
1: А ей никогда ничего не хочется.
2: Нет. А почему ты знаешь? А может быть, я очень хочу умереть? И...
1: Брррр, господа, я не люблю, когда говорят о смерти.
4: Да что можно сказать о смерти до поры, пока не умрешь?
3: Вот истинный философ.
1: Так что, господа, идем ко мне. Самовар, наверное, давно готов.
7: А хорошо бы теперь чайку хлебнуть, да и подзакусить бы. Можешь надеть, Елена Николаевна? А то я гляжу на него и завидую, грешный человек.
4: Не завидуй, я уже все съел. Я тоже пойду с вами, у меня еще более часа свободного времени.
2: Ты лучше отдохнул бы до дежурства.
4: Сойдет и так.
1: Петр Васильевич, вы идете?
11: Если позволите.
1: Благосклонно разрешаю. Так, господа, становитесь все в пары. Нил Васильевич, ко мне.
7: Значит, вы со мной.
3: Вот говорят, что женщин на земле больше, чем мужчин. Однако я живал во многих городах, но всегда и везде мне не хватало дамы.

Милый мой,

я счастья выпила до дна. А потом, когда судьи спросили, этот шнурок ему вы подарили?

0: Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть вторая.
1: Папаша,
2: мои милые, ведь у меня нет таких угрослов, чтобы они сердца вашего коснулись. Он один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору.
1: Я сяду.
3: Отец, ну ты скажи прямо, чего ты хочешь-то от нас?
2: Я хочу понять, Петька, чего ты за человек.
3: Подожди, я отвечу тебе. Если я тебе скажу, ты поймешь, дай только прежде кончу учиться.
2: Учиться. Так ты учись. Ты же не учишься, ты вон фордыбачишь. Научился презрению ко всему живущему, а размеров действий ты не приобрел. Из университета тебя выгнали. Что? Скажешь, не так, да? Ошибаешься. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни, а? Если всякий парень в 20 лет уставщиком порядков захочет быть, так никакое дело не может правильно пойти. И деловому человеку место на земле не будет. Ты научись, будь мастером в твоем деле, а потом уже рассуждай. А до той поры всякий может на твои рассуждения сказать
3: фон. Отец!
2: Цыц. Ты пойми, я тебе это все не со зла говорю, а от души, как ты есть мой сын. Кровь моя там все такое. Вон Нилу я уже ничего не говорю. Хоть и много положил у него труда, хоть и приемыш он, но я все равно, он мне чужая кровь. И вижу я, чем дальше, тем больше он мне чужой. Вижу я, будет он артистом или еще чем-нибудь в этом роде. Может, даже социалистом будет. Вот туда ему и дорога.
4: Отец, не пора ли...
2: Да пошла ты, старая! Не сунься, когда не надо. Видали? Мать, ни минуты покоя не знает. Все. Боится она, как бы я вас словом-то не обидел. А я не хочу никого обижать. Я сам вами горько обижу. В доме моем я хожу осторожно. Ровно полу везде бит стекло насыпано. Ко мне и приятели старые перестали ходить. У тебя, говорят, дети образованные. А мы народ простой. Еще надсмеются они над нами. А вы вот не единожды смеялись, а я со стыда горел. Все приятели бросили меня. Будь то образованные дети, это чума. А вы не... Никакого внимания на отца своего не обращаете. Никогда не поговорите с ним ласково. Никогда не скажете, какими вы думами-то заняты, чего делать-то желаете. А я ж, Танька, вас люблю. Понимаете вы, чего такое любовь, да?
4: Да.
2: Да ничего вы не понимаете. О, Петра выгнали, а ты зря в девках сохнешь. Мне это обидно. Да, обидно. Обидно и даже больно. Ну-ка скажи, Петь, скажи, чем Татьяна хуже многих прочих, которые замуж выходят, и вот все такое. Петь, я хочу тебя видеть человеком. Человеком, а не студентом. Он и Филипп Назаров.
3: Ой.
2: Ну да, чего? Кончил учиться. Взял с приданным, 2000 в год получает. Члены управы пойдет.
3: Да подождите, я тоже женюсь.
2: А ты женишься, я знаю, только на ком? На беспутной бабенке, да еще и вдове. Чего?
3: Вы не имеете права так ее называть.
2: Так, а? Вдовой или беспутной?
3: Да.
1: Не молчи, папаша, пожалуйста. Когда вы говорите, я чувствую, вы правы, папаша, правы. Но у нас уже своя правда, две правды.
2: Да врете вы! Одна правда! Моя правда, где она? Это ваша правда, где?
3: Подожди, отец, не кричи, я скажу тебе. Да, да, ты прав. Но твоя правда узка.
1: Да.
3: Мы выросли из нее, как вырастают из пластика.
1: Да.
3: То, чем ты жил, твой порядок жизни, он для нас не годится.
2: Образовались, да? Умные? А, я дурак.
1: Не то, папаша,
2: да,
1: не
2: то,
1: так.
2: Да, то. К вам постоянно ходят гости. Шум ночью спать нельзя. Вон, ты с постоялкой шаш не заводишь, а я, а мы с матерью, мы все время всем жмемся в углу, а? Всего? Ну?
4: Голубчики, родной ты мой, да разве я что говорю, я и в углу, и в углу,
2: да ладно.
4: В хлеву,
2: да.
4: Вы только не ругайте.
2: Да иди ты прочь, старуха, иди, не нужны мои, они умные, да, а мы-то чего, мы старые, да.
3: Ну пойми, ну ведь ну глупо, вдруг ни с того ни с сего. Глупо!
2: Да не глупо, вдруг. Годами у меня надрывало сердце, годами.
4: Я выступил не злой,
2: а?
4: Аня.
2: Звери вы.
4: Убейте отца.
2: Безжалостные. Чего? Чего радуетесь? Что? Стеснили нас, да? Чего добились, да? А мы жили. Мы дома строили для вас, между прочим. Много решили, может, и много грешили. Так для вас же,
3: да
2: для вас.
3: Напросили тебя, чтоб ты это вдручил!
2: Бежите, да? Бежите, как черти от ладана. Зазрила совесть-то.
3: Дайте поскорее 2 гривен извозчику заплатить.
2: Ты куда пришел, а? Шапку! Шапку долой!
4: Что ты в самом деле? Грязный лезешь.
3: Да вы 2 гривны-то дайте.
5: Не вези сюда скорее.
2: Ой, дал, да? Вот. Все тоже, все с наскоку. Уважения нет ни к чему на свете.
4: Прямо сорванец какой. Аня, ну ты что? Иди на кухню.
1: Сейчас.
4: Скажи Степаниде обедать.
2: Ну? А Петра куда ушлёшь, а?
4: Петя, иди.
2: Глупая ты, старуха.
4: Ой, да глупая.
2: Глупая. Да ты пойми, я ж не со зла на них ору, а от боли душевной.
4: Глупая.
2: Чего ты от меня все время разгоняешь?
4: Я все знаю, родной ты мой. Мы с тобой старые, мы таковские. А они милые, им жить. Жалко их. Они горе от чужих людей-то много увидят. Петя, иди.
5: Отец, ты права, напрасно. Волнуешься? Выдумал себе чего-то и...
2: Да боюсь я. Время такое. Сложное время.
4: Ай, да.
2: Все трещит. Все ломается, волнуется жизнь. За тебя я боюсь. Кто нам с матерью в подмогу будет, а? Ведь ты опора нам, пойми это. Нил, видишь, какой? И этот птица еще тоже.
4: Тетерев.
2: Ты их сторонись, они нас не любят.
5: Да полно. Ничего со мной не случится. Я вот подожду еще немного и подам прошение.
4: Подай, Петя, поскорее. Успокой отца.
2: Вот. Люблю я, когда ты так говоришь, Петька. Рассудительно, спокойно. Верю, что ты жизнь проживешь не хуже меня. Вот иной раз бы, вот, ну...
5: Полно! Будет. Сам подумай, как часто у нас бывают такие сцены.
4: Голубчики мои, милые мои.
2: Татьяна еще, ну. Ну, чего ей это учение, ну? Ну, бросить надо, ну, только утомление.
5: Да, ей надо отдохнуть.
4: Ох, надо.
3: Обедать скоро будем, а?
4: О, Господи.
2: Ты б, Нилка, сначала рожу умыл, а потом бы об еде спрашивал.
3: Ну, рожа у меня невелика, вымою живо. А вот и есть я хочу, как волк. Эх, дождь, ветер, холодище. Паровозишка старый, скверный. Измаялся я в эту ночь, прямо сил нет. Заставить бы начальника тяги прокатиться в этакую ночку, да на эдаком паровозе.
2: Чё-то я гляжу, больно ты про начальников-то легко говорить стал. Смотри, как бы худ не было.
3: Начальником худо не будет.
4: Отец не про них говорит, а про тебя, Нил.
3: А,
6: Про меня?
2: Да, про тебя.
6: Ага.
2: Ты не гакай, а слушай.
6: Я слушаю.
2: Зазнаваться ты стал?
6: Давно.
2: Ты давай со мной таким языком не смей разговаривать.
6: А у меня один язык. А? Я со всеми им говорю.
1: Ты бездельник. Ну ты кому язык?
2: Понимаешь? Стой. Ты умник. Я с тобою хочу говорить.
6: После обеда?
2: Сейчас.
6: Право, лучше бы после обеда. Я устал, голоден, продрог. Сделайте одолжение. Отложите разговор. Да и потом, что вы можете мне сказать? Ругаться ведь будете. А мне ругаться с вами неприятно. Лучше бы вы это. Сказали бы прямо, что терпеть меня не можете. И чтоб я... того.
2: Черт с тобой.
6: Ну и прекрасно. Лучше черт, чем ты.

0: Опять Лейлис?
1: Ты не можешь себе представить.
0: Почему? Превосходно представляю. Разыгрывали драматическую сцену из бесконечной комедии под названием «Ни туда, ни сюда». Да?
1: Тебе легко говорить. Ты умеешь стоять в стороне.
0: Я умею оттолкнуть от себя всю эту канитель. И скоро оттолкну решительно. Навсегда. Переведусь в депо. В монтеры. Надоело мне ездить по ночам с товарными поездами. Вот если б с пассажирскими, с курьерскими, например, режь воздух, мчись на всех парах. А тут ползешь с кочегаром. Тоска. А я люблю быть на людях.
1: От нас ты, однако, бегаешь.
0: Да. Прости за правду, убежишь ведь? Жить люблю, Танюха. Люблю шум, работу, веселых простых людей. А вы разве живете? Так как-то слоняетесь около жизни, да по непонятной причине стонете, да жалуетесь. Кого, зачем, почему? Непонятно.
1: А ты не понимаешь.
0: Да то-то нет. Когда человеку на одном боку лежать неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие. Перевернись.
1: Ты знаешь, один философ сказал, что только глупым жизнь кажется простой.
0: Ну, философы в глупостях, должно быть, знают толк. Но я-то умником себя не считаю. Я просто нахожу, что с вами жить почему-то невыносимо скучно. Думаю, от того, что очень уж вы любите на все и вся жаловаться. Зачем жаловаться? Кто вам поможет? Никто не поможет, и некому, и не стоит.
1: Откуда в тебе это черство снило?
0: А это черствость?
1: Ну, жестокость. Я думаю, что ты заразился ею от Тетерева, который ненавидит за что-то всех людей.
0: Ну, не всех. Слушай, а тебе этот Тетерев не кажется похожим на топор?
1: Топор? Какой топор?
0: Обыкновенный железный топор на деревянном топорище.
1: Нет, не надо, не шути. Знаешь, с тобой приятно говорить, ты такой свежий, но только невнимателен ты.
0: К чему?
1: К людям. Ко мне, например.
0: А, к тебе. К тебе. Видишь ли, я к тебе. Ну, то есть я тебя очень люблю, уважаю. Только вот мне не нравится. Зачем ты учительница?
1: Что?
0: Ну, дело это тебе не по душе. Утомляет, раздражает тебя. А дело-то ведь огромное. Ну, ребятишки, ведь это люди в будущем. Их надо уметь ценить, надо любить. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Знаешь, я ужасно люблю ковать. Перед тобой злая, жгучая красная масса. Она плюет тебя огненными шипящими плевками, хочет выжечь тебе глаза, и вот ты...
1: Этого нужно быть сильным.
0: И ловким.
1: Слушай, Нюха, тебе никогда не бывает жалко.
2: У вас обена ли? Нет? Пойдемте ко мне, пожалуйста. Какой пирог я испекла?
3: А где прокурор?
0: О, Елена Николаевна, я иду. Я съем весь ваш прекрасный пирог. Меня нарочно здесь не кормят. На меня рассердились за что-то.
2: Да я за язык, наверное. Тань, идем!
1: Я только скажу маме!
0: Откуда вы знаете, что я показал отцу язык?
1: Что? Я ничего не знаю, что такое.
0: Ну и я не скажу. Лучше вы расскажите мне о прекрасном пироге.
1: Я узнаю.
2: О пироге? Вы знаете, пироги меня научил печь один арестант, осужденный за убийство. Муж ему позволял помогать на кухне. Он был такой жалкий, худенький.
0: Муж?
2: Милостивый государь. Мой муж был 12 вершков роста.
0: Он был так низок.
2: Молчать. Имел вот такие усы по три вершка.
0: Впервые слышу о человеке, достоинства которого измеряются вершками.
2: Увы, у него не было других достоинств, кроме усов.
0: Это грустно. Продолжайте о пироге.
2: А о пироге? Он, этот арестант, был повар и убил свою жену. но он мне ужасно нравился. Он ведь и убил ее как-то так...
0: Между прочим, понимаю.
3: Убирайтесь, я не хочу с вами разговаривать. Прокурор, ко мне.
0: А?
3: Есть пирог?
4: С удовольствием.
0: А его сегодня папенька пробрал за непочтение. И я удивляюсь, как он решается идти к вам без спроса.
4: Идти так идемте.
1: Вы идите, а я сейчас... Да-да-да.
5: Таня.
1: Что?
5: Подь-ка сюда. Подь-подь. Что, Петруша-то? Опять к той пошел?
1: Да, и я иду.
5: Ах ты, горе наше горькое. Завертит она и газа Петю. Завертит уж, я чувствую. Хоть бы ты поговорила ему. Поговорила бы, братец, сказала бы ты ему. Не пара она тебе, отступись. Да у нее денег всего 3000, да муж не на пенсии, уж я знаю.
1: Но, Маша, Елена совсем не обращает внимания на Петра.
5: Нарочно она это. Нарочно. Она шельма разжигает его. Показывает только видимость такую, что он где ей не интересен. А сама следит за ним, как кошка за
1: чем. Ну мне-то что? Ну говорите сами, поймите, я устала.
5: Да ты ей сейчас поговори. Ты поделяй, поговори.
1: Да мне негде лечь, понимаете, негде. Я навсегда устала, я от вас.
0: Чего, чего? Опять схватка, что ли?
5: Нет, нет, ничего. Я ей говорю, Таня, обедать пора.
0: Забралась ты, мать.
5: Она говорит, не хочу, а я ей говорю.
0: Ну-ка.
5: Правое слово.
0: Давай, давай, погляди-ка мне в глаза-то, а? Не можешь. А ложкой по лбу не хочешь, а?
5: Ой, ну, больно ложкой-то.
0: Ну, ладно, ладно.
5: Ну, ложись давай. Сейчас я тебя разомну.
0: Нет, все-таки.
5: Давай, давай, давай. Вот так вот.
0: Да, зря. Давай, зря ложись. Все-таки мы разгородились от них образованием-то. Давай там осторожно по спине-то ходи.
5: Хорошо. Ой. Это давай. Водичка.
0: Сейчас.
5: Полно, полно, отец. Сейчас.
0: Никогда не надо.
5: Сейчас и простые-то люди не лучше.
0: Людям давать.
5: Ну, держи.
0: Больше того, чего сам имеешь.
5: Держись-ка. Опа.
0: Ой, ой, ой. Всего-то мне неприятнее то, что...
5: Ну.
0: Не вижу я в них ничего такого, да полегче ты. Такого эдакого-то. Ведь в каждом же человеке должно быть чего-нибудь свое, а? Они какие-то ровно без лиц. Он Илка, он разбойник. Но он человек с лицом.
5: Вот. Ой, Господи.
0: Его можно понять. Слушай. Я вот в детстве церковные пени любил. Грибы любил собирать. А чего Петька любит, а?
5: Ой, к постоялке пошел.
0: А вот да. Поди ж ты.
2: Ой, подожди. Ой, Господи, Тихий Санкович.
0: Терентий Хрисанович. Опять разрешили?
6: Вчера после всеночного.
0: С чего бы это?
6: А без причины. Акулина Ивановна, обед скурим.
5: Сейчас закрою.
0: Умный ты человек, Терентий Хрисанович. А вот губит тебя водочка-то, губит.
6: Почтенный мещанин, ты врешь. Меня губит не водка, а сила моя. Избыток силы вот моя погибнет.
0: Ну, сила, она лишней не бывает.
6: Опять врешь? Сейчас сила не нужна. Нужна ловкость, хитрость. Нужна змеиная гибкость. Вот смотри. Если я сейчас этой штукой ударю, разобью вдребезги. Такими руками нечего делать в жизни. Я могу колоть дрова. Могу. Но мне глупо и смешно писать, например. Держи копеечку, мещанин.
7: Мне трудно найти место в жизни. Я могу найти себе место в жизни только на ярмарке, в балагане.
6: Но я учился. И хорошо учился, за что и был изгнан из семинарии. Но я учился и не хочу жить на показ. Не хочу, чтобы ты, придя в балаган, любовался мною с приятным удовольствием. Нет, я хочу, чтобы все любовались на меня с неприятным неудовольствием.
8: Злой ты.
6: Ты не знаешь зоологии, мещанин. Скоты такой величины, как я, не бывают злыми. Природа хитра. Ибо если к силе моей прибавить злобу, куда сбежишь ты от меня?
8: А мне бежать некуда, я чай в своем доме.
6: Верно, ты в своем доме. Вся жизнь твой дом, твое строение. Оттого и мне негде жить, мещанин.
8: Живешь ты зря, вот ежели бы захотел, так...
6: А я не хочу захотеть, не хочу, ибо противно мне. Мне приятнее и благороднее пьянствовать и погибать, чем жить и работать на таких, как ты, подобных. Вот скажи мне, мещанин, можешь ли ты представить себе меня трезвым, прилично одетым и говорящим с тобой на рабьем языке слуги твоего? Нет, не можешь, не можешь. О, здравствуйте, здравствуйте, Полина, здравствуйте. Не бойтесь. Больше ничего вам не скажу, ибо все знаю. Все.
9: Что? Ничего вы не можете знать.
10: Скажи Степаниде, чтобы щи несла.
8: Люблю я слушать, когда ты рассуждаешь. Особенно про себя самого у тебя хорошо выходит. Так вот вроде посмотришь на тебя, так страшный ты. А начнешь ты мысли свои высказывать, так я и вижу твою слабость.
6: А, и ты мне нравишься, мещанин, нравишься. Ибо ты образцовый мещанин. Ты законченно воплотил в себе пошлость. Ту силу, которая живет и торжествует. Живет и побеждает даже героев. Давай-ка выпьем перед щами, а? Почтенный крот.
8: Ну, принесут, выпьем. И все ж таки не надо людей-то обижать. Надо говорить кротко, скромно, чтобы слушать тебя было занятно. А если ты будешь людей словом задевать, так тебя никто и не услышит. А тот, кто услышит, тот дурак будет.
11: Боря пришла.
6: О, пришла, пришла.
10: А тебе ее на что?
11: Что, Терентий, разрешил? Часто же начал ты.
6: Нил. Лучше пить водку, чем кровь людей. О. Тем паче, что кровь теперешних людей жидкая и безвкусная. Настоящей, свежей, вкусной крови осталось мало. Всю высосали.
11: Здравствуй, Полин. Готов ответ?
9: Не сейчас же. Иди. При всех.
11: Вот важность. Чего бояться-то?
8: Кому?
11: Мне и вот ей.
10: О чем это вы? А?
8: Ну чего, Полина, чего там, ну?
9: Да ничего.
11: Секрет? Тайна?
8: Ну, а коли тайна, так идите говорить где-нибудь в углу, а не при людях. Ты, я скажу, насмешка какая-то, а? Какие-то недомолвки, заговоры. И сиди тут дураком и слушай. Я тебя, Нил, спрашиваю, кто я тебе такой?
11: Вы мне приемный отец, но сердиться не следует. Ничего особенного не случилось.
9: Нил Васильевич... Он сделал мне... Сказал вчера...
8: Ну, чего спросил. Сказал, сделал, чего, ну?
11: Да вы не пугайте ее. Я спросил, не хочет ли она выйти за меня замуж. Она сказала, что ответит мне сегодня. Ну, вот и все.
8: И очень просто, и больше ничего.
9: Ой.
8: Действительно просто. И модно.
10: Отчаянная эта голова, чей бы с нами сначала поговорить надо было.
8: Сиди, так, мать. Молчи, ешь, я тоже буду есть, молчать.
6: А я буду говорить. Впрочем, помолчу пока, помолчу.
8: Да уж, лучше всем помолчать. однако. Так ты не у меня благодаришь за мою хлеб-соль, да? Из-под тишка жрешь.
12: За хлеб-соль вашу я всегда платил трудом и впредь платить буду. А воле вашей я подчиниться не могу. Вы вам хотели меня женить на этой дуре седовой, потому только что за ней 10 тысяч приданного. Ага. Но что мне ее нужно? А Полю я люблю, давно люблю, и ни от кого это не скрывал. Всегда я жил открыто, и всю жизнь буду так жить.
8: Ну, давайте, давайте, живите. Может, чай вам не помеха. Однако скажите, на какие капиталы жить-то собираетесь, а? Ну, так, и не секрет.
12: Работать будем. Я перевожусь в депо.
11: Она, у нее тоже дело будет.
12: Вы по-прежнему будете получать с меня 30 рублей в месяц.
8: Ну, поглядим, посылы-то легкие.
12: А вы вексель возьмите с меня.
7: А ты возьми с него вексель, мещанин.
8: А вас в это дело не просит мешаться.
10: Тоже советчик какой.
7: Линка, дай-ка ему расписку. Обязуюсь, мол, ежемесячно. И так далее.
8: А я могу и вексель взять. Я так понимаю, что есть за что, да? С 10 лет ведь кормил, поел, обувал их. И до 27, да?
12: А не лучше ли нам после считаться? Не сейчас.
8: А что, можно и после. Запомни, Нил, что отныне ты мне, я тебе враги, понял? Обиды тебе это я не прощу, так и знай, не прощу.
12: Да какая обида? В чем обида? Ну не ожидали же вы, что я на вас женю.
8: Ты запомни, ты издеваться над тем, кто тебя кормил, поил без спросу тайно, ты ехидна нищая. А что, пришипилась? Да ты знаешь, что я могу...
12: Да тебя... ничего вы не можете! Будет шуметь! В этом доме я тоже хозяин! Тоже хозяин! Здесь, вот тут, вложено мною немало! Хозяин тот, кто трудится!
8: Что? Ты? Хозяин? Хозяин?
12: Хозяин тот, кто трудится! Запомните, коллега!
8: Хозяин, а? Да! Ну мы поглядим, кто хозяин! Поглядим!
12: Кашу, и черт меня дернул спросить ее. Обиделась, точно.
7: Ничего, ничего. Сцена очень интересная. Вот, я слушал и смотрел с большим любопытством. Не волнуйся, брат, у тебя есть способности. А? Ты можешь играть героические роли. В наше время герой нужен, поверь мне. В наше время все люди должны быть делимы на героев, то есть дураков, и на мерзавцев, то есть людей умных.
12: Чего? Чего ради заставил я Полю вытерпеть эту гадость?
7: Людей очень удобно делить на мерзавцев и дураков. Мерзавцев тьмы. Они живут, друг мой, умом звериным. Они верят только в правду силы, не этой силы, которая в груди моей, нет, а в силу хитрости. Хитрость – ум зверя. А вот дураков немного. Дураков немного, они украшают жизнь. Они все любят выдумывать проекты всеобщего счастья. Они все ищут чего-то, что не им нужно, но не только им одним. Вообще, друг мой, они делают глупости. Да.
12: Глупости на это я мастер. А теперь надо ускорить свадьбу.
7: Вот дурак может всю жизнь думать, от чего стекло прозрачно. А мерзавец? Мерзавец просто берет и делает из стекла бутылку.
11: Но ты все о бутылках.
7: Нет, я о дураках. Дурак думает, где огонь, пока он не зажжет. Куда девается, когда угаснет? А мерзавец? Мерзавец сидит у огня, и ему тепло.
12: Тепло.
7: Сущности, они оба глупые, друг мой. Только один глуп геройский, красиво глуп, а другой глуп нищенский, тупо глуп. И оба они, друг мой, оба приходят в одно и то же место, хотя и разными дорогами. В могилу, друг мой, в могилу.
11: Ты чего?
7: Оставь
12: Оставшиеся в живых дураки смотрят на умершего собрата и спрашивают себя, где он? А мерзавцы просто наследуют имущество покойного и продолжают жизнь теплую, сытую, уютную.
11: Однако ты здорово напился. Шел бы к себе, а?
12: Укажи, где это?
11: Ну не дури! Хочешь, отведу!
12: Оставь меня, меня не отведешь, я брат сам по себе. Я вещественное доказательство преступления. Жизнь испорчена, друг мой, она скверно сшита. Не по росту порядочных людей скроена эта жизнь, говорю я. Мещане сузили, окоротили ее. И вот я есть вещественное доказательство того, что человеку негде, нечем, да и незачем жить.
11: Ну иди же, иди!
12: Оставь меня! Ты что, ты думаешь, я могу упасть? Я давно упал, чудак ты. Я, впрочем, я думал было подняться, но прошел мимо ты. И случайно, ненарочно толкнул меня вновь. Впрочем, я не жалуюсь. Ты ступай себе, уходи, уходи!
11: Что ты несешь? Интересно что-то, но непонятно.
12: Не понимаю, не надо. Есть вещи, которые лучше не понимать, ибо понимать их бесполезно. Уходи, ступай!
11: Ну, хорошо. Я иду.

0: Ему только 28 лет. Стыдно, уверяю вас. Очень стыдно чувствовать себя так. Такой жалкой, ничтожной. Как-то незаметно случилось это. Незаметно для меня в груди моей выросла пустота. Мне страшно. Это зачем я вам все это говорю?
1: Я понимаю. Сильно пьяный. Ничего не понимаю!

вновь. Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть третья.

0: ты когда воротился?
1: Светало уж, как дверь ты ему отперла.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. Кто вчера вечером у верхней постоялки в гостях-то был? Певчий наш был?
1: И Певчий, и Петр Васильевич. Песня орал Певчий-то. Часов до двух орал. Вроде как бык ревел.
0: Как бык. А Татьяна куда тебя утром посылала?
1: В аптеку за спиртом.
0: За спиртом, господи.
1: На шатырный. Купи, говорит, мне на 20 копеек на шатырного спирту.
0: Видно, голова болит. То и дело хворает она у нас, господи.
1: Замуж бы выдали, оздоровел бы сразу, небось.
0: Не очень легко нынче замуж выдать девицу, а образованную еще труднее.
1: Приданое хорошее дадите, и образованную кто-нибудь возьмет.
0: Не увидят мои глазоньки этой радости. Не хочет Таня замуж, что вы хотите.
1: Да как же не хотеть? Как же не хотеть? Вы ее-то летачи.
2: Тема Степанинова, здесь скорее уходи.
1: Да. Я сама рада. Скорее тобой.
2: Рад, так больше делай.
1: Ох, глазки мои. Горочка.
2: Движ разговаривает.
1: Какой видите,
2: мама. Я вас не однажды просил поменьше с ней разговаривать. Ведь поймите, вы нехорошо это. Нехорошо вступать в интимные беседы с кухаркой. Вы спрашиваете у нее разные разности. Нехорошо.
0: А с кем прикажешь мне разговаривать? Ты нас с отцом своей беседой не жалуешь? Так позволь хоть со слугою-то слово сказать.
2: Да поймите, да не ну, пора давай, она вам.
0: Давай, давай, встань.
2: Ведь кроме сплетни какой-нибудь вы от нее ничего не услышите.
0: А тебя что я слышала? Полгода ты живешь дома, а не час.

0: матерью своей родной не посидел вместе, не рассказал ей, и что в Москве, и как.
1: Да послушайте.
0: А говорить начнешь от неогорчения от тебя. То тебе не так, это не эдак. Мать родной, как девчонку, учить начнешь, помыкать да насмехаться. Петь! Петь, Петь, стой! Петя! Ишь, он сколько наговорил. Ой, Господи-то.
1: Над вертепом звезда сияет, Христос родился, всем возвещает. Чего ты? Чего ты куксишься? А? Петруха, что ли, обидел? Вильнул, как стриж. Даже здравствуй не сказал. Акулина Ивановна, Поля. Поля здесь?
0: В кухне капусту шинкует.
1: Капусту?
0: Что? Куда ты?
1: Вот у птиц порядок хорош. Ой, оперился птенец. Лети, лети уже на все четыре стороны. Ой, никакой ему муштровки. Она с матерью нету. Чайку мне тут не осталось, а?
2: Ты, видно, тоже птичьих порядков придерживаешься в своем-то быту.
1: В быту, в быту, в быту, в быту, вот именно в быту. Очень хорошо, очень хорошо. Это самое, ничего у меня нету, никому я не мешаю. Вроде как Акулина Ивановна не на земле, а на воздухе живу.
3: И никакого уважения от людей не имею. На, пей.
0: Только холодный чай-то.
1: Спасибо.
3: Да и жидковат немного.
1: Да не густо, не густо. Оп, ну, спасибо, хоть не пусто. В густом ты еще, пожалуй, вязнешь, а, Акулина Ивановна. Ну, а что касается, да, уважения, так сделайте милость, не уважайте. Я сам никого не уважаю, Акулина.
3: Это вон твое уважение-то нужно, а? Никому.
1: Отличное дело. Я так замечаю, Акулина Ивановна, что люди, которые на земле свой кус хлеба берут, друг у друга изо рта его дерут. А я получаю пищу. Я получаю пищу из воздуха. Я от небесных птиц кормлюсь. Мое дело чистенькое, Акулина Ивановна.
3: Ну, а свадьба скоро?
1: Да, чья? Моя, что ли? Так еще та кукушка, которая за меня бы замуж пошла, в здешние леса не прилетала, шельма. Пожалуй, опоздает, помру, не дождавшись.
3: Да не говори пустяков, а прямо говори. Когда венчаешь?
1: Да, кого?
3: Дочь. Кто-то не знает, ишь.
1: Дочь, когда захочет, обвенчаю. Хоть будет с кем венчать.
3: Давно это у них затеялось.
1: Да, что, у кого?
0: Да не ломай паяться-то. Ведь сказала же она тебе хоть.
1: Про что?
0: Про свадьбу.
1: Это про чью, Акулина Ивановна?
0: Фу, фу, фу тебе! Постыдился бы юродствовать.
1: Акулина Ивановна, ну в чем суть дела? Я ничего не понимаю.
0: Когда Пелагею с Нилом венчать будешь?
1: Что? С Нилом!
0: Неужто и тебе она ничего не говорила? Вот люди пошли. Отцу родному, отцу родному. Ну.
1: Что? Ты не шутишь, а? Ты не шутишь? Нил! Раздуй их горой! Не, правда, что ли? А это Полька! Это уж целая кадриль, а не Полька! Ну, ловко! А я так расположил в уме, что Нил на Татьяне должен жениться.
0: Да, кто бы еще за него выбрал Татьяну-то? Очень нам нужно такого отбойного Нилми.
1: Это как? Это как? Это Нила-то нужно? Да что ты? Да Нил! Да он один! Да будь у меня хоть 10 дочерей! Я всех ему, закрыв глаза, бы отдал! Ты что, Нил? Нил он один, 100 человек прокормит! Нил! Тесть?
0: Очень приятен.
1: Я тесть? Не захочет мне этот тесть никому на шею сесть! Эх, ма! Да я ж теперь совсем свободный мальчик! Я теперь совсем свободный мальчик! Теперь я так заживу! Никто меня не увидит! Прямо в лес! И пропал!
4: пропал, Перчихин! Ку-ку! Нету! Ну, Поля, ну, дочечка моя, а я бывало думал, дочь, как же она жить-то будет? А? Родить родил, было мне даже совестно перед ней. Родить родил, а больше ничего и не могу. А теперь я куда хочу уйду. Акулина Ивановна, жар птицу ловить уйду за самые за 30 земель.
0: Как же уйдешь? От счастья-то не уходят.
4: Счастье? А мое счастье, чтобы уходить? Мое счастье в том, чтобы уходить. Вот Полька, она будет счастлива. Полька будет.

0: ESPN Черчихин.
1: Василич! С радости!
0: С какой это?
1: Слыхал? Пелагея-то! Пелагея за Нила. Выходит, то есть Нил на Пелагее женится. Здорово, Василич!
0: Здорово. Нас это не касается, мы свое получим.
1: Да, я так думал, что Нил-то на Татьяне намерен жениться, да.
0: Чего?
1: Ну, потому, видимо, было, что Татьяна-то не прочь, да. И глядела она на него, и так-то, ну, знаешь, ну, как следует. И вообще, и все такое, мол, уймитесь, мол, волнение страсти, и все.
0: Вот что я тебе скажу, милый.
1: А?
0: Ты хоть и дурак, должен понимать, что про девицу такие подлые слова говорить не позволено. Это раз.
1: Васильич.
0: Засим на кого и как глядела твоя дочь... И кто как на нее глядел, и что она за девица, я не говорю. А скажу только одно. Раз она выходит замуж за Нила, стало быть, туда ей дорога. И им грош цена, я на них плюю. Это два.
1: Васильич.
0: А теперь вот что. Хаша, мы с тебя и дальние родственники. Ты погляди, ты кто такой, а? Ты золотородец. И скажи мне, кто это позволил тебе в таком драном виде являться ко мне в чистую горницу, а?
1: Васильич, ну что ты, брат, разве я первый раз я так-то?
0: А я не считал разов и считать не желаю. А говорю, раз ты так являешься, значит, уважения к хозяину дома у тебя нет никакого.
1: Васильич.
0: И потом, кто ты, нищий, шантропа, рвань, коричневая, ну, в шоу!
1: Да что это такое, я не в чем перед тобой! Я не в чем перед тобой, Васильич! Не надо! Что ты, брат? Эх, старик! Жалко мне тебя. Прощай, старик.
0: Ты чё там шипишь, колдуешь, что ли?
2: Я молитву. Молитва, отец. Ты жена.
0: Знаешь, не быть мне головой-то, я по всему вижу не быть.
2: Да ты что? Да подожди. Может быть еще.
0: Чего может быть? Федька Досекин, старшина слесарного цеха, в голову иметь. Мальчишка, щенок.
2: Может быть, еще не выберут.
0: Да чего?
2: Ты не кручинься, отец.
0: Ему видно, что выберут. Я захожу в управу, слышу, он поет, он разливается. Жизнь, говорит, тяжелая, надо, говорит, все сообща делал. Теперь, дескать, все артели ремесленникам в рост нельзя. Теперь, говорит, надо все сообща, нынче фабрики. А я говорю, жиды. Жиды всему причина. Жидов надо ограничивать. Надо, говорю, губернатору жалобу написать, чтоб выселил он жидов. А он, знаешь, так, знаешь, с усмешечкой говорит. А говорит, а куда, говорит, девать тех русских, которые хуже жидов? И начал всякими осторожными словами на меня намекать. Я ему говорю, ты, ах ты, Иуда, ты косоглазый, да ты знаешь, что я...
3: Здравствуйте, Василий Васильевич! Здравствуйте, Акулина Ивановна.
0: А? Вы Елена Николаевна? Чего надо?
3: Вот деньги за квартиру принесла.
0: Ага. Тю. Ну, хоть одно славное дело. Так. Ну, чего там? Сколько у нас там будет, а? Четвертная. Причитается мне еще за одно стекло в коридорном окне. Ну, хоть копеек 40. Так, и за петлю в дровяннике. Кухарка ваша, между прочим, сломала. Ну, хоть 25 копеек.
3: Какой вы аккуратный. Ну, извольте, только у меня нет мелких. Вот 3 рубля.
2: Угля мешок вы брали. Кухарка ваша.
0: Сколько за уголь?
2: За уголь 35.
0: Итого, значит... 95. 2 с пятачком сдачи, пожалуйте. А насчет аккуратности, милые барни, вы это справедливо заметили. Аккуратностью весь свет держится. Само солнце всходит и заходит аккуратно, как ему положено от века. Да вот вы сами видите, как срок пришел, так вы сразу и денежку несете.
3: А я не люблю быть в долгу.
0: Ну, зато вам всякий благодарен будет.
3: Ну, до свидания, мне надо идти.
0: Наше вам почтение.
2: Ну, до свидания, мне надо идти. Ага.
0: Хороша шельма. Ну, ладно, чего? Ладно. Все-таки бы же я ее с удовольствием турнул с квартиры-то, а?
2: Хорошо бы это.
0: Ну, положим, пока она тут, мы можем следить, а? Съедет.
2: Ну, не только.
0: Да ладно, а съедет.
2: Как он?
0: Петрушка к ней шляться начнет.
2: Ну, целуй. Вот так.
0: Когда она за нашими глазами его побыстрее обойти может. Опять же, надо принять в расчет, что деньги она платит исправно. За всякую порчу в квартире бессловесно возмещает. Да? Да. Петр, конечно, опасно, даже очень.
2: Может быть, он еще жениться-то и не думает на ней. А так только.
0: Только бы так, так и нечего тогда говорить. Бояться ним нечего.
2: А?
0: Чего это, мать?
2: Не знаю. Все неожиданно. Отец. А? Ну, иди сюда, что я хотела тебе сказать.
0: Ну, чего, говори, ну.
2: Вот, может быть, ты напрасно с Перчихином так...
0: Ну, надо...
2: Он ведь безобидный.
0: Ну, безобидный, значит, не обидится. А обидится, более чем потеря невелика, знакомство чей с ним. Недорогая мать, чего это?
2: Не знаю.
4: Так надо же идти.
5: Нет, это не страшно, ничего. Сейчас доктор

0: говорит. В человеке должно быть прекрасно все. И лицо, и одежда, и душа, и мысль.
1: Эй, баба, кто такая?
2: Так, я же говорю, что вы еще нормально, что вперед, пожалуйста.
1: И что?
2: Ты же говоришь, что я от Семахина, что
1: вы
2: Иванов. Что,
1: давай,
2: иду, слышу, шум, там было пожар.
1: Пошла вон отсюда, слышишь, ты пошла.
2: Ой, горе, иди, ой, чем? Горе, ты какой есть?
3: Тихо! Отец, иди к маме. Иди, ну иди же, тебе говорят.
1: Что, Петр, Петр, что?
4: Ничего. Да где уж отца с матерью пускать не велят туда?
3: Ей лучше.
4: А кто знает, не стонет. Перестала. Глаза зеленые, недвижимо лежит.
2: Ну что, что она?
1: Не знаю, не знаю. Доктор сказал, что вроде не опасно.
2: Старики убиты, жалко их.
4: Ай, про кухню. Про кухню-то забыла.
2: Дед, чего? Что случилось?
4: Бедная Таня. Как должно быть больно ей. Ведь это больно? Очень.
1: Не знаю. Я никогда не пил нашатырного спирта.
4: Как вы можете шутить?
1: Я не шучу.
2: А Петя? Петр Васильевич еще там у нее?
1: Вероятно, ибо он оттуда не выходил.
2: Да, я представляю, как это на него повлияло. Когда мне случалось видеть что-нибудь подобное этому, я чувствую в себе ненависть к несчастью.
1: Это похвально.
2: Вы понимаете? А знаете что, я перед вами покаюсь. Я ведь очень черствая. Такая. Жесткая. Я ведь людей несчастных не люблю. Ну, вы знаете, бывают такие люди, которые всегда несчастны. Вы что хотите, делайте с ними. Вот кажется, надень такому человеку на голову вместо шляпы солнце. Что, кажется, может быть великолепнее. И все равно он будет ныть, жаловаться.
4: Ах, я так несчастен, я так одинок. Никто не обращает на меня внимания.
2: Вот я когда вижу такого человека, я чувствую в себе злое желание сделать его еще более несчастным.
1: Милая барыня, я тоже покаюсь. Терпеть не могу, когда женщина философствует. Но вот когда вы рассуждаете, мне хочется целовать вам ручки.
4: Только? И только когда рассуждаю? Ой, я смеюсь, дурачусь. Когда там страдает человек.
1: И там страдает. И там. И везде, куда бы вы ни указали пальчиком, везде страдает человек. Такая уж у него привычка.
4: А все-таки ему больно.
1: Разумеется.
4: И надо его пожалеть.
1: Не всегда. Лучше помочь ему.
4: Может быть. Может быть и так. Что там, уснула она?
2: Как это странно все. Вдруг крики, шум, суета, вдруг тишина, неподвижность.
1: Жизнь. Покричат люди, устанут, замолчат. Отдохнут, опять кричать начнут. Здесь же, в этом доме, все замирает удивительно быстро. И крик боли, и шум радости.
4: Когда я жила в тюрьме, там было интересно.
2: Муж у меня был картежник.
4: Много пил, часто ездил на охоту. А город уездный, люди в нем какие-то заштатные. А я была свободна. Никуда не ездила, никого не принимала и жила с арестантами. Они меня любили, право. Они такие чудаки, если на них посмотреть внимательно. Удивительно милые, простые люди, уверяю вас. Так вот, бывало, смотришь иногда и кажется совершенно невероятным, что вот этот убил, этот ограбил, этот еще что-то сделал. Спросишь иногда: ты убил?
5: Убил, матушка Елена Николаевна, убил, что поделаешь?
4: И мне кажется, что он вот этот убийца взял на себя чужую вину, да? Я накупила разных книжек, в каждую камеру давала карты, шашки, табак, вино давала, ну тут немножко. А на прогулках они играли в мяч, в городки, совсем как дети, честное слово. А иногда я сама им читала смешные книжки, и они слушали меня. Хохотали, как дети. Я накупила птичек клеток, в каждой камере была своя птичка, и они любили ее. Как меня. Еще, знаете, удивительно, они очень любили, когда я одевалась во что-нибудь яркое. Да? Красную кофточку, желтую. Да я вас уверяю, они очень любят веселые яркие цвета.
1: Да, да, да.
4: И я нарочно для них одевалась как можно пестрее. Славно было с ними. Здесь, в этом городе, мне живется хуже. А в этом доме вообще есть что-то нехорошее. И не люди нехорошие, нет, что-то другое. Ой, однако мне прям стало грустно. Как тяжело. Мы с вами тут сидим, говорим, а там, может быть, умирает человек.
1: И нам его не жалко.
4: Вам не жалко?
1: И вам.
4: Да, вы правы. Я понимаю, что это нехорошо. Но я не чувствую, что это нехорошо. Вы знаете, так бывает. Понимаешь, что дурно, но не чувствуешь этого. Мне вообще больше жалко его, Петра Васильевича, чем ее. Мне вообще его жалко. Здесь плохо, да?
1: Здесь плохо всем.
4: Здравствуйте.
6: Тише, тише, Поля.
4: Вы знаете, Таня отравилась.
6: Что?
4: Ну да, вон там у нее доктор и брат.
6: Умирает. Умрет?
4: Никто не знает.
6: Из-за чего сказала, нет?
4: Не знаю, нет.
7: Елена Николаевна, на минутку.
6: Да?
4: Что? Что вы смотрите на меня так?
7: Сколько раз вы говорили мне это?
6: А если всегда одно и то же? Всегда какой-то особый взгляд? Зачем? Вы что же это? Меня считаете виноватой вот в этом?
7: А вы разве что-нибудь чувствуете? Ну, вроде вины?
6: Я чувствую, что все больше не люблю вас. Вот. Ладно. Скажите лучше, как все это было.
7: Ее вчера тихонько толкнули, и сегодня слабая она упала, вот и все.
6: Неправда.
7: Что неправда?
6: Я знаю, на что вы намекаете. Это неправда, Нил.
7: При чем тут Нил?
6: Да не он, не я, мы оба ни при чем. Я знаю, вы вините нас. Ну что же, я его люблю. И он меня, это давно началось.
7: Ни в чем я вас не виню. Ни в чем. Это вы сами себя в чем-то обвинили и теперь каетесь перед первым встречным. Зачем? К чему? Я вас очень уважаю. Не я ли говорил вам всегда, постоянно, упорно? Не ходите сюда. Здесь нездорово. Здесь вам испортят душу. Я это говорил.
6: Да. Да, господи, ну как же это она?
1: Не знаю.
6: Это опасно?
1: Не знаю, не знаю.
8: Коля, ну что, Пётр, помогите Елене Николаевне. Пустяки, собственно говоря. Вот только субъект нервный. А то ничего бы. Выпила немного, обожгла пищевод. В желудок проникла спирта, очевидно, тоже мало. Да и тот выброшен обратно.
9: Доктор, вы устали? Присядьте, пожалуйста.
8: Благодарю. С неделю прохворает. Вот у меня на днях был интересный случай. Маляр в нетрезвом виде выпил вместо пива чайный стакан лаку.
10: Успокойтесь, отец, это не опасно.
8: Да-да, не пугайтесь, через 2-3 дня она встанет на ноги.
11: Да.
8: Уверяю вас.
11: Ну, спасибо. Коли не опасно, тогда ладно. Петька, иди сюда.
12: Ну и что же, маляр?
13: А вот, дай ему.
7: Тут мало.
8: А?
12: Что же, маляр?
8: А, маляр ничего выздоровел. Я, кажется, встречался с вами где-то.
12: Может быть.
8: Позвольте, а вы не лежали в тифозном бараке?
12: Было дело, было дело.
8: Ага, тут-то я смотрю, знакомое лицо. Позвольте, это было весной, да? Кажется, я помню даже имя и фамилию вашу.
12: И я вас помню.
8: Правда?
12: Да, помню. Помню, когда я стал поправляться и попросил вас увеличить мне порцию. Вы состроили прескверную рожу и сказали мне: будь доволен тем, что дают. Вашего брата бродяг и пьяниц много.
8: Позвольте, это... Этого... Извините. Вы, ваше имя... Я врач Николай Троеруков, а...
12: А я потомственный алкоголик и кавалер зеленого змея Терентий Богословский.
1: Не бойся, не трону.
7: Доктор, доктор, спасибо.
8: Меня ждут. Если она будет жаловаться на боль, повторите, дайте ей еще капель. Сильной боли не должно быть. Скажите, тут был сейчас такой оригинальный господин. Он ваш родственник?
13: Нет, это нахлебник.
8: Очень приятно. Большой оригинал. До свидания. Благодарю вас.
7: Доктор! Доктор! Доктор, вы забыли?
14: Тихо, мать ты!
11: Не ходи туда. Может, спит она. Не разбудить бы. На, мать. Вот и дожили мы до празднику-то, да? Говорят, теперь сплетен-то будет по городу без конца.
14: Так и что, Тереть? То ли говоришь? Да пусть во все трубы трубят, во все колокола звонят, только ты жива осталась.
11: Не понимаешь ты, Танька, дочка наша отравилась, понимаешь? Позор это нам с тобою, позор.
14: Какой позор, отец.
11: А мы знали только, чего мы, злодеи, что ли, для нее? Чем обидели-то мы ее? Чего сделали, а?
14: Да мне обидно.
11: Да мне плевать, я ради детей все стерплю. Значит, дети.
14: Она засыпает. Вы потише. Только пошли.
11: Ну, что там? Как она, посмотреть можно?
2: Доктор не велел пускать никого.
11: А ты почем знаешь? Я чай при докторе не было.
2: Мне Елена Николаевна сказала.
11: Ишь ты. Он как? Чужим, значит, можно, а родным нельзя, да? Ишь ты. Вон оно все, значит, как. Чужим можно, родным нельзя, да? Вон оно как. Ишь ты.
2: Отец мой не был здесь сегодня.
11: Совсем ты, Полина, не про отца спрашиваешь. Чего тебе, отец? Знаю я, кого тебе надо. Отец твой был, да. Грязный, оборванный, все, что ты должна его уважать.
2: А я уважаю. Не понимаю, зачем вы мне это говорите?
11: Ты понимай. Твой отец нищий, бездомный, бродяга. Все-таки ты не должна выходить из его воли. Да. Чего вы знаете про отца-то? Все вы бесчувственные. О, ты замуж выходишь, да? А тут человек едва себя жизни не лишил.
2: Послушайте, я не понимаю, что вы говорите.
11: А зачем? Ты понимай! Кто ты? Кого? Выходишь замуж, да? А дочь моя... Ступай давай, иди. Делай что-нибудь на кухне, я сам покараулю. Иди давай. Погоди. Я тут отдавеча накричал на твоего отца. Ты скажи ему, мол, Перчихин...
2: За что?
11: Не твое дело. Иди давай, все. Вон это все как.
2: Не ходите, она спит. Не беспокойте ее.
11: Да. Нас, значит, можно беспокоить, а вас нельзя.
2: Да вы что, она ж больная.
11: Да знаю я. Я все знаю.

0: Чему вы смеетесь, Елена Николаевна? Странно видеть улыбающееся лицо теперь, после этого.
1: Вы сердиты, устали. Как мне жалко вас.
0: Мне самому себя жалко.
1: Вам надо уехать куда-нибудь.
0: Да? Надо. В сущности, зачем я здесь?
1: Вот скажите, как бы вы хотели жить? Я вас часто спрашивала об этом, но вы не отвечали никогда.
0: Трудно быть откровенным.
1: Со мной?
0: И с вами? Разве я знаю, как вы ко мне... Как вы отнесетесь к тому, что я мог бы вам сказать? Иногда мне кажется, что вы...
1: Что я? Ну?
0: Что вы хорошо...
1: Я отношусь к вам очень-очень хорошо. Славный мой мальчик.
0: Да я не мальчик. Я много думал. Скажите, а вам действительно нравится вся эта возня, которой занимается Нил, Шишкин, Цветаева, все эти шумные люди? Скажите, вы действительно считаете, что совместное чтение умных книг, спектакли для рабочих — это вот то дело, ради которого следует жить? Вот скажите.
1: Голубчик, так ведь я ж не образованная. Я ж не серьезная. Они мне нравятся все. Нил, Шишкин, веселые, всегда что-то делают. Я сама такая веселая, люблю веселых людей. А вы к чему это спросили?
0: Зачем они зовут меня трус, эгоист?
1: А вот это мудрёный вопрос для меня. Я сама живу, как умею, делаю, что хочу. Если меня будут уговаривать идти в монастырь, не пойду. Будут заставлять, убегу, утоплюсь.
0: Но вы больше бываете с ними, они вам больше нравятся, я это чувствую. Но я хочу сказать. Я могу сказать, они ничто.
1: Ну, значит, и я тоже, и я ничто.
0: Нет, нет, нет, нет, вы нет, вы живая, вы как ручей, вы, как говорит Шишкин, освежаете.
1: Ба, так я что, значит, по-вашему, холодная?
0: Не шутите, ну зачем вы смеетесь, разве я смешон? Я просто хочу сказать... Я хочу сказать, разве я что, делаю преступление? Я просто хочу жить, жить по своему разумению.
1: Живите, живите, кто мешает?
0: Кто? Кто-то есть что-то. Когда я начинаю думать, что вот так нужно жить одному, независимо, мне все время кажется, что кто-то говорит, нельзя.
1: Совесть.
0: Совесть? Да при чем тут совесть? Елена Николаевна, я хочу сказать.
1: Это совсем не так надо говорить. Это гораздо проще надо говорить. Я научу вас, бедненький мальчик.
0: Елена Николаевна, вы мучите меня шутками.
1: Опять не то.
0: Я хочу... Я должен уйти.
1: Говорите, повторяйте за мной. Я вас люблю.
0: Вы шутите?
1: Да нет же, нет. Я очень давно и совершенно серьезно решила выйти за вас замуж. Может, это, конечно, нехорошо, но мне очень хочется этого.
2: Петя! Петя! Петя, иди обедать.
0: Не хочу. Не пойду.
1: Он пойдет ко мне.
0: Это нехорошо. Она там лежит, а мы...
1: Чего ж тут нехорошего? Идите-ка сюда. Даже в театре после драмы дают что-нибудь веселое. А в жизни это еще более необходимо.

0: Вы слушали спектакль Нижегородского академического театра драмы по пьесе Максима Горького «Мещане».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Уильям Шекспір. Ромео і Джульєта. Радіоспектакль. Часть 1.

Пленники! Убийцы тишины! Кому я говорю, под страхом пыток бросайте шпаги из бесславных рук и выслушайте княжескую волю. Три раза под влиянием вздорных слов вы оба, Капулетти и Монтеки, резнёй смущали уличный покой. Сняв мантии, советники Вероны сжимали трижды в старческих руках от ветхости тупые алебарды, решая тяжбу дряхлой старины. Если вы хоть раз столкнетесь снова, вы жизнью мне заплатите за все. На этот раз пусть люди разойдутся. Вы, Капулетти, следуйте за мной. А вас я жду Монтеки в Виллафранке. По делу этому в течение дня.

0: scene. From ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of these
1: две равно уважаемых семьи Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Их жизнь, любовь и смерть, и сверх того мир их родителей на их могиле на 2 часа составят существо, разыгрываемой перед вами были.

0: Ромео! С добрым утром!
1: Разве утро?
0: 10:00.
1: Как долог час тоски.
0: Ты по любви тоскуешь?
1: Нет.
0: Ты любишь?
1: Да. И томлюсь тоскою по любви.
0: О, эта кроткая на вид любовь, как на поверку зла, неумолима.
1: Я потерял себя, и я не тут. Ромео нет, Ромео не найдут.
0: Нет, не шути, а скажи, кого ты любишь?
1: А разве шутки были до сих пор?
0: Конечно, нет. Но кто она, без шуток?
1: Скажи больному у его одра, что не на шутку умирать пора.
2: А что, она дала обет безбрачия?
1: Увы, дала, и справится с задачей. Ей в праведности жить, а мне конец. Я не жилец на свете, я мертвец.
0: Ромео, брось ты помыслы о ней.
1: Так посоветуй, как мне бросить думать.
0: Схватить старайся новую заразу, и прежняя не вспомнится ни разу.
1: Хорош при этом также подорожник.
2: При чем, дружок?
1: При переломе ног.
0: Да ты не спятил?
1: Нет, совсем не спятил, но на цепи, как спятивший с ума, замучен и в смирительной рубашке.
3: Простите, вы не мастер ли читать?
1: Ну да, свой жребий по складам несчастья.
3: А мне надо который подписан.
1: Куда же ты? Я пошутил. Дай я прочту.
3: Обойди по списку, обойди по списку. А кто поймет этот список? Для этого есть которые умеющие. Вот.
1: Позвать сеньора Мартина с супругой и дочерьми, графа Ансельма с его прекрасными сестрами, вдовствующую госпожу Витрувио, сеньора Плаченца и его милых племянниц, Меркуцио с его братом Валентином, дядя Капулетти с женой и дочерьми, прелестную племянницу Розалину, Ливию, сеньора Валенцо с его братом Тибальтом. А куда их ждут?
3: А вот в тот конец.
1: А куда?
3: К нам в дом на ужин.
1: Чей дом?
3: Мой хозяин богач Капулетти.
4: У Капулетти, кроме Розалины, твоей зазнобы, будут на балу виднейшие красавицы Вероны.
3: Так вот, если вы не родня Монтеки, пожалуйте к нам на бал.
4: Пойдем туда. Когда ты их сравнишь с твоей Павой непредубежденно, она тебе покажется вороной.
1: Неужто зрением Бог меня обидел, чтоб я на небе солнце не увидел?
4: Но ты ведь солнце этого красы еще не клал ни разу на весы.
1: Пойдем на бал, но не на смотр собрания, а ради той, кто выше описаний.
5: Кормилица, скорее!
6: Резное кресло, вот, горки с посудой, к стене!
5: Где Джульетта?
7: Клянусь былой невинностью, звала. Джульетта, где ты? Что за непоседа? Куда девалась, Ярочка моя?
5: Ну что еще?
7: Тебя зовет мамаша.
5: Я здесь. Что, матушка, угодно вам? Сейчас. Кормилица, выйди на минуту, мы поговорим. Впрочем, тебе лучше послушать. Моя дочь порядком подросла.
7: Помилуйте, я ее лета сочту до часочка.
5: Ей нет 14 лет.
7: 14 ей минит? На Петров день, это вы не сомневаетесь, я хорошо помню. Этому трясению земли вы теперь сосчитаете полных 11 годов. А в самое трясение-то, как сейчас помню, я ее отлучила. На черные я себе соски полынью села у голубятни на солнечный припек. Вы с их милостью были в Мантуе? А? Скажите, какая память? А, хватило! Она, родимая соска полыни, и закатилась, не приведи бог. В это самое время голубятня-то передо мной кувырк, и я, само собой, оттуда давай бог ноги. И этому делу теперь полных 11 годов. Она уже тогда на ножки становилась. Да что я на ножки? бегала, ходила, ей-богу, правда, и сюда.
5: Кормилица.
7: И вот, расшибла на себе в то время лобик, и вот мой муж, царство ему небесное, ужасный был шутник, взял он ребенка на руки и говорит, лицом, говорит, жуленька, падать не годится. Вырастешь, говорит, будешь норовить упасть на спину. Будешь, говорит. И что вы думаете? Утерла моя крошка слезы и отвечает ему, да. Вы подумайте, да что за смехота-то? Я 1000 лет проживу, я никогда не забуду.
5: Довольно болтать. Замолчи, пожалуйста. Угомонись.
7: Слушай, слушай, сударь. Больше не буду. Из моих питомец ты была самая хорошенькая. Дожить бы мне до твоей свадьбы, то-то была бы радость.
5: До свадьбы? А о свадьбе-то и речь. Затем пришла. Скажи-ка мне, Джульетта, к замужеству ты как бы отнеслась? Об этой чести я не помышляла.
7: Об этой чести! Вы подумайте, жаль я твоя кормилица, а то можно было бы сказать, что ты ум с молоком всосала.
5: Так вот, подумай. Меньших лет, чем ты, становятся в Вероне матерями. А я тебя и раньше родила. Ну, вот. Покуда в торопях и вкратце. К нам за тебя посватался Парис.
7: Ну, это барышня моя, мужчина на славу. Такой мужчина, что объедешь целый свет, лучшего не сыщешь.
5: Цветок. Каких Верона не видала.
7: Цветок? Нет слова. Слова нет, цветок.
5: Что скажешь? По сердцу ли он тебе? Сегодня на балу его изучишь.
7: Не человек, а картинка.
5: Ну, как? Займешься ли ты его особой? Еще не знаю, надо сделать пробу. Но это лишь единственно для вас. Я только исполняю ваш приказ.
8: Сеньора! Сеньора, гости пришли. Сделайте милость, пожалуйте, безотлагательно.
5: Идем. Скорее, Джульетта, граф уж там.
7: Где Антонио? Почему не помогает убирать?
8: Антонио?
9: А он так и липнет к объедкам.
10: Плохо дело, когда вся работа на одном или двух. И у тех руки не мыты.
7: Присматривай за серебром. И если любишь меня, припрячь кусок марципану. Антонио!
11: Здесь я. В чем крик?
7: Предупреди внизу у входа, чтобы пропустили Марию. Я в кладовую.
12: Прочесть ли нам приветствие в стихах или войти без лишних предисловий?
13: Нет, в наше время это не в ходу. Мы сможем обойтись без Купидона. Под дудку их не будем наплясать, а спляшем под свою и удалимся.
12: Тогда дай факел мне. Я огорченный и не плясу. Я факельщиком буду.
14: Рабовне, так танцев не уберешь.
12: Уволь меня. Вы в легких бальных туфлях, а я придавлен тяжестью к земле.
14: Ведь ты влюблен. Ты крыльями Амура решительно взмахни и оторвись.
12: Он пригвоздил меня стрелой на вылет.
14: Однако время маску надевать. Ну вот и все. И на лице личина. Теперь пусть мне что знают, говорят. Я ряженый, пусть маской краснеет.
15: Стучитесь в дверь, и только мы войдем, все в пляс и пошевелим.
12: Дай факел мне.
16: Спляшут, дураки. Половики не для меня стелили. Я ж со свечой, как деды говорили, и группа наблюдая из-за плеч. Хоть кажется, она... не стоит свет.
14: Ох, факельщик, своей любовью пылкой ты надоел, как чадная коптилка.
12: Таскаться в гости – добрая затея, но не к добру.
14: А чем, спросить посмею?
12: Я видел сон.
14: Представь себе, я.
12: Что видел ты?
14: Что сны галиматья.
12: А я не ошибался в них ни разу.
14: Все, королева Мап, ее проказы.
17: Она родоприемница у фей, а по размерам с камушек агата в кольце у мэра. По ночам она на шестерне по линокцугам ездит вдоль по носам у нас, пока мы спим. Ее вазок пустой лесной орешек. Ей смастерили этот экипаж каретники волшебные и белка. Она пересекает по ночам мозг любящих, которым снится нежность. Горбы вельмож, которым снится двор. Усы судей, которым снятся взятки. И губы дев, которым снится страсть. Подкатит к переносице сутяги, и он почует тяжбый аромат. Щетинку под ноздрёй пощекочет у пастора, и тут увидит сон о прибыльности нового прихода. Все это плутни королевы Мап. Она в конюшне гривы заплетает и волосы сбивает колтуном, который распределяет.

0: Она укоротит мне жизнь виной каких-то страшных обстоятельств. Но тот, кто направляет мой корабль, уж поднял парус. Господа, войдемте!
1: Бей в барабан!

фасоли, у нас работы хватит до утра. О, привет, друзья! Играйте, музыканты!

0: ваших рук рукой коснулся грубой. Чтоб смыть кощунство, я даю обет. К угоднице споломничают губы и зацелует святотатство след.
1: Послушайте, пожатие рук законно, пожатие рук и естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны, прикладываться надобности нет.
0: Однако губы нам даны на что-то.
1: Скорее всего, молитвы высылать.
0: А так вот молитва. Дайте им работу. Склоните слух ко мне, святая мать.
1: Я слух склоню, но двигаться не стану.
0: Не надо наклоняться. Сам достану. Вот с губ моих весь грех теперь и снят.
1: Зато мои впервые им покрылись.
0: Тогда отдайте мне его назад.
1: Мой друг. Где целоваться вы учились?
2: Тебя зовет мамаша на два слова.
3: А кто?
2: Да вы-то сами где? Она глава семьи, хозяйка дома. Я в мамках тут и выходила дочь. Вы с ней сейчас стояли. Помяните. Женится на ней, тот заберет хороший куш.
3: Так это Капулетти?
4: Мне показалось голосом Монтеки. Мальчишка, шпагу! Этот негодяй осмелился пробраться к нам под маской в насмешку над семейным торжеством.
5: Ромео?
4: Адрином Ромео.
5: Что ты к нему пристал? Он держится как должный в Вероне, единогласно признан, говорят, примером истинного благородства. За все богатства мира я не дам кому-нибудь у нас его обидеть. Оставь его. Вот мой тебе приказ. Если для тебя я что-то значу, развеселись и больше лба не хмурь. В гостях надутость – это неуместно.
4: Нет к месту, если лишние в гостях. Я не снесу.
5: Снесешь, когда прикажут. И слышите, какого он не снесет? Он не снесет. Не я, а он хозяин. Он не снесет. Он мне того гляди в моей гостиной общество взбунтует. Он главный тут, он все, он коновод.

0: Ну, дядя, это срам.
1: Без разговора.
2: Угомонись. Ты неуч и буян. Учись манерам.
3: Свету! Больше свету!
2: Добром не хочешь?
0: Силой научил.
3: Что за разброд? Ружье! Дорогие!
4: Смирение, победившее злость.
1: Что ж, я уйду.
5: Но ваш незваный гость, которого нельзя побеспокоить, еще вам будет много крови стоить.

0: Ромео. Как мне жаль, что ты Ромео. Отринь отца, да имя измени. А если нет, меня женой сделай, чтоб Капулетти больше мне не быть. Значит, имя. Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Ромео. Под любым названием был бы тем верхом совершенств, какой он есть. Зовись иначе как-нибудь. Ромео. Тогда бери взамен.
1: О, рука! Теперь я твой избранник.
0: Кто это проникает в темноте моей мечты заветной?
1: Не смею назвать себя по имени. Оно благодаря тебе мне ненавистно.
0: Десятка слов не сказано у нас. А как уже знаком мне этот голос. Ни Ромео, ни Монтекки ты.
1: Ни тот, ни этот. Имена запретны.
0: Как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высока и неприступна. Тебе здесь неминуемая смерть, когда б тебя нашли мои родные.
1: Меня перенесла сюда любовь. Ее не останавливают стены. В нужде она решается на все, и потому что мне твои родные?
0: Они тебя увидят и убьют.
1: Твой взгляд опасней 20 кинжалов.
0: Ой, мое лицо спасает темнота. А то б я, знаешь, со стыда сгорела, что ты узнал так много обо мне. Хотела бы я восстановить приличие. Да поздно. Притворяться ни к чему. Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, что скажешь «да». Но ты не торопись. Ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер пренебрегает клятвами любви. Не лги, Ромео. Это ведь не шутка. Я легковерный, может быть, кажусь. Ну ладно, я исправлю впечатление и откажу тебе в своей руке, чего не сделала бы добровольно. Конечно, я так сильно влюблена, что глупая должна тебе казаться. Но я честнее многих недотрог, которые разыгрывают скромниц. Не следовало бы сдержаннее быть. Но я не знала, что меня услышат. Прости за пылкость. И не принимай прямых речей за легкость и доступность.
1: Мой друг, клянусь сияющей луной, посеребрившей кончики деревьев.
0: О, не клянись луной в месяц раз меняющийся. Это путь к изменам.
1: Чем же клясться?
0: Не клянись ничем. Или клянись собой. Высшим благом, которого достаточно для клятв.
1: Клянусь, мой друг, когда бы это сердце...
0: Не надо. Верю. Как ты мне не мил, мне страшно. Как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях и сгоряча. Как блеск зарниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зарниц. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир.
1: Добавить
0: к нашему...
2: Now I both in his dead bed lie, and young affection gapes to his hair, that fair for which love groaned for and would die, with tender Juliet marched, is not fair.
3: Былая страсть лежит на смертном ложе, и новая на смену ей пришла. И бывшая Ромео всех дороже, перед Джульеттой больше не мила. Хотя любовь их все непобедимей, они пока еще разделены. Исконная вражда семей меж ними разрыла пропасть страшной глубины. В ее семье Монтекки ненавидят, в глазах родни Ромео не жених. Когда и где она его увидит? И как спасет от ненависти их?
0: Мне страшно, как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях и сгоряча, как блеск зарниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зарниц. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир, которым я полна.
1: Но как оставить мне тебя так скоро?
0: А что прибавить к нашему сговору?
1: Я клятву дал. Теперь клянись и ты.
0: Я первая клялась. И сожалею, что дело в прошлом, а не впереди.
1: Ты бы эту клятву взять назад хотел?
0: Да, для того, чтобы дать ее опять. Мне не подвластно то, чем я владею. Моя любовь без дна, а доброта как ширь морская. Чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней
4: Голубушка!
0: И богаче. Меня зовут...
4: Джульетта!
0: Я ухожу. Прощай. Иду, иду. Прости, не забывай. Я, может быть, вернусь еще. Постой-ка.

0: Ай, но...
1: А вдруг все это сон? Так непомерно счастье. Так сказочно и чудно это все.

0: два слова. Если ты, Ромео, решил на мне жениться, не шутя, дай завтра знать, когда и где венчание. С утра к тебе придет мой человек узнать на этот счет твое решение. Я все добро сложу к твоим ногам и за тобой последую повсюду.
1: Голубушка!
2: Иду! Сию минуту!
0: Но если у тебя в уме обман, тогда...
2: Голубушка!
0: Тогда...
2: Немедля! Оставь меня и больше не ходи!
0: Я завтра справлюсь.
3: Я клянусь спасением!
0: 100 000 раз! Прощай!
3: 100 000 раз! Вздохну с тоской вдали от милых глаз. К подругам мы как школьники домой, от подруг как сумка в класс зимой.
0: Ромео!
3: Милая!
0: В каком часу? Послать мне завтра за ответом.
3: В 9.
0: Ой, до этого ведь целых 20 лет. Мучений ждать. Что я сказать хотела?
3: Припомни. Я покамест постою.
0: Постой. Покамест я опять забуду. Только удержать тебя опять.
3: Припоминай и забывай. Покуда себя не помню, буду я стоять.

0: уходи скорей. А как, скажи, расстаться мне с тобой? Ты как ручная птичка щеголихи, привязанная ниткой к руке. Ей то дают взлететь на весь подвесок, то тащит вниз на шелковом шнурке. Вот так и мы с тобой.
1: Мне бы так хотелось той птицей быть.
0: О, этого и я хотела бы.

Прощай, прощай, разойтись нет мочи. Так и твердила б век: спокойной ночи.

0: Ах, это ты. Вполне ли ты здоров, что пробудился раньше петухов? Ты должен был по нездоровью встать, а то и вовсе не ложился спать.
1: Ты прав, об этом не было помину.
0: Прости, Господь. Ты был у Розалины?
1: Нет, с Розалиной у меня конец. Я имя позабыл ее, отец.
0: Я одобряю. Что ж ты так сияешь?
1: Сейчас, отец, ты главное узнай. Вчера я ранен был, придя на бал. И на удар ударом отвечал. Перевяжи нас поскорей обоих. Вот я зачем в твоих святых покоях. Как заповедь твоя мне дорога, я зла не помню и простил врага.
0: Попроще, сын. Что отвечать я стану, когда так исповедь твоя туманна?
1: Дочь Капулетти, знай, я полюбил, и ей такую же любовь внушил.
0: Святой Франциск, какой переворот! О Розалине уж и речь не идет. Привязанности нашей молодежи не в душах, а в концах ресниц, похоже. Скажи, по ком недавно, вертопрах, я видел слезы на твоих глазах? Давно ли замер твой последний вздох? Давно ли безутешный стон заглох? И побледнели слез следы и пятна? Чьи это были чувства? Непонятно. Я, может, ошибаюсь, и похвал в честь Розалины ты не расточал? Но если так, мужское слово шатко, какого ждать от женщины порядка?
1: Не за нее ль бывал мне нагоняй?
0: Не за нее. За резвость через край.
1: Вот я и охладил к ней тем скорее.
0: Чтоб новую увлечься вслед за нею.
1: Но это предыдущей не чета. Та злобилась, а это доброта.
0: И хорошо, что злилась. За любовью она угадывала пустословие. Но я с тобою, юный Ветрогон. Я к вам обоим вот чем привлечен. Мне видится в твоей второй зазнобе развязка вашего междоусобия.
1: Прошу, скорей.
0: Прошу не торопить. Тот падает, кто мчится во всю прыть.
2: Ночью дома?
3: Нет, я там справлялся.
2: Это Розалина своей пустой, бессовестной игрой беднягу доведет до полоумия.
3: Слыхал? Тибальт, племянник Капулетти, прислал ему письмо.
2: Вызов, вот увидите.
3: Ромео ответит.
2: Ничего удивительного, ответить на письмо не хитрость.
3: Нет, он ответит принятием вызова.
2: Бедный Ромео, он и так уже мертв от черного глаза белой лиходейки. Уж у него прострелены серенадами сердце любовной стрелою. И такому-то тягаться с Тибальтом?
3: А что такое Тибальт?
2: Нечто посущественнее кота Тибальда из сказки. Можешь мне поверить. В делах чести настоящий дьявол. Фехтует как по нотам раз-два. А три уже сидит по рукоятку у тебя в брюхе. Такой дуэлист, что мое почтение. А его бессмертные посады? Его понто-реверса, его ха!
3: Его что?
2: А это язык дурацкой тарабарщины, черт бы их побрал. Только и слышишь, готов обожиться вот это клинок, бьюсь об заклад вот это мужчина, провалиться вот эта девка. И откуда их столько берет? смеется, этих мух заморских с их модными пардоны муа или бом-бом. А их широченные штаны, от которых не стало места.
3: Гляди-ка, гляди-ка, не как Ромео.
4: Ой, моща-мощой, как высохшая селедка. О, бедная плоть человеческая, да чё ж ты уподобилась рыбе?
2: Вот кому теперь растекаться стихами вроде Петрарки. Благо перед его милой Лаура не больше, чем кухонная заморашка.
4: Бонжур, сеньор Ромео. Французский поклон вашим французским штанам. Здорово, вы нас вчера надули.
1: Здравствуйте оба. Надул? Каким образом?
2: А как же, уговор был идти вместе, а вы улизнули.
1: Прости, милый Меркуций, я теперь так занят. В делах, как мои, недоусловно.
2: Ну, еще бы. В делах, как твои, приходится ползать на коленях.
1: Весьма вежливые соображения.
2: Еще бы. Я цвет вежливости.
1: Ты воображаешь, что от натянутости тебя спасает твоя распущенность?
2: Это не лучше твоих охов и ахов. Твоя любовь, как слюнявая юродивая, которая ходит из угла в угол, укачивая деревянную чурку и кутая ее в тряпки.
3: Довольно, довольно.
2: А ты боишься, что это будет против шерстки?
3: Я боюсь, что этому не будет конца.
2: Ошибаешься, я добрался до сущности и кончаю.
1: Обратите внимание, вот так зрелище.
2: О, на горизонте парус.
3: Считайте целых два.
5: С добрым утром, добрый государь.
2: Добрый вечер.
5: Разве уж вечер?
2: В вашей жизни бесспорно.
5: Оно у вас право. Что вы за человек?
1: Природою, сударыня, он создан себе на посмеяние.
5: Любопытно. Но дело не в этом. Кто мне скажет, где найти молодого Ромео?
1: Извольте. Из людей с этим именем я за неимением худшего.
5: Если вы Ромео, мне надо вам сказать что-то доверительное.
2: Ай да сегодня.
3: Увидишь, она зазовет его куда-нибудь на ужин.
2: Ромео, собираешься ли ты домой? Мы идем к вашим обедать.
1: Сейчас подоспею.
2: Прощайте. Сеньора, я говорю, прощайте.
5: Прощайте, прощайте. Скатертью дорога. Объясните мне, сударь, кто этот нахал? Бог знает, что я себя возомнивший.
1: Это молодой человек, который любит послушать себя и в частности говорит столько, что будет жалеть об
5: если
1: этом целый
5: это он
1: месяц.
5: На мой счет... Ему не поздоровится. Я покажу ему, как смеяться надо мной. Найдутся, которые покажут. Подлый хвостон! Ты это со своими сударками так разговаривали, с кем-то из твоих подлых забулдык. Боже мой, я до сих пор не могу прийти в себя, меня все так и трясет. Подлый хвостон! Ну ладно, я пришла совсем по другому делу. Моя барышня, как говорится, просила меня узнать, что просила. Это, конечно, моя тайна. Но если вы, сударь, собираетесь ее одурачить, это уж я просто слов не найду, как нехорошо. Потому что моя барышня совсем еще молоденькая. Если вы ее обманете, хорошие люди так не поступают. И вам так не годится. Ей-богу, не годится.
1: Да погоди, погоди, нянюшка. Во-первых, передай от меня барышне поклон. Уверяю тебя.
5: Я передам ей это. Добрая в душа. Тут она обрадуется.
1: Что передать ты хочешь? Я и рта-то не успел еще открыть.
5: Передам, что вы уверяете. Это, как я полагаю, изъявление немаловажное.
1: Скажи, что под любым предлогом надо к полудню ей на исповедь прийти. Нас с ней обвенчает брат Лоренцо. Не спутаешь. А это за труды.
5: Да полноте. Не надо, не получше.
1: Ну, вот еще. Дают, так надо брать.
5: Устрою, да. Приведу к полудню.
1: Ты постоишь у монастырских врат? Теперь прощай. Поклон твоей хозяйке.
5: Спаси вас, Бог.

0: брак надо достодолжно осветить, чтобы о том впоследствии не плакать.
1: Аминь. Чтоб не грозило впереди, все беды перевешивает счастье свидания с Джульеттой хоть на миг. С молитвою соедини нам руки, а там хоть смерть. Я буду ликовать, что хоть минуту звал ее своею.
0: У бурных чувств неистовый конец. Не будь ни расточителем, ни скрягой, лишь в чувстве меры истинное благо.
1: Вот и она!
0: Столь легкая нога еще по этим плитам не ступала. Влюбленный дух, наверное, невесом, как нити паутины бабьим летом.
2: Привет тебе, духовный мой отец.
0: Благодари Ромео за обоих.
3: Скажи, Джульетта, так же ли у тебя от счастья бьется сердце? Если так же, пропой хоть звук из хора голосов, который бушует в нашей встрече.
2: Богатство чувств чуждается прекрас. Лишь внутренняя бедность многословна. Любовь моя так страшно разрослась, что мне не охватить и половины.
0: Пойдем и поскорее все обредим. Не повенчав, с такой речью страстной вас оставлять одних небезопасно.

0: Admit me not to the marriage of true minds. Admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds.
1: Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь — не кукла, жалкая в руках у времени, стирающего розы на пламенных устах и на щеках, и не страшны ей времени угрозы. А если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви, и нет стихов моих.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Ромео и Джульетта». Действующие лица и исполнители: Эскал – князь Веронский, Алексей – Баталов, Капулетти – Армен Джигарханян, Леди Капулетти – Нина Дробышева, Джульетта – дочь Капулетти – Анна Каменкова, кормилица Джульетты – Наталья Тинякова, Тибальт, племянник леди Капулетти, Николай Караченцев, Ромео, сын Монтекки, Евгений Герасимов, Меркуцио, родственник князя, друг Ромео, Игорь Костолевский, Бенволио, племянник Монтекки, друг Ромео, Алексей Борзунов, брат Лоренцо, францисканский монах, Сергей Юрский, слуги Капулетти, Степан Бубнов, Андрей Бубашкин, Дмитрий Иосифов, Роман Кветнер. От автора Геннадий Никифоров и Рогволд Суховерка. Стража, ряженые, мужская и женская родня обоих домов, горожане Вероны, артисты московских театров.

0: Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds.
1: Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь — не кукла жалкая в руках у времени, стирающего розы на пламенных устах и на щеках, и не страшны ей времени угрозы. А если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви, и нет стихов моих.
2: Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Радиоспектакль, часть вторая.

0: Прошу тебя, Меркуцио, уйдем. Сегодня жарко. Всюду Капулетти. Нам неприятностей не избежать. И в жилах закипает кровь от зноя.
1: Ты похож на тех, кто, входя в трактир, кладут шпагу на стол со словами «Пронеси, Господи». И хватаются за нее при второй чарке без надобности.
0: Разве я таков?
2: Милый мой, ты горяч, как все в Италии.
3: Неужто?
1: А то нет. Он еще сомневается. Ведь ты готов лезть кулаками на всякого, у кого на один волос больше или меньше в бороде, чем у тебя. Голова у тебя набита кулачными соображениями, как яйцо. И совершенно как яйцо сбито в смятку вечными потасовками. Разве ты не набросился на портного, осмелившегося надеть новую пару до Пасхи? Ну и такой-то хочет научить меня миролюбию?
0: Если бы я любил ссоры, как ты, я дал бы застраховать себя с гарантией на час с четвертью.
1: Застраховать себя? Эх ты, гарантия.
0: Ручаюсь головой. Вот, Капулетти.
1: Ручаюсь пяткой, мне и дела нет.
4: За мной, друзья! Я потолкую с ними. Словечко два, не больше, господа.
5: Словечко два? Скажите, какая важность? Я думал, удар другой.
4: Я всегда готов к вашим услугам. Дайте мне только пол.
5: Его еще надо давать.
4: Меркуцио, ты в компании с Ромео?
5: В компании?
1: Это еще что за выражение? Что, мы в артели бродячих музыкантов? Ну, если так, то не прогневайтесь. Вот мой смычок, которым я вас заставлю попрыгать. Это мне нравится в компании.
0: Напрасно мы шумим среди толпы. Одно из двух. Уединимся, либо обсудим спор с холодной душой и разойдемся. Отовсюду смотрим.
5: И на здоровье для того глаза. Пускай их смотрят. Я не сдвинусь с места.
1: Отстаньте. Вот мне нужный человек.
4: Ваш человек? К чему же он пристал? Ромео! Сущность чувств моих к тебе вся выразима просто. Ты мерзавец!
6: Тибальт, природа чувств моих к тебе велит простить твою слепую злобу. Я вовсе не мерзавец. Будь здоров. Я вижу, ты меня совсем не знаешь.
7: Словами раздражение не унять, которое всегда ты возбуждаешь.
6: Неправда, я тебя не обижал. А скоро до тебя дойдет известие, которое нас близко породнит. Расстанемся друзьями, Капулетти. Едва ли знаешь ты, как дорог мне.
8: Трусливая, презренная покорность. Я кровью должен смыть ее позор.
5: Как? Крысоловки, Бальт!
4: Что, собственно, ты хочешь от меня?
5: Одну из твоих девяти жизней, кошачий царь!
8: Тащи за уши свою шпагу, пока я не схватил тебя за твои собственные готовности!
5: Меркуцио, оставь! Ну, сударь мой, а где же? Посада ваша!
8: Вынь меч, бенволио!

0: ума возьми, семейство. Ваши оба. А сам ушел
1: и цел. Большой укол. Царапина. Ну и такой довольно. Где Паш мой? Сбегай, мальчик, за врачом.
2: Нужайся. Рана ведь не из глубоких.
0: Ну, конечно. Колодцы глубже церковной двери. Шире, но довольно. И этой. Кликни меня. Завтра я тебе скажу, что я отбегался. Для этого, Света, я перепорчен. Дело ясное. Чума возьми, семейство ваше оба. Ах, собака и крыса и кошка. Зацарапать человека до смерти, подлец бессовестный. Выучился драться по книжке. Какого черта вы затесались между нами? Меня ранило из-под вашей руки.
2: Я вас хотел разнять.
3: Иди, Бенволю, куда-нибудь. Я чувствую, сейчас решусь. Чума возьми, семейство ваше оба. И сам остал.

0: Уйди, Ромео! Живо! Горожане в движении, ты Тибальта заколол! Тебя осудят насмерть за убийство! Что ты стоишь? Немедленно беги!
1: Успешница судьба!
0: Зачем ты медлишь? Я-то дура, кто ж мог ожидать?
2: Зачем ты мучаешь меня, чертовка? От этой пытки взвыли бы в аду, и так Ромео сам собой покончил. Да или нет? Меня такое, да, убьет, вернее, взгляды усилится.
0: Сама видала рану, вот такая. Здесь на груди, не приведи Господь. А крови сколько, крови, лужа крови. Сам белый-белый, точно полотно, я прямо обмерла, как увидала. Тибальт, Тибальт, сердечный друг Тибальт. Какая речь, какое обхождение. Зачем тебя должна я пережить?
2: Как этот вихрь меняет направление? Ой. Убит Ромео и Тибальт убит? Ой. Лишилась мужа я. Лишилась брата? Что ж не трубит архангела труба? Кто жив еще, когда таких не стало?
0: Убит один Тибальт! Ромео жив! Он заколол Тибальта и в изгнании!
2: Ромео пролил кровь Тибальта?
0: Да! Хоть верь, хоть и не верь! А пролил, пролил!
2: О, куст цветов, стоящийся змеей, дракон в обворожительном обличье, исчадя ада с ангельским лицом, поддельный голубь, волк в овечьей шкуре, ничтожный.
0: В мужчинах нет ни в ком, ни совести, ни честь. Все притворство, пустое обольщение и обман. Готов наливки. Ой, эти огорчения. Меня, старуху, скоро сгонят в гроб. Позор, Ромео, твоему.
2: Опомнись. Ромео для позора не рожден. Позор стыдится. Лба его коснуться. Фу. На этом незапятнанном лице могла бы честь короноваться. Фу. Низость, что я осмелилась его бронить.
0: А что тебе, хвалить убийцу брата?
2: Супруга ли осуждать мне? Бедный муж, где доброе тебе услышать слово, когда его не скажет ты, жена? Тибальт убит, а твой Ромео изгнан. Вот это слово! Изгнан! Этот звук страшнее смерти тысячи Тибальтов! Ромео изгнан! Это глубина отчаяния без края и без дна. Где мой отец? И мать, скажи мне, няня.
0: Рыдают над Тибальтом без кончания. Не хочешь ли ты к ним? Я отведу.
2: Не надо, няня. Пусть поплачут сами. Ой. Ромео, я не ворочу слезами.
0: Ну, так и быть. Я знаю, где Ромео. Утешься, детка. Я его найду. И к вечеру доставлю непременно. Сейчас отправлюсь. Он в монастыре.
2: Надень ему кольцо на безымянный. И пусть придет проститься на заре.

0: Ромео, выходи, несчастный.
1: Отец.
2: Что приговор гласит? Какое зло еще желало бы со мной знакомство?
3: Ты прав. С тобою в дружбе беды все. Я весть принес о княжеском решении.
1: Он дело переносит в страшный суд?
3: О нет, зачем? Его решение мягче. Ты к ссылке, а не к смерти присужден.
1: Лучше сжалься и скажи, что к смерти. Мне близость ссылки тяжелее, чем смерть.
3: Неблагодарный? Ты ведь по закону достоин смерти, а остался жить. Так что ж ты слеп, что милости не видишь?
1: Какая-то милость. Это месть. Небесный свод есть только над Джульеттой. Собака, мышь, любая мелюзга живут под ним и вправе с ней видаться, но не Ромео. Этому нельзя!
3: Влюбленный дури! Дай сказать мне слово!
1: Ты об изгнании вновь заговоришь! Твоя премудрость не создаст Джульетта.
3: Ну, значит, у безумцев нет ушей.
1: Безумцы глухи, а провидцы слепы.
3: Дай о твоих делах поговорим.
1: Молчи о том, чего не понимаешь. Когда б ты так же молод был, как я, любил Джульетту, час как обвенчался, убил Тибальта, так же тосковал...
4: Стучат? Вставай! Скорей, Ромео, прячься.
3: Ты слышишь, как стучаться? Уходи.
5: Кто там? Сейчас.
3: Вставай, тебя задержат, ступай в читальню. Ох, как ты упрям.
5: Сейчас, сейчас. Какое нетерпение.
4: Кто там? Кого вам надо? От кого?
6: Откройте дверь, тогда отвечу. Это кормилица Джульетты.
3: В добрый час.
6: Фу. Святой отец, скажите, где Ромео? Муж госпожи моей.
3: Он на полу и пьян от слез.
6: Какое совпадение, точь в точь она.
3: Сочувствие сердец, сродство души.
6: Вот так лежит и плачет?
3: Лежит и все.
6: Вам нельзя, нельзя. Вы встаньте, сударь, встаньте. Вы мужчина, вам не к лицу.
1: Ах, няня.
6: Вот и ах. Мы все умрем и смерти не минуем.
1: Ты о Джульетте говоришь? Ну как?
6: То на постель повалится, то вскочит, то закричит Ромео, то Тибальт. И снова навзничь падает.
1: Ромео! Ах, это имя гибель для нее, как было смертью для ее родного. Скажи, где в нас гнездятся имена? Я уничтожу это помещение.
3: Сдержи, безумец, руку. Отвечай, мужчина ли ты? Слезливостью ты баба, а слепотой поступков дикий зверь. Женоподобие в образе мужчины. Звереныш! С человеческим лицом. Ты удивил меня. Священным саном клянусь, я думал лучше о тебе. Убил ли ты Тибальта? Что же, надо убить себя и заодно убить свою жену, живущую тобой? Чем плох твой род и небо, и земля, которые ты предаешь хулением? Они соединились все в тебе, не для распада. Этим ты позоришь свою природу и любовь, и ум. Жива твоя Джульетта. Это счастье. Как не желал тебя убить Тибальт, ты сам убил Тибальта. Снова счастье. Подумай, сколько сыплется удач, а ты сердит на собственную участь. Смотри, смотри, таким плохой конец. Пойди к Джульетте ночью на свидание, как решено, и успокой ее. Но возвращайся до обхода стражи, а то не сможешь в мантую попасть. Будь в мантуе, пока найдется повод открыть ваш брак.
0: и примирить дома. Тогда упросим, чтоб тебя вернули. И радость будет в 200 раз сильней, чем горе нынешнего расставания.
6: Ой, Боже! Боже! Ночь бы до утра стоять, да слушать. Вот она, ученость. Скажу, что вы придете, доложу.
1: И что готовлюсь выговор услышать.
6: Она послала, сударь, вам кольцо. Смотрите, как-нибудь не опоздайте.
1: Как ожил я от этого всего.
0: Будь в Мантуе, я буду посылать твоим слугой по временам известия, как подвигаются твои дела. Пора. Дай руку. До счастливой встречи.

0: ходишь ты? Еще не рассвело. Нас оглушил не жаворонка голос, а пение соловья. Он по ночам поет вон там, на дереве граната. Поверь, Ромео, это соловей.
1: Нет, это были жаворонки-клики. Мне надо удалиться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью.
0: Та полоса совсем не свет зари, а зарево какого-то светила, взошедшего, чтобы осветить твой путь до Мантуи огнем факелоносца. Побудь еще. Куда тебе спешить?
1: Пусть схватят и казнят, раз ты согласна. Я и подавно остаюсь с тобой. Что ж, смерть так смерть. Так хочется Джульетте. Поговорим. Еще не рассвело.
0: Нельзя, нельзя. Скорей беги. Светает, светает. Жаворонок горлодер своей нескладицей нам режет уши. Он пением нам напомнил, что светло и что расстаться время нам пришло. Теперь беги, блеск утра все румяней.
1: Румяный день и все чернее прощание.
2: Джульетта!
0: Няня?
2: Матушка идет. Светает, осторожнее немножко.
0: В окошко день, радость из окошка.
1: Обнимемся.

0: Судьба, тебя считают изменчивым. Если так судьба, то в самом деле будь непостоянный и вдалеке не век его держи.
1: Ты встала, дочь?
0: Кто говорит со мной? Вы, матушка? Еще вы не легли? Или поднялись? Что надо вам так рано?
1: Ну, как, Джульетта?
0: Мне не по себе.
1: Ну, все, плачешь об убитом. Но слезами его не выполощешь из земли. А вымоешь, не оживишь.
0: Довольно.
1: Поплакать в меру — знак большой любви. А плач без меры — признак тупоумия.
0: А если так, утрата велика?
1: Ведь слез твоих утраченный не видит.
0: Да я же их по своей охоте лью.
1: Ты плачешь не о том, что нет Тибальта, а что подлец, его убивший, жив.
0: Какой подлец?
1: Ромео.
0: Он и подлость никак не совместимы. Видит Бог, еще никто так не терзал мне сердце.
1: Все потому, что он еще живет.
0: Живет и для меня недосягаем. Я за Тибальта отомщу сама.
1: Отмстим и мы. Ты можешь быть покойна. Я в Мантую пошлю, где, говорят, скрывается преступник. Там сумеют отраву подмешать ему в еду. Он в гости поторопится к Тибальту. И это восстановит твой покой.
0: Я правда никогда не успокоюсь, пока Ромео не в моих руках. Найдите человека для посылки, а я от Ромео я сама сыщу. Я так составлю для него отраву, что с миром он, поверьте мне, уснет.
1: Составь мне смесь, а я гонца достану. Теперь тебе я радость сообщу.
0: В такое время радость очень кстати. Итак, в чем радость эта состоит?
1: Отец твой полон о тебе заботы. Чтобы тебя развлечь, он выбрал день для праздника. Нам и во сне не снилось нежданное такое торжество.
0: Что ж, в добрый час. Когда назначен праздник?
1: В четверг, моя хорошая. В четверг. Прекрасный граф Парис, твой нареченный, с утра нас приглашает в храм Петра, чтобы с тобою сочетаться браком.
0: Клянусь Петровым храмом и Петром, ничем с Парисом я не сочетаюсь. Какая спешка! Гонят под венец, когда жених и глаз еще не кажет. Благодарю! Уведомьте отца, что замуж рано мне. А если надо, скорее за Ромео я пойду, чем выйду за Париса. Вот так радость.
1: Вот он идет. Скажи ему сама. Посмотрим, как он примет эти речи.
2: Ну, как дела? Уже ты сообщила ей наше повеление, жена?
1: Сказала, но она не хочет слушать, отказывается, благодарит.
2: Что, что? Не слышу, повтори. Не хочет, благодарит? Она не поняла всей этой чести? Ей не очевидно, во сколько раз жених знатнее нас, она находкой нашей не гордится?
0: Должна благодарить, но не горжусь. Какая гордость в том, что ненавистна? Но и напрасный труд ваш дорог мне.
2: Вот логика. Прости, не понимаю, где связь? То благодарна и горда, то не горда вдруг и неблагодарна. Брось эти штуки, маменькина дочь. Что гордость мне твоя и благодарность. А вот в четверг, пожалуйста, изволь, пойди венчаться в храм с Парисом. Или тебя я на веревке притащу.
0: Нет.
2: В чем держится душа? Холера, патарь! Развальничалась!
1: Вы с ума сошли.
0: Отец, прошу вас, слезно на коленях. Позвольте только слово мне сказать.
2: Ни звука. Все заранее известно. В четверг будь в церкви, или на глаза мне больше никогда.
0: Отец!
2: Молчать! Молчать! Роптали, дураки, что дочь у вас одна. На поверку и этой много. Так нас допекла.

0: на подлое!
1: Господи Боже, сударь, о дочке отзываться так нельзя!
0: А почему наставница с указками? Соседкам шла по языком трепать!
1: Я зря не вру!
0: Наваливайте к Богу!
1: Нельзя и рта открыть!
0: А вам говорят, соседкам за кружкой судачки! Тут не кабак!
2: Вы слишком горячи!
0: Меня с ума все это сводит! Боже! Где б ни был я и что б ни затевал, в гостях или дома, вечно, днем и ночью, моею мыслью было подыскать ей жениха. И, наконец, он найден. Богач, красавец, знатный человек. Воспитан, воплощение всех достоинств, мечта и сон. А эта тварь пищит, я не хочу, я не могу, мне рано, простите. Ты не можешь? Хорошо, прощаю. Но изволь вперед кормиться, где хочешь. Только больше не со мной, имей в виду. Я даром слов не трачу. На размышление у тебя 2 дня. Если ты мне дочь, то выйдешь замуж. А если нет, скитайся, голодай и можешь удавиться. Вот свидетель, тебе тогда я больше не отец.
3: Уже не сострадание в небесах. И видит насквозь мое несчастье. Матушка, не выгоняйте вон. Отсрочьте брак на месяц, на неделю. Или Степаном положите в склеп.
2: Все обсудили. Поступай, как знаешь.
3: Матушка!
2: Молчи!
4: Я слова больше не скажу.
1: О, Господи. Нянюшка, что делать? Обед мой в небе. У меня есть муж. Как клятву мне вернуть с небес на землю, пока мой муж не улетел с земли? Ну, что ты скажешь, няня? Неужели нет утешения?
5: Утешение есть. Ромео в ссылке. Он остережется соваться к нам и требовать тебя. Поэтому я вышла за графа. Он милочка. Ромео мелюзга в сравнении с ним. Такой грозы во взоре не сыщешь у орлов. Твой новый брак затмит своими выгодами первый. А нынешний твой муж в такой дали, что это как покойник, та же польза.
3: Ты говоришь от сердца?
5: От души.
3: Аминь.
5: Что?
3: Ты меня переродила. Спустись-ка вниз и матушке скажи, я принесу Лоренце покаяние в грехе непослушания отцу.
5: Пойду, скажу. Вот это шаг похвальный.

0: Надежды больше нет.
1: Джульетта, мне твоя печаль известна. Как быть тебе, ума не приложу. В четверг слыхал твое венчание с графом, и будто отложить его нельзя.
0: Не говори, раз выхода не видишь. И если ты не можешь мне помочь, то оправдай меня, по крайней мере. Я отдана Ромео. Прежде чем я руку сердцем передам другому, я сердце, жизнь рукою пресеку. Итак, перебери свой долгий опыт и вспомни, нет ли случая, как мой. А то кинжал защитником не будет, и с честью отстоит мой правый иск. Будь короток, не говори пространно. Дай умереть или залечи мне рану.
1: Стой, дочка. Я обдумываю шаг, такой же, впрочем, страшный, как опасность, которую хотим мы отвратить. Ты говоришь, что вместо свадьбы с графом в себе нашла бы силу умереть? Что ж, если так, есть средство вроде смерти от этого позора и беды. Я дам его, но тут нужна решимость.
0: Чтоб замуж за Париса не идти, я вместо свадьбы лучше соглашусь заночевать в мертвецкой или лягу в разрытую могилу. Все, о чем я прежде слышать не могла без дрожи, теперь я не колеблясь совершу, чтоб не нарушить верности Ромео.
1: Тогда ступай уверенно домой. Будь весела и дай отцу согласие на свадьбу с графом. Завтра ведь среда. Ляг завтра спать одна. Устрой, чтоб няня не оставалась на ночь наверху. Ляг и пред сном откупорь эту склянку. Когда ты выпьешь весь раствор до дна, тебя скует внезапный холод. В жилах должна остановиться будет кровь. Ты обомрешь. В тебе не выдаст жизни ничто, ни слабый вздох, ни след тепла. В таком на смерть похожем состоянии останешься ты 42 часа. И после них очнешься освеженной. Когда тебя придет будить Парис, ты будешь мертвой. Как у нас обычай, тебя в гробу без крышки отнесут в фамильную гробницу Капулетти. Я вызову Ромео. До того, как ты проснешься, мы с ним будем в склепе. Вы сможете уехать в ту же ночь. Вот выход. Если ты не оробеешь или не спутаешь чего-нибудь.
0: Дай склянку мне. Не говори о страхе.
1: Возьми ее. Я напишу письмо и в Мантую отправлю с ним монаха. Мужайся и решимость прояви.
0: Решимость эту я найду в любви. Прощай, отец.
1: Прощай.

0: поведала, Серостина.
1: Я горько каюсь, что была упряма. Простите все. И если вы не прочь, пожалуйста, меня одну оставьте. А няня вам поможет в беготне. У вас хлопот немало нынче ночью.
2: Спокойной ночи. Ляг и отдохни. Тебе необходимо.

Бог весть, когда мы встретимся опять. Меня пронизывает легкий холод и ужас останавливает кровь. Где склянка? Что если это яд? Ведь для монаха грозит разоблачением этот брак. А если я умру, то не узнают, что он со мной Ромео обвенчал. Да, это так. Нет, это невозможно. Он праведником слыл до этих пор. Что, если я очнусь до появления Ромео? Вот что может напугать. Не задохнусь ли я тогда в гробнице без воздуха? Задолго до того, как он придет ко мне на избавление. А если останусь я жива, смогу ли я целым сохранить рассудок среди царства смерти и полночной тьмы в соединении с ужасами места под сводами, где долгие века покоятся останки наших предков и труп Тибальта начинает гнить. Ходят мертвецы в ночную пору. Увы, увы, кто поручится мне, что, ежели я встану слишком рано, то трупный смрад и резкость голосов чудовищных, как стоны мандрагоры, немедленно сведут меня с ума, как сводит всех, кто слышал эти крики. Как поручусь, что рук не запущу в сыпучий прах и саваны с Тибальта не стану рвать. Иди, иди. Мне кажется, я вижу двоюродного брата. Он бежит на поиски Ромео. Он кричит, как смел тот насадить его на шпагу. Остановись, Тибальт! Иду к тебе. И за твое

країн.

0: Балтазар с вестями из Вероны. От моего монаха писем нет. Ну, как жена?
1: Что дома? Как Джульетта? Скажи скорее. Дело только в ней.
2: Я видел погребение Джульетты. И выехал вас тотчас известить. Помилуйте меня за эту новость. Я утаить ее от вас не смел.
1: Что ты сказал?
3: Я шлю вам вызов, звезды!
1: Беги в мой дом. Бумаги и чернил. Достанем лошадей и выезжаем.
2: Не надо падать духом, господин. У вас горят глаза, и ваша бледность добра не предвещает.
1: Пустяки, оставь меня и делай, что велели. Мне, значит, от монаха писем нет.
2: Нет, сударь.
1: Но все равно. Так отправляйся за лошадьми. Я скоро сам приду.

0: заперта.
1: Аптекарь! Эй, аптекарь!
0: Что вам угодно?
1: Пойди сюда!
2: Я вижу, ты бедняк. Вот 50 дукатов. Дай мне яду. Мне надо бы на такое вещество, чтоб через миг давало полный отдых от жизни и с такой же быстротой освободило тело от дыхания, с какой из орудийного жерла молниеносно вылетают ядра.
3: Составы есть, но в Мантуе казнят торгующих такими веществами.
1: Ты так убог и жизнью дрожишь. Провалы щек твоих, живая повесть о голоде, горящие глаза об унижениях. Нищета согнула тебя в дугу. Свет не в ладах с тобой. Его закон не твой. Его обычай не даст тебе богатства. Ну так что ж, рассорься с миром, сделай беззаконие, спрячь эти деньги и разбогатей.
3: Не я. Моя нужда дает согласие.
1: И я плачу нужде, а не тебе.
3: Вот порошок. В любую жидкость всыпьте, и будь у вас силы за 20-рых. Один глоток уложит вас мгновенно.

0: Дай мне кирку и лом. Возьми письмо. Оно к отцу. Ты должен завтра утром снести его. Теперь дай факел мне. Итак, ступай отсюда и не вздумай ходить назад подсматривать за мной. А то я разорву тебя на клочья и разбросаю по всему двору.
1: Немедленно уйду, чтобы не мешать.
0: И будешь другом. Вот тебе награда. Прощай. Ты славный малый. Будь здоров. Здоров.

0: Не подходи к святыне! Неужто и умершим можно мстить? Сбежавший осужденный, подчиняйся! Идем! Ты арестован и умрешь!
1: Да, я умру за этим и явился! Ты ж, милый юноша, ступай добром! Не искушай безумного! Подумай об этих двух, они тебе пример! Не делай сызнова меня убийцей! Беги, мой друг! Беги, покуда цел! Тебя больной в горячке пожалел!
0: Твои слова встречаю я презрением! И по закону задержу тебя!
1: Ты так настойчив! Но так защищайся!

Ya. Mi rayo. Если ты не камень, прошу, неси меня к Джульетте в склеп. Внесу. Кто это? Надо было вглядеться. Родня Меркуцио. Бедный граф Парис! О чем, когда мы ехали верхами, дорогой говорил мой человек? Не о предполагаемом ли браке Джульетты и Париса? Или нет? Быть может, это мне во сне приснилось. Быть может, это я с тоски прочел в его предсмертной просьбе. Я тебе доставлю. Смотри, сразившую тебя рукой. Сейчас сражу я твоего убийцу. Прости меня.

лет. Для чего ты так прекрасна? Я могу подумать, что ангел смерти взял тебя живьем и взаперти любовницу и держит. Здесь отдохну навек. Здесь сброшу с плеч томительное иго звезд зловещих. Любуйтесь ею пред концом глаза. Сюда, угрюмый перевозчик! Пора разбить потрепанный корабль с разбега береговые скалы. Пью за тебя! Любовь! Ты не солгал, аптекарь! С поцелуем умирай.

0: О, Господи! Чьей это крови след?
1: Как? Граф Борис? И весь в крови?
2: Он монах. Где мой супруг? Я осознаю отлично, где быть должна. Я там и нахожусь. Где ж мой Ромео?
1: Слышишь, кто-то ходит. Уйдем скорее из этого гнезда заразы смерти и оцепенения. Другая сила больше, чем моя, предупредила нас. Идем отсюда. У ног твоих лежит твой мертвый муж, и с ним Борис. Поторопись! Ты вступишь, монахиней, в обитель. Поспеши.
2: Ступай один, отец. Я не пойду.
1: Подходит стража. Джульетта, торопись!

он в руке сжимает? Это склянка. Он, значит, отравился? Злодей. Все выпил сам, а мне и не оставил. Наверное, яд есть на его губах. Тогда его я в губы поцелую. И в этом подкреплении смерть найду. Чьи-то голоса? Пора кончать. Ну вот кинжал. По счастью.

0: тут случилось?
1: Там лежит Ромео. Убит Парис.
2: И вот светлейший князь, скончавшийся перед тем Джульетта, опять тепла. Она убита вновь.
0: Ищите, кто виновник изуверства.
1: Вот тут слуга Ромео и монах.
2: При них орудие взлома.
1: Ими вскрыта могила эта.
0: Где эти подозрительные лица?
3: Хоть без вины, как будто главный я. Так говорят на первый взгляд улики. Итак, я тут стою в двойном лице, как обвиняемый и обвинитель, что посудить себя и оправдать.
0: Рассказывай, что ты об этом знаешь.

Растертый на земле Ромео – муж Джульетты. А она – жена Ромео. Я тайно их венчал. И в этот день убит Тибальд. И смерть его причина – изгнание новобрачного. О нем, а не о брате, плакала Джульетта. Тогда для прекращения этих слез вы ей велели выйти за Париса. Она пришла ко мне, чтоб я помог избавиться ей от второго брака, а то б она покончила с собой. Я, пользуясь познаниями своими, дал ей снотворное. Как я и ждал, она уснула сном, подобным смерти. А я, Ромео, написал письмо. Когда она должна была очнуться, пошел я сам и думал приютить ее до вызова Ромео в келье. Однако же, когда я к ней вошел, за несколько минут до пробуждения, я тут уж натолкнулся на тела погибшего Париса и Ромео. Она не пожелала уходить и, видимо, покончила с собой.

0: жизни возмести мне вдовью долю девицы.
1: За нее я больше дам. Я памятник ей в золоте воздвигнул.
2: Сближение ваше сумраком объято. Сквозь толщу туч не кажет солнце глаз. Пойдем. Обсудим сообща утраты и обвиним или оправдаем вас. Но повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете.

0: the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme. But you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmeared with sluttish time.
1: Замшелий мрамор царственних могил исчезнет раньше этих веских слов, в которых я твой образ сохранил. К ним не пристанет пыль и грязь веков. Пусть опрокинет статуи война, мятеж развеет каменщиков труд, но врезанные в память письмена, бегущие столетия не сотрут. Ни смерть не увлечет тебя на дно, ни темного забвения вражда. Тебе с потомством дальним суждено, мир износив, увидеть день суда. И так до пробуждения живи, в стихах, в сердцах исполненных.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Михаил Кузьмин. Подземные ручьи.
1: В подготовке участвуют все инструктора.
2: Струков не успел дочитать объявление, как обнаружил, что одна его нога взлетела на воздух. За ней спешит другая. Слишком просторная калоша изображает неискусно цепелин по непрочной мартовской синеве. А туловище через старое пальто чувствует холодную лужу. Он даже не поспел с упреком взглянуть на обледенелый бугорок, с которого так неожиданно свергнулся, засмотревшись на объявление скейтинг-ринга. Недостаток прохожих не дал падению Струкова сделаться уличной сцены. Мальчишки с папиросами были далеко. Но компания деловых людей на время перестала произносить варварские названия различных учреждений и поспешила пройти. Да старуха с мешком сочувственно заругалась и запророчила вроде Мережковского близкий провал всего Петербурга. Павел Николаевич отряхивался, не отодвигаясь от беспрерывно капавшей на него воды, как услышал, очевидно, к нему относящиеся слова.
3: «На вас льет, и вы стоите в луже. Вот ваши калоши».
2: Молодая еще дама пробиралась к нему, осторожно держа грязную и отлетевшую калошу. Струков растерянно шаркнул ногой по воде.
1: «Струков? Павел Николаевич, благодарю вас».
3: «Не стоит, это не важно. Не то не важно, что вы Струков, Павел Николаевич, а то, что вы свалились».
1: «Для вас, конечно, это не важно».
3: «Да и для вас не особенно. Неприятно, конечно, но важности особенной нет. И Петербург от этого не провалится. Только не чистите платье, пока оно не высохнет. До свидания».
1: «До свидания».
2: Струков почему-то очень хорошо разглядел и запомнил совсем обыкновенное лицо этой женщины и машинально удержал в памяти низкий и немного глухой звук ее голоса, отлично почувствовав при этом, что это несколько унизительная для него встреча, нисколько не начало какого бы то ни было романа, о котором, положим, он и не думал. Максим Иванович Крылечкин был старик огромного роста, несмотря на идиллическую свою фамилию, и от преклонного возраста походил на разбитый бурями фрегат. Особенно, когда он несся, ничего по близорукости не видя, шатаясь и останавливаясь на каждом шагу, в крылатке, с дождевым сломанным зонтиком и с распиханными по всем внутренним и внешним карманам книгами. Он истори был книжником, в свое время был закрыт, в свое время торговал у Владимирской церкви. И теперь сидел в кооперативе, номинальными хозяевами которого являлись три молодых писателя, авторы небольших книжек стихов, понимающие в торговле столько же, сколько Максим Иванович в готской грамматике. От времени до времени, раза три в год, он заходил пить чай к Струкову, которого знал еще гимназистом и которому по стариковской вольности говорил «ты». На этот раз он пришел с подарком, принеся довольно редко встречающееся «Путешествие молодого Кастиса», зная, что Павел Николаевич – большой охотник до мистических сочинений, издававшихся в конце 18 и начале 19 века новиковским кружком.
4: «Бери, бери, не бойся, не разоришь. В книжке 4 страниц не хватает, и 20 страниц переплетчиком перепутаны. Ну, любителю или коллекционеру не продашь, а нелюбителям такая книжка не нужна. Ну, а ты книжки читаешь, не на показ держишь. Поймешь и без 4 листков. Мне она в придачу почти вышла. От одной барыни. Петрова фамилия. Мария Родионовна. Не слыхал?»
1: «Нет, не приходилось. А за книгу сердечно благодарю. Чайку? А?»
4: «Ну ладно, давай чайку».
2: И Струков стал поить Крылечкина американским чаем, который нужно варить, а не заваривать. Но книжник еще раз вспомнил про Марию Родионовну и даже рассказал некоторые известные ему части ее биографии.
4: «Представь, у этой Петровой еще 4 года тому назад был расстрелян муж. по ошибке. Вместо сидевшего с ним же в тюрьме однофамильца налетчика Петрова. Ну, последний же вскоре был освобожден, так как дело мужа Марии Родионовны не было серьезным. Налетчик не постеснялся явиться на квартиру к вдове и попросил от него не отрекаться, так как все равно мужа на этим не воскресит, а его погубит. Ну и Петрова, неизвестно по каким причинам, согласилась исполнить его просьбу. Ну, вообще-то, что сделать было нетрудно, так как они были приезжие, и покойного мужа почти никто не знал. Но слух об этом поступке как-то просочился. Вот и я узнал о нем, хотя никогда близко Петровых не знал.
5: И что же? Она живет с этим налетчиком, как с мужем, в одной квартире?
4: «Нет, что ты! Он тотчас ушел!» — говорят, в ноги поклонился.
5: «Вот как! И что, они с тех пор не видятся?»
4: «Не знаю. Кажется, иногда заходит в гости. Ха, да он и не налетчиком оказался на поверку».
5: «Кто же такой?»
4: «Да кто его знает? Мало ли Петровых».
5: «Все-таки странно».
4: «Да, она чудная, Мария-то Родионовна. Всегда довольна. Это теперь-то. А уж всего, кажется, лишилась. И не думай, что она там какая-нибудь Петрова. Ну, конечно, фамилия простая. Да ведь барышня-то она какую фамилию носила? У-у-у! Опасно и произнести ты ее теперь. Так высока. И ничего, как ни в чем не бывало».
2: Крылечкин стал прощаться, отыскивая спинной мешок, который он на всякий случай таскал с собою. Строкова крайне заинтересовала эта история незнакомых ему людей, и он охотно принял предложение книжника зайти на следующее утро вместе к Петровой посмотреть оставшиеся книги.

0: вы к Петровой. Это по коридору направо. Туда вам.
1: Проходить нужно было через кухню. По старой привычке холодных зим и уплотненного житья она была наполнена людьми и остатками неподходящей мебели. В простенке стояли даже старинные английские часы, медленно и степенно звонившие 11, когда посетители вступили в парк-чат. Три женщины и подросток с мешком крашеных старых досок смотрели на свет бумажные деньги и, не обратив особого внимания на пришедших, послали их в комнаты. Но из узкого коридорчика почти в ту же минуту вышла молодая дама, которую Струков сейчас же узнал. Это она на днях уверяла его, что неважно провалиться в ложу.
2: Прошу вас, проходите.
3: Благодарю вас.
1: Она торопливо провела их в просторную, очевидно, нежилую, судя по отсутствию длинных труб через все пространство комнату, и указала на пыльные полки с книгами.
2: «Будьте добры, Максим Иванович, посмотрите книги без меня. Что годится, отложите. О цене столкуемся. А я очень занята. Все минуты рассчитаны с этой службы да хозяйством. Не видишь, как время идет. Того и гляди, что в одно прекрасное утро проснешься старухой».
4: «Ну-ну-ну-ну-ну. Вам еще о старости рано думать».
2: «Да я и не думаю, и нисколько ее не боюсь».
4: «Какая вы, однако, храбрая, Мария Родионовна».
2: «Храбрая? Ну какая там храбрость? А что многих глупостей я теперь не боюсь, которые прежде представлялись непереносимыми, так это правда». Впрочем, моей заслуги в этом мало.
4: Да, жизнь всему научит.
2: И слава Богу, если научит.
3: А ведь мы с вами встречались. Я даже вам представлен. Струков Павел Николаевич.
2: Вероятно, давно, еще в провинции.
1: Петрова не смутилась, но неохотно взглянула пристальней на покупателя.
3: Верно, боится, что я знал ее мужа. Нет-нет, значительно позднее. Дня 4 тому назад на бассейной.
2: На бассейной?
3: Да, я, простите, свалился и попал в лужу.
2: А, да-да, помню. У вас был довольно-таки жалкий вид. Значит, мы старинные друзья.
3: Именно.
1: И Петрова протянула Струкову руку, которую Павел Николаевич поцеловал, хотя у него мелькнула странная уверенность, что это не начало и не продолжение романа. В разрозненном томе Вольтера Струков нашел мелко исписанную тетрадку. Не подумав, он начал читать и опомнился только когда кончил. Тогда же он сообразил, что это не дневник позапрошлого столетия, а заметки последних лет и, всего вероятнее, самой Марии Родионовны. Тогда же он обратил внимание и на строчку вверху тетрадки.
3: «Читать после моей смерти». И кто же предполагался читателем? Кто? Уж во всяком случае не я, Павел Николаевич Струков, это ясно. Ах, как неловко получилось. Страшно неловко. Но дело уже не поправишь. И что теперь? Бежать сейчас к ней и признаться или все скрыть? Может быть, она хватится этой тетрадки и будет еще больше волноваться, не зная, в чьи руки она попала? Там ведь и куски дневника, и мысли, и выписки из книг. Чаще всего, кстати, из путешествия молодого Кастиса, которое, очевидно, за последние годы внимательно было прочитано. И почему после смерти? Значит, были мысли об уходе? У такой-то молодой женщины. Видимо, выход из непоправимого положения. Однако что-то удержало. Что?
1: Размышления Струкова набегали одно на другое, словно волны. Вопросов было много, но и ответы вдруг стали всплывать на основе прочитанного, то есть почти подсмотренного и подслушанного. Все написано в 1918-21 годах. Струкову запомнились отдельные отрывки из тетради. Запомнились не в том, может быть, порядке, как они следовали один за другим в рукописи, но так, как они в голове у него соединились, объясняя автора. Может быть, более драматические сцены, более важные мысли им опущены, но то, что запомнилось, запомнилось не без причины же. Какой-то подземный ход души за этими разбросанными кусками был ему ясен.
2: Конечно, я нисколько не запомнила его лица и только на третий, на четвертый раз разглядела. Он простоват, но красивый и стройный. Полувоенная форма, как теперь говорится, комиссарская, очень идет к нему, как и ко всем молодым людям. Когда Яков Давыдович в 45 лет напялил френч, это, конечно, смешно. Но видеть его мне очень тяжело. Зовут безвкусно. Аркадий. Странное все-таки положение. Очень романтично. Хотя без всякого романа.
3: Хорошо, что я барышня была деревенская и не презирала никогда физических занятий. Какими глупостями у нас забиты были мозги.
2: Сначала мне все снились всякие любимые кушанья. Теперь перестала. Я ем все. Если случается, с удовольствием покушаю вкусные вещи, но от недостатка их не страдаю. Так и во всем. Это не аскетизм, а более точная оценка наших потребностей. Все становится на свое 10-е и даже 20-е место. Физические наши потребности могут быть сведены до минимума. Это большое освобождение. Жалко, что я приведена к этому необходимостью, но приобретение остается приобретением. Только не терять хорошего и бодрого расположения духа, и все выиграно. Да и кого я испугаю своей злобой или малодушием?
3: Название учреждения, где я служу, чудовищно, но слова в таком роде я уже читала в книге телеграфных сокращений. Это деловитость, конечно. Помнится, у Хлебникова была теория, что для житейского и делового обихода введутся цифры, предоставляя слова и их полнозвучное значение одной поэзии.
2: Письмо от Лидии. Она в Шанхае. Кто в Праге, то в Цюрихе, Лондоне, Токио. Мы рассеялись, как в Библии. И мир тесен, как в 18 веке. Всесветные граждане. Алексей Михайлович очень скучает в Берлине. Я думаю, такой русский человек. И опять предрассудок. Родина — это язык, некоторые обычаи, климат и пейзаж.
3: Выписка из путешествия молодого Костиса. Дух злобы продолжал. Я старался, во-первых, разделить человеков на столько разных народов, сколько возможно было. Повсюду возбуждал я национальную гордость, дабы одна нация ненавидела и гнала другую. Везде старался ввести иные нравы, иные мнения, иные обычаи, иные одежды. Когда я разделил таким образом все народы, которые вообще долженствовали составлять одно общество, то принялся потом делить каждый народ. Разделил их на классы и отравил гордостью каждое сердце, дабы одно состояние почитало себя лучше другого, и беспорядок умножился. Через разность мнений отвел я человеков от чистейшего разума и от пути к истине, через самолюбие от любви к целому, через корысть от пользы общественной, одинакие органы, одинакие чувства, одинакие нужды имеют все человеки вообще. И для того равное почитание, равная любовь и равные выгоды необходимо должны соединять их. Равное ко всем почитание должно руководствовать ум ваш как закон, Равная любовь должна руководствовать сердце ваше как средство, равная польза должна руководствовать действия ваши как цель.
2: В детстве у нас была ящерица. В положенное время она меняла шкуру. Нужно было видеть, как она вертела и била хвостом, терлась о стенки. Старая кожа лопалась и сухими колечками разлеталась от ударов ее хвоста. Покуда веселая, помолодевшая, она не делалась яркой, изумрудной, блестящей. Так с нас, иногда не без труда, один за другим, слетают всевозможные предрассудки и зависимости, нелепые и смешные.
3: Мне мило многое. И очутись сейчас с Лидией в Шанхае, я не без удовольствия посидела бы в ресторане, глядя на розовое море, в компании с международными моряками. Но мне очень скоро это надоело бы. И потом, я знаю теперь, что жизнь не в этом, что это не главное. Так же, как знаю, что не состоянием мостовых измеряется культура страны, и что от неба нельзя отгородить ни вершка в личное пользование. Да.
2: Не Аркадий ли дал толчок к моему перерождению? Может быть, и он, и смерть мужа, не говоря об общих причинах. Странно, только его, да не только его, а многих, жадность к жизни. Сама эта жадность понятна в 20 лет, но направлена она на такие пустяки, на сапоги, палки, фронтовство, театры. И это серьезно, именно на то, от чего я благополучно избавляюсь. А любовь к жизни так нужна, так нужна, но в какой-то другой форме, более одухотворенной, что ли. Может быть, это упоение вещественными благами, прежде для него недоступными, и пройдет? Подумать, к какому краху привела эта слепая вещественность Западную Европу?
3: И потом, я перестала считать свою почтенную личность пупом земли и от этого только выиграла, что называется, награжденная добродетель.
2: Земной рай бессмысленное мечтание, но кажется неискоренимое в человечестве.

0: Струков все-таки отнес тетрадку Марии Родионовне. Она поблагодарила и немного смутилась.
1: Вы не читали этого?
2: Признаться вам, читал.
1: Ну что же делать? Вы не знали, что это секрет.
2: И я вам очень благодарен.
1: За доставленное удовольствие?
2: Без шуток. Вы достойны удивления.
0: Петрова приблизилась к нему и прищурила слегка серые свои глаза.
1: Не принимайте только, пожалуйста, всего этого за главу из романа. Тем более, что муж мой оказывается жив и скоро возвращается из лагеря.
2: А как же Аркадий?
1: При чем тут Аркадий? Это не роман, а самая настоящая жизнь. Мужа не расстреляли, а сослали на работы, положим, за вину однофамильца. А теперь и он свободен. Я верно его дождалась и даже стала лучше, приспособленнее.
2: Мария Родионовна, можно вам задать один вопрос?
1: Пожалуйста. Все равно ведь мы, вероятно, больше не встретимся с вами.

На свежем лугу, так и я. Теперь я подземно, слепо, может быть, прорываю свой путь и верю. Прохладно и душисто будет долина, куда пробьются верные мои волны.

0: Вы слушали радиоспектакль «Подземные ручьи» по одноименному рассказу Михаила Кузьмина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленной щекою и надписью «И кровь отворяют», не выставлено ничего более. Цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала из печи только что испеченные хлебы. «Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофе», — сказал Иван Яковлевич, «а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком». То есть Иван Яковлевич хотел бы и того, и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей. «Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше», — подумала про себя супруга. «Останется кофе лишняя порция». И бросила один хлеб на стол. Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное», — сказал он сам про себя. «Что бы это такое было?» Он засунул пальцы и вытащил нос. Иван Яковлевич и руки опустил. Стал протирать глаза и щупать. «Нос! Точно? Нос!» И еще казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою. «Где этот зверь отрезал нос?» — закричала она с гневом. «Мошенник, пьяница! Я сама на тебя донесу полиции! Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся!» Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ничей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую среду и воскресенье.
3: «Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок. Пусть там маленечко полежит, а после его вынесу».
4: «И слушать не хочу, чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу, сухарь поджаристый! Знай, умеет только бритвой возить по ремню! А долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять.

0: потаскушка, негодяй, чтобы я стала за тебя отвечать полиции? Ах ты, почкун, бревно глупое! Вон его, вон! Неси куда хочешь, чтобы я духу его не слыхала!» Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал и не знал, что подумать.
1: «Черт его знает, как это сделалось!» — сказал он, наконец, почесав рукою за ухом. «Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж, наверное, сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное, ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!»
0: Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага,
1: и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь подсунуть, или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас с запросом «Куда идешь?» или «Кого так рано собрался брить?», так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, примолвив «Подыми, вон ты что-то уронил». И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более, что народ беспрестанно умножался на улице по мере того, как начали отпираться магазины и лавочки. Он решился идти к Исаакиевскому мосту. Не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву? Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно небрит. Фрак у Ивана Яковлевича, Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке, был пегий, то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках. Воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник. И когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» «Не знаю, братец, только воняют», — говорил коллежский асессор. И Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою. Одним словом, где только ему была охота.
0: Этот почтенный гражданин находился уже на Исаакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся, потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось 10 пуд. Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер, а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: «А подойди сюда, любезный!» Иван Яковлевич, зная форму,
1: снял издали еще картуз и, подошедший проворно, сказал: «Желаю здравия вашему благородию».
0: «Нет, нет, братец, не благородию. Скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?»
1: «Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел, только шибко ли река идет».
0: «Врешь, врешь! Этим не отделаешься, изволь-ка отвечать!»
1: «Я, вашу милость, два раза в неделю или даже три готов брить без всякого прикословия», отвечал Иван Яковлевич.
0: «Нет, приятель, это пустяки. Меня три цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал». Иван Яковлевич побледнел,
2: но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно.
3: Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами «бррр», что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе, зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего дня вскочил у него на носу. Но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место. Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза.
0: «Точно! Нет носа!» Он начал щупать рукою, чтобы узнать, не спит ли он. Кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся. Нет носа. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.
3: Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры, но Россия... Такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. Тоже, разумей, и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он два года только еще состоял в этом звании, и потому ни на минуту не мог его позабыть. А чтобы более придать себе благородство и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка», — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки, «ты приходи ко мне на дом, квартира моя в Садовой, спроси только, здесь ли живет майор Ковалев, тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». По этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором.
4: Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в «Бостон». Эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток.
3: сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано «Середа», «Четверг», «Понедельник» и прочее. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места. Если удастся, то вице-губернаторского, а не то экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте.
0: Майор Ковалев был не прочь и жениться, но только в таком случае, когда за невестою случится 200 тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа преглупое, ровное и гладкое место.
4: Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь.
0: Ну, авось, либо мне так представилось, не может быть, чтобы нос пропал с дуру,
3: подумал он и зашел в кондитерскую, нарочно, с тем, чтобы посмотреться в зеркало.
4: К счастью, в кондитерской никого не было. Мальчишки мели комнаты и расставляли стулья. Некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки, на столах и стульях валялись залитые кофеем вчерашние газеты.
0: «Ну, слава богу, никого нет», — произнес он. «Теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул.
3: «Черт знает что, какая дрянь!» — произнес он, плюнувши. «Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего».
4: С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился против своего обыкновения не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома. В глазах его произошло явление неизъяснимое. Перед подъездом остановилась карета. Дверцы отворились. Выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице.
3: Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос. При этом необыкновенном зрелище, казалось, ему все переворотилось у него в глазах. Он чувствовал, что едва мог стоять, но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа как в лихорадке.
4: Через 2 минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником. На нем были замшевые панталоны, при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру «Подавай!», сел и уехал.
3: Бедный Ковалев чуть не сошел с ума! Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, был в мундире? Он побежал за каретою, которая, к счастью, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и 2 отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного. Они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его, стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился.
0: «Как подойти к нему?» — думал Ковалев. «По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!» Он начал около него покашливать, но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны.
3: «Милостивый государь», — сказал Ковалев, внутренне принуждая себя ободриться. «Милостивый государь».
4: «Что вам угодно?» —
0: отвечал нос, оборотившись.
1: Мне странно, милостивый государь. Мне кажется, вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? В церкви. Согласитесь.
5: Извините меня. Я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить. Объяснитесь.
1: «Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал. «Конечно, я... Впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа. Но имея в виду получить... Притом, будучи во многих домах знаком с дамами... Чехтарева, статской советницы и другие. Вы посудите сами. Я не знаю, милостивый государь. При этом майор Ковалев пожал плечами. Извините, если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести, вы сами можете понять.
5: Ничего решительно не понимаю, отвечал Нос. Изъяснитесь удовлетворительнее.
1: «Милостивый государь», — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, — «я не знаю, как понимать слова ваши. Здесь все дело кажется совершенно очевидно. Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос».
5: Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились. «Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе». Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству. Сказавший это, Нос отвернулся и продолжал молиться.
1: Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать.
3: В это время послышался приятный шум дамского платья. Подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая... В белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников.
0: Ковалев подступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего. И слезы выдавились из глаз его. Он обратился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плутый подлец, и что он больше ничего, как только его собственный нос. Но носа уже не было. Он успел ускакать, вероятно, опять к кому-нибудь с визитом. Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем, но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливреи. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такой быстротою, что трудно было даже приметить. Но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от полицейского и до Анечкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыгин, столоначальник в Сенате, большой приятель, который вечно в Бостоне обремизивался, когда играл 8. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему. А, черт!
2: возьми, сказал Ковалев. Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру. Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю Ивановскую!» «У себя обер-полицмейстер!» — вскричал он, зашедший в сени.
3: «Никак нет», — отвечал привратник, — «только что уехал».
2: «Вот тебе раз!»
3: «Да», — прибавил привратник, — «оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома».
2: Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом: «Пошел!»
3: «Куда?» — сказал извозчик.
2: «Пошел прямо!»
3: «Как прямо? Тут поворот! Направо или налево?»
2: Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать.
4: В его положении следовало ему прежде всего отнестись в управу благочиния. Не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах. Искать же удовлетворение по начальству того места, при котором Нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов Носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного, и он мог также солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города. И тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего, Боже, сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! Скорей, мошенник!»
3: «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стегая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на балонке.
4: Дрожки, наконец, остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник в старом фраке и очках сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.
6: «Кто здесь принимает объявление?» — закричал Ковалев. «А, здравствуйте!»
2: «Мое почтение»,
4: — сказал седой чиновник, поднявший на минуту глаза и опустивший их снова на разложенные кучи денег.
6: «Я желаю припечатать!»
2: «Позвольте. Прошу немножко повременить», — произнес чиновник, ставя одной рукой цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах.
4: Лакей, с галунами и наружностью показывавшую пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запиской в руках и почел приличным показать свою общежительность.
7: «Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит 8 гривен, то есть я не дал бы за нее и 8 грошей, а графиня любит, ей-богу любит, и вот тому, кто ее отыщет, 100 рублей. Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны. Уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя, не пожалей 500, 1000 дай, но зато уж, чтоб собака была хорошая».
4: Почтенный чиновник слушал это со значительную миною и в то же время занимался сметою, сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения, в другой – малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа. Там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ.
7: прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках 17 лет от роду, новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса, дача со всеми угодьями, двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад. Там же находился вызов желающих купить старые подошвы с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ. Но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах.
8: «Милостивый государь, позвольте вас попросить, мне очень нужно», — сказал он, наконец, с нетерпением.
9: «Сейчас, сейчас. 2 рубля 43 копейки. Сию минуту. 1 рубль 64 копейки».
7: Говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза.
9: «Вам что угодно?»
7: — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.
8: «Я прошу», — сказал Ковалев. «Случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение».
9: «Позвольте узнать, как ваша фамилия?»
8: «Нет. Зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых. Чехтарева, статская советница. Пелагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша. Вдруг узнают, боже сохрани. Вы можете просто написать «коллежский асессор» или еще лучше «состоящий в майорском чине».
9: «Сбежавший был ваш дворовый человек?»
8: «Какой дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество. Сбежал от меня нос».
9: «Какая странная фамилия. И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?» «Нос, то есть, вы не то думаете. Нос, мой собственный нос, пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною». «Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять».
8: «Да я не могу вам сказать, каким образом, но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, который я в сапог, и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой. Подточена Пелагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошая и знакомая. И вы посудите сами, как же мне теперь... Мне теперь к ним нельзя явиться».
7: Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы.
9: «Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах», —
7: сказал он, наконец, после долгого молчания.
8: «Как? Отчего?»
9: «Так, газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то и так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов».
8: «Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого».
9: «Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку. Денег по расчету пришлось 2 рубля 73 копейки. И все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль. Пудель-то этот был казначей, не помню, какого-то заведения.
8: Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе. Стало быть, почти то же, что о самом себе.
9: Нет, такого объявления я никак не могу поместить.
8: Да когда у меня точно пропал нос?
9: Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.
8: Клянусь вам, вот как Бог свят, пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.
9: «Зачем беспокоиться?» — продолжал чиновник, нюхая табак. «Впрочем, если не в беспокойство, — прибавил он с движением любопытства, — то желательно бы взглянуть».
5: Коллежский асессор отнял от лица платок.
9: «В самом деле...» «Чрезвычайно странно», — сказал чиновник. «Место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное».
8: «Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться». Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподлечить.
9: «Напечатать-то, конечно, дело небольшое», — сказал чиновник. «Только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле»» — тут он понюхал еще раз табаку — «для пользы юношества» — тут он утер нос — «или так, для общего любопытства».
5: Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза вниз газеты, где было извещение о спектаклях. Уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы, хорошенькой собою. И рука взялась за карман, есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах. Но мысль о носе все испортила. Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах.
9: «Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? Это разбивает головные боли и печальные расположения даже в отношении к геморроидам. Это хорошо».
5: Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпе. Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.
9: «Я не понимаю, как вы находите место шуткам?» — сказал он с сердцем. «Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать, чтоб черт побрал ваш табак? Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш Березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе!»
5: Сказавши это, он вышел, глубоко раздосадованный, из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты, шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную трехугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его. И он после боевой бранной жизни готовился вкусить удовольствие мира.
10: Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь», — обыкновенно говорил он. «Уж нет ничего лучше этой вещи. Есть не просит, места займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется». Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть. Из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов, что у порядочного человека не оторвут носа, и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. То есть не в бровь, а прямо в глаз. Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что не говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить». И вышел. Ковалев приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальную или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном, запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его. Он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься». Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ. Вошедший в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресло и, наконец, после нескольких вздохов, сказал: «Боже мой, Боже мой! За что это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги, все бы это лучше. Будь я без ушей, скверно, однако ж все сноснее. Но без носа человек, черт знает что! Птица, не птица! Гражданин, не гражданин, просто возьми да и вышвырни за окошко. И пусть бы уж на войне отрубили, или на дуэли, или я сам был причиной, но ведь пропал ни за что, ни про что, пропал даром, ни за грош. Только нет, не может быть», — прибавил он, немного подумав. «Невероятно, чтобы нос пропал». «Никаким образом невероятно! Это, верно, или во сне снится, или просто грезится. Может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которую вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее. Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул». Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с той мыслью, что авось либо нос покажется на своем месте. но в ту же минуту отскочил назад, сказавший: «Экой пасквильный вид!» Это было точно непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное, но пропасть, и кому же пропасть, и притом еще на собственной квартире? Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть никто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил со своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было 42 года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан. Никто не входил к нему в комнату. Цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел, это он помнил и знал очень хорошо. Притом была бы им чувствуема боль, и без сомнения рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы. Звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее? Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидев у барина такую странность. Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший:
11: «Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?»
10: «Войдите, майор Ковалев здесь», — сказал Ковалев, вскочивший поспешно и отворяя дверь. Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исаакиевского моста. «Вы изволили затерять нос свой?»
12: «Так точно.
10: Он теперь найден».
12: «Что вы говорите?» — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба настоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи. «Каким образом?»
10: «Странным случаем. Его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, были со мной очки. И я тотчас же увидел, что это был нос. Ведь я близорук. И если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо. Но ни носа, ни бороды, ничего не замечу.
12: Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит».
10: Ковалев был вне себя.
12: «Где же он? Где? Я сейчас побегу!»
10: «Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник-цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был». При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда, завернутый в бумажке, нос.
12: «Так! Он!» — закричал Ковалев. «Точно он! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю!»
10: «Почел бы за большую приятность, но никак не могу. Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом.
13: очень большая поднялась дороговизна на все припасы. У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети. Старший особенно подает большие надежды. Очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких.
10: Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь. И в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего своею телегою как раз на бульвар. Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать. В такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенный горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно. «Так он, точно он!» — говорил майор Ковалев. «Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня!» Майор чуть не засмеялся от радости. Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первую уже не так жива. В третью минуту она становится еще слабее и, наконец, незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено. Нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место. А что, если он не пристанет? При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел. С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О, ужас! Нос не приклеивался. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек. Но нос никаким образом не держался. «Ну, ну же, полезай, дурак!» — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. «Неужели он не прирастет?» — говорил он в испуге. Но сколько раз не подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно. Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в билетаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти 3/4 часа и шлифуя зубы 5 разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивший, как давно случилось несчастье, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такой силой, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал И в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал:
12: Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже.
7: Оно, конечно, приставить можно. Я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его. Но я вас уверяю, что это для вас хуже.
12: Вот хорошо. Как же мне оставаться без носа, сказал Ковалев. Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что. Куда ж я с этакою пасквильностью покажуся? Я имею хорошее знакомство. Вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком. Статская советница Чехтарева, Подточина, штаб-офицерша.
7: Хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только через полицию.
12: «Сделайте милость», — произнес Ковалев умоляющим голосом. «Нет ли средства? Как-нибудь приставьте. Хоть нехорошо, лишь бы только держался. Я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства».
7: «Верите ли?» — сказал доктор не громким, не тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим.
12: «Что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос, но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодную водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом, или еще лучше влить туда 2 столовые ложки острой водки и подогретого уксуса. И тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь».
14: «Нет, нет, ни за что не продам!» — вскричал отчаянный майор Ковалев. «Лучше пусть он пропадет!»
12: «Извините», — сказал доктор, откланиваясь. «Я хотел быть вам полезным. Что же делать? По крайней мере, вы видели мое старание». Сказавши это, доктор с благородной осанкой вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки. Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания. «Милостивая государыня Александра Григорьевна, не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а никто другой. Внезапное его отделение со своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствия волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я со своей стороны почитаю долгом вас предуведомить. Если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов. Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть, ваш покорный слуга Платон Ковалев».
14: «Милостивый государь Платон Кузьмич, чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей.
15: Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он точно искал руки моей дочери, будучи сам хорошего трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете...

0: Не может быть. Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении.
1: Коллежский асессор был в этом сведущ, потому что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области.
0: Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это,
1: сказал он наконец, опустив руки. Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному. Недавно только что занимали публику опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в 3 часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера. И возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор, почтенной наружности, с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за 80 копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу, но к большому негодованию своему увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшой бородкой. Картинку уже более 10 лет... висящую все на одном месте. Отошед, он сказал с досадою, как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ. Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там, что когда еще проживал там Хозреф Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов хирургической академии отправились туда. Одна знатная почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением, наставительным и назидателем для юношей. Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во все, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим... Но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.
2: Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия. Вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шума в городе, очутился, как ни в чем не бывало, вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля 7-го числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он нос. «Хвать рукою! Точно, нос!» «Эге!» сказал Ковалев и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака.

0: но вошедший Иван помешал.
1: Он приказал тотчас же дать себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало.
0: Нос! Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало. Нос! А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик, сказал он и между тем думал. Вот беда, как Иван скажет, да нет, сударь, не только прыщика, и самого носа нет.
1: Но Иван сказал, ничего-с, никакого прыщика, нос чистый.
0: Хорошо, черт побери, сказал сам себе майор и щелкнул пальцами.
2: В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала.
0: «Говори вперед, чистые руки!» — кричал еще издали ему Ковалев.
2: «Чистый?
0: Врешь?
2: Ей-богу-с, чистый, сударь!»
0: «Ну, смотри же!»
2: Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно мгновение с помощью кисточки превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческих именинах.
0: «Вишь ты!»
1: — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувший на нос, и потом перегнул голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку.
0: «Вона! Эк его! Право, как подумаешь!»
1: — продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец, легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца с тем, чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича.
0: «Ну-ну-ну, смотри!» — закричал Ковалев.
1: Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец, осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою, и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без придержки за нюхательную часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил.
2: Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку шоколаду!» А сам в ту же минуту к зеркалу: «Есть нос!»
1: Он весело обратился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал о вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя через приемную, он взглянул в зеркало.
0: «Есть нос!»
1: Потом поехал он к другому коллежскому асессору или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: «Ну уж ты, я тебя знаю, ты шпилька». Дорогой он подумал: «Если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что не есть, сидит на своем месте».
0: Но коллежский асессор: «Ничего».
1: «Хорошо».
0: «Хорошо, черт побери!» — подумал про себя Ковалев.
2: На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаниями. «Стал быть, ничего, в нем нет никакого ущерба». Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: «Вот, мол, вам бабье куриный народ, а на дочке все-таки не женюсь. Так просто пар амур, изволь». И майор Ковалев с тех пор прогуливался, как ни в чем не бывало, и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже, как ни в чем не бывало, сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку. Неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена. Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства. Теперь только по соображении всего видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника. Как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление. Это вздор. И я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо. И опять тоже. Как нос очутился в печеном хлебе? И как сам Иван Яковлевич? Нет, этого я никак не понимаю. Решительно не понимаю. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо. Это точно... Нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы Отечеству решительно никакой. Во-вторых, но и во-вторых, тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это. Однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... Но да и где ж не бывает несообразностей? А все однако же, как поразмыслишь во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
4: Валерий Брюсов. В подземной тюрьме.
5: Султан Магомед II Завоеватель, покоритель двух империй, 14 королевств и 200 городов, поклялся, что будет кормить своего коня овсом на алтаре святого Петра в Риме. Великий визирь султана Ахмед-паша, переплыв сильным войском через пролив, обложил город Отранта с суши и с моря и взял его приступом 26 июня 1480 года. Победители не знали удержу своим неистовством. Илой перепилили начальника войск, мессера Франческо Ларко. Множество жителей перебили, а благородных дам и девушек лишали насилием чести. Дочь Франческо Ларко, красавицу Джулию, пожелал взять в свой гарем сам великий визирь. Но не согласилась гордая неаполитанка стать наложницей нехристя. Она встретила турка при первом его посещении такими оскорблениями, что он распалился против нее страшным гневом и приказал бросить ее в городскую подземную тюрьму. По узкой и грязной лестнице ее стащили в глубину тюрьмы и приковали железной цепью к стене. На Джулии осталось роскошное платье из лионского шелка, но все драгоценности, бывшие на ней, сорвали. Кто-то снял с нее и софьянные восточные башмаки, так что Джулия оказалась босой. Тюрьма была выкопана в земле под главной башней городской стены. Два небольших окна, забранных толстой железной решеткой и приходившихся у самого потолка, лишь крайнюю своей частью подымались над поверхностью земли. В каменные стены были вделаны крепкие крюки с цепями и железными поясами. Эти пояса надевались на узников и запирались наглухо замком. В тюрьме было шестеро заключенных. Джулию приковали между старухой Ваноцией, осужденной за колдовство и сношение с дьяволом, и бледным юношей Марко, брошенным сюда уже во время осады за участие в заговоре против правителя города.
6: Красивая девка, жаль, я далеко.
7: Ой.
6: Не плашай, Марко!
7: Эта знатная птица не нам читать. А какое на ней платье-то? По-золотому отдашь за локоть такой материи.
8: Голову бы я ей размозжил. Будь поближе. Она из тех, кто одевается в шелк, когда мы голодаем.
9: Трудно придется ей с пуховых подушек да на голую землю, от княжеских явств да на хлеб на воду.
10: Приблизилось время. Все предан мир неверным, да попрут веселившихся и гордых, чтобы после возвеселились малые и убогие. Радуйтесь!
5: Только один Марко молчал. Впрочем, как заключенного недавно, узники еще не считали его вполне своим. Понемногу Джулия пришла в себя, но она не открывала глаз и не двигалась. Она слушала речи о себе и едва понимала слова. Утром рано в тюрьму спустились новые тюремщики. То были двое турок, главный постарше и помощник его помоложе. Они принялись, как то делали прежде их предшественники, убирать тюрьму. Помощник лопатой сгребал нечистоты, скопившиеся за день, а главный раскладывал перед узниками куски заплесневелого хлеба и наливал воды в глиняные кружки.
7: Эй, ну что там на воле-то?
6: Эй, когда нас выпустят? Власть-то сменилась!
9: Невиновны, мы невиновны.
6: Невиновны мы.
7: Конечно, невиновны.
5: Но турки не понимали по-итальянски. Подойдя к Джулии, главный тюремщик соблазнился ее красотой и молодостью. Отложив в сторону мешок с хлебом, он стал что-то говорить ей приветливо и хотел обнять ее. Но Джулия, забыв о своем положении, не вынесла такого оскорбления и ударила его по лицу. Тогда турок пришел в ярость, схватил бывший с ним бич и стал жестоко хлестать ее. Потом тут же, под хохот и веселые вскрики всей тюрьмы, изнасиловал ее. Так девственность красавицы Джулии Ларго, отказавшей в своей благосклонности великому визирю султана, досталось простому турку, который никогда и в глаза не мог увидеть женщин из гарема паши. Потекли дни тюремной жизни. Джулия мало-помалу привыкла к страшной обстановке, к смрадному воздуху, к твердому хлебу, к ржавой воде. Привыкла переносить такое, о чем раньше не могла бы помыслить без крайнего стыда. Она безмолвно принимала ежедневные ласки тюремщика, а порой и его побои. Она решалась,
11: как все другие узники, совершать на виду всех, что между людьми принято скрывать. Узники были прикованы на таком расстоянии, что лишь с трудом могли дотянуться друг до друга. Длина цепи позволяла им сидеть, но встать на ноги они не могли. Несмотря на то, узники придумали себе целый ряд развлечений.
12: Эй, Кузима, твоя очередь бросать кости.
13: Давай,
12: сейчас.
13: Давай.
12: Так. О, вот это удача!
13: Да, Лоренцо, похоже, ты остался на сегодня без своей пайки.
12: Сейчас отыграюсь, моя очередь бросать
13: давай.
12: Кости, подождите.
13: Давай.
14: Так, давай там, что там у тебя осталось?
12: Черт, опять не повезло. Да ты мухлюешь, Козимо.
13: Ой, точно, точно, так оно и есть.
11: Джулия оставалась одинокой среди заключенных. Она никому не говорила, кто она. И это оставалось тайной для всех обитателей тюрьмы. Она проводила дни в молчаливых раздумьях, не плача, не жалуясь. Только со своей соседкой, старухой Ваноцей, обменивалась она порой несколькими словами.
15: Ой, Джулия, бедняжка моя, ты время от времени-то садись на корточки, чтобы ноги не затекали. И вот так подкладывай свое платье и поправляй железный пояс, чтобы не слишком тер тело.
16: Спасибо, добрый Ваноца.
15: Ай, а еще, голубушка, не забывай выплескивать под утро из кружки остатки воды, чтобы она не загнивала.
16: Ты так добра ко мне, Ваноца.
11: Однажды Джулия нечаянно толкнула свою кружку и пролила всю воду. Джулия томилась от жажды, но не показывала виду. Марко, прикованный рядом, подвинул ей свою кружку.
17: «Ты хочешь пить? Прошу тебя, возьми мою воду».
16: «Благодарю тебя».
11: Ржавая вода была в тот день очень вкусной. С этого дня Джулия стала разговаривать с Марко. Сначала их разговор был отрывочным, понемногу они стали говорить все больше и больше, а еще после стали проводить в беседах целые дни.
16: «Послушай, Марко, какая веселая жизнь была во дворце. Торжественные обеды, балы с танцами, маскарад в садах уезжных фон».
11: Джулия рассказывала о произведениях искусства, о работах лучших ювелиров, о дивных картинах великих новых художников, изображающих и события священной истории, и сцены из римских басен о богах. Марко в ответ говорил о гонках лодок, о лазурных гротах, о страшных бурях на море, о жизни на солнце и на звездах, о говорящих цветах и о девушках с крыльями, как у бабочек. Лишь об одном никогда не говорили Джулия и Марко: о своем настоящем и о своем будущем, о том, как шли дни в их тюрьме и что их ожидало. Однажды утром тюремщик еще раз обратил внимание на Джулию. Хотя истощенная голодом, отсутствием воздуха и болезнью, она уже вовсе не могла считаться особенно красивой. Турок сел около нее и, смеясь, хотел опять обнять ее, как делал это в первые дни ее заключения.
18: «Не тронь ее!»
11: Оба турка повалили Марко и стали его хлестать нещадно бичом. Они били его поочередно, пока окончательно не опустились у них руки от усталости. Наконец, произнося угрозы и ругательства, они удалились, оставив Марко в луже крови. Вся тюрьма безмолвствовала. Никто не знал, какие слова можно произнести. Джулия, сколько позволяла ей цепь, приблизилась к Марко, омыла ему раны и намочила водой голову.
17: Я в раю.
16: Я люблю тебя, Марко. Ты светлый.
11: Марко прохворал несколько недель, и Джулия ухаживала за ним, как могла. А когда Марко оправился, захворала Джулия. Раз вечером она начала громко стонать, потому что не могла преодолеть боли. К утру у Джулии родился мертвый ребенок.
7: Бедняжка, бедняжка, ты моя, дай я тебе помогу. Давай, выпей воды. Давай, давай, давай. Выпей, давай.
12: Жаль, что мертвый. Славный был бы головорез. Редко кому выпадает такая удача в тюрьме родиться.
7: Давай, давай, милая.
8: Ваноца, зачем ты помогаешь Джулии?
9: Ну, пусть она женщина.
11: Утром пришли тюремщики-турки, сгребли маленький некрещенный трупик вместе с нечистотами и унесли куда-то. Несколько дней спустя Джулия сказала Марко ночью, когда все спали:
16: Марко, ты должен презирать меня. Я погибшая. Ты первый, кого полюбил я. Я не могу отдать тебе чистоты своего тела. Меня против моей воли загрязнили. Я недостойна тебя, хотя и не согрешила пред тобой. Ах, если бы я встретила тебя в былые дни, и ты бы первый увидел мою грудь, на которую не смотрел ни один мужчина, тогда не было бы вас, которые я не нашла бы в своем существе и которых не расточала бы тебе со всей щедростью любви и страсти. Но теперь оставь меня, Марко, и не позволяй себе думать обо мне как о женщине. Если мне невозможно принести тебе как приданое ту единственную истинную драгоценность, какой может владеть девушка, честное имя, я не хочу, чтобы ты стыдился своего выбора. Я буду любить тебя вечно, но ты не должен любить меня. Пока праведный гнев Господень держит нас в этом аду, позволь мне иногда смотреть тебе в лицо, чтобы я могла преодолевать искушение смертного греха, самоубийства. Когда же заступничество Пречистой Девы Марии возвратит нам свободу, вспоминай хоть изредка о той душе, для которой ты навсегда останешься сиянием. А я в келье монастырской не устану высылать молитвы из-за тебя.
17: Джулия, ты светлый ангел надо мною. Я никогда не видел ни наяву, ни в грезах ничего прекраснее, чем твой образ. Ты заставила меня вновь поверить в милосердного Бога и его благоуханный рай. Если там, среди высоких лилий, такие, как ты, стоит терпеть мучения на этой земле. Мысль о тебе ослепляет меня синим огнем, как молния. Когда руки твои касаются меня, я дрожу. Это уголь, горящий, но сладостный. Твой голос, как свирель на росистом лугу, или как роптание чуть пенистой волны около каменистого побережья. Целовать то место на земле, которого ты касалась, высший из моих помыслов. Ты непорочна, ты безгрешна по существу. Грех ниже тебя, и ты всегда над ним, как хрустальное небо всегда над облаками. Госпожа моя, не лишай меня радуги взоров твоих.
16: Марко, возлюбленный мой, возьмешь ли ты меня как свою жену?
17: Джулия, пред лицом Господа Бога Всевидящего, беру тебя как свою жену, обручаюсь с тобой и сочетаюсь с союзом, который человек нарушить не властен.
11: Так сочетались они браком, ночью, когда все спали, стоя на коленях друг перед другом. Христианские государи не могли, конечно, терпеть спокойно, что неверные утверждаются в стране, где постоянно пребывает наместник Христа. Альфонс, герцог Калабрийский, сын тогдашнего короля Неаполитанского, собрал сильное войско, чтобы изгнать турок из Италии. Мужество и доблесть христиан сломили упорство неверных. Мусульмане бежали из Италии, и неаполитанцы заняли вновь достославный город Отранто. Среди военачальников христианского войска находился брат несчастного Фернандо Ларго, Пьетро, и он поспешил разыскать свою племянницу. Джулию вывели из подземной тюрьмы. Она не могла стоять на ослабших ногах, и свет солнца слепил ее невыносимо. Джулия была как безумная и едва могла отвечать на вопросы. На другой день после освобождения с ней сделался приступ болезни, и она несколько недель была близка к смерти. Когда понемногу, благодаря искусству врачей и заботам родственников, она стала поправляться, все прошлое, весь страшный год, проведенный в подземной тюрьме, стал ей казаться одним из видений ее горячечного бреда. При ней никто не решался говорить о месяцах ее плена, и она сама старалась не возвращаться к ним даже в мыслях. Выздоровев совершенно, Джулия переехала в Неаполь и поселилась у одного из своих дядей. Ей перешли в полное обладание замки и земли ее отца. Красота Джулии расцвела с такой пышностью, как никогда прежде. Все дивились ей на придворных празднествах, а так как она была невестой богатой, то и не было недостатка в искателях ее руки из числа молодых людей, наиболее достойных и благородных. Однажды Джулия со служанками проходила по набережной. Внезапно среди небольшой кучки рыбаков, стоявших у лодки, она признала Марка. Джулии вдруг стало печально и томительно, словно злой волшебник пригрозил ей своим магическим жезлом. Она хотела сделать вид, что не заметила Марка, но было ясно, что он ее видел и узнал. Тогда Джулия послала к Марку одну из служанок, чтобы приказать ему прийти к ней сегодня вечером. Видно было, как Марко усмехнулся и кивнул головой в знак согласия. Весь тот день Джулия не знала покоя. Вечером пришел Марко, молодой, свежий, окрепший, смелый. Джулия приняла его в своей комнате. С ней была ее подруга, Монна Лукреция, и две близких служанки. Марко поклонился почтительно, как подобало простому рыбаку перед знатной сеньорой. Некоторое время Джулия не знала, как говорить с ним. Потом спросила:
16: «Скажи мне, друг мой, чем ты занимаешься?»
18: «Я, сеньора, рыбак. Промышляю рыбой».
16: «И ты доволен своим положением?»
18: «Мне большего не надо, чтобы жить и любоваться золотым солнцем и голубыми волнами».
16: «Я прикажу дать тебе за мой счет новую барку, чтобы ты мог начать собственную торговлю».
18: «Благодарю вас, сеньора. Я не хочу вас обидеть отказом. Позвольте только мне в память о вас назвать эту барку вашим именем».
11: После этих слов Марко опять вежливо поклонился и попросил позволения удалиться. Когда же он вышел, Джулия сказала Монне Лукреции:
16: «Я знаю, что этот человек участвовал в заговоре против моего отца. Но так как он, подобно мне, пережил взятие нашего города, то я не могу быть к нему строгой. Я действительно прикажу снарядить для него барку, но попрошу, чтобы ему запретили появляться в Неаполе. Пусть ведет свои дела где-нибудь от Оранда».
4: Вы слушали радиоспектакль «В подземной тюрьме» по одноименному рассказу Валерия Брюсова. Роли исполняли: от автора — Рафаэль Клейнер, Джулия — Татьяна Веселкина, Марка — Сергей Смирнов. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты Галина Исхакова, Дарья Семенова, Дмитрий Писаренко, Вячеслав Шолохов и Константин Днепровский.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Рассказы о деньгах. Сколько человеку нужно? Конечно, плата, она как-то ограничивает человека в его фантазиях. Она борется с излишествами, с проявлением разных темных сторон характеров. Она в этом смысле имеет свои светлые стороны. Она лакирует жизнь. Вот если подумать, что с завтрашнего дня трамвай будет бесплатный, то нет сомнения, что для многих граждан просто закроется доступ к этому дешевому передвижению. Да. Другому вовсе не надо ехать, ему всего два шага шагнуть, ему это для прогулки очень полезно. Нет, он непременно поедет, он непременно захочет проявить свою угнетенную амбицию, и он вопрется в самую гущу человеческих тел и поедет. И до конца рейса доедет, хотя ему и не надо. А если трамвай круговой, так он, я так думаю, весь круг обернет. А то и два загнет, прежде чем добровольно слезет на своей остановке. Вот какие бывают люди. Некоторые по три круга станут загибать, а некоторых вообще будет не выкурить из трамвая. Они уж там спать даже лягут. Вот они до стервенения дойдут, если объявить, что это даром. Нет, по-моему, надо менять свой характер. Вот я давеча сам, не целиком переделавши свою психику, съел на одном банкете что-то такое, как-то кружков 10 мороженого. Так после недели две разогнуть тело не мог. Так что я эти слова заявляю, лично продумавши и все испытавши. Я вот как-то видел на одной площади бесплатную карусель. Она была поставлена как раз в аккурат против церкви. Наверное, чтобы верующие могли развлечься, а безбожники могли бы, не заходя в храм, провести культурное время. Так там очень серьезные дела происходили. Многие-то, конечно, не знали, что карусель даром, и поэтому стеснялись заходить. А которые знали, то на тех прямо удержу не было. Я видел одного парнишку, которого оттягивали, оттягивали, и то он не шел, нет, он как сел на деревянную кобылку, то прямо как прилип к ней и мотался на ней часа три. И только когда он совсем сомлел и стал белый, как глина, он позволил себя снять своим друзьям. А то брыкался, не хотел допустить, чтобы его снимали. Ну, конечно, его положили на землю, он дышал, как рыба, смотрел на небо, еле что понимая. А потом, оправившись, обратно полез на лошадь и крутился до тех пор, пока снова не захворал. И то после этого не сразу слез. Он слез только тогда, когда в Ригу поехал. Тут волей-неволей ему пришлось слезть, а то публика стала обижаться, говоря, что при вращении карусели оно как-то не того получается. А то бы он не слез. Ну, тут его еще и сторож стянул и даже, кажется, заехал в морду за недопустимое безобразие. После чего парень долго лежал на брюхе, надеясь, отдохнув, еще малость покрутиться, но потом, видимо, не совладав с пошатнувшимся здоровьем, попер домой. Так что, вообще говоря, неизвестно, сколько человеку всего нужно. Наверное, больше того, чем сколько ему нужно, но не менее того, чем сколько он хочет. Так что все в порядке. Потолок имеется. Пламенный привет молодым людям, переделывающим свои характеры. Что же касается престарелых людей, то мы про них не говорим. Они, воспитанные на прежних денежных делах, сами понимают в этом меру и чуть что хватаются всякий раз за карман, но зато они не понимают меру в смысле доставания денег. Вот тут они прямо способны на всякое безобразие. Вот извольте расскажу про одну старушенцию, которая дошла до крайних пределов выдумки и свинства в этом деле. Вот каким мерзким способом она доставала деньги. Рассказ про няню или прибавочная ценность у этой профессии. Конечно, старый человек не всегда может попасть в ногу с новой жизнью. Это особенно почему-то относится
к старухам. Вот этот старческий материал вообще, надо честно сказать, как-то слабо разбирается в современных течениях. Перед ихними старческими глазами какие-то, что ли, круги плавают, или мошки, или пёсы знает что. Но только им как бы не до того. Они не слишком задумываются о грядущих судьбах человечества. И они тем более гимнастикой не могут заниматься, отчего часто подвержены меланхолии и политической немощности. Они, знают себе, гнут то, чего было раньше, и не понимают то, чего есть, и то, чего решительно не может быть. Особенно, если речь идет о деньгах. Если речь идет о деньгах, то это конченное дело. Тут никакие советы не помогут. Старый человек, он любит заработать, скопить, и вообще у него при виде денег руки дрожат и ноги подгибаются. На этой почве на днях произошло одно, прямо скажем, возмутительное дело у нас в Ленинграде. Тут такие супруги фарфоровые имели няню. Они взяли ее для своего ребенка. Они сами не могли своему ребенку обеспечить уход и ласку. Они оба два служили на производстве. Сам Серега Фарфоров служил, и она служила. Он рублей, может, 150 брал, а она не меньше 100 огребала. Вот при такой ситуации у них происходит рождение ребенка. Вот родился у них ребенок как таковой, и, конечно, пришлось до него взять няню. А то бы, конечно, они не взяли. Тем более у них даже такой привычки не было брать себе нянек. Они не понимали такого барства. А тут тем более им выгоднее было иметь няню, чем самой мадам Фарфоровой покинуть место службы и удалиться с производства. И вот, конечно, определилась к ним няня. Не очень такая старая, не очень такая молодая, одним словом, пожилая и довольно-таки на вид страхолюдная. Но за безобразной внешностью Фарфоровой вскоре увидели у нее доброе сердце и никак не могли предвидеть, что за гадюку они пригрели на своей груди. Они, конечно, нарочно взяли себе такую некрасивую, чтобы она не шлялась и чтобы не имела личного счастья, и чтобы только смотрела на ихнего младенца. И тем более, что они взяли ее по рекомендации, а там им сказали, дескать, это вполне не пьющая, пожилая, некрасивая старуха. И, дескать, она любит детей и прямо с рук их не спущает. И вот они берут эту няню и видят, действительно, золото, а не няня. Тем более она сразу полюбила ребенка, все время с ним ходит, с рук не спущает и прямо гуляет и гуляет с ним до ночи. А Фарфоровы, являясь передовыми людьми, не перечили в этом. Они понимали, что воздух и гуляние вполне укрепляют организм ихнему ребенку. И думают, пожалуйста, пущай гуляет. Тем более мы будем реже видеть ее зверскую харю. И вот происходит такая ситуация. Утром родители на производство, а ихняя няня берет младенца, берет пузырек с коровьим молоком и идет гулять по улицам Ленинграда. И гуляет с ним прямо до глубокой ночи. Но только раз однажды идет по улице член правления Цаплин. Он знамкома, он одна из главных фигур в правлении. Вот он идет по улице, думает, может, там про свои интимные дела или там кого бы из веренных ему жильцов на черную доску занести, как злослова неплательщика. И вдруг смотрит, что такое. Стоит на углу потрепанная старуха. Держит она на своих руках младенца. И под этого младенца она просит. Некоторые прохожие при виде этого зрелища отворачиваются, а некоторые, сочувствуя чужой беде, подают ей монетку или две на пропитание. А та им кланяется и показывает младенца, дескать, не для себя прошу, а вот для этого. Семен Михайлович Цаплин давать ей не хотел. Он просто так поглядел на ее личность и видит, личность будто знакомая. И глядит, да, действительно, это суть няня с фарфоровским ребенком. Тем более обознаться трудно, морда у нее такая, что очень глубоко в душу западает. Член правления Цаплин ничего ей на это не сказал и вообще ни копья не подал, а повернулся и пошел обратно домой. Неизвестно, как он дожил до вечера. Но вечером говорит самому Фарфорову. Я, говорит, чересчур удивляюсь, уважаемый товарищ. Но, говорит, или вы своей домработнице денег не платите, или, говорит, я не пойму подобной ситуации. А если, говорит, вы ее нарочно засылаете под ребенка просить, то вы, говорит, есть определенно чуждая прослойка в нашем пролетарском доме.
Фарфоров, конечно, говорит, я извиняюсь, об чем речь? Про что вы говорите? Я что-то не пойму. Тогда член правления говорит про то, чего видел, и про то, чего перечувствовал, наблюдая подобное зрелище. Тут происходят разные сцены, происходят крики и улыбки. И все выясняется. Тогда зовут няню. Ей говорят, как же так можно? Вы что, обалдели? Или вы ненормальная, или у вас в голове не все дома. А няня говорит. Я, говорит, прямо не пойму, а в чем разговор? В этом пороку нету. Так ли я стою? Или мне сердобольные прохожие в руку дают? Ребенок через это не страдает. И может ему даже забавно видеть такое вращение людей вокруг себя. Фарфоров говорит, да, но я не хочу своему ребенку присваивать такие взгляды с детских лет. Я не дозволяю вам производить такие действия. Мадам Фарфорова, прижимая своего ребенка к груди, говорит, нам это в высшей степени оскорбительно. Мы вас выгоняем со своего места. Цаплин говорит, я как член правления скажу, вы всецело правы выгнать эту бешеную няньку. Старуха говорит, ах, подумай, да чего испугали. Нянь нынче не очень много. Меня, может, с руками оторвут. Я под вашего щенка едва трешку зарабатывала, а уж упреков, я от вас сама уйду, поскольку вы такие бесчувственные подлецы, а не хозяева. После этих слов Фарфоров, рассердившись, накричал на нее и даже хотел из ее слабого тела вытряхнуть старческую душонку, но член правления ему не разрешил. После чего ее с позором выгнали, так она и ушла. И рекомендации не взяла, и неизвестно, куда поступила. Ну, наверное, она снова где-нибудь нянчит младенца и под него подходяще зарабатывает. Наверное, ей до зареза нужны деньги. Иначе прямо даже трудно объяснить ее поведение. А на что ей деньги? Это прямо не пойму. Старуха сыта, одета, валенки имеет, жалование получает. Это прямо ее какой-нибудь, что ли, каприз? Я еще понимаю, если у нее есть какая-нибудь благородная цель. Вот если бывает цель, тогда я могу снисходительно отнестись к подобным фактам в смысле доставания денег. И я вот однажды, как мы сейчас увидим из следующего рассказа, весьма снисходительно и терпимо отнесся к подобному случаю, о котором мы имеем намерение вам сейчас рассказать.

0: Мелкий случай из личной жизни. Стою я раз в кино и дожидаюсь одну даму. Тут, надо сказать, одна особа нам понравилась. Такая довольно интересная бездетная девица, служащая. Ну, конечно, любовь. Встречи разные и тому подобные слова. И даже сочинение стихов на тему, никак не связанную со строительством. Что-то такое. Птичка прыгает на ветке, на небе солнышко блестит. Примите, милая, привет мой. И что-то такое, не помню. Та-та-та-та-та, болит. Любовь в этом смысле всегда отрицательно отражается на мировоззрении отдельных граждан. Замечается иной раз нытье и разные гуманные чувства. Наблюдается какая-то жалость к людям и к рыбам, и желание им помочь, и сердце делается какое-то чувствительное, что совершенно излишне в наши дни. Так вот, раз однажды стою в кино со своим чувствительным сердцем и дожидаюсь одну даму. Она, поскольку служащая и не слишком дорожит местом, она любит опаздывать. На службе-то, конечно, за это строго, но тут она знает, за два опоздания ее не уволят. Вот она и отыгрывается на личной почве и на гуманных чувствах. Так вот, стою как дурак в кино и дожидаюсь. Так очередь в кассу струится, так дверь раскрыта, на улицу заходите. Так я стою. И как-то так энергично стою. Весело. Охота петь, веселиться, дурака валять, охота кого-нибудь толкнуть, там подшутить, схватить за нос. А на душе пение раздается, и сердце разрывается от счастья. И вдруг вижу, стоит около входной двери бедно одетая старушенция. Такой у нее рваненький ватерпруф, облезлая муфточка, дырявые старинные башмачонки. И стоит эта старушка совершенно у двери с жалостными глазами, смотрит на входящих, ожидая, не подадут ли. Другие на ее месте обыкновенно нахально стоят, так нарочно поют тоненьким голоском или бормочут какие-нибудь французские слова. А эта стоит скромно и даже как-то стыдливо. Гуманные чувства заполняют мое сердце. Я вынимаю кошелек, недолго роюсь в нем, достаю рубль. Я от чистого сердца с небольшим поклоном подаю старухе. А у самого от полноты чувств слезы, как бриллианты на глазах. Старушка поглядела на рубль и говорит: «Это что?» «Вон, — говорю, — примите, мамаша, от неизвестного». И вдруг вижу, у нее вспыхнули щеки от глубокого волнения. «Странно, — говорит, — а я, кажется, не прошу. Чего мне рубль пихаете? Может, я дочку жду? Собираюсь с ней в кино пойти». «Очень, — говорит, — обидно подобные факты видеть». Я говорю, извиняюсь, как же так? Я прямо сам не понимаю. Пардон, — говорю, — прямо спутался. Не поймешь, кому чего надо. И кто зачем стоит? Шутка ли, ну, столько народу? Но старуха поднимает голос до полного визга. «Это что же, — говорит, — в кино не пойди? Оскорбляют личность. Как, — говорит, — у вас руки не отсохнут производить такие жесты? Да я лучше подожду дочку и в другое кино с ней пойду, чем я буду с вами сидеть и дышать зараженным воздухом». Я хватаю за руки, извиняюсь, прошу прощения и поскорее отхожу в сторонку, а то, думаю, еще чего доброго заметут в милицию. А я даму жду. Вскоре приходит моя дама. А я стою скучный и бледный, даже несколько обалдевший, и стыжусь по сторонам глядеть, чтобы не увидеть моей оскорбленной старухи. Вот я беру билет и мелким шагом волочусь за своей дамой. Вдруг подходит ко мне кто-то сзади и берет меня за локоть.
1: «Извиняюсь, — говорит, — это не вы мне давеча рубль давали?»
0: «Я что? Тут и невнятно лепечу, а она продолжает:
1: тут не помню, кто-то мне давал сейчас рубль. Кажется, вы. Если вы, тогда ладно, дайте. Тут дочка не рассчитала, а вторые места дороже, чем мы думали. А на третьих местах я ничего не увижу по причине слабости глаз. Прямо хоть уходи. Извиняюсь, — говорит, — что напомнила».
0: Я вынимаю кошелек, но моя дама впускает следующие слова: «Совершенно, — говорит, — ни к чему швыряться деньгами. Уж если на то пошло, я лучше нарзану в буфете выпью. Я говорю, нарзан вы получите, не скулите. Но рубль я должен дать. Мало ли какие бывают денежные заминки. Надо, говорю, по-товарищески относиться. Нет, я все-таки дал старухе рубль. И мы в растрепанных чувствах стали глядеть картину. Под музыку дама меня пилила. Говорят, что за 2 недели знакомства я одеколона не мог купить. А между прочим, пыль в глаза пускаю, раздаю рубли налево и направо. Под конец стали показывать веселую комедию, и мы, забыв обо всем, весело хохотали. И эта старуха сидела со своей дочкой недалеко от нас и тоже иногда весело похрюкивала. И я был очень рад, что доставил ей это культурное удовольствие. И даже если бы она у меня попросила бы 2 рубля, я бы тоже ей дал, не моргнув глазом. Ну, в общем, это мелкий факт. А что касается до крупных дел, связанных с деньгами, то мы, например, знаем такой ниже следующий случай. Забавная новелла, при чтении которой любители таинственного получат кое-какое удовольствие.

История, кончившаяся для одних печально, для других удовлетворительно. Про эту таинственную историю рассказал мне один врач по внутренним и детским болезням. Это был врач довольно старенький и весь седой. Через этот факт он посидел или вообще посидел, неизвестно. Только действительно он был седой. И голос у него был сиплый и надломленный. Тоже насчет голоса. Неизвестно, на чем голос он пропил. На факте или вообще. Но дело не в этом. А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает свои грустные мысли. Пациента, думает, нынче не стоящий пошел. То есть каждый норовит по страх карточки даром лечиться. И нет того, чтобы к частному врачу зайти. Прямо хоть закрывай лавочку. И вдруг звонок раздается. Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него все время останавливается. И вообще чувствует он, что помрет вскоре после этого визита. Осмотрел врач больного, ничего такого. Совершенно как бык здоровый, розовый, и усы кверху закручены. И все на месте, и никакого умирания в организме незаметно. Тогда прописал врач больному нашатырно-анисовых капель, принял за визит 7 гривен, покачал головой и по правилам своей профессии велел ему зайти еще раз завтра. На этом они и расстались. На другой день и в это же время приходит к врачу старушонка в черном платке. Она поминутно сморкается, плачет и говорит: «Давеча, говорит, приходил к вам мой любимый племянник Василий Леденцов. Так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался. Нельзя ему после этого выдать свидетельство о смерти». Врач говорит: «Удивительно, что он скончался. От анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, говорит, свидетельство о смерти выдать не могу. Надо мне увидеть покойника». Старушонка говорит: «Очень великолепно, идемте тогда со мной, тут недалече». Взял врач с собой инструмент, надел, заметьте, калоши и вышел со старушкой. И вот поднимаются они на пятый этаж. Входит в квартиру. Действительно, ладаном попахивает, покойник на столе расположен, свечи горят вокруг, и старушка где-то жалобно хрюкает. И так врачу стало на душе скучно и противно. «Эки я, — думает старый хрен, — каково смертельно ошибся в пациенте! Какая канитель за 7 гривен!» Присаживается он к столу, быстро пишет удостоверение, написал, подал старушке и, не попрощавшись, поскорее вышел. Вышел, дошел до ворот и вдруг вспомнил. Мать честная, калоши позабыл. Эк, и думает, не перка за 7 гривен, придется опять наверх ползти. Поднимается он вновь по лестнице, входит в квартиру. Дверь, конечно, открыта. И вдруг видит. Сидит покойник Василий Леденцов на столе. Сидит Леденцов на столе и сапог зашнуровывает. Зашнуровывает он сапог и со старушкой об чем-то припирается. А старушка ходит вокруг стола и пальцем свечи гасит. Послюнит палец и гасит, послюнит и гасит. Очень удивился этому врач. Хотел с испугу вскрикнуть, но сдержался. И как был без калош, кинулся прочь, прибежал домой, упал на кушетку и со страху зубами лязгает. После выпил нашатырно-анисовых капель, успокоился и позвонил в милицию. На другой день милиция выяснила всю эту историю. Оказалось, агент по сбору объявлений Василий Митрофанович Леденцов присвоил 3000 казенных денег, и с этими деньгами он хотел начисто смыться и начать новую великолепную жизнь. Однако не пришлось.

про одного спекулянта. Жил в Ленинграде некто такой Сисяев. Такой довольно рапистый человек. Он во время НЭПа, когда частники еще работали, держал парикмахерскую. Ну, только кроме стрижки и брижки, он еще и иностранной валютой торговал и вообще разные темные делишки обстряпывал. Ну и, конечно, засыпался. Он засыпался в 30-м году, летом. Маленько посидел где следует, и вскоре его голубчика выперли из Ленинграда куда-то подальше. Ему чего-то одним словом дали минус 7 или плюс 7 или 8, черт ее разберет. Я в этих делах пока еще слабо понимаю. Одним словом, его спекулянта выслали в Нарымский край. И значит, он, хочешь не хочешь, поехал. А надо сказать, он своего ареста ожидал. У него сердце было неспокойно. Он еще за неделю сказал своим компаньонам, дескать, как бы не угодить куда-нибудь. И, конечно, на всякий случай он взял старую кожаную тужурку, подпорол ей бортик и зашил туда 10 царских золотых монет и один золотой квадратик. Может быть, помните, в 24-м государство выпустило такие золотые квадратики для технических надобностей. Вот он, значит, на всякий пожарный и позашил свое добро в тужурочку. И прямо из этой тужурки он больше не вылезал. Да, еще и в брюки он тоже зашил разные бумажные деньги. А в сапоги под стельки положил более носкую валюту, доллары. И стал поджидать. Только он недолго ждал. Вскоре после того его взяли вместе с тужуркой, и осенью он поехал куда следует. Только неизвестно, как он там жил. Может быть, скорее всего, он и не очень худо он жил, тем более бумажных-то денег у него было вдоволь припасено. Он, знаете, себе подпарывал брюки, вынимал что-то из бумажника, а до золота, между прочим, не дотрагивался. Вот так вот живет он больше года. И вдруг хворает. Он хворает воспалением легких. Он там простудился, его там просквозило на работе. И он там захворал. Конечно, кашель поднимается, насморк, хрипы, температура минус 40 градусов в боку, колит, аппетиту нету. И вообще человек чувствует приближение собственной кончины. И тогда ночью снимает с себя кожаную куртку и вновь подпарывает ей бортик. Он подпарывает ей бортик, кладет на язык золотые монетки и глотает их в порядке живой очереди. Поскольку думает, я помру, а тут кто-нибудь шарить начнет. А мне это неприятно. А пущай, это золото у меня в брюхе лежит. Чем кто-нибудь им воспользуется. И значит, подумавши так, он глотает. Только может он проглотил 5 или 6 штук, как вдруг замечает эти преступные действия один из его приятелей. Их там по 7 человек или по 8 жило. Заметил это приятель, поднял тарарам и не допустил глотать остальные деньги. И хотя тот за того хватался и умолял, но этот говорит, мне, говорит, не так, золото жалко. Я, говорит, золото не возьму, а я, говорит, не могу допустить проглатывать. Тем более воспаление легких иногда проходит. А тут и денег не будет, и вообще засорение желудка. Короче говоря, больной вскоре действительно поправился. Он выздоровел. Грудь ему освободила, дыхание вернулось, но является новая беда. В желудке колет, кушать неохота, и слюна идет. И спасибо, что больной не все монеты заглотал. А то бы совсем невозможно получилось. Конечно, можно было бы больному схлопотать в Томск поехать, на операцию лечь. Но только он сам не захотел. Он, может, пугался, что во время хлороформа он не досмотрит, и хирурги разворуют его монеты, лежащие в желудке. Он только допустил разные внутренние средства и дозволил себя массировать. Ну и разные сильные средства, конечно, выгнали монеты наружу, но по подсчету их оказалось меньше, чем следует. Тут вообще дело темное. Или уперли во время тарарама несколько монет, или они в желудке остались. Так что, ежели считать, что в желудке ничего нету, то не достает 3 монет и 1 квадратика. Вот тогда, значит, действительно уперли. И тогда, значит, надо прекратить массаж и лечение. Но зачем на людей тень наводить? Может, монеты лежат в желудке? Тем более для здоровья это не играет роли. Золото не имеет права давать ржавчину. Так что оно может лежать там до...

0: бесконечности.
1: Конечно, жалко, что валюта лежит без движения. Но, может, они в движении у других граждан? Что касается до спекулянта, то он имеет мнение, что золото благополучно лежит у него в желудке, зацепившись за какой-нибудь естественный поворот внутренней системы. Для душевного спокойствия он непременно хочет сделать себе просвечивание. Если наука найдет, что золото там внутри, то он и не будет его трогать до поры до времени. Эту правдивую историю мы рассказали, желая показать вам, что любовь к деньгам иной раз бывает сильнее смерти. А прочитав следующий рассказ, вы вполне убедитесь и в этом, и даже в большем. Это рассказ о том, как одна жадная бабенка, благодаря отсутствию денег, не разрешала умереть своему мужу. Что является просто возмутительным, даже хотя бы с точки зрения медицины.

0: рассказ о том, как жена не разрешила мужу умереть. Проживал на Петроградской стороне один небогатый живописец по имени Иван Савич Бутылкин. Он состоял в какой-то, я не знаю, кустарной артели, или там что-то такое он делал. Он, кажется, работал. Он писал там плакаты и вывески, разные номера для домов, и всякие указатели и так далее. Он, между прочим, мог бы очень недурно жить, но он, к сожалению, часто хворал. И не отличаясь хорошим здоровьем, не мог работать и тем более зарабатывать. Хотя имел весьма крупное дарование в своей профессии. Но жил он удивительно худо, бедно, то есть никак не имел возможности наладить свою припечальную жизнь. А в довершении всего на его плечах находилась еще его супруга по имени Матрена Васильевна, тоже Бутылкина, на которой он имел несчастье жениться до революции, не понимая еще, что значит такое «подруга жизни». Это была чересчур невозможно крикливая баба, любительница ничего не делать. Она ничего не работала, разве только что готовила обед и грела иногда на примусе воду. И она не была помощницей своему тщедушному супругу, который по состоянию своего здоровья не мог много зарабатывать. И в довершении всего она же его и пилила, и ругала, и своими ежедневными грубыми возгласами, криками и скандалами выворачивала наизнанку слабую и поэтическую душу нашего художника и живописца. Она требовала, чтобы еще больше зарабатывал. Она хотела ходить в кино и кушать разные фрикассе и прочее. Он, конечно, старался, но из этого мало чего выходило. Ну и, конечно, она его ругала. Одним словом, он всецело находился у нее под башмаком. Тем не менее, она прожила с ним 18 лет. Правда, они другой раз между собой ссорились и дрались. Но так, чтобы больших скандалов или убийств этого у них не было. Она на это не шла, поскольку понимала, что супруг к ней все-таки бережно относится. А если его не будет, или с ним разойтись, то еще неизвестно, как обернется. Другой, может, такой араб попадется, что сам ничего делать не будет, а ее вечную страдалицу заставит работать круглые сутки. А она, родившаяся задолго до революции, понимала свою женскую долю как такое, что ли, беспечное существование, при котором один супруг работает, а другой апельсины кушает и в театр ходит. И вот представьте себе, однажды Иван Савич Бутылкин неожиданно вдруг захворал. А перед тем, как ему захворать, он ослаб вдруг до невозможности. И не то, чтобы он ногой не мог двинуть, ногой он мог двинуть, но он ослаб, как бы сказать, душевно. Он затосковал, что ли, по другой жизни. Ему стали разные кораблики сниться, цветочки, дворцы какие-то. И сам стал тихий, такой мечтательный, и все обижался, что неспокойно у них в квартире, зачем, дескать, соседи на балалайке стрекочут, и зачем ногами шаркают. Он все хотел тишины. Ну, прямо-таки собрался человек помирать. И даже его на рыбное блюдо потянуло, он все солененького стал просить, селедку. Так вот, во вторник он заболел, а в среду Матрена на него насела. «Ах, скажите, пожалуйста, зачем, — говорит, — ты лег? Может, ты нарочно привередничаешь? Может, ты работу не хочешь исполнять и не хочешь зарабатывать?» Она его пилит и пилит, а он молчит. «Пущай, — думает, — языком треплет. Мне теперь решительно все равно. Чувствую, что помру скоро. А сам горит весь ночью по постели, мечется, бредит, а днем лежит ослабший, как сукин сын, и ноги врозь. И все мечтает. Мне бы, — говорит, — перед смертью на лоно природы поехать, посмотреть, какое это оно. Никогда ничего подобного в своей жизни не видел. И вот осталось, может, ему мечтать-то два дня, как произошло такое обстоятельство. Подходит к его кровати Матрена Васильевна, нехидным голосом так ему говорит: «Ах, помираешь, — говорит. А Иван Савич говорит: да уж, извиняюсь, помираю. А вы перестаньте меня задерживать. Я теперь и вышел из вашей власти».
1: «Ну, это мы посмотрим, — говорит ему Мотя. — Я тебе под лицу не верю. Я, — говорит, — позову сейчас медика». Пущай медик тебе дурака посмотрит. Тогда, говорит, и решим, помирать тебе или как. А пока ты с моей власти не вышел, ты мне лучше про это не мечтай.
2: И вот зовет она районного медика из коммунальной лечебницы. Районный медик Иван Савич осмотрел и говорит Моте: у него или тиф, или воспаление легких. И он у вас очень плох. Он не иначе как помрет в аккурат вскоре после моего ухода.
0: Вот такие слова говорит районный медик и уходит. И вот подходит она Матрена к Ивану Савичу. Значит, говорит, за правду помираешь.
2: А я, говорит, между прочим, не дам тебе помереть. Ты, говорит, бродяга лег и думаешь, что теперь тебе все возможно?
0: Врешь. Не дам я тебе, подлецу, умереть. Иван Савич говорит, это странные ваши слова. Мне даже медик дал разрешение. И вы не можете мне препятствовать в этом деле. Отвяжитесь от меня. Матрена говорит, мне на медика наплевать. А я тебе не хотел помереть, не дам и все.
1: Ишь ты какой богатый, сукин сын, нашелся. Помирать решил. А откуда у тебя, подлеца, деньги, чтобы помереть?
2: Нынче, для примеру, обмыть покойника и то денег стоит.
0: Тут добродушная соседка, бабка Анисия, вперед выступает. Я, говорит, его обмою. Я, говорит, Иван Савич, тебя обмою. Ты не сомневайся, и денег с тебя за это не возьму. Это, говорит, вполне божеское дело, обмыть покойника.
1: А Матрена, ах, она обмоет. Скажите, пожалуйста, а гроб? А, например, тележка? А попу? Что, для этой цели свой гардероб буду продавать? Пфу на всех, не дам ему помирять. Пущай заработает немного денег, а тогда пущай хоть два раза помирает.
0: Как же так, Мотя, говорит Иван Савич, очень странные слова.
2: А так, говорит Матрена, не дам и не дам. Вот увидишь, заработай прежде. Да и мне вперед на два месяца оставь. Вот тогда и помирай.
0: Может, попросить у кого, говорит Иван Савич.
2: Матрена говорит, я этого не касаюсь. Как хочешь. Только знай, я тебе, дураку, помереть не дам.
0: И вот до вечера Иван Савич лежал, словно померший, дыхание прерывалось. Вечером он стал одеваться. Он поднялся с койки, покряхтел и вышел на улицу. Он вышел во двор, а там во дворе встречает дворника Игната. Дворник говорит Иван Савичу с поправлением здоровья. Иван Савич говорит ему, вот, Игнат, положенница, баба помереть мне не дает. Требует, понимая, чтобы ей денег оставил на два месяца. Где вы мне денег-то раздобыть? Игнат говорит, ну, копеек 20 я тебе могу дать, а остальное валяй, попроси у кого-нибудь. Иван Савич 2 гривен, конечно, не взял, а пошел на улицу и от полного утомления присел на тумбу. Вот он присел на тумбу и вдруг видит, какой-то прохожий кидает ему монету на колени. Он как бы подает, увидев перед собой больного и чересчур ослабшего человека.
2: Тут Иван Савич слегка оживился. Ежели думает, так обернулось, так надо посидеть. Может, набросают. Дай, думает, сниму шапку. И вот, знаете, в короткое время действительно прохожие накидали ему порядочно. К ночи Иван Савич вернулся домой. Пришел он распаренный и в снегу. Пришел и лег на койку. А в руках у него были деньги. Хотела Мотя подсчитать? Не дал. Не тронь, говорит, погаными руками. Мало еще. На другой день Иван Савич опять встал, опять кряхтел, оделся и, распялив руки, вышел на улицу. К ночи вернулся и опять с деньгами. Подсчитал выручку и лег. На третий день тоже. А там и пошло, и пошло. Встал человек на ноги. И после, конечно, бросил собирать на улице, тем более, что, поправившись, он уже не имел такого печального вида, и прохожие сами перестали ему давать. А когда перестали давать, он снова приступил к своей профессии. Так он и не помер. Так Матрена и не дала ему помереть. Вот что сделала Матрена с Иван Савичем. Конечно, какой-нибудь районный медик
1: Прочитав этот рассказ, усмехнется, скажет, что науке неизвестны такие факты, что Матрена тут ни при чем. Но, может, науке и точно неизвестны такие факты, однако Иван Саввич и по сейчас жив. И даже на днях он закончил какую-то художественную вывеску для мясной торговли. А, впрочем, случай этот можно объяснить и медицински, научно. Может, Иван Саввич, выйдя на улицу, слишком распарился от волнений, перепрел, и с потом вышла у него эта болезнь наружу. В общем, жадная бабенка, любительница денег, сохранила благодаря своей жадности драгоценную жизнь своему супругу, что является, конечно, весьма редким случаем, а чаще всего бывает наоборот. Чаще всего бывает так, что благодаря такой жадности человек теряет даже и то, что имеет. И вот вам об этом рассказ. Вот интересная новелла про одну жадную молочницу, пожелавшую увеличить свои доходы. Рассказ про одну корыстную молочницу. Одна симферопольская женщина, зубной врач О, вдова по происхождению, решила выйти замуж. Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная, и охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта. В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах – вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена окончательно. А тут, я извиняюсь, женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. То есть они, конечно, есть, но все они какие-то такие или уже женатые, или уже имеют 2-3 семьи. Или вообще хворают, что, конечно, тоже не сахар в супружеской жизни. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа. Он ее умер от туберкулеза. Вот, значит, помер у нее муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А, думает, ерунда. А потом видит, нет, далеко не ерунда. Женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила, поскольку муж у нее помер от туберкулеза. Так вот, она начала заботиться о себе, да, усиленно питаться. Она пила молоко по 2 литра в день, и от этого питания она прямо распухла, имела здоровье очень выдающееся. И, наверное, от этого к ней стали заходить в голову разные легкие воздушные мысли о супружестве. И вот, значит, она пьет молоко около года, все больше поправляется и, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей. Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню, разговорилась, вот, мол, продукты дорожают, молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету. Молочница говорит, да уж, безусловно, чего-чего, а этого мало. Зубной врач говорит, зарабатываю подходяще, все у меня есть, квартира, обстановка, деньжата. И сама говорит, я не такое уж мурло. А вот поди же ты вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай. Молочница говорит, ну, говорит, газета, это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать. Зубной врач отвечает, ну, в крайнем случае, я бы, говорит, и деньжат не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит с мыслью брака. Молочница спрашивает, а много ли вы дадите? Да, говорит врачиха, смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, говорит, червонца 3 я бы дала. Не моргнул глазом. Молочница говорит, 3, говорит, это мало. Давайте 5, тогда я вам подниму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек. Да может, он не интеллигент, говорит врачиха. Может, он крючник. За что я буду давать 5 червонцев? Не, он говорит, зачем крючник? Он очень интеллигентный. Он монтер. Врачиха говорит, тогда вы меня познакомьте. Вот вам пока червонец за труды. И вот на этом они расстаются. А надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга. Но крупная сумма ее взволновала, И она начала прикидывать в своем мозгу, как и чего, и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи. И вот приходит она домой и говорит своему супругу: вот, мол, Николаша, чего получается. Можно, говорит, рублей 50 схватить, так себе, здорово живешь, без особых хлопот и волнений. И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та стуру возьмет, да и отсыплет ей 5 червонцев. И говорит, в крайнем случае, если она будет настаивать, можно записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра там или послезавтра обратный ход. А муж этой молочницы, этакий довольно красивый мужчина с усиками, так и говорит: очень отлично, пожалуйста. Я, говорит, всегда определенно рад 50 рублей взять за ни за что. Другие ради такой суммы работают месяц, а тут такие пустяки. Записаться. И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом. Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги. Теперь складывается такая ситуация. Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее апартаменты и пока что живет там. Так он живет 5 дней, потом неделю, потом 10 дней. Тогда приходит молочница. Так что, говорит, в чем дело? Монтер говорит: да нет, я раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается. Тут, правда, он схлопотал по морде за такое свое безобразное поведение, но мнение своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан. Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру, дико скандалила, требуя возврата своего супруга. Однако ничего хорошего не вышло. Больше того, ей отказали от места, не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм. Так, за 5 червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга. И мы вообще-то очень рады и довольны, что именно так произошло. Теперь эта дура может на досуге и в полном одиночестве подумать, какую ошибку она совершила.

0: Последний рассказ под лозунгом «Счастливый путь». Богатых, собственно, у нас нету. Но зажиточные у нас имеются. У нас некоторые хорошо получают. Некоторые по займам выигрывают. Некоторые вообще пес их знает, откуда берут деньги. Но что такое богатство, мы мало себе представляем. Мы почти не знаем, что же это за состояние, при котором все можно купить, и рушатся все преграды, и нет ничего на свете, чего нельзя пожелать. Конечно, у нас бывает кое-что вроде этого. Ну, там кое-какие мелкие остатки прежних состояний. Но тогда при этом случаются удивительные дела, от которых мы отвыкли, но на которые нам стоит поглядеть. Вот извольте рассказ о том, как одна любовь была куплена за деньги. И что из этого получилось? А жила в Ленинграде одна вообще дамочка, дочка одного богатого инженера. Или он не был инженер, а он был подрядчик, сейчас это хорошо неизвестно. Только факт, что он строил частные дома. И при этом неимоверно разбогател. Ну, может, там он хапнул или вообще украл, я не знаю. Вот он чертовски разбогател, а это было в начале НЭПа. И разбогатевший стал, конечно, приобретать разные ценные вещицы, разные там картины, ковры, лампы и одеяла. И при этом у нее имелись золотые монеты, царской чеканки, бриллианты, вообще чертова уйма всякого добра и костюмов. Конечно, неизвестно, что бы случилось с ним в наши дни, но он, будучи неглупым человеком, своевременно в 24-м году умер со спокойной улыбкой на устах. Дескать, эх, вы, дураки, не знаю, как вы, а я прилично нажил и дочке все передаю. И сам, как говорится, сыграл в ящик. А дочка у него была, ну, вообще малоинтересное существо. Такая вообще барышня не то не сё. Ну, вообще ходит, сидит, говорит и кушает. Но к поэзии не имеет склонности и на рояле играть не может. Без своего богатства ей, конечно, ноль цена. Но поскольку у него было богатство, за ней мужчины сильно волочились и даже три раза подряд женились на ней. Но все как-то неудачно. И даже за ней один доктор ухаживал. Но, будучи политически грамотным человеком, он не придавал значения богатству, понимая, что это есть нечто кратковременное. Он несколько поухаживал за ней и, предвидя неприятности, ушел, как говорится, в кусты. Но тут она знакомится с одним инженером. Такой интересный красавец, тоняга, одевается. И вообще педант и любимец женщин. Душистый платочек в кармане, какие-то запонки, еще что-то там такое. И при этом имеет имя Лютик. И вот этот молодой любимец дам посещает нашу Елену Григорьевну, видит у нее несметное количество барахла, и вот, распалившись на это барахло, он кружит дамочке голову и однажды говорит ей, мол, не хотите ли быть моей женой? И эта дура, влюбленная в него как кошка, трясется от радости и говорит, ах, я твоя навеки. Вот он, не будь дурак, женится на ней поскорее, чудно живет, восторгается жизнью, закусывает по 5 раз в день и думает, вот так устроился. Он переезжает в детское село, в собственный дом, и вдруг примечает, что дамочка-то ему малоинтересна. Никакой такой любви у него к ней не имеется, и даже ему неохота находиться с ней рядом и дышать тем же воздухом. Разводиться, думает, мне с ней в высшей степени глупо, но я, думаю, зевать не буду. И вот он заводит разные флирты и романы, и разные любовные похождения, и живет там на полный ход с какой-то невероятной красавицей, при этом с ней кутит, выпивает и бросает к ее ногам разные мелкие ценности. Домой приезжает, как говорится, еле мажаху, но при этом делает вид, будто он чересчур утомился строительством и делами, и поэтому не может даже беседовать со своей супругой. Я, говорит, извиняюсь, я не могу по-прежнему подолгу разговаривать с вами на разные темы и тем более любоваться вами, поскольку от усиленных занятий у меня изменился характер, и я потерял некоторую живость своего темперамента. И при этом он стал при ней притворяться, ходит, сгорбившись, охает, харкает лишней слюной и прикрывается двумя одеялами. А у самого морда цветущая, и здоровья лучше не надо. В довершение всего он подговорил одного знакомого врача, Орлова, чтоб тот нашептал Елене Григорьевне разные устрашающие слова и дал ему для этого некоторую сумму денег. Вот врач приезжает, ахает, восклицает и говорит Елене Григорьевне: «Да, о, это да, ох, ну, такое молодое, цветущее существо, а здоровье, ну, в высшей степени погано, ну, ах, о, вы его берегите, не волнуйте, пущай лучше всего спит в отдельном кабинете. И ваше дамское дело исполнять все его капризы и требования». Вот эта дура немыслимо рыдает, ходит на цыпочках и ничем не тревожит своего супруга, которого по-прежнему любит и обожает. И так проходит год и два, и, наконец, три, и проходит 5 лет, и дело приближается к нашим дням, и вот наступает 1933 год. И вот раз однажды приходит к Елене Григорьевне ихний сосед, такой щитовод Федоров, такой вообще щитоводишка, дурак, фанфарон и мелкая личность. Чего-то они разговорились о том о сём, а Лютика не было дома. А Лена Григорьевна говорит: «Знаете что, мне нынче скучно, поедем в ресторан. Я буду платить, а вы не беспокойтесь. Послушаем музыку, скушаем по цыпленку и проведем интересное время». Этот прохвост, щитоводишка Федоров, говорит: «Очень рад, с великим удовольствием». И вот они едут в Ленинград, заходят в Асторию, ковры, столики, играет оркестр, танцуют великолепные пары, а этот болван Федоров одет, наверное, свой серый пиджачок, небритая морда, галстук, наверное, свернулся в сторону. Вот они садятся за столик, заказывают себе цыплят и так далее. И вдруг Елена Григорьевна видит, что такое фантасмагория. Она видит ее супруг Лютик, танцует шимми с какой-то дамой. Ах, она ничего не сказала и не вздрогнула. Она только встала из-за столика и пошла к выходу, будто с ней приключилось нехорошо, и ей надо пойти в уборную. А ее щитоводишка Федоров, видя, что сумочка с деньгами на столе, не стал тревожиться. Она думает, навряд ли сбежала. В крайнем случае, я ей 2 цыпленка съем. Вот Елена Григорьевна летит моментально домой, а по дороге ей полностью раскрывается вся чудовищная картина. Ей сразу стало все ясно. И какой обман она имела в течение 7 лет. Она летит домой, сразу роется в его письменном столе, вытаскивает разные письма, записочки читает, все это побледневшими губами, и видит, да, обман налицо, и он не поддается описанию. Она находит разные дамские письма. Она читает в них поэтические слова о том, о сём: «Уважаемый Лютик, ты мой бог. Целуй вас, ах, ах», и все такое. Она восклицает «ах», падает ненадолго в обморок, но потом берет себя в руки и говорит себе: «Я, кажется, полюбила подлеца». Нет, она ничего не говорит ему, когда он на другой день приезжает. Она только нервно ходит по саду, нетерпеливо рвет листочки с деревьев и шепчет: «Вот тогда, вот тогда». А этот подлец Лютик, не привыкший видеть ее такой, приходит от этого зрелища в содрогание и говорит себе: «Это, кажется, я перехватил через край. 7 лет я обманываю эту дуру и даже не живу с ней, а в силу ее любви ко мне, я, кажется, закрываю ей доступ к интересам жизни». И тогда он, у которого нежные побеги совести еще не совсем завяли, приходит в сад, садится к ней рядом на скамеечку и говорит так: «Сердечный привет, Елена Григорьевна. Я хочу вам нынче рассказать кое о чем. Вот, знаете, какое дело». И начинаете рассказывать, как это было. «Да, — говорит, — я не жил с вами 7 лет в силу обмана, но не желаю больше заедать вашу жизнь. Каждое живое существо имеет право на чью-либо любовь и ласку, и вы используете этот закон природы». Она говорит: «Это хорошо, что вы мне сказали. И поверьте, мне очень дороги нежные побеги вашей совести. Но я, — говорит, — и без того все это знала». Он сильнее удивляется, она продолжает: «Что же касается ваших слов насчет любви и ласки, то я, — говорит, — не такая уж дура, как вы думаете. Любовь и ласка у меня бывали. И вы напрасно меня жалеете и считаете за придурковатую. Думаете, что я только на вас и глядела». Тогда он в страшном гневе встает со скамейки и говорит: «Как понимать ваше выражение? Значит, вы цацкались с другими и имели, кажется, любовников? Или, — говорит, — я чего-то не понимаю.
1: Ответьте мне их имена, или я сам за себя не отвечаю.
0: Она называет ему 7 различных имен, в числе их упоминает фамилию Федоров и фамилию Орлов. От этих двух фамилий Лютик приходит в содрогание и падает на скамейку. Он говорит: тогда я дурак, что я ему рассказал. Вы, говорит, есть проявление всей человеческой подлости, и мое презрение к вам не дозволяет мне находиться с вами рядом. Я, говорит, от вас уезжаю. До свидания. Он думал, что она будет его умолять, а она почувствовала силу своего богатства. Говорит: очень великолепно. А то и сама хотела вам это предложить. Он плюет в цветы, на клумбу, на скамейку, и взбешенный, собрав свои чемоданы, моментально уезжает в Ленинград. А она смеется и говорит: валяй, валяй, и говорит: я за свои деньги почище тебя видела. Вот он уезжает к своей невероятной красавице, которая, видя, что он приехал налегке и не может теперь иметь комфорт жизни, вскоре расстается с ним. И вот тогда он женится на одной зажиточной певичке, которая выступает на концертах по 5 раз в день и имеет право на хорошую жизнь. Что касается Елены Григорьевны, то она вскоре выходит замуж за этого дурака Федорова. А тот, по странному совпадению, прожив с ней полгода и не зная подробностей о предыдущем муже, стал тоже чего-то жаловаться на свое здоровье. Но Елена Григорьевна, засмеявшись, сказала: «Ну что ж, если так, тогда давайте расстанемся». На что тот, почти моментально поправившись, стал повсюду бывать с ней, и жизнь их потекла по установленным правилам. Они часто выезжают в ресторан. Она, уставшая от житейских бурь, слегка постарела и, сидя за столиком, презрительно поглядывала на мужчин. А болван Федоров, кушая цыплят и утей, в свою очередь с тоской поглядывал на молоденьких баб, которые там и сям расположены в ресторане. Неимоверные траты денег заставили Елену Григорьевну сильно раскошелиться. Она безостенчиво стала продавать золотые монеты царской чеканки и вскоре на этом засыпалась. Ей пришили дело и недавно выслали ее на жительство в город Арзамас. А подлец Федоров от этих дел отбоярился. Он сказал: «Я не я, супруга не моя, а насчет денег я понять не имею. Я любил ее бескорыстно». Тем не менее, с недаемой такой любовью он за ней в Арзамас не поехал. Так пожелаем же ей счастливого пути и спокойной жизни в Арзамасе, где она, наверное, будет конторщицей, и где она получит те чувства, которые она заслуживает без своего крупного богатства. Счастливый путь! На этом мы заканчиваем наши рассказы о деньгах.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Записки юного врача. Рассказ «Стальное горло». Итак, я остался один. Вокруг меня ноябрьская тьма с вертящимся снегом. Дом завалило, в трубах завыло. Все 24 года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказывается, она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны. Лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке у меня. Мечтал об уездном городе. Он находился в 40 верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, 4 врача. С ними можно было посоветоваться. Во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности. Да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете. Отлично помню эту ночь, 29 ноября. Я проснулся от страшного грохота в двери. Минут 5 спустя, надевая брюки, я не сводил молящий глаз с божественной книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе. Уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем поперечное положение младенца. Привезли в больницу в 11 часу ночи девочку. Сиделка глухо сказала: «Слабая девочка, помирает. Пожалуйте, доктор, больницу». Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена. Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет 3. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз. Забыл все решительно из-за красоты девочки. Чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей. Волосы сами от природы вьются в крупные кольца цвета спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз. И я понял, что это был страх. Ей нечем было дышать. Она умрет через час, подумала совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось. Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно, а главное, одновременно с акушерками. Они-то были опытны. У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо. «Сколько дней девочка больна?» – спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала. «Пятый день, пятый», – сказала мать, и сухими глазами глубоко посмотрела на меня. «Дифтерийный круп», – сквозь зубы сказал я фельдшеру. А матери сказал: «Ты о чем же думала? О чем думала?» И в это время сзади меня раздался плаксивый голос.
2: «Пятый, батюшка, пятый!»
1: Я повернулся и увидел бесшумную круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если бабок этих вообще на свете не было», — подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал: «Ты, бабка, замолчи, мешаешь». Матери же повторил: «О чем ты думала? 5 дней, а?» Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мной на колени. «Дай ей капель», — сказала она, и стукнулся лбом в пол. «Удавлюсь, если она помрет. Встань сию же минуточку, а то я с тобой разговаривать не стану», — сказал я ей. Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девочку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал: «Так они все делают, народ!» Усы у него при этом скривились на бок. «Что ж, значит, помрет она?» — глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать. «Помрет?» – негромко и твердо сказал я. Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом: «Дай ей, помоги, капель дай!» Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд. «Каких же я капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже забило. Ты 5 дней морила девчонку в 15 верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?»
2: «Тебе лучше знать, батюшка!» — заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я сразу ее возненавидел.
1: «Замолчи!» – сказал я ей и приказал фельдшеру взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее уже не выходил голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы молнии девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочащее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо. Но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью. «Вот что», — сказал я, удивляясь собственному спокойствию. «Дело такое, поздно. Девочка умирает. И ничто не поможет ей, кроме одного — операции». И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль. «Как это?» — спросила мать. «Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить. Дать девочке возможность дышать. Тогда, может быть, ее спасем». Мать поглядела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками. А бабка снова забубнила: «Что ты? Не давай резать! Что ты? Горло-то! Уйди, бабка!» «Камфор спрысните», — приказал я фельдшеру. Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы объяснили, что это не страшно. «Может, это ей поможет?» — спросила мать. «Нисколько не поможет». Тогда мать зарыдала. «Перестань!» – я вынул часы и добавил: 5 минут даю думать. Если не согласитесь, через 5 минут сам уже не возьму сделать».
2: «Не согласна!» – резко сказала мать. «Нет нашего согласия!» – добавила бабка.
1: «Ну, как хотите», – глухо добавил я и подумал, ну вот и все, не легче. Я сказал, предложил. Вон акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен. И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил: «Что вы, с ума сошли? Как это так, не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь, как вам не жаль?» «Нет!» – снова крикнула мать. Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное: «Ну, скорее, скорее, соглашайтесь, соглашайтесь, ведь у нее уже ногти синеют». «Нет, нет!» «Ну что же, уведите их в палату, пусть там сидят». Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщины и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал: «Соглашаются!» Внутри у меня все окаменело. Но выговорил я ясно: «Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки и зонт».
2: Через минуту я перебежал двор, где как бес летала и шаркала метель. Прибежал к себе и, считая минуту, ухватился за книгу. Перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. О нем все было ясно и просто. Горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал. Слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. Теперь уже поздно, подумал я. С тоской взглянул на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное и страшное дело, и вернулся, не заметив Юги, в больницу. В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл. «Батюшка, как же так? Горло девчонки резать, да разве мыслимо? Она глупая баба согласилась, а моего согласия нету. Нет, каплями согласна лечить, а горло резать не дам. Бабку эту вон!» – закричал я. И в запальчивости добавил: «Ты сама глупая баба, сама! А та именно умная, и вообще никто тебя не спрашивает. Вон ее!» Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты. «Готово», вдруг сказал фельдшер. Мы вошли в малую операционную, и я как сквозь завесу увидел блестящий инструмент, ослепительную лампу, клеенку. Последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет, он в городу! Приедет, узнает, что я наделала, убьет меня! Убьет!» – проговорила бабка, глядя на меня в ужасе. «В операционную их не пускать», – приказал я. Мы остались в операционные одни. Персонал, я и Лидка, девочка. Она голенькая сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ей вымыли, смазали йодом. И я взял нож. При этом подумал, что я делаю. Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила между раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь, мгновенно залила рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я стал пинцетами зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет? Зачем попал в эту глушь? В злобном отчаянии я сунул пинцет куда-то наобум, близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, и она предстала передо мной чистой, абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло 2-3 минуты, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. Конец, подумал я. Зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию. И Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь она умрет с разорванным горлом. И никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей. Акушерка молча вытерла мне лоб. Положить нож, сказать, не знаю, что дальше делать. Так подумал я ей, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло. «Крючки!» – сипло бросил я. Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно – сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло и обмер. Горло поднялось из раны. Фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума. Он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело. Фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты. И, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Все против меня, судьба», — подумал я. «Теперь уж, несомненно, зарезали мылитку». И мысленно строго добавил: «Только дойду домой и застрелюсь». Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок. Причем сказала, стиснув зубы: «Продолжайте, доктор». Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но литка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это было нужно. Я глубоко вздохнул и остановился. Больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаять в своем легкомыслии. Стояло молчание.

Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить, заплакать. Как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула длинные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло. Потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный. Тупый в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать. Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок. Одна из них сказала мне: «Ну и блестяще же вы сделали операцию, доктор». Я подумал, что она смеется надо мной, и хмуро из-под лобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью, Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были, как у дикого зверя. Она спросила меня: «Что?» Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине. Я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла у меня в палате. Но голосом, очень спокойным, я ей ответил: «Жива. Будет, надеюсь, жива. Только пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить. Так не бойся». И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке вспрыснуть камфору и по очереди дежурить возле нее. Затем я ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, валялись книги. Я подошел к дивану, одетый, лег на него. И сейчас же перестал видеть, что бы то ни было. Заснул и даже снов не видел.

Месяц-другой. Много я уже перевидал, и был уже кое-что пострашнее Литкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличился с каждым днем. И как-то в новом уже году вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся, узнал. «А, Литка! Ну что, да хорошо все!» Литке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов. «Все в порядке», — сказал я. «Можете больше не приезжать». «Благодарю вас, доктор, спасибо», — сказала мать. А Литке велела: «Скажи дяденьке спасибо». Но Литка не желала мне ничего говорить.

0: Рассказ Михаила Афанасьевича Булгакова «Стальное горло» читал артист Георгий Сорокин. Режиссер Виктор Чебоксаров, музыкальный редактор Лиля Когтева, редактор Елена Ковалевская, звукорежиссер Альфия Кутуева, звукооператор Ирина Ключанская.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Эпиграф. Затоварилась бочка тара, зацвела желтым цветком, затарилась, затюрилась и с места стронулась. Из газет. Владимир Телескопов сидит в закутке у буфетчицы Симы, волевой вдовы. Вместе с новым дружком, моряком-черноморцем Глебом Шустиковым, он угощается мандариновой настойкой. Сима считает успехом.

0: будьте крепко здоровы.
1: Ой.
0: Да, завтра отбываю по месту службы. Да вот, Володь меня до станции подбросит.
1: Ну, значит, уезжаете, Глеб Иванович? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот девкам-то горе с вашим отъездом.
0: Сильное привлечение, Серафим Игнатьевич. Ну, сильное привлечение.
2: Телескопов Владимир, отставив банку ряпушки, провожает моряка. Долго стоит на крыльце, глядя на бескрайние темнеющие поля, на полосы парного тумана, на колодезные журавли, на узенький серпик, висящий в зеленом небе, как одинокий морской конек.
3: Эх, Сережка Есенин! Сережка Есенин! Видишь меня? Володю Телескопова!

старшина второй статьи Шустиков Глеб крепкими шагами двигается к клубу. Он знает, что механизаторы что-то затеяли против него в последний вечер, и идет отчетливый, счастливый навстречу опасностям.

0: Рафинированный интеллигент Вадим Афанасьевич Дрожжинин также собирался возвращаться по месту службы, то есть в Москву, в одно из внешних культурных учреждений, консультантом которого он состоял. Летним утром в сером дорожном костюме из легкого твида он сидел на веранде и поджидал машину до станции Коряжск. Вокруг большого стола сидели его деревенские родственники, пришедшие проститься. С тихим благоговением они смотрели на него. Ах, куда канули бесконечно далекие времена, когда Вадим Афанасьевич в вельветовом костюме и с деревянным чемоданом явился в Москву. Вадим Афанасьевич никаких звезд с неба хватать не собирался, но он гордился и заслуженно своей специальностью, своими знаниями в одной узкой области. Раскроем карты. Он был единственным в своем роде специалистом по маленькой латиноамериканской стране Халигалии. Никто в мире так живо не интересовался Халигалией, как Вадим Афанасьевич. Да еще один француз, викарий из швейцарского кантона Гельвеция. Вадим Афанасьевич знал все диалекты этой страны, все улицы и закоулки столицы города Полис и трех остальных городов, все магазины и лавки на этих улицах, имена их хозяев и членов их семей, хотя никогда в этой стране не был. Хунта, правившая Халигалией, не давала Вадиму Афанасьевичу въездной визы, но простые халигалийцы все его знали и любили, по меньшей мере, с половиной из них он был в переписке. Сейчас он радовался предстоящему отъезду, и лишь многочисленные банки с вареньем, принесенные родственниками на прощание, неприятно будоражили его.
1: «Боже мой! Что мне делать с этим огромным количеством конфитюра?»
0: Старик Мочонкин, дед Иван, битый час собачился с сыном и невесткой. Опять обидела его несознательная молодежь. Не протопила баньку, не принесла кваску, как бывало прежде, когда старик Мочонкин еще крутил педали инспектором по колорадскому жуку, когда он крутил педали машины-велосипед с новеньким портфелем из ложного крокодила на раме. В жизни своей старик Мочонкин не видел колорадского жука, кроме как на портретах. Однако долгое время преследовал его по районным овощехранилищам.

0: чем по колхозным и приусадебным огородам активно выявлял. Тогда и банька была с кваском, и главное в доме кружка с петухами, лакомый кусок, рушник шитый, по субботам стакан на два казенной и генеральское место под почетной грамотой. К тому же добавляем, что старик Мочонкин, дед Иван, дал сыну в руки верную профессию. Научил кастрировать ягнят и поросят. По сути дела и радиола «Урал», и шифоньерка, и мотоцикл, хоть и без хода, все дело рук старика Мочонкина. А получается все наоборот, без широкого взгляда на перспективы.
1: Родили сын с невесткой, понимаешь, хулиганов, школьников, и у тех ноль внимания к деду. Бесконечное отсутствие уважения. Ни тебе здравствуйте, уважаемый дедушка Иван Александрович, ни тебе разрешите сесть, уважаемый дедушка Иван Александрович. Терпеть этого, ну, нету больше моих сил.
0: В свое время он писал жалобы на школьников-хулиганов в пионерскую организацию, на сына в его монтажное по коровникам управление, на невестку в журнал «Крестьянка». Но жалобам ходу не дала бюрократия, которая на подкупе у семьи. Теперь же у старика Мочонкина возникла новая идея. И имя этой восхитительной идеи было «Алимент».
1: «Не тебе». Разрешите взять еще кусочек, уважаемый дедушка Иван Александрович? Не тебе посоветоваться по школьной теме «Луч света в темном царстве». Запалю я их алиментом с четырех концов.
0: И вот в это тихое летнее утро старик Мочонкин чрезвычайно осерчал, полаялся с сыном, с невесткой-вздорницей, расшугал костылем хулиганов-школьников и снарядил свой портфель, который плавал когда-то ложным крокодилом по африканской реке Нил, в хлопоты по областным инстанциям. В последний раз горячим взором окинул он избу и направился в сельпо, откуда он знал, должна была нынче утром идти машина до станции Коряжск. Учительница неполной средней школы, учительница по географии всей планеты Ирина Валентиновна Селезнева, собиралась в отпуск в зону черноморских субтропиков. Первоначальное решение отправиться на берега короткой, но полноводной Невы, впадающей в Финский залив Балтийского моря, в город-музей Ленинград, было изменено при мыслях о южном загаре, покрывающем умопомрачительную фигуру при кардинальной мысли «Не зарывай, Ирина, своих сокровищ». Вот уже год, как после института, копала она яму для своих сокровищ здесь, в глуши районного центра, и Дом культуры посещала только с целью географической, по линии распространения знаний. На танцы же ни-ни, как представитель интеллигенции. И вот пенясь, взбухая пузырями, полетела в чемодан голубое, розовое, черное, в сеточку экзотик, перлончик, нейлончик, щелкнули замки. Ирина Валентиновна выбежала на улицу и зашагала к сельпо. Куры, надоевшие, оскорбляющие вислыми грязными гусками любое душевное движение, идиотски кудахтая, разлетались из-под ее жаждущих субтропического фокстрота ног.
2: Гордо подними свою красивую голову, Ирина. Мамочки, а взяла ли я свой декольт-валан для ночных фокстротов?
3: У крыльца сельпо стояла уже бортовая машина, груженная бочкотарой. Бочкотара была в печальном состоянии от бесчеловечного обращения, от долголетнего забвения ее запросов и нужд. Она совсем затарилась, затюрилась, зацвела желтым цветком. Ну, хоть в отставку подавай. Возле машины, картинно опершись на капот, стоял монументальный Шустиков Глеб, военный моряк. Никаких следов вчерашней беседы с механизаторами на чистом его лице не было, ибо был Глеб по специальности штурмовым десантником и очень хорошо умел защищать свое красивое лицо. Он смотрел на подходящую, почти бегущую Ирину Валентиновну, смотрел с преогромным удивлением.
4: Как будто мы с вами попутчики до Коряжска, милая девушка.
2: Это определенно.
4: А дальше куда следуете?
2: Я еду в субтропическую зону Черного моря. А вы?
4: Вот так удача. Я примерно в эту же зону.
2: А какая, вы думаете, сейчас погода в субтропиках?
4: Думаю, что погода там располагает к отдыху.
3: Моряк подсадил педагога, при подсадке еще раз удивился своему везению, махнул и сам через борт. Уютно устроившись на бочкотаре, они продолжали разговор и даже не заметили, как на бочкотару голодной рысью вскарабкался третий пассажир, старик Мочонкин, дед Иван. Старик Мочонкин по привычке быстро осмотрел бочкотару на предмет колорадского жука, не нашел такового и, пристроившись у кабины, написал в район жалобу на учительницу Селезневу, голыми коленками завлекающую военнослужащих. А чему она научит подрастающее поколение? На крыльце появилась Сима.
5: Глеб Иванович, как вы удачно приспособились.
4: Прощайте, Серафима Игнатьевна.
5: Ой, да это вы, Ирина Валентиновна. Ну, извиняйте, извиняйте за неуместный намек.
1: Да уж неуместный.
5: А ты-то куда собрался, дед Иван?
1: А я с твоей бабкой на печи не лежал.
5: Ой.
1: Ты вон лучше письмо это в ящик брось, держи.
5: Ну давай, давай.
6: Все в порядке, пьяных нет.
5: Явился.
6: Серафима. Сима. Где мой кепи, где лайковые перчатки, где моя княженца и сборник сказок? Сима. Сим, дай десяточку, а? Сим, подарок тебе куплю в Коряжске. Промтовар тебе куплю. Будешь рада.
5: Значит, а? Сразу в Коряжск, Володечка. Бочкотару береги. Она у нас нервная, понимаешь? Десятки тебе не дам. А на пол-литра сам наберешь. Смотри, на 15 суток не загреми. Разлюблю, Володечка.
7: Простите, этот автомобиль до Коряжска?
6: Ага, сэр.
1: До Коряжска, до Коряжска.
6: А вам чё?
7: Добрый день.
6: Привет.
5: Добрый
1: день. Здорово.
8: Здрасте.
7: Подвезете?
6: Ну, понятное дело. Полезай в кабину.
7: Благодарю. А может быть, вы, девушка, займете место в кабине?
2: Нет, нет, нет, не надо, не надо. Знаете, здесь воздух, ветер дальних дорог.
7: Ну, может быть, тогда вы, как военнослужащий?
8: Ну, кончай, кореш. Садись и не вертухайся.
3: Володька сел за руль, дуднул, рванул с места. Бочкотара крякнула, осела. До Коряжска было 65 километров, то есть часа два езды с учетом местных дорог и без учета странностей Володиного характера. Странности эти начали проявляться сразу. Сначала Володя оживленно болтал с Вадимом Афанасьевичем, вернее, говорил только сам, поражая интеллигентного собеседника рассказом о своей невероятной жизни.
6: Короче, забежали с Эдиком в отдел труда и найма, а там одна рожа 6 на 6. Во. Пуляет нас в обком профсоюза. А вместе с нами был этот, ну, сейчас не помню, с которым в нападении водника играли в Красноводске. Ну, кто-то плечом надавил на буфет. Сопли, вопли. Я, говорит, вас в колонию направлю. А кому охота? Хорошо, мужик знакомый с земснаряда. Ты, говорит, Володя, слушай меня и заявление. Движимый чувством применить свои силы. Ну, конечно, газ, газ, газ. А Эдик, мы с ним плоты гоняли на Амуре. Пошли, говорит, на Комсомольское озеро. С 2 чудохами ялих перевернули. А старик говорит, я на вас акт составлю или угости. Младший лейтенант всех переписал, чудохам говорит, вышлю. А нам на какой фиг такая самодеятельность? Улетели в Кемерово, в багажном отделении. А там газ, газ, газ. Вы, Вадя, вы рыбу любите?
3: Первый сон Вадима Афанасьевича.
9: Авеню Флорида де Маэстро покрылась простыми халигалицами. Многотысячная толпа приседает на корточки в тени агавы и кактуса. Я лично влезаю на пальму и обсуждаю с простыми халигалицами насущные вопросы дружбы с зарубежными странами. Кривя бледные губы в дипломатической улыбке, появляется хунта. На ногах у нее туфли-шпильки, на шее вытертая лисья горжетка, остальное все свисает, наливается синим. Дрожат под огромным телом колосса слабые глиняные ножки.
10: А я уж думала, наш друг приехал, сеньор Сиракузерс. А это всего лишь вы, месье Дрожинин. Какое приятное разочарование.
9: Вокруг снуют кровожадные халигалийские петухи и ядовитые гуси. Но солнце все-таки встает над многострадальной страной.
3: Вадим Афанасьевич протер глаза. К нему по росе шел хороший человек. Простой пахарь с циркулем и решиной. Первый сон моряка Шустикова Глеба.
11: Боцман Допекайло дунул серебряную дудку.
12: Подъем! Манная каша.
11: Манная каша, гремя сапогами, разбирает оружие.
12: Старшина 2-й статьи Шустиков Глеб. С кем вчера познакомились?
11: С инженером-химиком, товарищ гвардии боцман.
12: Молодец. Награждаетесь сигаретами серенада. Ок. Пончики для Шустикова.
11: Ой. Прямо с пончиками в зубах в подводное царство. Плывем с аквалангами. Вкусные пончики. А рядом Гулямов пускает пузыри. Отрабатывает операцию «Ландыш». Светлого мая, привет. Следующий номер нашей программы — прыжок с парашютом. Это кто это там рядом на стропах висит, а? Лыбец, как мамкин блин. А, это Шустиков Глеб. Растущий моряк, как же. Видел его в зеркало в кафе «Ландыш». А внизу, внизу под сапогами оранжерея ботанического сада. Или же разноцветные зонтики. Зонтики. Зонтики раздвигаются, а под ними знакомые девушки. Инженер-химик, инструктор Рано, лингвист. Подруги дней моих суровых. Мимо камнем боцман допекаяла.
13: Промахнешься, Шустика, гальюны тебе чистить.
11: Ветер 10 баллов, попробуйте промахнуться. Относит, относит. Бухнулся сток. Поспал минут 600, проснулся. Ну, определился по звездам, добрал еще пару часиков от сна, пока никто не нарал. А утро вижу, идет по росе хороший человек, несет свои сокровища.

0: первый сон старика Мочонкина.
1: И вот увидел я богатые палаты с лепным архитектурным излишеством и гирляндом. Батюшки святые родные, Пресвятая Дева Богородица, разговаривал отсталый матушка моя под влиянием крепостного ига. Образована авторитетная комиссия по разбору заявлений ниже следующего, выше изложенного. Меня проводят в предбанник с кислым квасом и уже в предбаннике вручают единовременный подарок сухим пайком. Нате вам сало 16 кило, нате урюку 16 кило, сахару для самогона 16 кило. Потом проводят в залу двухсветную, красным бархатом убранную, ставят на колени, волосы ублажают подсолнечным маслом из каленых семян, расчесывают на прямой пробор. В президиуме авторитетная комиссия с председателем. Председатель себя солидной, очень знакомой, членистоногой. А, батюшки светы, колорадский жук. По левую и по правую руку жучата махонькие, высокоактивные.
2: Заявление ваше рассмотрено в положительном смысле.
3: Разрешите слово в порядке ведения.
1: Ой, разоблачат.
3: Я прошу слова.
2: Минуточку. Посмотрите на него внимательно, уважаемая комиссия. Ведь это же картошка. По всему свету рыщем, найти не можем, а тут перед нами высококачественный клубень.
1: Ну, принято решение, сами знаете какое. Еле выбрался в щель подпольную, выскочил на волю вольную. И в окно вижу своими глазами жуки терзают огромный клубень. Ну, ночь провел на квасной путяти в темени тоске. Подбирался ложный крокодил, цапал замками за ноги, щекотал. А утром вижу, идет по росе осиянной молодой зашитник, хороший алимент.
0: Первый сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой.
4: Я давно уже подозревала существование не включенной в программу главы «Эластик, Мажестик, Симонифик».

0: люблю вас очень. Это староста первого потока Рыжий Сомов взял меня на буксир как плохо успевающую. Помните у Хемингуэя? Помните у Дрюона? Помните у Жуховицкого? Нахалы какие. За какой-то коктейль «Мутный таран» я все должна помнить. Если вы сложный человек, вам должны нравиться примитивы. Так говаривал руководитель практики Генрих Анатольевич Рейнвольф. Наговорили они всякого. Всякого. А оценка 3.
1: Ирочка, деточка, иди сюда. Иди, мячик дам.
0: Бабушка, а зачем тебе такие большие руки?
1: А чтобы обнять тебя.
0: А зачем тебе эта лопата?
1: Бери лопату, копай яму, сбрасывай сокровища.
0: Нет, не хочу сбрасывать сокровища. Стоп! Я спасена! Ко мне по росе идет хороший человек, и клёши у него мокрые.

0: Первый сон Володи Телескопова.
1: Трактор идет, синька позади, очень большая, на санном прицепе. Понятное дело, не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Весь утоп в пуховых подушках. Запутался в красном одеяле, рожа вся в кильках маринованных, лапы в ряпушке томатной. Однако не зажимают, наливают дополна. Утром заявляется и Дюля, Степан и этот, как звать не помню. Айда, Володя, на футбол. Футбол катился здоровенный, как бык с ВДНХ. Бабан, балерина кривоногая, сколько мы за тебя болели, сколько души вложили. Бацнул сухого листа, да промазал. Иван Сергеевич тут же его под конвой взял. На 15 суток, вот так. Помню, как сейчас. Во вторник это было.
2: Володенька, любезный мой, свези бочкотару в Коряжска. Она у меня нервная, капризная. Я за нее перед Центросоюзом в ответе.
1: Ну, везу. Как будто в столб сейчас шарахнусь. Жму на тормоза, кручу баранку. Куда летим? В кювет, что ли? Тяпнулись. Потеряли сознание. Очнулись. Глядим, а к нам по росе идет хороший человек. Вроде бы на затылке кепи, вроде бы в лайковой перчатке узкая рука, вроде бы Сережка Есенин.
0: Удар, по счастью, был не сильный. От бочкотары отлетели лишь 2-3 ее составные части. Но и этот небольшой урон причинил ей такой чувствительный, неслыханные страдания. Грузовик совершенно целый лежал на боку в кювете. Моряк и педагог, сидя на стерне, в изумлении смотрели друг на друга, охваченные все нарастающим взаимным чувством. Старик Мочонкин уже бегал по полю, ловил в воздухе заявления, кассации, апелляции. Вадим Афанасьевич, всегда внутренне готовый к катастрофам, невозмутимо, по правилам англичанства, набивал свою трубочку. Все чувствовали себя прекрасно, улыбались Володе ободряюще. Тогда, посоветовавшись, решили перекусить. Развели на обочине костерок, заварили чай. Вадим Афанасьевич вскрыл банку вишневого варенья. Володя предоставил в общее пользование свое любимое кушанье – коробку тюльки в собственном соку. Шустик и Глеб, немного смущаясь, достал мамашины твороженники, а Ирина Валентиновна – плавленый сыр «Новость». Утеху ее девического одиночества. Даже старик Мочонкин, покопавшись в портфеле, вынул сушку. Сели вокруг костерка.
3: Это что? Даже не смешно. Помню, в Усть-Касимском карьере генераторный трактор загремел с верхнего профиля. Ну, 4 самосвала в лепешку. Ну, танками растаскивали.
4: Ну, хватит заливать ты.
3: А вечером макароны отварили. Артельщик к ним биточки сообразил. Ой, фуганули как следует.
5: Да, разумеется, что бывают в мире катастрофы и посерьезнее нашей. Вот я помню, в 1964 году, в Пуэрто, это маленький нефтяной порт в одной южноамериканской стране. Так вот, в Пуэрто у причала загорелся панамский танкер. И вы можете себе представить, если бы не находчивость Мигеля Маринада, 43-летнего смазчика, дочь которого...
3: Которого?
5: Молодая девушка...
4: Понятно.
3: Ну-ну-ну.
5: Ну вот так.
1: Помню. Помню, Вадя, помню.
4: А вот у нас однажды лопнул гидравлический котел на камбузе. Ну, казалось, пустяк. А звону было на весь гвардейский экипаж. Честное слово. Товарищи думали, началось.
3: Халатность. Халатность еще и не к тому приводит.
4: Да ладно.
6: Старик Мочонкин уплетал твороженники, тюльку в собственном соку, вишневое варенье, сыр, новость, хлебал чай, зорко приглядывая за Сушкой.
3: От халатности бывают и пожары, когда полыхают цельные учреждения. Он в 33-м годе в Коряжске втором от халатности инструктора Монаховой, между прочим, моей сестры, сгорел ликбез, мопр и освяхим. И получился вредительский акт.
7: А вы знаете, а со мной никогда ничего подобного не было. И это замечательно.
0: Ой, Глеб, Глеб, что же с тобой делается? Ведь знал же ты раньше красивый Глеб, инженера-химика и технолога Марину, и множество лиц с незаконченным образованием. И что же с тобой получается здесь, среди родных черноземных полей? Честно говоря, и с Ириной Валентиновной происходило что-то необычное. По сути дела, Шустиков Глеб оказался первым мужчиной, не вызвавшим в ее душе стихийного возмущения и протеста, а совсем напротив.
5: Между прочим, товарищи, а я должен всем нам сделать замечание.
3: Это за что?
4: Замечание.
5: Где-то, по большому счету, мы поступили бесчеловечно по отношению к Бочкотаре. Извините, друзья мои, но мы с вами распивали чай, а в это время Бочкотара лежала всеми забытая и утратившая несколько своих элементов.
3: Ай-яй-яй-яй-яй.
5: Так вот, я бы хотел, чтобы впредь это не повторялось.
1: Вадя, вот за это, Вадик, я тебя люблю на всю жизнь. Дай поцелуй. Вадик.
6: Вскоре они двинулись дальше. В сумерках замаячила впереди в багровом закате водонапорная башня Коряжска. Приблизились огромные тополя городского парка. Казалось бы, их совместному путешествию подходит конец. Но нет. При приближении водонапорная башня оказалась куполом полуразрушенного собора, а тополя на поверку вышли дубами.
1: А, вот те и влопались.
8: Что такое-то?
1: Где ж Коряжск?
3: Это куда ж ты нас завез, Ирод? Это ж Мышкин.
1: Мышкин?
3: А ты думал? От цель до Коряжска 100 верст.
8: Оп, попали, а?
5: Какой милый патриархальный городок. Почти такой же тихий, как Гранда Кабальерос.
3: Да что ты говоришь?
1: Точно, похоже.
6: Письмо Володи Телескопова его другу Симе.
9: Здравствуйте, многоуважаемая Серафима Игнатьевна. Пишет вам, возможно, незабытый Телескопов Владимир. На всякий случай сообщаю о прибытии в город Мышкин, где и заночуем. Не грусти и не печаль бровей. Бочкотара в полном порядочке. Мы с Вадиком ее накрыли брезентом, а также его клетчатым одеялом. Вот бы нам такое. Сейчас она не предъявляет никаких претензий и личных пожеланий. Насчет меня, Серафима Игнатьевна, не извольте беспокоиться. Полностью контролирую свое самочувствие. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Сима, Сим, помнишь? Войдем с тобою в ресторан и зал, нальем вина в искрящийся бокал. Нам будет петь о счастье саксофон. А еще узнаю, не обижайся. Вот так. Дорогой сэр, примите уважение в совершенном к вам почтении. Бать моему сливочного притарань 0,5 кило за наличный расчет. Целую крепко, моя конфетка. Владимир.
8: Вадим Афанасьевич Дрожинин сидел на заваленке мышкинского дома приезжих, покуривал свою трубочку и по поручению Володи сторожил бочкотару, уютно свернувшуюся под его пледом мохер. Ему нравился этот тихий Мышкин, так похожий на Грандо Кабальерос, да и вообще ему нравилось сидеть на заваленке и сторожить бочкотару, ставшую ему родной и близкой.
10: Да, если бы не проклятая хунта, давно бы я уже съездил в Халигарию за невестой, за смуглянкой Марией Роха или за прекрасной Сильвией Честертон. Английская кровь. Давно бы уже построил кооперативную квартиру в Хорошовом Мневниках. Благо, за годы умеренной жизни скоплена достаточная сумма, но... Проклятая хунта.
8: Что за бред? Уж не слуховые ли галлюцинации?
11: Эй-эй, самогон.
8: Откуда Володя знает никому, кроме меня, неизвестную халигалийскую песню?
11: А кому какое дело, где мы дрожжи достаем? Привет,
8: что
11: Вадька!
8: Что за чудо? Привет,
11: привет,
8: Володя!
11: Ну, гады, это тетка Настя, а? Угода! Не поверишь, по 2-гривенному за стакан лупит. Да когда в Ялте на консервном заводе работал,
8: да.
11: За 2 гривны в колхозе «Первомай» литр! Литр вина имел. А вино, между прочим, шампанских сортов. Накапаешь туда одеколону, цветочно упал с клянки, и ходишь весь вечер косой.
10: Простите, Володя,
11: а?
10: Присядьте, пожалуйста. Мне надо с вами поговорить.
11: Понял. Понял. В общем, если хочешь, Вадим, пей.
8: Ну,
11: пей,
8: ну,
11: держи бутылку.
8: Ну, Володь, Володя.
11: Бери. Вот, бери. Ну, ну, ну, ну, ну.
10: Ну, спасибо.
11: Вот. Давай.
10: Спасибо. Ну,
11: ну вот.
10: Вот.
11: Вот так. Вот. Отлично, Вадим. Отлично,
10: спасибо.
11: Вадим. Вот
10: спасибо.
11: С тобой бы я пошел в разведку.
10: Пожалуйста.
11: Вот так.
10: Скажите, Володя, извините меня, а откуда вы знаете халигалийскую народную песню?
11: А я там был. Был.
10: Кто?
11: Посещал эту халигалию... Халигалию, Меглигалию.
10: Извините, Володя, но сказанное вами сейчас ставит для меня под сомнение все сказанное вами ранее. Мы, кажется, успели друг друга узнать и внушить друг другу уважение на известной вам почве.
11: Ну?
10: Но почему вы, полученные косвенным путем сведения, превращаете в насмешку надо мной? Я, вы меня извините, я знаю всех советских людей, побывавших в Халигалии. Их не так уж много. Больше того, я знаю вообще всех людей, бывших в этой стране. И со всеми этими людьми я нахожусь в переписке. Но вы, именно вы, там не были.
11: А хочешь, заложимся?
10: То есть как?
11: Пари! На бутылку горного дубняка. Хочешь?
10: Ну?
11: Короче, Вадик, был я там. И все тут.
10: Были?
11: В 64-м году. Совершенно случайно. оформился плотником на теплоход «Бускунчат». А его в Халигалию погнали. Понял?
8: Это было единственное европейское судно, посетившее Халигалию за последние 40 лет.
11: Точно. Мы им еще помощь везли по случаю землетрясения.
8: Правильно. А правильного... А не помните ли конкретно, что вы везли?
11: Да много чего там было. Медикамент.
8: Так.
11: Бинты.
8: Так.
11: Детские грузы.
8: Так.
11: Сгущенки. Хоть залейся. Всякого добра впрок на три землетрясения. И 4 картины художника Коленкина для больниц.
8: Ну, позвольте, Володя, ведь я же знаю весь экипаж Бускунчака. Я был на его борту уже на второй день после прихода из Халигалии. Я вас там...
11: А меня, Вадик, в первый день списали.
8: Как?
11: Не? Как отшвартовались, так сразу Помпезов Евгений Сергеевич выдал мне талоны на сертификат. Иди, говорит, телескопов, отоваривайся, и чтоб ноги твоей больше в нашем пароходстве не было, божий плотник. А в чем дело, дорогой друг, спрашиваю? С контактами я там кое-что напутал.
8: Володенька, дорогой мой, Володя, я бы хотел знать подробности. Мне это крайне важно,
11: да.
8: Володя, дорогой.
11: Ничего особенного,
8: ну...
11: ничего. Стою я раз в Пуэрто.
8: Так.
11: Очень скучаю.
8: Так.
11: Кока-колой надулся, как пузырь. А удовлетворения нет, Вадя.
8: Так.
11: Смотрю, симпатичный гражданин идет. Познакомились. Мигель Маринада.
8: Маринада.
11: Ну, Мигель. Потом еще один работяга появляется. Хосе Луис.
8: Велосипед.
11: Он. Завязали дружбу на троих. Потом повторили. Пошли к Мигелю в гости. И сразу девчонок сбежалась куча поглазеть на меня. Будто я павлин кавказский из Мурманского зоопарка, у которого в прошлом году Гришка Апштейн перо вырвал.
8: Ну, а кто же там был из девушек?
11: Сонька Маринадо была, дочка Мигеля.
8: Так-то.
11: Ну, я ее пальцем не тронул. Это, Вадик, честно, не тронул. Затем, значит, Маришка Роха.
8: Боже мой.
11: Да-да, Сильвия.
8: Боже мой.
11: Фамилии не помню. Ну и потом Хосе Луис на велосипеде за своей невестой съездил. За Роситой.
8: Ну это невероятно.
11: Росита.
8: Невероятно, Володя.
11: Вернулся с преогромным фингалом наряжки. Ну, Вадик, ты пойми, девчонки коленками крутят. Юбки во, короткие.
8: Я же не железный, верно?
11: Влюбился начисто в Сильвию, а она в меня. Если не веришь, могу карточку показать. Я ее от Симки у пахана прячу.
8: Но вы переписываетесь.
11: Да и сейчас переписываемся. Только Симка ее письма рвет. А ревность унижает человека, дорогая Симочка. Это еще Вильям Шекспир железно уточнил. А человек Серафима Игнатьевна, он хозяин своего я. Я вас уверяю, дорогой работник прилавка, что у нас с Сильвией почти что и не было ничего платонического. А если бывало, то только когда теряли контроль над собой.
6: Тренированный по джентльменской методе, Вадим Афанасьевич без особого труда перенес легкое тело своего друга, да-да, друга, теперь уже окончательно друга, в дом приезжих, и долго сидел на койке у него в ногах, шевелил губами, думал о коварной Сильвии Честертон, ничего не сообщившей ему о своем романе с Телескоповым, а сообщавшей только лишь о всяких девических пустяках. Второй сон Володи Телескопова.
11: У Серафимы Игнатьевны сегодня день рождения, а у меня фонарь под глазом. Начал рыться в карманах, вытащил талоны на бензин, справочку-выручалочку о психической неполноценности, гвоздь, замок, еловую мыло кусок, 8 копеек денег. Начал трясти костюм, полпальто, вытряслось тарифные сетки 3 метра, в ней премиальная рыба, треска, чего тебе надобно, старче. Возвратный посуд бутылками на 60 копеек, банками на 20. Хо, живем. Сборник песен «Едем мы, друзья, в дальние края». Наряд на бочкотару,
9: расческа, пепельница. Наконец обнаружилась искомая. Вытащил из-под подкладки завалящую маленькую ложь. Это мне еще с дауга впился. А бухт тросом зацепился и на ящик глазом упал. А Симка стоит в красном бархатном платье. Смеется, как доменная печь имени Кузбасса. А меня, конечно, не пускают. Выбросил за ненадностью свою паршивенькую ложь.
2: У других и ложь-то как ложь. А у тебя и ложь-то как ложь.
9: Ворюги! Позорники! Сейчас я вас всех понесу! Как раз меня и вынесли. А мимо дружина идет.
4: Доставьте-ка телескопово обратно в универмаг ДЛТ. Или в огороде под капусту бросьте.
9: Посмотрел из-за кочана. Идет по росе хороший человек. Вроде бы кабальера, вроде бы Вадик. Дрожи!
6: Второй сон Вадима Афанасьевича.

0: горы, золотистые края, а я ползу по черепичным крышам Хальгалий. Вон впереди дом, похожий на утес, ущербленный и узкий. Он весь залит лунным светом, а наверху балкон, ниша в густой тени. Выгнув спину, лунным леопардом иду по коньку крыши, перепрыгиваю через улицу, взлетаю вверх по Брандмауэру, и вот я на балконе, в нише, а потом в будуаре. Альков, а в алькове кровать 16 века. А на кровати раскинула юное тело Сильвия Честертон, потомок испанских конкистадоров и каперов Ее Величества. Это я, любимая, дышала ночь восторгом сладострастья. Иду дальше по лунным площадям, по голубым торцам скрипят рамы, повсюду открываются окна, повсюду они, прекрасные женщины Хальгалии. Спокойно, красавица, спокойно. Безумная мысль, а разве хунта не женщина? Проснулся. В дымных лучах солнца по росе подходит хороший человек.
1: Я тебе, Вадик, устроил свидание с подшефной бочкотарой.
2: Старик Мочонкин, дед Иван, в этот вечер в Мышкине очень сильно гордился перед кумой своей Настасьей. Во-первых, съел яичницу из 10 яиц. Во-вторых, выпил браги чуть не четверть. В-третьих, конечно, включил радиоточку. Прослушал, важно кивая, передачу про огнеупорную глину. Честно говоря, старик Мочонкин был даже рад, что попал в город Мышкин. Да вот жаль только, что неожиданно. Кабы раньше он знал, так теперь на столе бы уже ждал корифей всех времен и народов пирог со щукой. Всегда в былые годы запекала кума Настасья к его приезду цельную щуку в тесто. Очень великолепный получался пирог. Сверху корочка румяная, а внутри пропеченная гада. Империалистический хищник.
3: Ах, ну-ка, плесни-ка мне, кума, еще браги.
4: Извольте, извольте, Иван Александрович.
3: О! О! Вот здесь, кума, в этом портфеле, здесь все они у меня.
4: Ой, сыночки ваши, Иван Александрович.
3: Не только, отнюдь не только сыночки. У всех.
4: Ой.
3: Вообще, у всех.
2: Старик Мочонкин погрозил кому-то, в кого-то потыкал длинным пальцем и залег. Второй сон старика Мочонкина.
3: И вот увидел я
5: Вся большая наша страна решила построить мне пальто. Ну, сказано, сделано. Вырыли котлован, работа закипела. Пальто Мочонкин строй. Заложено пальтецо, как линейный крейсер, сильеву драпу, бортовка конским волосом, груди проектируются охрабатнейшие, ну, как у Фефелова Андрона Лукича. Надь его, во как. Надо бы жирности накачать под такое пальто-то. И вот беру бюллетень. У кого? Беру бюллетень у товарища телескопа, у нашего водителя. Ввожу в себе крем-брюле, стюдень, лапшу утячью, яичную болтанку и 0% результата. Привес отсутствует, хоть вой. Шельмуют в семье жирами, жируют в шельме семьями. А кому писать? Кому челом бить? А, стучи, стучи, не достучишься. Пальто мое высится над полями и рощами, как элеватор. Воротник мелкими кольцами в облаках. И вот я иду на примерку. Вот пальто, а в пальте дверь. А в дверях Фефелов Андрон Лукич.
6: Вам куда, гражданин хороший?
5: А я на примерку, Андрон Лукич.
6: Хоть я и Лукич, а ты меня не тычь. Примерки, гражданин, больше не будет. В вашем пальте давно уж краеведческий музей. Извольте за гривенник полюбопытствовать экспонатом. Вот это баран товарный, мутон натуральный. Это диаграмма качественная с абсциссом и ординатом. А это старичок, маринованный в банке. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Узнаете?
5: С ужасом, с воем выпрыгнул из кармана пальто, плюхнулся на траву. Идешь ты, заступница моя родная, идешь ты, юриспруденция, дева чистая, мятная, неподкупная. Шевелились травы росные, скрип был большой, как будто под тяжелыми шагами.
2: Второй сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой.
4: Ирина Валентиновна в эту ночь снов не видела.
2: Второй сон моряка Шустикова Глеба.
7: Шустиков Глеб в эту ночь снов не видел.

Вскоре над городом Мышкин взошло радостное солнце, и все наши путешественники проснулись счастливыми. Володя Телескопов включил мотор, поднял крышку капота и стал на работающий мотор смотреть. Вадим Афанасьевич тем временем бочкотару ублажал мылом и мочалкой, задавал ей утренний туалет, тер до блеска ее коричневые бока, а она нежилась и кряхтела под солнечными лучами и мыльной водой. Давно ей уже не было так хорошо, и Вадиму Афанасьевичу давно так хорошо не было.

0: случай пожировать на дармовщинку, конечно же, не мог. Сушку свою он опять вынул и положил на стол ближе к локтю.
1: Приятного вам аппетита, граждане хорошие.
2: Спасибо.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте. Не вы ли, граждане, Бочкотару в Коряжск транспортируете?
4: Мы, бабка? А тебе чего до нашей Бочкотары?
1: А я к вам попутчице прошу, смелок. Кто у вас старшой в команде?
5: У нас, мамаш, начальства-то тут нету.
4: Верно, нету, Глеб.
5: Мы, мамаша, просто люди разных взглядов, разных профессий. Вот объединились здесь на почве любви и уважения к нашей Бочкотаре. А вы, собственно, куда следуете? Пожелаю, любезная мамаша.
1: В командировку, сыночек. Еду в город Хвеодосию. Институт меня направляет в Крымскую степь для отлова фотоплексируса.
4: Кого?
1: Фотоплексируса.
4: Ого. Это жука, что ли, рогатого, бабка?
1: Его, сынок. А величать меня Степанида Ефимовна.
3: Приятно.
1: Очень трудный он для отлова, этот батюшка фотоплексирус. Ну? Вот меня и направляют.
6: А кто же вы такая, уважаемая Степанида Ефимовна, чтобы вас направлять?
1: Лаборант я.
6: Ах, лаборант?
1: Да, лаборант, батюшка. Уж 5 годочков как лаборант.
6: Ну, очень приятно.
1: Научный институт каждый месяц зарплату кладет 40 целковых. Да премиальные.
6: Прекрасно.
1: Я для них, батеньки мои, кузнецов ловлю полевых, стрекоз, бабочек, личинок всяких. А особливо уважают тут у шелкопряда. Очень они мною довольны и потому посылают в Крымскую степь для отлова фотоплексируса. Жука рогатого, неуловимого, а науке очень нужного.
7: Ты только подумай, Глеб, такая обыкновенная и скромная бабушка, а служит науке. Давай мы посвятим себя науке, Глеб. Отдадим ей себя до конца, без остатка.
5: Хорошая идея, Иринка. И мы воплотим ее в жизнь.
7: Скажи, Глеб, а ты смог бы, как Сцевала, сжечь все, чему поклонялся, и поклониться всему, что сжигал? Смог бы?
5: Ну, ты понимаешь, конечно...
7: Нет, Глеб, нет, подожди, ну я же тебя серьезно спрашиваю.
6: Все-таки странно. Володя, вы заметили, что они уже перешли на «ты»? Поистине темпы космические. И потом эта старушка... Но неужели она действительно будет ловить фотоплексируса, как странен мир?
4: А ничего странного, Вадя. Глеб с училкой вчера в березовую рощу ходили, а бабка жука поймает. Будь спок, у меня глаз наметанный. Изловит бабка фотоплексируса.
8: Безобразие. Обо мне, о крупном специалисте по инсектам, отдавшем столько лет борьбе с колорадским жуком, о грамотном, политически подкованном человеке, даже и не вспомнили в научном институте. А бабка Степанида, ей только лебеду полоть. Пожалуйста, лаборант. Не берегут кадры, разбазаривают ценную кадру. Материально не заинтересовывают, душат инициативу. Ой, допляжутся губители народной копейки.
9: Залезай, ребята! Поехали!
1: Милок, а как же я-то?
9: Залезай ты, бабка! Поосторожней с нашей Бочкотарой!
1: Ай, батеньки, Бочкотар-то у вас какая вальяжная, симпатичная, да благолепная. Ух, ну чисто купчистая какая, чисто лосиха сытая. Ах, ты,

Итак, они снова ехали вдоль тихих полей и шуршащих рощ. В лобе телескопов гнал сильно, на дорогу не глядел.

0: сворачивал на развилках сходу, особенно не задумываясь о правильности направления. Сосал леденцы, тягал у Вадима Афанасьевича из кармана табачок Кэпстен, крутил цигарки.
1: В то лето, Вадюха, я ассистентом работал в кинокартине. Вечно пылающий юго-запад. Законная кинокартина. Из заграничной жизни. Приехали. Озеро голубое, горы белые, мама родная. Завод стоит, шампанское качает на экспорт. Аппетитный запах, все бухи. Взяли с Вовиком Дьяченко кителя из реквизита, ментили, головные уборы, отвалили. По-французски разговариваем, гули-мули. Ага. И утром турнули меня из экспедиции. Вовик товарищеский суд оправдал, а я дегустатором на завод устроился. В художественной самодеятельности дух бродяжий, ты все реже-реже. Рванул. Главбух плакал. Честно, устал я там, Вадик.
0: Степанида Ефимовна в своей ячейке устроилась домовита, постелила шаль и сейчас дремала, лишь временами в ужасе вскакивая, выпучивая голубые глазки.
2: Ой, Акстис, Акстис проклятущий!
3: Ты чё, мама, ты чё паникуешь-то?
2: Игреца увидела, милок. Игрец привиделся. Извините.
0: Однажды они заночевали в поле. Поле было дикое, с выгнутой спиной, и они сидели на этой спине у огня под звездами, как на закруглении земли. Пахло пожухлой травой, цветами, дымом, звездным рассолом.
2: Стрекочут, родные, стрекочут. Стрекочьте, стрекочьте. По кузнецам-то я квартальный план уже выполнила. Топереча мне бы по батюшке фотоплексиру судать показатель. Вот была бы я, баба, довольная.
3: Вот. Сейчас опять игреца увидит мамаша,
2: а? Ну. Ах, Акстис, проклятущий.
3: О, Господи.
2: Акстис, Акстис.
4: Да, хотелось бы мне увидеть этого ее игреца. Вот просто интересно, каков он, этот так называемый игрец?
2: Игрец, он очень приятный. Шляпочка красненькая, сапог модельный, пузик кругленький, очень интересный.
5: Так почему же вы его, бабушка, боитесь?
2: Так как же его не бояться, матушка моя? Голубушка ты моя красавица. Оно как щекотать начнет, да как запляшет, да зенками огневыми как заиграет. Ой, лихой он этот игрец, нехороший.
6: Перестраиваться вам надо, мамаша, перестраиваться самым решительным образом.
7: В самом деле, баб, загадай себе и увидишь, как хороший человек идет по росе.
2: Лыцарь?
4: Нет, просто друг. Друг, готовый прийти на помощь. Ну, скажем, простой пахарь с циркулем.
8: Во-во, такой кореш в лайковых перчатках.
9: Юридической, полномочный.
2: Уполномоченный? Акстис, Акстис, мой игрец тоже уполномоченный.
6: Да нет, мамаша, нет, ну какая же вы непонятливая. Ну, просто красивый лицом и одеждой, и внутренне собранный, ну... Ну, мамаш, ну которому до феньки все турусы на колесах.
5: И мужественный, героичный, как Сцевала.
2: О, поняла, поняла, голубчики. Блаженный человек идет по росе. Ай, как хорошо!
0: Третий сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой.
10: Жить спокойно, жить беспечно, в вихре танца мчаться вечно. Вечно. Ой, Глеб, пол такой скользкий. Ой, Глеб, где же ты? Кругом вальсируют чемпионы мира, мужчины и женщины, преподаватели-экзаменаторы приставучие. Ждут юрисконсульта из облсобеса. Он должен подвести черту. Повсюду лед, гладкий лед, раскрашенный причудливым орнаментом. И только где-то в необозримой дали идет по королеве

0: Третий сон военного моряка Шустикова Глеба.
1: Утром обратил внимание на некоторое отставание мускулюс дельтоидус. Немедленно принял меры. Итак, стою возле койки, даю нагрузку мускулюс дельтоидус. Ну, ребята занимаются кто чем. Каждый своим делом. Кто трицепсом, кто бицепсом, а кто и квадрицепсом. О, Сева Антонов мускулюс глютеус качает. Ну, его можно понять. Ходит любимый мичман Рейнвольф Козьма Елистратович.
2: Вольно! Вольно! Сегодня манная каша — финальное соревнование по перетягиванию каната с подводниками. Всем двойное масло, двойное мясо, тройной компот.
1: А пончики? Пончики будут, товарищ мичман?
2: Верну!
1: И вот, схватились. Прямо передо мной надулся жилами неуловимо знакомый подводник. Умело борется за победу, вызывает законное уважение, хорошую зависть. В результате невероятный случай в истории флота со времен Ботика Петра. Ничья! Канат лопнул. Все довольны. Я лично тоже доволен. И в полном параде при всех значках гуляю по тенистой аллее. Подходит неуловимо знакомый подводник.
3: Послушай, друг, есть предложение познакомиться.
1: Мы, кажется, немного знакомы.
3: А я думал, не узнали.
1: Телескопов, Володя!
3: Холодно, холодно.
1: Дрожинин, что ли?
3: Тепло. Тепло.
1: Иринка, ты
3: почти угадали, почти, но не совсем, нет. Моя фамилия Сцевала.
1: Это вы? Однако ручки-то у вас обе целые. Выходит, миф? Трёп, легенда.
3: Обижаешь. Подумаешь, большое дело ручку сжечь.
1: И тут Сцевала чиркает зажигалкой, и фланелка на рукаве начинает пылать. Поднимает горящую руку, как олимпийский факел, и бежит по темной аллее.
4: Алло, Глеб! Я Владикап, я!
1: Поджечь руку было делом одной секунды. Бегу за Сцевалой. Рука над головой трещит, горит хорошо. Сцевала ныряет в черный туннельчик. Я за ним. Кромешная мгла, лишь кое-где мелькают оскаленные рожи империалистов. На бегу сую им горящую руку в агрессивные хавальники. Воют. Выбегаю из туннеля. Чисто. Тихо. Пустынно. По радио неуловимо знакомый голос.
5: Готов ли ты посвятить себя науке, молодой красивый Глеб? Отдать ей себя до конца, без остатка?
1: Гляжу, лежит наука, жалобно поскрипывает, покряхтывает и тоненьким нежным нервным голосом что-то поет. Какие-то добрые люди укутали ее брезентом, клетчатыми одеялами. Ору. Готов! Надьте вам, пожалуйста. Из комнаты смеха выходит лженаука. Огромного роста. Напоминает какую-то хунту из какой-то жаркой страны. В одной руке кнут, в другой консервный рыбный и бутылка горного дубника. Ну, знаем мы эту политику. Автоматически включаю штурмовую подготовку. Подхожу поближе. Обращаюсь по заграничному. Разрешите прикурить. Лженаука пялит свои бесстыдные зенки на мою горящую руку. Размахивается кнутом. Это мы знаем. Носком ботинка в голень, в надкосницу. Тут же прямой удар в нос. Ослепить. И двумя крюками добиваю расползающегося колосса. Лженаука испаряется. А за лугами, за морями, за синими горами встает солнышко. И прямо от солнышка ко мне идет любимая в шелковой полумаске. Идет по росе хороший человек.

0: Третий сон Владимира Телескопова.
1: Глаза мои на проклятый ипподром не смотрели, однако смотрят. Тащусь, позорник, в кассу. Вхожу в залу. Что характерно, иду в пустоте. Весь белый, как с похмелья. И что характерно, иду прямо к Андрюше. Андрюша стоит у колонны. Что характерно, он тоже белый, как чайник. Андрюш, есть вариант от ботаники и будь быстрой. Ага, входишь полтинником? Хе, говорит, ты думаешь, Володя, мы на них, мол, ставим. Они, кобылы, ставят на нас. Включили звук. Аплодисменты, хохот. Заиграл оркестр 46-го отделения милиции. Андрюша гордо вскинул голову, бьет копытом. Я тоже бью копытом, похрапываю. Подошли, взнуздали, вывели на круг. Настроение отличное, надо осваивать новую специальность. У меня наездник симпатичный, Кирюха. У Андрюши маленький, как сверчок, серенький. И что характерно, в очках. Видно, из духовенства. Гонг пошли. Щелкнула резина, идем голова в голову. Промелькнула родная конюшня, где когда-то в жеребячем возрасте читал хрестоматию. Вот моя конюшня, вот мой дом родной. От столба к столбу идем голова в голову. Андрюш весь в мыле, веселый. А трибуны приближаются, все белые, трепещут. Да там сплошь ангелы. Хлопают крыльями, свистят. Финиш, гонг. А мы с Андрюшей жмем дальше. Наездники попадали, а мы чешем. Улю-лю. Видим под тюльпаном Серафима Игнатьевна с Сильвией пьют чай и кушают тефтель.
2: Присоединяйтесь, ребятишки. Присоединяйтесь.
1: Очень хочется присоединиться, но невозможно. Бежим, устали, аж кровь из носа. Ложимся, берить нас тепленьких, сопротивление окончено. Вокруг травка, кузнецы стригут, пахнет ромашкой. Андрюша поднял шнобель. О, говорит, посмотри, Володька. Гляжу, идет по росе хороший человек. Шеф-повар с двумя тарелками ухи и щастика.

0: Третий сон старика Мочонкина.
1: И вот увидел я свою характеристику. Идет она посредь поля, вопит:
2: в труде прилежен, в быту морален.
1: А мы с Фефеловым Андроном Лукичем приятельски гуляем, шупаем колосья.
3: Ты мне, брата, Иван Александрович, представь свою характеристику. А я тебе за это узюму выпишу 16 кило.
1: Так вот она, моя характеристика, Андрон Лукич. Извольте познакомиться.
3: Это вот и есть твоя характеристика?
1: Она и есть, Андрон Лукич, не обессудьте.
3: Да.
1: Господи, хоть бы губы под масло проклятущие. Уж не говорю про перманенту. Идет, подолом метет, душу раздирает.
2: Политически грамотен, с казенным имуществом шапетилен.
3: Да, Иван Александрович, признаться, я разочарован. Я думал, твоя характеристика — девка молодая, ядреная. А это как буряк прошлогодний.
1: Ой, привередничайте, Андрон Лукич. Ой, недооценивайте. Говорю это я басом, а сам дрожу. Аж не как фитюля одинокая. Узюму хочется.
3: Ну да, ладно. Какая-никакая. А все ж таки... Баба!
1: Присел, набычился, рявкнул, да как побежит всем телом на мою характеристику. Характеристика наутек, дурлу поглазая, бежит к реке, а за ней Андрон Лукич чистит ногами, гудит паровозом.
3: Люблю!
2: Нет! Нет, никогда! Никогда этого не будет! Уж лучше в воду!
1: И бух с обрыва в речку!
4: Вынырнула, выпучила зенки.
2: С товарищами по работе принципиально!
1: Батюшки светы, утопла!
3: Пшеница, но не удалась, Иван Александрович. А вот с узюмом перебой.
1: И пошел он от меня гордый и грустный. И, конечно, по-человечески его можно понять. Но мне-то от этого не легче. Нет. Сколько сидел, не знаю. Протер глаза. А на той стороне стоит в росной траве хороший человек. Молодая, ядреная характеристика.

0: сон внештатного лаборанта Степаниды Ефимовны.
1: Ой ли, тетеньки гуси-лисельди персовые, ой ли, батеньки лук репчатый, морква сахарная, утилючи цып-цып-цып.
2: Ой!
1: Пузатенькой, ой, за косу хватил, косу девичью. Пусти меня, игрец, на муравьиную гору.
3: Не пущу.
1: Пусти меня, игрец, в острекозий лес.
3: Не пущу.
1: Да куда ж ты меня тянешь? В какое игралище окаянное?
3: Ох, бабушка-красавочка, лаборант внештатный, совсем вы без понятия. Закручу тебя, бабулька-булька, яйки-млека-бутербродер, танцем-шманцем огневым загромоничным. Будешь пышка молодой, дорогой гроссмутер. Вуаля!
1: Заиграл игрец, взбил копытами модельными, телесами дрожит сочными, тычет пальцем костяным мне по темечку, щекотит, жизни хочет лишить. Ай-тю-тю, ай-тю-тю. Акстись, акстись, проклятущий! Не общается? Закружил меня по ботве картофельной танцами ненашенскими. Да куда ж ты меня, бубулечки? Гляжу, у костра засел, глаз охальный, пузик красненькой.
3: А ну-ка, бабка-красавка-плутовка, вари мне суп. Мой хотель покушать зюб недритый нахтигаль. Вари мне суп, да наваристый.
1: Суп.
3: Суп.
1: Суп.
3: Суп.
1: Суп.
3: Суп.
1: Ой, бреду я, баба грешная, бреду по муравушке, выковыриваю яйца печеные, щавель щиплю, укроп дергаю, горькими слезами заливаюся, прощеваюсь с бочкотарою любезною. С вами, мои голуби полуношные. И надо, вижу, по траве росистой тетеньки блаженный лыцарь выступает, научный, вдумчивый. И за ручку он ведет моей матушке, как дитятю, он ведет жука рогатого, вожеланного жука, фотоплексируса батюшку.

0: Второе письмо Володи Телескопова другу Симе.
1: Многоуважаемая Серафима Игнатьевна, здравствуйте. Дело прежде всего. Сообщаю вам, что ваша бочкотара в целости и сохранности, чего и вам желает. Сима, помнишь, Сочи, те дни и ночи, священные клятвы, вдохновенные слова, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. А я за тобой сильно заскучал. Хотя рейсом очень доволен, вы говорили нам, пора расстаться. Я страшен в гневе. Перерасхода бензина нету, потому что едем на нуле уж который день. И это, конечно, новаторский почин, сам удивляюсь. Бате моему притарань колбасы свиной домашней 1 кг за наличный расчет. Симка, хочешь честно? Не знаю, когда увидимся, потому что едем не куда хотим, а куда бочкотара наша милая хочет. Поняла? Спасибо тебе за любовь и питание. Возможно, еще не забытый Телескопов Владимир.

0: Письмо Владимира Телескопова Сильвии Честертон.
1: Здравствуйте, многоуважаемая Сильвия. Фамилия не помню. Сильвия, помнишь ту волшебную южную ночь, когда мы замнем для ясности? Помнишь или нет? Теперь расскажу тебе о своих успехах. Работаю начальником автоколонны. Заработная плата скромная. 1500, но хватает. Много читаю. Прочел «Дети капитана Гранта» Жюль Верна, журнал «Знание и сила» номер 7 за этот год, сборник гималайских сказок. Очень интересно. Сейчас выполняю ответственное задание. Сопровождаю бочка Тару. Да здравствует дружба молодежи всех стран и оттенков кожи. Твой, может быть, помнишь, Володя Телескопов.

0: оба эти письма Володя отслюнявил карандашом на разорванной пачке беломора. Сидел он, хлюпая носом, на деревянной скамейке, изрезанной неприличными выражениями, в камере предварительного заключения гусятинского отделения милиции. А дело было так. Однажды они прибыли в городок Гусятин. Володя остановил грузовик и предложил пассажирам провести остаток дня и ночь в любопытном городе Гусятине. Все охотно согласились и вылезли из ячеек. Каждый занялся своим делом. Старик Мочонкин пошел в местную поликлинику сдавать желудочный сок, поскольку справка в Автек об его ужасном желудочном соке куда-то затерялась. Шустиков Глеб с Ириной Валентиновной отправились на поиски библиотеки-читальни. Надо было немного поштудировать литературку, слегка повысить уровень, вырасти над собой. Володя же телескопов, размахивая бутылкой с размочалившейся затычкой и уже заправившись, направился в сторону скамеечек, где несколько крепкотелых граждан Гусятина, выставив зады, играли в шахматы.
1: Эй! Фишеры! Тиграны! Тигранчики! Играть не умеете?
2: Володь, пошли отсюда. Пошли.
3: Метельшпели, не бум-бум!
2: Володь, ну зачем же так? Тихо, спокойно.
3: Не имеют права! Не имеют права в такую мудрую игру играть.
4: Хорошо. Виктор Ильич! Что же это получается?
5: Товарищи, что же прикажете делать, Виктор Ильич? Ну, приходят, знаете, сбрасывают фигуры, да? Оскорбляют именами.
6: Надо подчиниться. Я прошу вас к доске, молодой человек.
1: Че, я?
2: Ребята,
1: дядя!
2: Успокойтесь, друзья мои, только успокойтесь.
3: Ты, видать, сыграть со мной хочешь?
2: Тихо.
6: Не ошиблись, молодой человек.
1: Ну ладно, так Вадя, сюда поди.
2: Пожалуйста. Только спокойно, я вас прошу. Спокойно, ладно, поиграйте.
1: Так, мои беленькие, да? Так, да. Все. Если бы ты знал, дядя, сколько четвертинок я выиграл при помощи этой древней, мудрой игры. Сколько четвертинок... Так,
3: 10 ходов даю вам, дорогой товарищ.
1: А на большее ты не рассчитывал. Так, где моя заветная пешечка?
7: Ужо ему. Жгентелем. Жгентелем, Виктор Ильич. По мордасам. Заманить его, Виктор Ильич, в раму, а потом дуплетом вашим отхлобыстать.
2: А ну, геть отсюда!
3: Отвались, когда мастера играют сюда.
0: В Гусятине, как вы поняли, была своя особая шахматная теория. Виктор Ильич, по всему видно старшой, хитроватый, плотный мужчина в полосатой пижаме и зеленой велюровой шляпе, сразу произвел на Володю впечатление человека непростого, а власть имущего. Телескопов чувствовал, что попал в какую-то нехорошую историю, однако соблазн был выше его сил. И невинными пальцами, мирно посвистывая, Володя соорудил Виктору Ильичу так называемый детский мат. Он поднял уже ферзя для завершающего удара, как вдруг заметил на мясистой лапе Виктора Ильича синюю татуировку «Сима-пом». Конец надписи был скрыт пижамным рукавом.
8: «Сима? Так какая же это еще Сима, если не моя?
1: Да неужто это рыло? Нос пуговицей? Серафим мою лобзал.
8: Да может быть, это Бородкин Виктор Ильич.
1: Мат тебе, дядя.
0: Виктор Ильич, тяжело ворочая мозгами, оценивал ситуацию. Куда ж подать короля? Подать было некуда. Хорошо бы съесть королеву. Да нечем. В раму взять, жгентелем протянуть не выйдет, нету достаточных оснований. И вдруг он увидел на руке обидчика, на худосочной заурядной руке, синие буковки. «Сима, помни, дру». Остальное скрывалось чуть ли не под мышкой.
9: «Серафима! Серафима! Да неужели ж с этим недоноском ты забыла обо мне, а? Да может быть, это же есть тот самый Телескопов, обидчик шахматистов всех времен и народов, блуждающий хулиган, текучая рабочая сила». «Телескопов?»
10: «Бородкин!»
9: «Пройдемте!»
10: «А вы не при исполнении. А во-вторых, вам мат. И в-третьих, вы в пижаме».
9: «Мат!»
10: «Мат!»
9: «Мат!»
10: «Мат!»
9: «А вы уверены?»
0: Виктор Ильич извлек из-под пижамы свисток и залился красочными вдохновенными руладами, в которых трепетала вся его оскорбленная душа. Володя никак не мог сдвинуться с места и тоже свистал в два пальца. Вырос из-под земли старший брат, младший лейтенант Бородкин, в полной форме и при исполнении.
11: «Жгентелем его! Жгентелем его, товарищи Бородкины!
7: В раму его посадить и двойным дуплетом!»
0: И повели его под белые руки мимо потрясенного Вадима Афанасьевича, мимо вскрикнувшей болезненно Бочкотары, посадили в КПЗ, замкнули. Всю ночь Володя вспоминал подробности жизни. К утру начал писать письма. Всю ночь спорили меж собой братья Бородкины.
10: «Да поброим его, Витек, под нуль. Дадим метлу на 15 суток. Авось Симка поймет, на кого тебя променяла».
9: «Да, вот видишь, братуха, видишь, вот хотел забыться, уехал, погрузился в шахматы, да. Не вспоминал, нет, не вспоминал.
10: Витёк, Витёк.
9: Появляется ведь этот недоносок, укравший.
10: Витёк, Витёк, ну,
9: укравший.
10: Витя, Витя.
9: Эх, Сима, Сима».
0: Надо ли говорить, в каком волнении провели ночь Володины попутчики и друзья? Никто из них не сомкнул глаз. Всю ночь обсуждали различные варианты спасения.
12: «Я лично поговорю о Володе с братьями Бородкиными. Лично, непосредственно, тет-а-тет».
9: «Нет, нет уж, Иринка, лучше я сам потолкую с братанами.
10: Вот
9: ну, поговорю с ними в частном порядке, и делу конец».
12: «Глеб, нет, Глеб.
10: Нет, нет, друзья мои, друзья, я подам в Гусятинский нарсуд официальное заявление. Извините меня, я уверен, мы, наше учреждение, да черт побери, вся общественность, возьмем Володю на поруки».
13: «Возьмем.
10: А если понадобится, я усыновлю его».
12: «Правильно, Вадим Афанасьевич».
0: Степанида Ефимовна, пританцовывая, показывала раздобытого где-то черного петуха молодой луне, что-то бормотала. Старик Мочонкин всю ночь писал на Володю положительную характеристику. Тяжко ему было, муторно, непривычно. И всю-то ночь жалобно поскрипывала, напевала что-то со скрытой страстью, с мольбой, с надеждой, любезная их Бочкотара. Утром Глеб подогнал машину прямо под окна КПЗ, на крыльце которой уже стояли младший лейтенант Бородкин со связкой ключей и старший сержант Бородкин с томиком Уголовного кодекса под мышкой.
13: Этап на север, 40 огромная. Кого не спросишь, у всех указ.
12: Глеб,
13: взгляни, взгляни.
12: Это похоже на арию Колорадоси. Милый, освободи нашего дорогого Володю. Ведь это благодаря ему мы с тобой так хорошо узнали друг друга. Ну, освободи его.
14: Алле! А ну, друзья, кончайте-ка этот цирк. Володь парень, конечно, не собранный. Но, в общем, он свой, здоровый, участник, между прочим, великих строек. А выпить-то? Выпить может каждый. Ну, это для вас не секрет.
15: Больно умные стали.
16: А вы кто будете, гражданин? Родственники задержанного? Или сослуживцы?
12: Мы представители общественности.
15: Пожалуйста, взгляните.
2: Мои документы.
15: Больно умные стали.
17: А ведь вы еще ответите.
14: Вот.
17: Ответите за превышение прерогатив, полномочий за семейственность отношений и родственные связи.
15: Больно умные стали.
12: Послушайте, товарищи, давайте говорить серьезно. Вот я женщина, а вы мужчина.
16: Вот вы, гражданочка, очень точно заметили насчет серьезности ситуации.
12: Конечно.
16: Задержанный в нетрезвом виде телескопов Владимир сорвал шахматный турнир на первенство нашего парка культуры. А что это такое, спрашивается? Отвечается. По меньшей мере, злостное хулиганство. Вот некоторые товарищи рекомендуют уголовное дело завести на Телескопова.
14: Как же можно-то?
16: А чем это для него пахнет? Но мы, товарищ очень красивая гражданка, к сожалению, не знаю, как величать, в надежде на будущее с голубыми глазами, мы не звери, а гуманисты. И дадим Телескопову административную меру воздействия.
12: Какую?
16: Да-да-да, 15 суток метлою помашечь, и будет на свободе.
13: Ничего для меня нет страшнее 15 суток! Разлюбит меня Симка, если на 15 суток загремлю. А Симка, братцы, последний остров моей жизни. А что ж будет с Бучкатарой? Она-то в чем виноватая?
0: Тут словно лопнула струна, и звук таинственный и прекрасный печальным лебедем тихо поплыл в небеса.
18: Мочи нет, дышать не могу. Тяжко.
16: Что это за бочка Дара? Какая она? Где?
0: Вадим Афанасьевич молча снял брезент. Братья Бородкины увидели потускневшую, печальную бочку Тару, изборожденную горькими морщинами. Младший Бородкин с остановившимся взглядом, с похолодевшим лицом, медленно пошел к ней.
16: Штраф. 15 суток заменяем на штраф.
12: Сколько?
16: Штраф 30 рублей.
12: Да вы что?
16: Вернее, 5.
12: Ура, 5 рублей. 5 рублей. Какая ерунда по сравнению с любовью. Ура!
19: Подругу! Яйцами, мелок, можно?
15: Никакого штрафа, брат, не будет.
12: Почему?
15: Да разве ж, Володя, разве ж он виноват, что его полюбила Серафима? Это я виноват. Я виноват, что гонор свой хотел на нем сорвать. А вот за это, если можете, простите меня, товарищи.

солнечные зайчики запрыгали по щечкам бочкотары, морщины разгладились, веселая и ладная балалаечная музыка пронеслась по небесам. Бородкин-старший поймал старика Мочонкина и поцеловал его прямо в чесночные губы. Глеб облобызался со Степанидой Ефимовной, Вадим Афанасьевич трижды по-братски с Ириной Валентиновной. Бородкин-младший Виктор Ильич, никого не смущаясь, влез на колесо и поцеловал теплую щеку бочкотары. Володя Телескопов, хлюпая носом, целовал решетку и мысленно, конечно, Серафиму Игнатьевну, а также Сильвию Честертон и все человечество.

0: И вот они поехали дальше, мимо благодатных полей, а следом за ними шли косые дожди, и солнце поворачивалось, как глазом Теодолита на треноге лучей. А они мирно ехали дальше, в ячейках любезной своей бочкотары, каждый в своей. Однажды на горизонте появилось странное громоздкое сооружение. Почувствовав недоброе, Володя хотел было свернуть с дороги на проселок, но руль уже не слушался его, и грузовик медленно катился вперед по прямой мягкой дороге. Сооружение отодвигалось от горизонта, приближалось, росло, и вскоре все сомнения и надежды рассеялись. Перед ними была башня Коряжского вокзала со шпилем и монументальными гранитными фигурами представителей всех стихий труда и обороны. Вскоре вдоль дороги потянулись маленькие домики, унылые склады Коряжска. И неожиданно мотор, столько дней работавший без бензина, заглох прямо перед заправочной станцией.
1: Куда ж мы, Нони, приехали, батеньки?
2: Станция «Вылезай», бабка Степанида.
1: Неужто Коряжск, маменька родима?
3: Так точно, мамаш. Коряжск.
1: Уже?
4: Да, крути, не крути, никуда не денешься. Коряжск, он и есть Коряжск. И отсюда нам всем своя дорога.
5: Да, друзья, это Коряжск, и скоро, должно быть, придет экспресс.
3: 16:17.
2: Ну что ж, граждане-попутчики, товарищи-странники, поздравляю с благополучным завершением нашего путешествия. Извините за компанию. Желаю успех в труде и в личной жизни.
0: Пассажиры не смотрели друг на друга. Наступила минута тягостного молчания, минута прощания. И каждый с болью почувствовал, что узы, связывавшие их, становятся все тоньше, тоньше. И вот уже одна, только последняя тонкая струна натянулась между ними. И вот...
5: А что же будет с ней, Володь?
2: С кем?
5: С ней.
2: С бочками-то? А чё ж, сдам их по наряду и кранты.
0: И вот струна лопнула, и последний прощальный звук ушел в высоту. И Володя заплакал. Оставалось 10 минут до прихода экспресса. Вадим Афанасьевич, Ирина Валентиновна, Шустиков Глеб, Степанида Ефимовна и старик Мочонкин стояли на перроне. Ирина Валентиновна трепетала за свою любовь. Шустиков Глеб трепетал за свою любовь. Вадим Афанасьевич трепетал за свою любовь. Степанида Ефимовна трепетала за свою любовь. Старик Мочонкин трепетал за свою любовь. Минуты уходили одна за другой. За рельсами на откосе появился Володя Телескопов со всклокоченной головой и с порванным воротом рубахи. Он вылез на насыпь, расставил ноги, размазал кулаком слезу по чумазому лицу.
6: Товарищи, подумайте, какое безобразие, а? Не приняли! Не приняли ее, товарищи!
7: Не может быть. Я не могу в это поверить.
8: Нет, ну не может же быть же, ну...
9: Как же это так, Володя?
10: Ну почему же не приняли?
6: Затоварилась, говорят, засвела желтым цветком. Затюрилась, говорят, забраковали бюрократы проклятые.
7: Да где ж она, Володенька, где ж она, где?
6: Во враге она.
10: Как во враге?
6: Да во враг я ее свез. Жить не хочу. Прощайте.
0: Из-за пагауза появилась желтая, с синими усами, с огромными буркалами, голова экспресса. Экспресс со свистом закрыл пространство и встал. Транзитники всех мастей бросились по вагонам, животным голосом заговорило радио, запахло романтикой дальних дорог. Через 2 минуты тронулся этот знаменитый экспресс «Север-Юг». Медленно тронулся, пошел мимо нас. Прошли мимо нас окна международного, нейлонного, медного, бархатно-кожаного, ароматного. В одном из окон стоял с сигарой приятный господин в пунцовом жилете. С любопытством, чуть-чуть ехидным, он посмотрел на нас, снял кепи и сделал прощальный салютик.
1: Он самый! Игрец!
11: Боцман Допекайло? Может быть, Сцевало? Собственной персоной?
1: Это он! Он обманщик! Рейнвольф Генрих Анатольевич!
12: А, не иначе, как Фефелов Андрон Лукич в загранкомандировку отбыли. Эх, туда его дорога.
11: Так вот вы какой, сеньор Сиракузерс. Прощайте навсегда.
0: Экспресс ушел, и свист его замер в небытии, в несуществующем пространстве. А мы остались в тишине на жарком и вонючем перроне. Володя Телескопов сидел на насыпи, свесив голову меж колен, а мы смотрели на него. Володя поднял голову, посмотрел на нас, вытер лицо подолом рубахи.
13: Пошли, что ли, товарищи?
0: Пошли, сказали мы, и попрыгали с перрона. А один из нас по имени Старик Мочонкин еще успел перед прыжком бросить в почтовый ящик письмо во все инстанции. «Усе мои заявления и доносы прошу вернуть взад». Мы шли за Володей по узкой тропинке на дне оврага, сквозь заросли куриной слепоты, папоротника и лопуха, и высокие вровень с нами лиловые свечки иван-чая покачивались в стеклянных сумерках. И вот мы увидели нашу машину, притулившуюся под песочным обрывом, и в ней несчастную нашу, поруганную, затоваренную бочкотару. И сердца наши дрогнули от вечерней, закатной, манящей, улетающей нежности. А вот и она увидела нас и закурлыкала, запела что-то свое, засветилась под ранними звездами, потянулась к нам желтыми цветочками, теперь уже огромными, как подсолнухи.
13: Ну что ж, поехали, товарищи.
0: И мы полезли в ячейки бочкотары, каждый в свою. Пос. общий сон.
2: Течет по России река. Поверх реки плывет бочкотара, поет.
1: По низ реки плывут угри кольчатые изумрудные.
5: Вьюны розовые, рыба камбала переливчатая.
14: Плывет бочкотара в далекие моря, а путь ее бесконечен.
2: А в далеких морях на луговом острове ждет бочкотару в росной траве хороший человек.

0: Постановка малого театра. Приятного прослушивания.
1: Жаркое лето 1869 года. Петровский парк. Излюбленное место отдыха москвичей. Когда к вечеру наступает прохлада, здесь можно встретить множество знакомых.

0: Из кофейной выходит Савва Геннадьевич Васильков, судя по всему, провинциал, и Иван Петрович Телятев, коренной москвич, известный жуир, всегда готовый кутнуть за чужой счет. Васильков только что с ним познакомился и угостил его завтраком.
1: Я хочу сказать, что она по своей миловидности очень привлекательная девица.
2: Вот новость, какое открытие вы сделали. Чебоксарова хороша. 2×2=4.
1: Да нет, я хочу сказать, что она мне очень понравилась.
2: Еще лучше. Вы, должно быть, издалека приехали.
1: Да, не близко таки.
2: Вот бы вы меня удивили, если бы сказали, что вы ей понравились. Вот это была бы штука любопытная. Я знаю человек 15, которые в нее влюблены без памяти, только из взрослых людей. А вы знаете что? Вы попробуйте ей сами понравиться.
1: Да разве это так уж трудно?
2: Ну, душ, я вам скажу.
1: Ну, а вот что же нужно для того, чтобы ей понравиться? Какие качества?
2: Такие, каких у нас с вами нет.
1: А позвольте, например?
2: А, например, 500 000 денег. Или около того.
1: Ну, это ничего.
2: Как ничего? Батюшка вы мой, да что же у нас миллион-то, как грибы растут? Или вы Ротшильдом племянник? Ну, тогда и разговаривать нечего.
1: Хотя ни то, ни другое. Но нынче ведь такое время, что с большим умом...
2: Ах, вот видите ли, с умом, да еще с большим. Значит, прежде надо ум иметь. А у нас большие умы так же редки, как и миллионы. Значит, ум по боку. Ну его, ну где же его взять, так или бог нет.
1: Да нет, я не так скоро откажусь от этой способности. Ну, а что же вот еще нужно, чтобы ей понравиться?
2: Красивый гвардейский мундир. Да чин, по крайней мере, полковника. Да врожденную светскость. Научиться уж которой никак нельзя.
1: Жалею. Очень жалею, что она так недоступна.
2: Да вам-то что же?
1: Вот видите ли, я с вами откровенно буду говорить. У меня особого рода дела. И мне именно нужно такую жену, блестящую и с хорошим тоном.
2: Вы что, богатый очень?
1: Да нет еще.
2: Значит, надеетесь разбогатеть?
1: В настоящее время...
2: Что вы все с настоящим временем?
1: Да именно потому, что в настоящее время разбогатеть очень возможно.
2: Но это еще как кому Бог даст. Это еще буки. А в настоящее время вы имеете что-нибудь верное? Вы скажите, я не ограблю.
1: Да я вполне уверен, что не ограбите. Верного я имею так, без всякого риску. В моем имении, что может составить 1050.
2: 50 000 – это деньги. На них в Москве можно иметь кредиты на 100 000, вот вам и 150. О, с такими деньгами довольно долго можно жить, с приятностями.
1: Так ведь надо же будет платить, наконец. Позвольте просить вас познакомить меня с Чебоксаровыми. Узнал, где они живут, и в том же доме квартиру нанял, чтобы видеть ее почаще.
2: Ой, стыдно деловому человеку увлекаться. Но что делать? Я в любви еще юноша. Познакомьте, прошу вас.
3: Извольте, с удовольствием.
0: Из кофейни выходит Егор Тимич Глумов.
4: Это что за шут, Гороховый, с тобой разговаривал?
2: Это мне Бог на шапку послал за мою простоту.
4: А что тебе за барыш?
2: Шампанским поит.
4: О, это не дурно.
2: Я вот погляжу на него, да, пожалуй, денег у него займу.
4: Это еще лучше, коли даст, разумеется.
2: Думаю, что даст. Я ему нужен.
4: Да перестань, сделай милость. Кому и для чего ты можешь быть нужен?
2: А вот слушай, я увидал его в первый раз здесь, в парке, с неделю тому назад. Иду по той аллее, вдруг вижу, стоит человек, разинув рот, вытаращив глаза, шляпа на затылке.

0: Меня взяло любопытство, на что он так удивляется. Слона не водят, петухи не дерутся. Гляжу, и что б ты думал? На кого он так уставился? Угадай.
1: Да кого, не знаю, какое диво в парке может быть?
0: На Чебоксарова.
1: У него губы не дура.
0: А вот здесь открылся мне, что влюблен в Чебоксарова и желает на ней жениться. Ну, разумеется, просил меня познакомить его с ним.
1: Ох, он эфиоп. Вот потех-то. Приехал откуда-то из Камчатки и прямо жениться на лучшей нашей невесте. Видите ли, у него дела такие, что ему непременно нужно жениться на ней. Да мало ли у кого какие дела. Вот у меня дела такие, что мне непременно нужно на богатой невесте жениться. Да не отдают. Что он такое за птица? Что он делает, по крайней мере?
0: Уж это одному Аллаху известно.
1: Богат он?
0: Едва ли. Заплатил за вино и тут же при мне записал в книжку в расход.
1: Не конторщик ли? А как с характером?
0: Прост и наивен, как институтка.
1: Прост и наивен. Не шулер ли? Ну да кто бы он ни был, а комедию сыграть нужно. Мы уж и то давно не смеялись, все приуныли что-то. Ты познакоми этого чудака с Чебоксаровыми, а я скажу Надежде Антоновне, что у него золотые прииски. И станем любоваться, как она будет за ним ухаживать, а?
0: Ну, как узнает, что это вздор?
1: А что, тебе его жалко, да? Эка телячья натура. Ну, скажем, что ошиблись, что у него не золотые прииски, а прииски-брусники по лесам.
0: Савва Геннадьевич, нагляделись на свою красавицу?
2: До сытости.
0: Позвольте вас познакомить. Савва Геннадьевич Васильков. Егор Дмитриевич Глумов.
3: Очень приятно.
1: А мне вот неприятно, что вы крепко руку жмете.
3: Ой, вы извините.
1: Вас зовут Савва?
3: Да-с.
1: Ведь это не то, что Савватий.
3: Нет, то другое имя.
1: И не то, что Севастьян.
3: Севастьян по-гречески значит «достойный почета», а Савва – слово арабское.
1: А Савел?
3: Она уж напрасно. Возьмите святцы да поглядите.
0: Вы по-гречески знаете?
3: Учился немного.
1: А по-татарски?
3: Простой разговор, понимаю. Казанское наречие. А вот и в Крыму был, так с трудом объяснялся.
1: А что, черт знает, что такое.
0: А вы недавно из Крыма?
3: Недавно, дней 10, не более. Я проездом был из Англии.
1: Как врет-то?
0: Это как же вы из Англии в Крым попали?
3: А на Суэцком перешейке земляные работы меня заинтересовали. И инженерные сооружения.
1: А может, и не врет.
3: Практический-то век. Честным быть не только лучше, но и выгоднее. Мне кажется, вы не совсем верно понимаете практический век и плутовство считаете выгодной спекуляцией. Уж вы мне поверьте, что в настоящее время плутовство – спекуляция плохая.
0: Чебоксаровы подходят.
3: Ой, познакомьте, умоляю вас.
0: Величайшим удовольствием.
4: Надежда Антоновна Чебоксарова – дама со светскими манерами. Ее дочь Лидия Юрьевна – молодая, красивая девушка, одетая по последней моде. Телятев сразу подходит к Надежде Антоновне, взяв ее за локоть, почтительно отводит в сторону.
0: Хотите, с миллионщиком познакомлю?
5: Да ты тюлени солгать недорого возьмешь.
0: Да ведь я даром процент с вас не возьму.
5: Познакомь. Да ведь ты дрянь, тебе верить нельзя.
0: Ей-богу, ну вот еще. Савва Геннадьевич!
5: Погоди, погоди. Что за имя?
0: Ничего, не бойтесь, миллионщиков всегда так зовут. Честь имею вам представить друга моего, Савву Геннадьевича Василькова.
5: Очень приятно.
3: Искренне желал. Знакомства в Москве не имею.
0: Отличный человек, по-гречески говорит.
5: Судя по вашему имени, вы в Греции родились?
3: Да нет, что вы. Я в России, недалеко от Волги.
5: Вы где живете?
3: В деревне, а то все больше в разъездах.
5: Егор Дмитриевич.
1: Да?
5: Сыщите моего человека.
1: Да позвольте, я бегом сбегаю. Как его зовут?
5: Андрей.
1: Сию минуту отыщу вам.
5: Возьмите у него мою накидку. Что-то сыро становится.
4: А пока Телятев уединился с Лидией.
0: Я, Лидия Юрьевна, против сырости меры принял.
6: Жаль. Вы такой добрый, вас можно бы любить, но вы такой развратный человек.
0: Я развратный человек? Да вы добродетельнее меня не найдете. Сейчас я вам это докажу.
6: Докажите.
0: Извольте, я вам представлю соперника моего, который уничтожит меня в вашем сердце.
6: Это совсем не трудно. Гораздо легче, чем вы думаете.
1: Нашел! А! Вот он!
5: Ох, как вы меня напугали!
3: Извините.
5: Андрей, вели коляски дожидаться у театра.
2: Слушаюсь.
7: Савва Геннадьевич.
6: Какое имя? Он иностранец?
8: Ищу хламы.
6: Какая это земля? Я не знаю, ее нет в географии.
8: Недавно открыли.
7: Честь имею вам представить друга моего, Савву Геннадьевича Василькова. Он бывал в Лондоне, в Константинополе, в Тетюшах, в Казани. Говорит, что видел красавиц, но подобных вам никогда.
3: Ой, ну перестаньте же, я конфужусь.
6: Вы знаете, в Казани мадам Чурила Пленкову? Она, говорят, разошлась с мужем.
3: Не боже мой.
6: А Подворотникова знаете?
3: Он мой шабер.
6: На каком он языке говорит?
8: Он очень долго был в плену у ташкентцев.
7: Савва Геннадьевич, просим вас с нами, пожалуйста.
9: Надежда Антоновна.
10: Надежда Антоновна, у него прииски самые богатые по количеству золота. Он из каждого пуда песку фунт золота намывает.
5: Неужели?
10: Но он сам так говорит. Оттого он так и дик, что все в тайге живет с бурятами.
5: Скажите?
10: Да, он прислуги на водку дает горстями, горстями.
5: Как жаль, что он так неразумно тратит деньги.
10: Ну, а для кого ему беречь? Он человек одинокий. Ему нужно хорошую жену, а главное, умную тещу.
5: А он ведь и собой не дурен.
10: Да, между тунгусами был бы даже красавец.
5: Лидия, пройдем еще раз. Господа, я гуляю. Мне доктор велел каждый вечер гулять. Кто с нами?
3: Если позволите.
5: Благодарю вас, очень рада.
10: Комедия начинается.
7: Ты таки сказал.
10: Разве я пропущу такой случай?
7: Да-то она поглядывала на него так сладко.
10: Пусть маменька с дочкой за ним ухаживает, а он тает от любви. Мы доведем их до экстаза, да потом и разочаруем.
7: Смотри, не ошибись, поверь мне, что он женится на Чебоксаровой и увезет ее в Чебоксары.
8: Появляется Григорий Борисович Кучумов. Важный барин, лет 60.
11: Здравствуй, князенька. Какую я сегодня кулебяку ел, господа. Просто объеденец, милый трой.
10: Не на похоронах ли?
11: А что за вздор? Купец один зазвал. Я очень много для него сделал. Теперь ему нужно какую-то привилегию иметь. Но я обещал, что это для меня значит.
10: Да и обещать-то ничего не значит.
11: Ах ты, какой у тебя, братец, язык злой. Ну, вот ты дождешься, выгонят тебя из Москвы. Смотри, мне ведь только слово сказать
10: так и... Так ты бы давно сказал. А? Может быть, Бог даст, попаду в общество людей поумнее вас.
11: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Это с тобой не сговорить.
7: А коли не сговоришь, так и не начинай.
11: А? Представьте, это? Какой случай. Я вчера 11 тысяч выиграл.
7: Ну, ты ли? Никто другой?
10: Где и как? Говори скорее.
11: В купеческом клубе.
7: И получил?
11: Получил.
7: Ну, рассказывай по порядку.
10: Удивительно, если правда.
11: Да. Ничего нет удивительного, что будто я не могу выиграть. Заезжаю я вчера в купеческий клуб. Подходит ко мне какой-то господин.
7: Незнакомый.
11: Незнакомый. Говори, не угодно ли вашему сиятельству в БКУ? Извольте, извольте. Денег со мной было много. Рискну, думаю, там тыщенку другую. Садимся. Начинаем с рубля. И повезло. Что называется дурацкое счастье. Стали считаться 12,5 тысяч. Вынул деньги.
10: Постой, ты говорил 11.
11: 11? А я вообще не помню, что-то около того.
7: Кто же ты в один вечер проигрывает такие деньги? Ведь таких людей нельзя не знать.
11: А? Говорят, приезжие.
10: Я вчера был в клубе, там никакого разговора не было.
11: Да? А я приехал очень рано. Почти еще никого не было, всю игру кончили в полчаса.
10: Ну, с тебя ужин сегодня.
7: Нет, ужин у нас есть с Василькова, а ты пойди нас коньячком попочи, что-то сыро становится.
11: Ты, пожалуй, целую бутылку выпьешь, по рюмкам дорого обойдешь.
7: Да я рюмку много две.
11: А, ну, коли две.
7: Да.
11: Две? Ну, две. Ну, две. Пожалуй.
7: Ну, пойдем.
11: А, я вас в воскресенье обедом дома накормлю.
7: Нет, подожди.
11: Я вам дам севрюгу свежую. Ко мне из Нижнего привезли живую. Дупелей такого бурка.
7: Ну, пойдем, а то зуб на зуб не попадает, того везде лихорадку.
8: В сопровождении Василькова возвращаются Чебоксарвы. За ними неотступно следует лакей.
5: Андрей, вели коляске подъехать поближе.
2: Слушаюсь.